0: Крапивницком. Владимир Путин на нынешней неделе примет участие в саммите «Россия-АСЕАН», а также проведет несколько двусторонних встреч. Юбилейный саммит пройдет в Казани 18 июня. В Татарстан прибудут лидеры ведущих государств Юго-Восточной Азии. Филиппины уже запросили у России двустороннюю встречу лидеров на саммите. Об этом заявил посол страны в Москве Игорь Байлен. По его словам, это будет первая встреча президента Фердинанда Маркоса-младшего и Владимира Путина. Они смогут обсудить прогресс в двустороннем диалоге. Подписание новых соглашений не планируется, но после саммита состоится совместная пресс-конференция двух президентов. Байлен также выразил надежду, что Владимир Путин станет первым российским лидером, который посетит Филиппины. В Иране раскрыли подробности сделки с Соединенными Штатами. По данным агентства МЕХР, Вашингтон обязуется разморозить 24 миллиарда долларов из активов Исламской Республики, причем половину этих денег должны вернуть еще до подписания соглашения. Также Америка снимет нефтяные санкции с Тегерана и не будет вводить новые, не станет наращивать силы на Ближнем Востоке и вместе с союзниками представит проект восстановления иранской экономики на сумму не менее 300 миллиардов долларов. В свою очередь, Иран подтверждает приверженность договору о нераспространении ядерного оружия, обязуется не производить его. При этом ракетную программу исключили из повестки. Окончательное соглашение утвердят резолюции Совета Безопасности ООН, подписание которой состоится 19 июня. Американский президент Дональд Трамп в интервью газете «Нью-Йорк Таймс» отметил помощь президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в урегулировании конфликта между США и Ираном. Также Дональд Трамп выразил слова в сторону Беньямина Нетаньяху, премьер-министра Израиля. Он резко критиковал его за усиление атак на объекты Хизбалла в Бейруте, которые едва не сорвали окончательное соглашение, сообщает издание. Предстоящая неделя в Москве будет прохладной. Днем не выше плюс 17-22 градусов. Будут идти кратковременные дожди, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: На следующей неделе температура воздуха по ночам понизится до плюс 7-12, а после полудня плюс 17, плюс 22. При этом вероятность дождей сохранится. То есть неделя будет относительно свежей такой, ну и с короткими дождями, но уже, конечно, без таких камней с неба, без мощнейших гроз, которые мы вчера наблюдали. И сейчас мы находимся в состоянии даже температурного фона мая. Это всегда происходит на пересменке воздушных масс.
0: Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Российские каноисты Захар Петров и Иван Штыли стали победителями соревнований двоек на дистанции 500 метров на чемпионате Европы в Португалии. Еще один представитель нашей страны Алексей Кровашков завоевал серебро на дистанции 500 метров в соревнованиях каноэ-одиночек. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий нанес поражение американцу Хансу Ниману в предпоследнем туре международного шахматного турнира, который проходит в Ташкенте. В воскресенье Непомнящий играл белыми фигурами и завершил партию победой на 51-м ходу. Армянский полузащитник Эдуард Спирцян признан лучшим футболистом Краснодара в сезоне 2025-26, сообщается в телеграм-канале клуба. Капитан набрал 35% голосов по итогам опроса болельщиков и в третий раз был признан лучшим футболистом команды. Второе место занял колумбийский форвард Джон Кордоба, третье – российский вратарь Станислав Акацев. В прошедшем сезоне Спирцян забил 14 мячей, отдал 17 голевых передач, а также стал лидером РПЛ по системе «Гол плюс пас». Международная федерация футбола заплатит полный гонорар арбитру Амару Артану из Сомали за работу на чемпионате мира, несмотря на то, что судью не пустили в США, сообщает BBC. Ранее американские власти отказали Артану во въезде на территорию страны без объяснения причин, хотя он направлялся в США по дипломатическому паспорту. 34-летний Артан должен был стать первым арбитром из Сомали, работавшим на чемпионатах мира. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
3: Погода.
0: По данным центров области, Петропавловске-Камчатском сегодня днем до плюс 8 градусов. Пройдет кратковременный дождь. Осадки ожидаются и в Южно-Сахалинске, но там гораздо теплее, до плюс 18. В Ханты-Мансийске до 29 градусов прогреется воздух. Кратковременный дождь и гроза. В Красноярске ливни и до плюс 24. В Архангельске плюс 25, дожди и грозы. В центре и Поволжье также повсеместно пройдут осадки. Возможны грозы. В Уфе плюс 24, в Самаре до 27 тепла, в Ростове-на-Дону плюс 25 без осадков, а в Симферополе плюс 22-24 и кратковременный дождь. В столице и Санкт-Петербурге дожди обещают во второй половине дня, в Москве даже ливни. Пройдут небольшие грозы, днем до плюс 20-22 градусов. Ветер южный, атмосферное давление будет падать и будет ниже нормы. В данный момент в столице плюс 12, ясно, дождя не наблюдается.
3: Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Консерватники.
4: Итак, всем добрый вечер. Всех приветствую на нашем замечательном консервативном шоу «Консерватники». Простите, дорогие слушатели и зрители, за тавтологию. С вами я, Роман Антоновский, бессменный ведущий передачи «Консерватник» и автор канала «Сыны монархии». Подписывайтесь во всех доступных соцсетях. Скоро ко мне присоединится мой коллега Андрей Афанасьев, который мчится к нам с важного мероприятия из аэропорта. Ну, а пока я напомню вам, что вы можете задавать нам любые вопросы, комментировать различные темы, которые мы сегодня обсуждаем, и писать нам в любой доступный вам мессенджер по номеру 925-222-9992. Что ж, начнем мы с такой темы. Как вы знаете, украинские боевики на уходящей неделе совершили просто какой-то вандальский, варварский акт. Они намеренно атаковали музей «Панораму обороны Севастополя». И, как уже многие писали, включая меня, акт этот, скорее всего, был, конечно, символическим. Понятное дело, что музей не имеет, в принципе, никакого военного значения. Но что здесь важно отметить? Что атаковали-то, конечно, украинцы, но цель, скорее всего, выбирали их британские хозяева и кураторы. Потому что оборона Севастополя – это напоминание англичанам, как они там крепко получили во время Крымской войны. Я просто вам напомню, дорогие слушатели, что Крымская война не была каким-то там тотальным поражением России, потому что мы не уступили ни пяди родной земли, не потерпели никаких фатальных поражений. Просто по итогам Крымской войны мы временно отказались от наших амбиций в плане доминирования на Черном море. Потому что напомню вам, что Крымская война началась из-за того, что англичане перепугались, что, победив турок, мы будем безраздельно господствовать на Черном море, а следовательно и на Средиземном, и станем серьезными конкурентами Британии за звание морской державы номер один. Вот, и, соответственно, они сколотили на скорую руку коалицию против нас из Франции, Турции, Сардинии и, собственно, Великобритании. Австро-Венгрия хранила такой, скажем, враждебный нейтралитет, сковывая нас тем, что держали на границах Дунайских княжеств свою армию и вынуждали нас тоже там держать дивизии, которые можно было бы перебросить в Крым. Вот. И, соответственно, в истории Англии случилось так, что Крымская война — это были те сражения, где они потерпели едва ли не самые чувствительные поражения и потери. В том числе, значит, таким поражением для англо-французских войск стал штурм Малахова кургана, где их войско в два раза по численности превосходило наши русские доблестные войска. Вот. И потери, по оценкам историков британцев, оценивались в 10 тысяч. Причем там немало полегло британской элиты, вот их там кавалеристов, дворян, деток всяких лордов, которые навечно слегли в Крымскую землю. И вот картина обороны Севастополя, которую нарисовал баталист-монументалист Рубо, она, соответственно, как раз в красках показывает, как русские герои били там англичан. Поэтому не случайно они символически выбрали именно удар по Музей обороны Севастополя, натравили на него украинских боевиков, потому что, как вы знаете, у британцев есть, в принципе, замысел при помощи Украины и других инструментов, в принципе, полностью уничтожить Россию, в том числе реализовать проект Интермариум Междуморья. То есть, когда будет такая полоса пробританских, антироссийских протекторатов от Балтийского моря до Черного, и должно это все дело включать, конечно же, в себя, там, Прибалтику, Польшу, Украину, и, конечно же, британцы облизываются и на Крым, и, как написал коллега наш Андрей Медведев, то есть, по сути, видно, что с нами сделают, если победит Европа. То есть они хотят, в принципе, стереть саму память о русском народе и о его великих победах. Поэтому никакого там особого военного значения этот удар не имел, но символическое значение было большое. То есть британцы мстят нам за те болезненные удары, которые они получили от нас в Крымскую войну. Вот присоединился как раз Андрей. Что ты думаешь по удару по панораме Севастополя, да, может быть, даже расширить тему в целом, потому что вот сегодня были нанесены в ночь очередные варварские удары по Ярославлю, по Орлу, по Тульской области, причем били, опять же, тоже не по каким-то военным целям, а во многом по жилым домам.
5: Ром, наш противник, который, безусловно, находится не в Киеве, в Киеве находятся его подсвинки, очень хорошо умеет в символическую войну. И любая война, она простирается за пределы исключительно зоны боевых действий, в которых поражение друг другу наносят соединения армий. Любая война – это противостояние душ народов, то есть морально-психологического состояния всего общества, личного состава вооруженных сил и так далее. Убивая противника, физически уничтожая конкретного солдата в окопе, мы не приближаем победу. Мы добавляем работы его службам, там, военным комиссарам, ТЦКшникам, как угодно, вот, чтобы заполнить это пустующее пространство, эту пустующую ячейку, которая освобождается с гибелью солдата. Для того, чтобы победить, нужно совершить ряд символических действий, направленных на моральный слом противника. Взятие столицы, уничтожение руководства высшего, другие какие-то символические вещи, направленные на подрыв того, что военные называют МПС, морально-психологической составляющей. Очень много есть способов это делать. Блестящая книга есть Евгения Эдуардовича Местера, да, да, на эту тему, «Мятеж и война», как раз посвященная этим вопросам. Но самое главное, что нам нужно понять, что это как раз был удар в рамках той самой мятежа войны. То есть это удар в душу народа, в наше героическое наследие. И надо отвечать в том числе так же. Надо отвечать на уровне символов, на уровне смыслов. Можно ударить по банковой, можно ударить еще по каким-то местам, которые несут не военный, а символический смысл, но показывают, что как бы мы тоже так умеем играть, и мы будем так играть. В мае 1945 года в вермахте были миллионы солдат. Но они прекратили сопротивление, потому что был совершен ряд символических действий, важных, который подорвал их дух. Вот Тут нужно понимать, что противник действует в этой логике и пытается подорвать наш дух, подорвать наше стремление к сопротивлению. Мы с тобой, когда находимся в студии, у нас работают тоже экраны новостей, и в эфире идет «Россия-24», программа Никиты Сергеевича Михалкова «Бесогон». И я видел кадры, были показаны героев специальной военной операции, людей, удостоенных высших государственных наград. И я вдруг подумал, что ну вот на этих людях все у нас и держится, на людях, которые очень тверды духом. И от твердости духа, от упорства, от спокойствия, такой сбалансированности всего нашего общества сверху донизу зависит наша победа, наше выживание, сохранение как страны, как народа. Противник теми или иными способами, символическими действиями нас пытается раздергать, пытается противопоставить нас внутри общества, внутри страны, разорвать на части. Там ты регулярно ведешь дискуссии с представителями там левых идеологий. Важно не переходить эту черту, чтобы не было вот этого прямого конфликта. Национальный конфликт, религиозный конфликт. То есть делается все возможное для того, чтобы нас разорвать на части, подорвать наш дух, ну и скушать, уничтожить. Да, да не будет этого, и нужно понимать, что уже разок было у нас в истории Крыма, когда противник пытался уничтожить эту панораму, мы ее восстановили. Восстановим и в этот раз, и будет она напоминать о подвигах нашего оружия, о наших героях, и будет у этой панорамы и продолжение с войной нынешней.
4: Да, будет называться «Оборона Лондона», и будет показано
5: как штурм.
4: Штурм города. Кстати, знаешь, я вот ты тоже напомнил про мятеж войну, и если вспомнить историю, то я вот вчера вспоминал такого замечательного русского офицера, как Евгений Максимов, когда была англо-бурская война, поскольку в Российской империи все понимали, что наш главный извечный враг — это Англия, множество русских якобы добровольцев, а на самом деле кадровых военных, отправились воевать за буров. И тот же самый замечательный русский воин Евгений Максимов дослужился в бурской армии до генерала. И Гучков даже, кстати, воевал там, хотя впоследствии он сыграл негативную роль, но тогда был человек еще нормальный, не либерал, и тоже воевал. Кстати, вот какие либералы были в Российской империи, что Гучков тоже воевал за буров, преследуя российские интересы в англо-бурскую войну. И более того, когда я вчера, значит, изучал материал для поста о Евгении Максимове, Николай II был очень, так сказать, взбудоражен происходящим, всем интересовался, как там буры, что им нужно там помогать воевать против англичан. И более того, он связывался с кайзером, потому что предлагал Германии создать совместный корпус и через Центральную Азию ударить по Индии, которая тогда была колонией, главной жительницей британцев. То есть мы видим, что Российская империя не только находилась там в какой-то обороне от всех этих козней англичан, а постоянно тоже искала способа вести большую игру и каким-либо образом болезненно насолить англичанам. То есть и бурам помогали, и, в принципе, если бы не трусоватость и нерешительность Германии и Франции, могли бы тоже сколотить коалицию и отжать Индию у англичан. То есть в это время тоже искали способы, как можно, собственно, влияние британцев приуменьшить и сделать им больно.
5: Давай перейдем к следующей теме, к вмешательству в наши выборы. Вот 10 лет назад у нас были большие скандалы, когда Трамп шел на свой первый срок, и все говорили: вот это Россия, российское вмешательство в американские выборы привели к власти старика Донни. Между тем, у нас-то на самом деле происходит действительно вмешательство в наш предвыборный процесс со стороны западных сетей, спецслужб, различных их групп влияния. Заукраинские радикальные феминистки из так называемого феминистского антивоенного сопротивления, как я понимаю, признанная и террористической организацией, вот Дарья Сиренко с такой, как бы тоже с таким флером экстремистским и террористическим, признанной террористкой экстремистской в стране, всячески пытаются через гибридные методы, через социальные сети строчить жалобы на Наталью Москвитину в штаб «Единой России». Это известная наша коллега, соратница, ведущая телеканала «Спас», человек, очень много сделавший для сохранения жизни, для борьбы за жизни нерожденных детей, помощи женщинам в сложных ситуациях. В общем, золотой человек. И вот такая хорошая, правильная, молодая мама, общественник с большой буквы О, с правильной созидательной направленностью, идет на выборы у нас в этом году. И находятся люди на Западе, находящиеся уже, выехавшие с 22-го года из нашей страны, которые пытаются это саботировать. Наталья сейчас на прямой связи с нашей студией. Наташ, мы тебя приветствуем. С днем памяти всех русских святых тебе, дорогая.
6: Спасибо большое. Да, здравствуйте. Всех тоже с праздником. Ну да, все правильно вы говорите. Я, конечно, несколько с иронией на это смотрю, потому что ситуация анекдотическая по факту. Есть такое явление, как радикальные феминистки. Я, честно говоря, была уверена, что они, в общем-то, и жили себя. И там сначала СВО, они покинули территорию нашей страны и не так активно. Только поскольку с самого начала, там, вот 10 лет я уже занимаюсь этой темой, 10 лет моему фонду, я всегда на протяжении всех 10 лет получала там угрозы убийства, пожелания, чтобы меня там изнасиловали, меня, моих детей там и так далее. Такие настоящие угрозы жизни и здоровья. Как будто бы они немного поутихли, когда началось СВО. Я понимаю, что это всего несколько лидеров мнения, там до 5 человек. Все они находятся на Западе, в странах Европы, но под ними есть некие сети таких вот людей. И мне всегда их, честно скажу, прям было жалко. Какие-то женщины, что-то у них там не получилось, и они сидят, отписывают там эти комментарии. При этом я понимала, что процентов там 10-20 это радикальные феминистки, реальные некие фигуры, которые находятся под лидерами, а в основном это вообще боты. Я зашла в предвыборную кампанию, зашла, потому что, мне есть что сказать по этой теме, и закон, который исключительно наш, прописан моим юристом, защищающий женщин от склонения к прерыванию беременности, сейчас он принят в 31 регионе, и фонд, который я возглавляю, всего родилось на свет более 15 тысяч детей. На Спасе 7 лет, уже больше 7 лет, веду единственную в России программу «Прямая линия жизни», антиабортная программа. Мы в прямом эфире спасаем детей, их мам, чтобы они были счастливы, все виды помощи, начиная от денег, заканчивая психологи, юристы, гинекологи, круглосуточно. И вот я в какой-то момент, честно скажу, я думаю, кто из нас вообще представляет права этих женщин? В общем, мы делаем все, чтобы эта женщина стала счастливой, чтобы ее родительство было реализовано, помогаем ей, ее мужу. И при этом я все время получаю вот эти обвинения. Но в этот раз они стали достаточно не просто какая-то декларация там «сдохни», как это обычно, если я бы показала сейчас там экран, сколько мне ежедневно приходится сообщений с пожеланием смерти на почту, уму непостижимо. А тут они создали сайт против Москвитины, там как так он называется, они создали петицию и собирают подписи, и в общем их основной тезис, что я не защищаю права женщин, а в чем-то их ограничиваю. Я даже не могу представить, стоят за этим какие-то люди, там есть ли эти подписи.
5: Да точно стоят. Это почерк спецслужб, однозначно, я тебе
4: конечно,
5: говорю.
4: Конечно, и Наталья, вы просто разворошили такое осиное гнездо, потому что там за детоубийствами, как правильно надо называть аборты, стоят в том числе люди, которые зарабатывают на этих медикаментах, получаемых из эмбрионов, от целой индустрии. Поэтому, конечно, тут просто у них этот феминистский антивоенный комитет комитет иноагентский, это просто их вот такая медийная обслуга.
5: Прикормленная обслуга,
4: обслуга, да, которая, значит, вас кусает. А за этим стоят серьезные люди. Кстати же, тут смычка-то есть у Радфемок и даже с какими-то публичными персонами. Просто я вот напомню, как у нас сейчас, надеюсь, похорошеет с вашим туда приходом Госдума, потому что, скажем, до 2021 года у нас в Госдуме находилась, например, такая бывшая телеведущая

0: сайт, кто сделал, там можно же посмотреть.
1: Начальным взносом за там квартиру для или то, или дом для большой семьи. Поэтому все вместе, и ограничение запрета абортов, и льготы материальное стимулирование, и при этом пропаганда традиционных православных ценностей, когда семейные ценности у тебя стоят в жизни на одном из первых мест, все это вместе действительно хорошо работает, и люди начинают рожать без всякого принуждения.
2: Движемся дальше к следующей теме.
3: Консерватники.
2: Трагедия тоже в Екатеринбурге произошла на днях. Водитель из Солнечной Республики, дружественного, видимо, нам государства с юга, влетел на полной скорости на перекрестке в храм Большой Златоуст в Екатеринбурге. Погибли люди, погибло несколько человек, снес он автобусную остановку. И большая была трагедия. Митрополит Екатеринбургский Верхотурский на месте служил панихиду. Ну, в общем, беда произошла. И что интересно, Кирилл Викторович Кабанов, член Совета по правам человека при президенте России, обратил внимание на то, что нужно проверить это все на теракт, потому что у водителя характерная внешность, ну, то есть такая похожая на ваххабита, скажем так. Человек, похожий на ваххабита, за рулем автобуса убил несколько людей. Сам говорит, что плохо себя почувствовал, перепутал педали газа и тормоза, вылетел на перекресток на красный, еще и влетел в храм. Ну, странная история.
1: Ты знаешь, Андрей, я погрузился в эту историю, и у каждой проблемы есть своими. И вот смерть пришла к четырем екатеринбуржцам, включая одного 9-летнего ребенка, под именем Икрамжона Хамрая, вот этого узбекского товарища, который едва говорит по-русски, и у которого какие-то посредственные навыки вождения транспортного средства. Так вот, выяснилось интересно, оказывается, мигрант Икрамжон работал уже водителем автобуса в Петербурге и нахватал там, по-моему, 6 штрафов за нарушение правил дорожного движения и был, соответственно, уволен из того автобусного парка, где он работал в Петербурге. И почему-то человека, грубо нарушающего ПДД, взяли в итоге на работу уже в Екатеринбурге. Более того, я тут похвалю наши доблестные правоохранительные органы, потому что они совершенно правильным способом отреагировали. И уже задержан до 10 августа директор ООО «Автоном» Алексей Ярков, который, не проверив по базам, решил, видимо, сэкономить и взять не коренного, там, не знаю, русского, там, татарина, любого коренного жителя Екатеринбурга работать в автобусе на достойную зарплату, а взял вот этого едва водящего транспорт господина Хамраева. Также косвенно в смерти екатеринбуржцев виноваты те, кто торпедировал законопроект о запрете мигрантам работать в общественном транспорте и в такси. А такой законопроект действительно планировали ввести в Екатеринбурге и в Свердловской области. Вообще, в принципе, он уже введен везде по Уралу. То есть, вдумайтесь, Свердловская область и Екатеринбург – это единственное место на Урале, где до сих пор разрешено мигрантам работать в общественном транспорте и в такси. А мы с вами знаем, что по опыту тех регионов, где мигрантам запрещают водить автобусы и такси, резко снижается количество ДТП. Опять же, у каждой проблемы есть имя. Лоббировал исключение общественного транспорта из списка ограничений вице-президент Свердловского союза малого и среднего бизнеса Владимир Герасименко и похвастался. Как он сказал, что в общественном транспорте работают в основном граждане Узбекистана, без них, значит, все встанет якобы. К счастью, нас услышали, и в итоговом документе перевозки в итоге исключили. В общем-то, нетрудно понять, почему лоббисту Герасименко нравятся так узбекские иммигранты, потому что он еще заместитель руководителя Союза национальности и народности Урала. Ну, тоже, видимо, какая-то многонациональная организация. Вот. А, кстати, знаешь еще, чем занимается господин Герасименко, который так любит мигрантов?
2: Чем же?
1: Руководитель центра Сталина, как написал сегодня историк Дюков, несуществующая организация.

0: от лица которого он призывал поставить памятник Сталину, чтобы мобилизовать вокруг фигуры Сталина всеобщество. Я, кстати, думаю, что если бы Герасименко точно так же вел себя, как он себя ведет сейчас при товарище Сталине, то его, скорее всего, бы либо расстреляли, либо отправили бы на рудники, потому что к фигуре Сталина, ко многим его действиям, есть у нас с Андреем вопросы, но при нем как-то диаспоры особо не бесчинствовали, потому что если какая-то диаспора начинала что-то бузить, ее мигом там депортировали в полном составе куда где-нибудь в Сибирь, вот, или в Северный Казахстан. Вот такой вот у нас, собственно, оказывается, лоббист-сталинист сделал все, чтобы мигрантам можно было водить автобусы и такси, и в итоге это закончилось трагедией, когда 4 человека погибли, и автобус влетел в православный храм.
1: Ну, это буквально, как говорится, навиопская бинго.
0: Да.
1: Мы приносим свои искренние соболезнования семьям, друзьям и близким жертв погибших и просим проверить все это на состав по теракту. Что-то вот наводит на мысль, что может это быть терактом еще плюс ко всему, потому что в Европе, когда, помните, была череда наездов на людей,
0: да-да-да,
1: когда на большой скорости мигранты залетали на автомобилях в толпы, это вот такой способ тоже жертвоприношения. Нужно понимать, что есть ислам, а есть политическая идеология, да, такого радикального исламизма, и, как его еще называют, да, там формы ваххабизма и прочие различные запрещенные там, да, которые у нас экстремистские. И вот люди, которые исповедуют вот эти радикальные формы ислама, они могут мимикрировать под несчастные случаи для того, чтобы вот продолжать совершать то, что они называют джихадом. Вот это нам важно понимать. Следующая тема.
2: Консерватники.
1: Хочу рассказать о том, что происходило на этой неделе на другом конце планеты, в Австралии.
0: В стране кенгуру?
1: Да, в стране кенгуру русские казаки и неравнодушные люди из числа австралийцев поддержали инициативу и по продвижению наших традиционных ценностей, поддержке России в рамках существующего гибридного противостояния с Западом, и по улицам Австралии разъезжали грузовики с изображениями подразделений с именами православных святых. Это тема, которой мы большое внимание уделяли и уделяем в эфире Радио России, в эфире нашей программы, потому что имеем к этой теме непосредственное отношение. И вот Семен Бойков у себя тоже, наш друг, коллега, соратник, который сейчас находится в Австралии, но это русский по духу, по смыслу, по всему человек, очень активно у нас поддерживающий. Он много у себя в телеграм-канале и в других социальных сетях писал об этом событии, об этом мероприятии. Очень здорово, что это произошло, и очень здорово, что большое количество жителей там с воодушевлением это восприняли. То есть люди, когда видят российские символы, патриотические наши символы, они выступают с открытой поддержкой, что говорит о том, что на самом деле не весь Запад и не весь мир против нас. Гнилая там, черная, грязная вот эта вот верхушка, осатаневшая на Западе, да, безусловно, против России. А народ, простые люди, нет.
0: Да, безусловно, и надо сказать, что в Австралии есть большие диаспоры выходцев из разных стран Европы, там есть и сербы, и хорваты, и русская диаспора, и украинская, и при этом надо сказать, что многие из вот выходцев именно из Восточной Европы, они вполне себе такие проповедуют взгляды достаточно консервативные, как мы видим, что, собственно, представители русской диаспоры, да и сербской, да и даже греческой православной, они с большой симпатией относятся к России и, наоборот, пытаются противостоять леволиберальной политики текущих австралийских властей, которая и антироссийская, и проукраинская, и одновременно поддерживает запрещенную у нас ЛГБТ, и точно так же завозит в Австралию мигрантов. Кстати, несколько лет назад там у них была тоже такая битва, потому что марокканские мигранты начали на пляжах приставать к загорающим австралийским девушкам, и местная, значит, молодежь бегала и лупила мигрантов в их кварталах, чем, собственно, были возмущены все леволиберальные СМИ Австралии и мира. Ну и, как мы видим, что еще очень здорово, что такие люди, как Бойко, даже вдали от родины, в десятках тысяч километров от России, сохраняют свою русскую, казачью, христианскую идентичность. И оттуда, с другого континента, морально и материально поддерживают Россию.
1: Во втором часе продолжим. Поговорим с Ксенией Жигайловой, известным православным психологом и блогером, о том, что такое традиционные ценности и традиционная русская семья.

0: Музыка большой страны. Радио России.
1: Если мы говорим о связях литературы с Кавказом, то мы знаем там о Лермонтове, о Пушкине, о Есенине. Но это было изгнание, путешествие, восхищение Кавказом, да? Для Маяковского это совсем другой случай.
0: О Кавказе в жизни Владимира Маяковского расскажем в авторской программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент». В понедельник в 3 часа дня в Москве, в 6 вечера в Омске и в 9 утра в Чите. После новостей.

0: Музыка, соединяющая времена. Жанр, пробуждающий чувства. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
1: Обзор самых интересных новых российских и зарубежных джазовых пластинок, рассказы о легендах мирового и российского джаза, история произведений, встречи с российскими джазовыми музыкантами и многое-многое другое.
0: «Просто о джазе». Каждое воскресенье в 17:10 по Москве и в 21:10 по времени Магадана и Томска.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Были затронуты различные темы. В частности, Владимир Путин выразил удовлетворение, что конфликт США и Ирана удается купировать. Президент Трамп объявил сегодня о заключении сделки с Ираном и снятии американской морской блокады. Утверждается, что Ормузский пролив будет полностью открыт в течение 30 дней после подписания соглашения. Украина начала подготовку к эвакуации из Краматорска заводов, работающих для нужд ВСУ. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Владимир Путин накануне провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Общение носило дружеский, откровенный характер. Продолжалось оно около часа, сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. В рамках беседы стороны обсудили основные темы нынешних международных отношений, в том числе обратили внимание на ситуацию на Украине. Президент Путин подчеркнул, что украинские удары по гражданским объектам мешают урегулированию. Путин и Трамп также обсудили возможные контакты Москвы и Вашингтона. Согласовали визит Стива Уиткофа и Джареда Кушнера в ближайшее время в Россию. В ходе телефонного разговора с Трампом Владимир Путин также выразил удовлетворение, что конфликт США и Ирана, который, по его словам, был способен поджечь весь регион, удается купировать.
2: Дональд Трамп сказал, что договоренность близка, и он рассчитывает, что итоги сложных, но в конце концов успешных переговоров могут быть обнародованы уже сегодня. Он признал, что к договоренностям путь был тернистым, было много препон, причем не только со стороны иранского руководства, но в конце концов усилия американских переговорщиков при помощи пакистанских и катарских посредников позволили выйти на приемлемый результат. Причем Дональд Трамп выразил признательность за вовлеченность России и, в частности, за сделанные предложения по поиску конструктивных развязок. С нашей стороны высказывалось удовлетворение тем, что конфликт, который был способен поджечь весь регион и не только, удается, судя по всему, купировать.
1: Позже Дональд Трамп действительно объявил о заключении сделки с Ираном и снятии американской блокады. В своей соцсети он поздравил всех с этим событием. Иран подтвердил завершение работы над меморандумом о взаимопонимании с США. Документ будет подписан 19 июня в Швейцарии. Известно, что спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф и глава иранского МИДа Аббас Аракчи будут представлять республику на подписании соглашения. Об этом сообщает «Нью-Йорк Тасс» со ссылкой на иранских чиновников. Кто будет представлять американскую сторону на подписании документа, пока точно неизвестно. Также сообщаются различные даты открытия Ормузского пролива. Сообщалось, что это может произойти уже сегодня ночью. Однако позже иранская агентство «Мехр» заявило, что Ормузский пролив будет полностью открыт в течение 30 дней после подписания соглашения между Ираном и США. Американский президент Дональд Трамп в интервью газете «Нью-Йорк Таймс» отметил помощь президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в урегулировании конфликта между США и Ираном, а также резко раскритиковал премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху за усиление атак на объекты «Хезболла» в Бейруте, которые едва не сорвали окончательное соглашение, сообщает издание. Владимир Путин на нынешней неделе примет участие в саммите «Россия-АСЕАН» и проведет несколько двусторонних встреч. Юбилейный саммит России и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии пройдет в Казани 18 июня. В Татарстан прибудут лидеры ведущих государств объединения. Филиппины уже запросили у России двустороннюю встречу лидеров, заявил посол страны в Москве Игорь Байлен. По его словам, это будет первая встреча президента Фердинанда Маркоса-младшего и Владимира Путина, где они смогут обсудить прогресс в двустороннем диалоге. После саммита состоится совместная пресс-конференция двух президентов. Байлен также выразил надежду, что Путин станет первым российским лидером, который посетит Филиппины. Украина начала подготовку к эвакуации из Краматорска заводов, работающих для нужд ВСУ. Как сообщили в российском Минобороны, эвакуация связана с продвижением подразделений южной группировки войск в населенном пункте Константиновка в ДНР. Ранее военное ведомство опубликовало интервью с генерал-майором Антоном Грунисом, который командует 4-й мотострелковой бригадой южной группировки войск. Отвечая на вопрос о вкладе подразделений в общую победу, генерал-майор подчеркнул, что гордится всем личным составом бригады, отметив вклад каждого подразделения.
3: Русский солдат – мечта любого командира, потому что таких солдат ни в одной армии мира больше нет. Вообще весь коллектив бригады, офицерский состав, солдаты, сержанты вызывают только гордость. Полки бригады 1194, 1465 – молодцы просто, тоже огромную работу провели. Все подразделения бригады, штурмовой отряд, ну всех можно отметить, все батальоны бригады, беспилотные подразделения бригады потрудились, артиллеристы потрудились, подразделения противовоздушной обороны, радиоэлектронные борьбы. Да? Ну, как бы нет таких подразделений, которые не приняли участие. Все свою лепту внесли, и только гордость и огромное спасибо русскому солдату и всему коллективу.
1: Российские военные в течение дня воскресенья сбили более сотни украинских беспилотников над российскими регионами. Оппозиционные блоки и партии в Армении признали выборы нелегитимными. В совместном заявлении они утверждают, что голосование проходило в условиях, которые исключают свободное и справедливое волеизъявление. Официальные данные не отражают реальную волю народа. При этом оппозиционеры заявляют, что продолжат действовать в рамках Конституции. Партия премьер-министра Пашиняна «Гражданский договор», напомню, получила в парламенте 64 мандата из 105. Об этом официально объявил глава Центра избирком республики. В парламент Армении по итогам выборов 7 июня прошли также партия «Сильная Армения» Карапетяна и блок «Армения» экс-президента Роберта Кочеряна. В голосовании приняли участие почти 60% избирателей. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Россиянин Егор Смирнов занял второе место в индивидуальной гонке на третьем этапе Кубка мира по гребному слалому в Аугсбурге. Соревнования в Германии проходили в эти выходные. Золото выиграл представитель Испании Мануэль Очоа. 23-летний Смирнов является призером чемпионатов мира и Европы среди юниоров. Россиянка Мария Силкина заняла второе место на молодежном чемпионате Европы до 17 лет по скалолазанию в дисциплине боулдеринг. Турнир проходил в Венгрии. Первой стала представительница Швейцарии Амелия Каги. «Автодор» не стал предлагать новый контракт российскому центровому Артему Клименко, сообщает «Спортэкспресс». Игрок стал свободным агентом. Клименко вернулся в «Автодор» из «Зенита» летом 2024 года. За два сезона он помог «Сине-бело-голубым» дважды победить в Суперкубке Единой Лиги, стать обладателем бронзовых медалей Единой Лиги, а также впервые в истории завоевать Кубок России. Главный тренер сборной Кюрасао Дик Адвокат стал самым возрастным тренером в истории чемпионатов мира по футболу. В воскресенье Адвокат вывел свою команду на матч первого тура группы И против Германии в возрасте 78 лет. С 2006 по 2009 год Адвокат возглавлял «Зенит», с которым выигрывал чемпионаты Суперкубок России, а также Кубок и Суперкубок УЕФА. Семикратный чемпион мира британский пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон стал победителем гонки седьмого этапа «Формулы-1» Гран-при Барселоны. Второе место занял британский гонщик «Мерседеса» Джордж Рассел. Третьим финишировал действующий чемпион мира британец Ландо Норрис из «Макларена». И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: По данным центров области, сегодня в Хабаровске до плюс 26 градусов, малооблачно и без осадков. В Челябинске пройдут дожди, возможны грозы, плюс 22 градуса. В Иркутске плюс 25 без осадков. В Калининграде всего 13-15 тепла, дожди местами сильные. В Пензе до 27, ливневый дождь и гроза. В Ярославле и Владимире чуть прохладнее, 23-24 градуса со знаком плюс. Во Владимире без осадков, в Ярославле временами пройдут дожди. В Волгограде плюс 28 градусов. Временный дождь и гроза, в Нальчике до 23 градусов, также дожди и грозы. В Санкт-Петербурге и Москве осадки пройдут во второй половине дня, в Москве это сильные ливни и слабая гроза, ночью плюс 12, днем до 22 градусов.
0: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: В начале дня вместе с Радио России Пенза. Я Полина Ковтулина.
5: Спорт, здоровое питание, режим сна и хобби. И ваша жизнь нормализуется постепенно.
4: Беседуем с экспертами и талантливыми людьми города.
6: Обсуждаем достижения и проблемы. Открываем школы, открываем федерации, открываем новые виды спорта. У микрофона Светлана Зинина, ведущая программы на Пензенской волне. Слушайте в эфире Радио России Пенза на частоте 94,2 FM.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Как вырастить арбуз размером с детскую мечту? Почему кабачки требуют уважения? И зачем морковке комплименты? Узнаем в программе «Все в сад».
1: У нас 60 миллионов слушателей. Ты представляешь, сколько сейчас жен заставят своих мужей идти белить?
2: Да откуда ты знаешь? Может, наоборот, мужья заставят жен?
0: Ведущие Мария Тарабаева и Александр Хабургаев подскажут, как сделать сад красивым, урожай богатым, а процесс легким и увлекательным. Простые ответы на сложные вопросы.
3: Для чего мы огород с огородом? Чтобы накормить себя, любимых, и своих внучат и детей.
2: Это правда.
0: Удобряем настроение и собираем богатый урожай идей в программе «Все в сад». Слушайте по воскресеньям в 8:35 по Москве и в 7:35 по времени Калининграда.
4: Прямо сейчас.
0: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Консерватники.
5: Программа «Консерватники», «Радио России», прямой эфир в студии Роман Антоновский, Андрей Афанасьев. К нам присоединилась Ксения Жигайлова, православный психолог, блогер и наша соратница. Ксения, приветствую.
6: Здравствуйте.
7: Здрасте. Такой сразу вопрос. Вот у нас для многих слово «психолог» стало ругательным, потому что развелось много девушек в запрещенных западных соцсетях, которые там, пройдя какой-то онлайн-курс, значит, активно начинают там пытаться вправлять мозги другим женщинам, и в итоге часто выливается, что женщины-псевдопсихологи делают, значит, девушек жены-ненавистниц, а всякие мужчины-псевдопсихологи делают, мужа-ненавистниц, да, всякие мужчины-псевдопсихологи делают из мужчин жены-ненавистников. И тут такое, собственно, словосочетание «православный психолог», который для многих может показаться странным. Расскажите, что это такое, и развейте все сомнения нас и наших слушателей.
6: Я, наверное, вас удивлю, но я заканчивала православную академию, в которой обучалась 5 лет клинической психологии, там были компоненты психиатрии, и у нас был отдельный курс православная психология. Что здесь ключевое? Это знание каких-то базовых основ психики мужчины и женщины, различия эмоционального склада, да, темперамента, каких-то особенностей, свойственные различиям полов, да, гендерным различиям. Здесь про маскулинность, феминность. Вот здесь, кстати, вот хорошо можно будет перейти к теме семьи, потому что сегодня вот мы живем в обществе маскулинных женщин, женщин с мужской закваской и феминных мужчин. И я считаю, что психология своей нравственностью должна нас возвращать к идее иерархии в семье, да, иерархии в отношениях, главенствующей всегда по определению мужчина. И здесь я преследую исключительно нравственную идеологию, что любые отношения, они имеют хорошую перспективу, когда они опираются на вечные ценности, традиционные ценности, нравственно-духовные ценности, на психоэмоциональную зрелость, на духовное, интеллектуальное развитие. И вот этим всем как раз и занимается психология. Она подсобирает вот эти все уникальные черты и разворачивает это к жизни, как это может быть применимо так, чтобы, зная свои исключительные особенности, вы могли принести максимальную пользу себе в своей самореализации, своей семье, обществу, церкви, стране, миру. То есть психология, в общем-то, наука про это.
5: Как так произошло, что заполонили наше пространство лжепсихологи? Сколько-то там недавно была какая-то цифра, кто-то говорил, 300 тысяч, что ли, у нас лжепсихологов, людей, которые называют себя таковыми, оказывают какие-то услуги, но при этом не имеют никакого ни профильного образования, ни даже там базовой подготовки.
6: Я считаю, что проблема в том, что у нас очень вкусно продается красивая жизнь. И все люди, в общем-то, знаете, может быть, для вас не новость. Недавно было проведено глобальное исследование, в котором приняли участие 204 страны, и выяснилось, что психические расстройства произошли по своему количеству сердечно-сосудистые заболевания, то есть депрессии. Чувства страдания, апатии, уныния, они сегодня настолько превалируют, что люди ищут пилюлю от счастья, для счастья, да, для, пилюлю от страданий. И когда вам приходят, рассказывают, что ты можешь быть счастливым вот таким вот образом, стань богатый за один час или там за одну встречу, стань здоровый, стань успешный, про успешный успех, то, конечно, это все очень легко продать в контексте одинокого и внутренне глубоко страдающего человека. Потому что глубоко одинокий страдающий человек, это описание, вовсе не простого населения, а я вот общаюсь с руководителем высшего звена, властимущими, очень богатыми людьми из Forbes. Это глубоко травмированные, глубоко страдающие люди. Я могу честно сказать, что я, наверное, только среди православных влиятельных людей, меценатов, встречала людей, которым можно сказать, да, вы счастливы. Вы счастливы, потому что они с Богом. Среди людей неверующих я счастливых не встречала, потому что тоже происходит подмена понятия счастья и удовольствия. Удовольствия стало очень много, оно стало очень доступно. А получается, что счастье это не приносит. И мы сталкиваемся с тем, что материальное ненасытно, а духовное ненасыщаемое. Поэтому люди духовной жизни, они уходят в глубину на поиск смыслов, содержания. А люди материального уровня, они пытаются легкими вот этими вот допингами стимулировать свою жизнь здесь и сейчас. Это не работает. Это на короткую дистанцию. Поэтому спрос, наверное, так множится, что перепрыгивают от одного инфо-цыгана, специалиста по счастливой жизни, к другому.
7: Хорошо, у меня к тебе такой вопрос, немного каверзный сейчас будет. Я вот для себя, знаешь, вычленил несколько таких вот моделей женского поведения в отношении с мужчиной там, или в семье. Одна модель там условно какая-то восточная, может быть, назвать, когда мужчина полностью, значит, там, закрывает материальные потребности женщины, но, как правило, она во всем ему подчиняется. Есть сейчас такая западная либеральная модель, еще феминистская, да, когда там женщина, допустим, разделяет там бюджет их там пары с мужчиной, но у нее там по каждому вопросу есть свое мнение, она ведет себя независимо и может даже часто в этих отношениях там доминировать над своим мужем, своим мужчиной. И есть еще удивительная разновидность чисто такого, знаете, российского, как я его называю, бимбо-феминизма, выразителем которого являются блогеры типа Виктории Бонни, когда девушки считают, что, допустим, мужчина должен полностью содержать и закрывать своих потребности, но у нее должно быть мнение по каждому вопросу, и вести себя она должна совершенно независимо делать, что хочет. Вот, допустим, с точки зрения нашей традиционно русской православной, по сравнению с этими моделями, какая, допустим, модель поведения там, женщины и мужчины в любовно-семейных отношениях является наиболее, скажем так, правильной, логичной и приводит там пары там, к счастью, а не к разводу?
6: Ну, это то, о чем я говорила изначально, что должна быть железная выстроена иерархия. Иерархия, когда жена подчиняется мужу. И здесь вот интересный момент. Вот мне нравится слово «супружество», это в одной упряжке. Но это ни в коем случае не про партнерство, не про равенство, нет. Женщина всегда должна подчиняться мужу, по идее, да, сейчас мы говорим о теоретическом блоке, потому что по факту получается все по-другому. Сейчас тоже объясню, почему. И супруги в одной упряжке, это да, это вот почему, ну, тоже такой оговорок скажу, потому что это люди должны быть взаимозаменяемые. Ну, вот взять сегодняшний контекст, да, вот у меня муж на СВО. И ну, буквально вчера я укатывала перед домом асфальт, завтра у меня укладывается брусчатка, я там чиню заборы, сантехника, электрика. То есть на текущий момент я должна включить вот эту опцию взаимозаменяемости, и от этого я не становлюсь брутальной. Ну да, отчасти, наверное, грубее, потому что даже немножко осипа приходится со строителями рабочими поругаться иногда. Но это все равно не лишает меня женственности, любви к подчинению, потому что я считаю, как мне очень понравилось, Алиса Френдлих сказала, что я из породы ведомых. Да, я люблю, когда меня ведут, но туда, куда я хочу. И это вообще мудрость семьи в традиционном смысле, потому что, во-первых, перед тем, как создавать отношения, нужно на берегу договориться, проговорить все честно, кто куда хочет, к какой цели прийти, какие у меня ценности. У тебя материальные, а у меня, например, духовного порядка. И у нас вот на этом уровне может быть конфликты. У тебя, например, ярко выраженная либидо, а у меня, наоборот, такое спящее. Или наоборот, кстати, да, что чаще всего бывает, кстати. Ну, то есть обо всем нужно договариваться до брака, потому что причина разводов в первые годы жизни именно потому, что презентация была выгодной, красивой, а потом люди съезжаются, и здесь оказывается, что совершенно серьезные конфликты на уровне быта, культуры воспитания, культуры взаимоотношений, культуры поведения. И здесь вот возвращаясь к вопросу о традиционной семье, я считаю, что, конечно, главенствующим должен быть мужчина, и он берет ответственность за тех, кто ему подчиняется, его жена и дети. Но если так сложилось, что вернулся со своим инвалидом, слег, занемог, сократили, обанкротился, еще что-то. Вот у меня такая история, это из моей жизни. Это нисколько меня не пошатнуло, не дестабилизировало. Я в абсолютном равновесии, я просто беру все в свои руки и могу заработать сколько нужно. То есть вот эта взаимозаменяемость, она, конечно, важна. Точно так же, как и когда я с тремя детками уже подустала, муж совершенно спокойно говорит: так, жена, иди отдыхай. Забирает всех кучу, он всех купает, гуляет, возит в Парк Победы, мороженое, развлечения, всех искупал, уложил, нагулял. Вот и все. А что касается мнения, но здесь очень важно выстраивать любовь на единомыслие, потому что, во-первых, должен быть, конечно, один религиозный контекст по умолчанию. Потому что я знаю семьи, в которых мужчина мусульманин, муж, жена православная христианка, на 25 лет в браке, ревностная христианка, устанавливает монастыри, храмы. И она молится, вымаливает у Бога, чтобы он согласился повенчаться, прийти к вере. Но этого не происходит, и она, конечно, скорбит. Это слезы, горе, и это трагедия, ее личная трагедия, хотя тоже многодетная семья, счастливая. Поэтому единомыслие, в котором женщина должна быть помощницей мужу. То есть она не должна просить ментально кастрировать мужика своим высокоумием, да, то есть максимально вкрадчиво предлагать, не диктовать: я тебя сейчас научу жить, ты что-то там парниша попутал, а очень корректно, максимально еще и подстраиваться под его состояние, потому что многие вообще не знают природы супружеских отношений, о чем мы говорили, вот о чем психология, природы мужского строения. Например, когда он пришел с работы, а ты сидишь уставшая дома, наварила борщи детей, я понимаю, что первое, что тебе хочется, это вручить ему детей, никого не слышать, не видеть и сбежать. Но он же тоже сидел там, навоевался, у него тоже агрессивная среда, у мужчин она более агрессивная, там вызовы, там конкуренция, там протесты, там интриги, и ты выживаешь, на тебя ответственность, и дай ему передохнуть час-полтора, просто не трогай его. И потом, когда он приходит в равновесие, аккуратно, вкрадчиво, может задать ему вопрос: насытый желудок, накормив, как ты, любимый? И завести какой-то разговор, поговорить о том, что тебе важно, что тебе ценно.
5: Ксения Жигайлова и ежедневная женская святость в эфире Радио России. Звучит замечательно и прекрасно, и я не могу сказать, что моя супруга так не делает, она так делает, но это же какое нужно проявить смирение, это же какое... должно быть желание вообще порадовать и позаботиться о другом. Мы же живем в эпоху эгоизма. Ну, вот наше поколение, да, мы ровесники с вами, Ксения. Ром-то чуть помоложе нас.
8: Да.
5: Вот.
8: Малолетний.
5: Да. И наше поколение, родившееся вот на рубеже эпох, да, на слом советского строя, Россия новая, ищущая себя. Нам говорили: бред жизни, все. Не тормозись, не керсни. Ты должен быть самый лучший, успешный, получить хорошее образование, найти хорошую работу, отдыхать, ездить на хорошей машине. А потом мы вдруг оказываемся в абсолютно другом контексте. В контексте, где нужно быть героем, где нужно жертвовать, потому что идет война, потому что семья по-другому не будет жить и существовать, если все не будут немножко жертвовать собой. То есть как вот преодолеть этот разрыв между тем, что навязывается нам через современную культуру, через средства массовой информации и коммуникации, и не компенсируется у многих, например, семейным примером, потому что мы поколение разведенных родителей, и вот той реальностью, в которой мы оказываемся. Как не сойти с ума?
6: А здесь вопрос внутреннего содержания и глубины. Потому что те люди, с которыми я работаю, они, в общем-то, все имеют хорошую машину. Они все производят впечатление, действительно, таковыми являются успешными, сильными, развитыми людьми. Но здесь вопрос глубинного, наверное, содержания, смыслов, на которые ты опираешься. Потому что что такое жертва? Ну, ты сегодня жертвуешь во имя чего-то большего. Я вам честно скажу, с позиции эгоиста я могу вам включить такой понятный для многих, хотя кто-то сейчас будет отрицать, понятие как поиск выгоды. Да, вот что такое выгода? Ну, для меня выгода – это сохранить, например, сегодня стабильность в моей семье. У меня муж, он все время на СВО, я без мужа фактически. Но как эгоистка я бы могла сейчас принять любые деструктивные решения, например, условно заняться своей карьерой, самореализацией. Но я посвятила себя деткам, понимая, что моим детям и так нелегко без отца. И если еще и мама их передаст в заботливые руки няни, они и мать потеряют. А моя выгода – это игра в долгосрочную. То есть через 10 лет это уже будет пубертатный период, и вот здесь вот, как весна показывает, открывает многое, да, где что делал, да. Так пубертатный период это скрывает. И вот здесь вот сейчас моя задача, как матери, под личной ответственности, контролировать, чем напитывается мой ребенок каждый день. Я знаю, чем я напитываю своих детей. Милосердием. То есть у меня абсолютно, вот мои детки, они маленькие еще, 5, 7, 9. Но они знают, что такое милосердие, забота, жертвенность, терпение. Они умеют отсрочить получение удовольствия. С ними можно договориться. Они нравственны, они воспитаны. Каждый день мы читаем Библию, жития святых. Сейчас великолепные книжки для детей с красивыми красочными иллюстрациями. То есть, да, сегодня я жертвую своей яркой карьерой, подписчиками. Я совершенно не веду блогер. Я не блогер, я психолог все-таки. У меня катастрофически не хватает времени на ведение блога. Я не дисциплинирована в этом плане. И мне это совершенно не смущает, потому что приоритеты. Мой приоритет – это люди, которые вышли из меня, да, люди, которых даровал мне Господь, и я за них отвечаю. Здесь моя выгода, чтобы я воспитала достойных, сильных, развитых личностей с внутренней опорой, как у меня, потому что известно, что не надо воспитывать детей, воспитывайте себя. Дети видят маму жертвенно, трудолюбиво, развито. Они видят, что я все время читаю, я работаю, я хожу в храм. Они тоже читают, работают, ходят в храм. И хорошо включите вот эту эгоистичную выгоду. Моя выгода в чем? Сохраняя стабильность внутри семьи, я выигрываю. Я абсолютно счастливый человек. А какие еще выгоды бывают? Вот это про успешный успех история. Но она, мы уже говорили, часто она имеет лишь внешнюю форму, а содержание полное скорбей, боли, предательства, одиночества. У меня так исторически сложилось. Вот 20 лет я, в общем-то, через свою профессию я общаюсь только с такими людьми очень высокого уровня. Я говорю, я вот могу сказать,

0: подруга как раз из этого подъезда, да, это совершенно нормально. И именно поэтому я ответ на вопрос начала с превосходства интеллектуального, качественного, ментального, что, ну, конечно, сейчас проще действительно заработать на помощников по дому и так далее.
1: Сейчас можем пойти только как там часть послушания с Андреем.
2: Ну,
1: куда,
2: да,
1: куда
2: то есть...
0: Да, то же самое, в монастыре,
2: конечно. Могу ли я это делать, да?
0: Да, могу.
2: Это должно быть какой-то крайний случай, когда больше никому, я не буду врать, то некому, что больше некому это сделать.
1: Можешь, пойду я.
3: Можно, а зачем?
2: Давайте убедимся в том, что больше некому это делать, никому не нужен дополнительный заработок. Так и тогда хорошо, я пойду. То же самое там, да, с любым другим физическим трудом.
0: А вообще... вот, кстати, еще мостик тоже в тему. А почему женщины, вот эти турецкие истории, вот эти все вкусные, потому что у них там мускулинность все-таки она проявлена. Возможно, через
2: это,
0: вот их...
2: Это же скорее очень... визуально.
0: Это визуально, да.
2: Потому что тоже...
0: Тоже визуально, такое, абсолютно. Как-то... Ну так правильно, кастинг актеров уже тоже там нанимается человек, который подбирает.
2: Это во-первых. Во-вторых, они в основном внешность у них какая? У них внешность янычарская. Внешность, если разобраться, практически все звезды, герои турецких сериалов по внешности, вот так вот физиогномически, к тюркам относятся весьма условно.
1: Ну да, потому что помимо янычаров, в принципе, львиная доля жителей европейской части Турции — это те же самые ромеи, потомки византийцев.
2: А туречины и греки, армяне и все остальные, да.
0: Но вот у женщины почему-то возникает, это бессознательное ощущение перед восточным мужчиной, что он более такой сильный, властный, напористый, что у него там страсти горят и все. Вот женщине не хватает вот этой мускулинности, возможно, в нашем славянском мужчине, трудолюбие. Вот. Все-таки трудолюбие. И вот я очень люблю Андрея Ткачева, который всегда говорит, не так важно, православный ли, хотя он священник, он говорит, главное, чтобы мужчина любил труд. Где нет труда, там нет морали. Если ты лентяй, ты разрушишь свою семью, даже если тебе Господь ее даст.
2: Какие критерии? Вот, действительно, мы подошли к важной теме. Возможно, молодые девушки, желающие вступить в брак и сейчас ищущие своего спутника, нас слушают. Какие вот критерии для современного нашего общества, исходя из 26-го года, да, мужчины? Понятное дело, какие они были в прежние века. Сильный, крепкий, работящий, не пьющий, допустим. Вот, ну, плюс там к верующий, да. А какие сегодня? Они же наверняка изменились.
0: А вот здесь я как раз отвечу из вашего первого вопроса с позиции психолога. Психически стабильный. Потому что...
2: Как это выявить?
0: А подольше повстречаться. Вы знаете, вот я помню, Иван... Крестьянкин, да, Иван Крестьянкин не благословлял жениться, прежде чем не пообщайтесь 3 года. Ну, потому что на мысочках долго не простоишь, и вы когда за 3 года уже у вас бывали всякие ситуации, ты человека увидел и в немощи, и в ситуации поражения, и в ситуации успеха, потому что кто-то сатанеет в ситуации поражения, а кто-то совершенно меняется, сатанеет в ситуации успеха. Становится борзым, наглым, хамоватым, скотоподобным. Поэтому ты наблюдаешь человека, и здесь вот очень важно, вот, пожалуйста, вот это прям причина всех разводов, мне кажется, разговаривайте, но разговаривайте честно. Мы же все хотим понравиться друг другу, мы угадываем, а что тебе нравится? Пролистали, проскролили ленту, ага, ему нравится вот так и так, ну сейчас вот я ему тут подслащу. И он тоже, ой, какая девушка качественная, вот хочет это-то-то-то. А потом на мысочках долго не простоишь, вы общаетесь, и начинается вот это разочарование, а здесь не то, это, а зачем? Ведь хочется встретить своего человека, своего по духу, ментально зрелого, да? То есть вы должны симметрично развиваться, у вас должны быть вот это единомыслие, да, это база, это, как я говорила, единые духовно-нравственные ценности. Это должно быть интеллектуальное, духовное развитие, это эмоциональная, психическая стабильность, эмоциональная зрелость. Ведь есть IQ, да, интеллект, который мы...
2: Все... Коэффициент интеллекта.
0: Коэффициент, да. А есть эмоциональный интеллект. И мне кажется, что это понятие нужно максимально популяризировать, потому что сегодня очень редко можно встретить эмоционально зрелого мужчину, который обладает навыками саморегуляции. Вот ты в бешенстве. Ну, православным людям можно сказать, там, возьми четки в руки, Иисусову молитву, там, вообще что-то, а не православному. Насколько у тебя развит навык самоуправления? Да, навык самоуправления, саморегуляция. Вот это все критерии эмоциональности.

0: интеллекта. Мне очень нравится, кстати, вот цитата Артемия Владимирова, что такое... Это три золотых правила языка. Думай, что говоришь, не говори того, что не думаешь, и не все, что думаешь, говори.
1: Ну, справедливо.
0: А если у тебя психически еще ты нестабилен, то хотя бы вот держи вот эту рамку, да, вот эту золотую формулу, потому что нас несет, вот это вот все. Либо наоборот, есть другая проблема, не несет. Люди наоборот живут очень замкнуто, они закрыты друг от друга. И, казалось бы, супружество подразумевает взаимопомощь, да, быть поддержкой, когда то, что закрыто от внешнего мира, вы можете излить именно супругу и только ему, не матери, потому что еще важный критерий, прям вот критерием, да, сепарация. Ну, нам, православным, тоже это известно, да, отлепиться от матери и отца своей и прилепиться к жене. У нас немногие это практикуют. Сегодня проблема, потому что альфа-самка мама, она должна контролировать все, что происходит в жизни ее сыночки-косыночки, а невестка недостойно делает то, а не то, то начинаются поправки, вмешательства. И львиная доля разводов, кстати, у меня, к сожалению, второй брак, первый был как раз по этой причине, там мама в локтевой позе, она просто рулила. Я помню, в какой-то момент, муж у меня тоже чувством юмора, в 5 утра мы жили, нам еще было по 20 лет, мы жили на территории родителей, я говорю, я больше не могу, когда с ноги открывалась дверь, даже когда, извините, у нас интимные какие-то отношения. «Доброе утро, молодежь! Вы проснулись?» «Мама!» Это просто испанский стыд. И я говорю, я тебя умоляю, пожалуйста, давай куда-нибудь. Мы в 5 утра тихо, со смешками. Мы сбежали на какую-то съемную квартиру, друзья нам предоставили комнату. Вот здесь сепарация железная, потому что здесь тоже с психологией вот родовые программы матери, они начинают переформатироваться в отношении к женой. Включаются уже родовые программы жены. И если включены две родовые программы, потому что жена приходит из своей семьи, это конфликт программ, и это война между невесткой
1: бедный
0: и свекрою.
1: Мужик.
0: Бедный мужик между молотом и наковальней. А почему? Потому что в какой-то момент, изначально, не в какой-то, а изначально, он не расставил все точки над «и». «Мама, я тебя уважаю, я вас уважаю, да, но это моя жена, данная мне Богом, я теперь женой». При всем уважении, но теперь вот жена. А вот эта сепарация не происходит. Эмоциональный интеллект, это что еще? Умение делиться, потому что мужчины, они, ну я же сильная, мужчины не плачут, вот эти все установки, они ложные, мужчины плачут, они должны плакать. Иногда, не иногда, почему, а кому еще, если не жене? И мне очень нравится этот образ, что муж и жена подобны рукам и глазам. Когда глаза плачут, руки утирают. Когда рукам больно, руки плачут. И здесь как раз, когда мужчина падает, когда он постиг поражение, банкротство, предательство, тысячи испытаний, в конце концов, нездоровье, еще что-то, жена должна быть поддерживающей, слышащей. А чтобы поддержать, ну ты помоги мне тебе помочь, раскройся. Будь со мной искренним, подлинным, настоящим. Не надо здесь бравады, что я мужик. Да, ты главенствующий, это неоспоримо. Но, пожалуйста, доверься мне как супруге. И вот здесь вот в одной упряжке носите тяготы друг к другу. Ну, видите, у меня все время христианская риторика, мне это понятно. И чем больше мужчина изливается, ведь тоже почему в народе советуют совет да любовь? Вот тоже интересно, почему не любовь это совет? Почему это совет ставит первичным? Потому что в какой-то момент любовь может уйти на второй план, на третий, в момент выгорания, взаимного отвращения, усталости. Понятно, что мы все проходим определенные этапы кризиса, там, рождения первого ребенка, второго, третьего, пубертат, взросление, кризиса 40 лет, тысячи кризисов. Мы вот на этом подъеме каком-то, эндорфины, вот эти все окситоцины, серотонины, они все... Вот вначале они понятны по признаку, ну, первичного, вот эти чувства, флёр, взаимный интерес, влюблённость. А потом это все уходит, и мы сталкиваемся с суровой жизнью. И семья, это, как мне сказал мой духовник Ксения, это трудное счастье, но счастье. И ведь говорят, что если хочешь идти быстро, иди один, да, про свободу, а если хочешь... идти в долгую, иди с семьей, со своей супругой. И здесь вот, кстати, про свободу. Я, например, культивирую, опять же, в железной, это железобетонная рамка нравственности семьи, верности, слепой верности, а внутреннюю свободу. Абсолютно. Вот слепое доверие. У меня муж, а он же не в окопах у меня, он управленец высшего звена. И когда его отправили в Херсонскую область управлять военно-гражданской администрацией, я понимала, что там, ну, женщины, они такие, это юг, здесь красиво, здесь коротко, длинные каблуки, ногти длиннее этого стола. Я ни разу не позвонила, не выяснила где-то что-то. Мне это стыдно. Ну, во-первых, потому что, наверное, качественная женщина занимается собой. Следит за собой, а не следит за мужем. Я настолько уверена в себе, что, опять же, мне никогда не было чувства ревности. Мне оно не знакомо. Я не понимаю, что такое чувство ревности. Это абсолютно деструктивно, разрушающе. То есть что такое ревность? Я тебе сообщаю, что я подозреваю, что, простите, что ты шлюха, да, или что ты гуляка. Это же оскорбительно. Особенно, когда я нравственный, когда я честен, когда мы
1: дали клятву. Недоверие, да, такое. Да.
0: Недоверие, это оскорбительно. Вот я была в отношении, где была патологическая ревность. Но я как клинический психолог говорю, а ну-ка иди сюда, давай посмотрим стадии, смотри, здесь все плохо, все, нам ничего не светит. Он говорит, прям совсем ничего. Я говорю, ну посмотри, видишь, это критическая стадия, это уже изменение психики. Почему я говорю психическая стабильность? И отношения разорвались. Но это сообщение, что я тебе не доверяю. А я доверяю. Я в себе уверена, я в муже уверена. Поэтому это вот такие составляющие, да, маркеры, которых можно сказать. Ну и вот трудолюбие, говорю, любовь к детям, желание иметь детей, психическая стабильность, эмоциональная зрелость, эмоционально развитый интеллект. Это вот если подсобрать всеобщее единомыслие. Ну и общие цели, да, вот что является лейтмотивом твоей жизни? Какая вот смысловая база? Что ты
2: вот
0: хочешь?
2: Это тоже, конечно, очень важно. Чтобы люди одинаково мыслили, смотрели в одну сторону, не сталкивались лбами. Ксения, незаметно подошел к концу наш блог. Да, это был замечательный разговор.
1: Замечательная беседа.
2: Насыщенная, да. Ксения Жигайлова, вот подписывайтесь. Она хоть и не ведет социальные сети, но мы...
1: Но подписывайтесь.
2: Я думаю, что после сегодняшней нашей программы как-то мы сподвигнем Ксению больше делиться с людьми своими мыслями, тем более, что мысли очень правильные, очень редкие в наши дни. Пусть таких людей будет больше.
0: Аминь.
2: Это программа «Консерватники». Андрей Афанасьев, Роман Антоновский. Берегите себя, любите Россию.
3: Консерватники. Радио России. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов недвижимости Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов.
4: Нужно заранее учить, каким образом такие накопления делать, планировать, что нужно предпринять для того, чтобы войти в ту или иную программу. Это вопрос финансовой грамотности, которые важны и действительно все еще недоработаны. Останавливаться здесь нельзя, потому что эти проблемы должны быть на слуху у граждан. Граждане должны понимать как свои права, так и обязанности. Кредит – это возможность купить квартиру, но обязанность его оплачивать. И вот здесь, так сказать, а давайте 30 метров создадим, а давайте сделаем из первого взноса, а давайте вообще ипотечную ставку обнулим. Но они требуют как расчета, потому что это не за чей-то счет делается, а за счет всех нас, всего населения России.
3: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент. От политики до культуры.
6: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия. Варвара Полякова, здравствуйте. Коротко о главном. 3 человека погибли, еще 3, в том числе годовалый ребенок, пострадали из-за атаки беспилотника на Тулу. Соглашение между Соединенными Штатами и Ираном достигнуто. Церемония подписания состоится 19 июня в Швейцарии. Подробнее об этих и других событиях далее в нашем выпуске. Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора со своим американским коллегой Дональдом Трампом обсудили двусторонние отношения, а также скорый визит спецпосланника Стива Уиткофа и зятя президента США Джареда Кушнера в Россию, и в том числе конфликт на Украине. Трамп вновь отметил необходимость прекращения военных действий. Он заявил, что готов воздействовать и на европейских партнеров, и на сам Киев, в том числе в ходе предстоящих контактов на саммите «семерки», рассказал представитель Кремля. Путин и Трамп также отметили, что недавние удары ВСУ по гражданским объектам в России мешают мирному процессу урегулирования. Беседа была неформальной и продлилась около часа. Позже президент США Дональд Трамп объявил о заключении сделки с Ираном и снятии американской морской блокады. В своей соцсети он поздравил всех с этим событием. Иран подтвердил завершение работы над меморандумом о взаимопонимании с США. Документ подписан будет 19 июня в Швейцарии. Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф и глава иранского МИДа Аббас Аракчи будут представлять республику на подписании соглашения. Об этом сообщает Нью-Йорк ТАСС со ссылкой на иранских источников. Кто будет представлять американскую сторону на подписании документа, пока точно неизвестно. Американский президент в интервью Нью-Йорк Таймс отметил помощь президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в урегулировании конфликта между США и Ираном. Трамп также резко раскритиковал премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху за усиление атак на объекты Хезболла в Бейруте, которые едва не сорвали окончательное соглашение, пишет издание. В зоне СВО артиллеристы и расчет ударных дронов южной группировки войск уничтожили пункты управления БПЛА и бронированную, а также автомобильную технику и живую силу ВСУ в районе Константиновки Донецкой Народной Республики, сообщили Минобороны. О ходе этой операции подробнее рассказал генерал-майор, командир 4-й мотострелковой бригады южной группировки войск Антон Грунис.
2: Командующий войсками предложил оценить противника, сделали выводы по действиям, которые были ранее, что 156-я бригада ВСУ, бригада, которая, кстати, сформирована уже по натовским стандартам, в отличие от бригад, которые были сформированы ранее, является наиболее слабым противником. С замыслом угадали, потому что получилось пробить оборону противника в районе, получается, тепличного комбината «Перспектива», вот, с опорой на Бересток, населенный пункт, в Ильиновке. И уже оттуда продолжили действовать в узком месте города, выбрали узкое место, изгиб реки, действовали, получается, уже сразу непосредственно в высотных застройках города. Перерезали, получается, в узкое место города и, не останавливаясь, получается, перерезав город по улице Ливаневского, продолжили действия в северном направлении, в направлении Дружковка. Да? Заняли завод «Автостекло» и продолжили дальнейшие действия, не останавливаясь, наращивая усилия. После этого все подразделения бригады по разным направлениям очень быстро и успешно начали действовать со всех направлений левобережной части города, вот, развивая успех. Нарезали город как пирог.
1: В военном ведомстве уточнили, что высокие темпы продвижения подразделений южной группировки войск вынудили киевский режим приступить к эвакуации из Краматорска основных предприятий и их персонала в западные области Украины. Таким образом, киевский режим не только осознает, но и активно готовится в ближайшее время к потере Константиновки, Дружковки и Краматорска, за которыми последуют утраты всей славянско-краматорской агломерации, заявили в российском военном ведомстве. Российские военные в течение дня воскресенья сбили более сотни украинских беспилотников над российскими регионами. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены БПЛА над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей в Тульском городском округе. В результате ночной атаки беспилотников по жилому сектору, по предварительным данным, погибли 3 человека. Еще 3, включая годовалого ребенка, пострадали и получают необходимую помощь, сообщают власти города. В поселках Ямны, Маслово, Михалково и Иншинские повреждены несколько частных домов и коммерческих объектов. На месте работают экстренные службы. Опасность атак БПЛА в регионе сохраняется. Жертвой вируса Эбола в Конго стали свыше 180 человек. Число подтвержденных случаев заболевания увеличилось до 800, сообщает Reuters со ссылкой на Минздрав страны. Напомню, 27 мая Уганда закрыла границу с Конго из-за эпидемии. В середине мая Всемирная организация здравоохранения объявила о чрезвычайной ситуации международного масштаба вспышку лихорадки Эбола в Конго и Уганде. На севере Красноярского края из-за масштабных лесных пожаров возможно сильное задымление в населенных пунктах. Площадь возгорания в регионе за сутки выросла почти вдвое, достигнув около 30,5 тысяч гектаров. В Енисейском округе жители жалуются на запах гари. Спасатели уверяют, что угрозы поселкам нет. Пожары бушуют далеко от Енисейска и Лесосибирска. В тушении задействованы более 700 человек и 14 единиц техники. Жаркая погода в регионе сохранится еще несколько дней. В лесах действует режим чрезвычайной ситуации. Тем временем в столице пройдут проливные дожди, их обещают и в ближайшее время, однако похолодает, и днем не больше 17-22 градусов тепла, обещают синоптики. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Спорт.
3: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Российские каноисты Захар Петров и Иван Штыли стали победителями соревнований двоек на дистанции 500 метров на чемпионате Европы в Португалии. Еще один представитель нашей страны Алексей Кровашков завоевал серебро на дистанции 500 метров в соревнованиях каноэ-одиночек. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий нанес поражение американцу Хансу Ниману в предпоследнем туре международного шахматного турнира, который проходит в Ташкенте. В воскресенье Непомнящий играл белыми фигурами и завершил партию победой на 51-м ходу. Армянский полузащитник Эдуард Спирцян признан лучшим футболистом Краснодара в сезоне 2025-26, сообщается в телеграм-канале клуба. Капитан набрал 35% голосов по итогам опроса болельщиков и в третий раз был признан лучшим футболистом команды. Второе место занял колумбийский форвард Джон Кордоба, третье – российский вратарь Станислав Акацев. В прошедшем сезоне Спирцян забил 14 мячей, отдал 17 голевых передач, а также стал лидером РПЛ по системе «Гол плюс пас». Международная федерация футбола заплатит полный гонорар арбитру Амару Артану из Сомали за работу на чемпионате мира, несмотря на то, что судью не пустили в США, сообщает BBC. Ранее американские власти отказали Артану во въезде на территорию страны без объяснения причин, хотя он направлялся в США по дипломатическому паспорту. 34-летний Артан должен был стать первым арбитром из Сомали, работавшим на чемпионатах мира. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, в Магадане сегодня днем до плюс 8 градусов, облачно и без существенных осадков. В Тюмени 23 градуса тепла, кратковременный дождь с грозой. Такие же осадки ожидаются и в Омске, там до плюс 29 прогреется воздух. В Мурманске всего 10 тепла, облачно, временами дожди. В Оренбурге кратковременный дождь и плюс 27. В Туле временами грозы и плюс 18-20. В Волгограде до 28 тепла, в Сочи до плюс 20. И 4 на юге Европейской России кратковременные дожди и местами грозы. В Санкт-Петербурге и Москве осадки ожидаются лишь во второй половине дня. В столице весьма сильные, возможны ливни и гроза. Днем до плюс 22 градусов, ветер южный слабый, атмосферное давление будет понижаться и составит 737 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.
0: Радио России. Музыка.
4: Фолк-альбом. Радио России.
5: Россия – это не только огромные территории, но и невероятное сплетение языков и традиционных культур. Сегодня мы с вами, друзья, побываем на музыкальных просторах нашей великой Родины. В бескрайних степях и на Дону, чтобы послушать удалые, полные молодецкой силы и безудержной свободы народные песни, музыку походов, верности товариществу и любви к отчему дому. Познакомимся с музыкальными инструментами, которые издают мелодии, способные рассказать о ветре, воле и красоте родной земли. У микрофона Людмила Осипова, за режиссерским пультом Наталья Замиралова. Начнем с музыки коренных народов Севера, где звук – это часть природы. Здесь поют о северном сиянии, о тундре и о вечном, используя уникальные вокальные техники и звуки окружающего мира. Включайте приемники громче. Звучит вся Россия.

0: архивная запись корякского ансамбля «Ангт» и голос его основателя, незабвенного Иосифа Жукова, музыканта, артиста, исследователя фольклорно-этнографического наследия коренных северян. 8 лет назад в студии «Радио России» появились музыканты с твердым намерением заявить о своем коллективе как уникальном и неповторимом. Это были участники ансамбля старинной казачьей песни «Казачья справа». Нам они очень понравились. Во-первых, тем, что они совсем молодые, но приоритеты у них, скажем так, не нашего века. Просто любители попеть песни своих предков, съездить в этнографическую экспедицию, записать на цифровые гаджеты бабушек и дедушек, которые напевают им. Потом расшифровать все собранное, искать и изучать собранные материалы в библиотеках, шить костюмы и выходить на сцену. «Мы любим свою малую родину и наше отечество», — сказали тогда они нам. 10 лет исполняется коллективу этим летом, и сегодня, в дни официальных торжеств государственного праздника, напомнить о них самое время. Но для начала коротенькая словесная увертюра об ансамбле, говорит Павел Быков.
1: Мы – фольклорный ансамбль «Казачья справа» из города Волгоград. Ансамбль появился летом 2016 года. Хотя наш ансамбль молодой, все его участники уже много лет увлечены донской казачьей песенной традицией. Мы сами ездим в экспедиции, очень много слушаем уже имеющихся записей, которые собирали знаменитые фольклористы по всей Волгоградской области. Очень любим то дело, которым занимаемся.
0: Ну и теперь о песне, которая прозвучит.
1: «Никто травушку не косит» – частая песня, записанная в станице Алексеевск

В июле 2019 года в Германии, в городе Рудольштадт, проходил крупнейший в Европе фолк-фестиваль. Посланником от Радио России был ансамбль старинной казачьей песни «Казачья справа». Наш коллектив выступил на нескольких фестивальных площадках, в том числе на главной сцене на Рыночной площади в гала-концерте «Церемония открытия» и отдельно с полнометражной программой в Штатскирхе, с основной и духовной программами и в городской ратуше. Для наших музыкантов стало приятным открытием, что в Германии искренне любят и восхищаются казачьей песенной культурой. Восхищаются даже те, кто не знает русского языка, но ощущают всю духовную мощь и внутреннюю красоту казачьих песен. Этот неподдельный интерес проявился в теплом приеме немецкой публикой Волгоградского ансамбля. Публика стоя аплодировала русским музыкантам, выстраивалась в очередь за автографами и сидя альбомами группы. Самым необычным фестивальным событием стало выступление «Казачьей справы» в Штатскирхе со специальной программой старинных русских духовных стихов. Под сводами средневекового христианского храма русские акапельные канты звучали так же естественно, как и органные хоральные прелюдии. Сейчас в нашей программе та самая запись из городской церкви Рудольштадта. Мы оставили все аплодисменты публики, чтобы вы знали, как встречают на Западе наших артистов.

0: успех казачьей справы в Рудольштадте сыграл важную роль для всех участников ансамбля. К этой поездке они подготовили специальную программу, которая отразила все жанровое многообразие казачьих песен. От частых, плясовых, до протяжных, лирических эпосов. И в то же время программа полностью соответствовала формату фестиваля. Она была интересна и понятна всем слушателям. Гастрольный репертуар ансамбля расширили за счет песен с инструментальным сопровождением. Немецкие слушатели-зрители воочию увидели русские музыкальные инструментальные диковинки. Донской релей, казачью лиру, разновидность колесной лиры, гармонь, бубен, латунные тарелочки и балалайку. Участников ансамбля «Казачья справа» объединила любовь к песенным традициям Верхнего Дона. В ансамбле поют люди разных профессий. Вот вы только послушайте. От банковского специалиста и музыкального работника детского сада и главбуха до инженера-теплотехника и инженера эксплуатации железных дорог. Кто же поет в ансамбле? Надежда Казаку, Ольга Быкова, Анастасия Шпакова, Сергей Ерпылев, Павел Быков и художественный руководитель ансамбля Сергей Казаку, единственный из всех шестерых профессиональный музыкант. Павел Быков комментирует песни ансамбля старинной казачьей музыки «Казачья справа».
1: Песню «С гулянки я шла торопилась» мы знаем давно, но знаем ее как песню частую, плясовую. А когда мы были в экспедиции в станице Кременской, Клецкого района Волгоградской области, мы услышали вариант более лиричный, такой помедленнее. Он нам понравился, и хотим его вам сейчас сыграть. Почему я говорю «сыграть»? Потому что у казаков принято говорить, что они играют песни, а не поют.

0: Вместе с Сергеем Николаевичем Старостиным отправляемся в странствие за башкирской народной музыкой.
1: Странствие с Сергеем Старостиным.
2: Сегодня мы с вами познакомимся с башкирской музыкой. А случится это благодаря записям, которые были сделаны в 90-е годы замечательным ученым, собирателем фольклора Вячеславом Михайловичем Щуровым в его специальных поездках по Башкирии. Башкирия или Башкортостан – это республика, находящаяся в Придуралье. Природа Башкирии разнообразна. Здесь и горные пейзажи, и степи, и леса. Башкирский этнос достаточно древний и имеет свое родство с тюркоязычными народами. Основное вероисповедание – ислам. Как и многие другие тюркские народы, музыкальный язык башкир монофоничен, то есть он нацелен на главное – на ясную, ярко выраженную, украшенную разнообразной мелизматикой запоминающуюся мелодию, которая, как правило, исполняется в пентатоническом ладу. Жанры народной башкирской музыки разнообразны, но начнем мы с вами с голоса Альфи Сулеймановой из поселка Ишля Белорецкого района. Она исполнит песню «Хандугас», что в переводе означает «соловей». Это «узун кюй», то есть протяжная мелодия.

Одним из самых распространенных и популярных в Башкирии инструментов является, конечно же, курай. Название этого инструмента происходит от зонтичной пустотелой травы курай, который во множестве растет вдоль рек и степи. Когда осенью это растение высыхает, из него делают специальный инструмент, примерно на длину руки. Верхняя часть этого инструмента имеет заостренные края, а на стволе несколько игровых ладов. Звукоизвлечение из курая довольно сложное, и не всякий способен извлечь из него звук. Однако мастера-кураисты делают это совершенно виртуозно. На курае исполняются самые разнообразные мелодии, в основном это протяжные и гораздо реже плясовые. Давайте послушаем лирический наигрыш на курае под названием «Ильяс». Исполняет чабан, то есть пастух Габдулла Султанов из Учалинского района.

Следующие два примера нашего музыкального путешествия по Башкирии связаны с узляу. Так башкиры именуют горловое пение. Это национальный стиль, родственный горловому пению других тюркских и монгольских народов. И первым прозвучит пение в свободном стиле в исполнении Мансура Узянбаева из селения Акьяр Хайбулинского района.

Еще один пример узляу, то есть горлового пения, сопровождение к пляске. Также в исполнении Мансура Узянбаева из селения Акьяр Хайбулинского района.

Завершаем нашу праздничную программу песней в исполнении музыкальной группы «Леонид и друзья». Это не фольклорный ансамбль, а своеобразный проект, посвящение или трибьют американской джаз-рок-группе «Чикаго». Но есть у нашего ансамбля одна прекрасная песня, которую почему-то считают народной. И, кстати, 5 лет назад Леонид и его друзья записали ее специально для «Радио России». А мы представляли композицию на международном конкурсе записи фольклорной музыки «Гран-при Светозара Строчины» в Братиславе. Песня «Это Русь». В ней поется о красоте русской природы, об открытой русской душе. Прекрасная стилизация русской народной протяжной песни, выполненная в стиле традиционной акапелла. Такое неторопливый распев, полифоническое многоголосие, имитация голосами народных инструментов. Все это создает живую картину старинного деревенского ансамблевого музицирования. Название песни и смысловые метафоры в тексте словно переносят слушателей в Древнюю Русь. «Это там, где я родился. Это Русь». Программу подготовила и провела Людмила Осипова, режиссер Наталья Замиралова.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Бойцы Днепра овладели важным опорным пунктом ВСУ в Запорожской области. Новости с Ближнего Востока охладили нефтяной рынок. Россиян предупредили о возможных задержаниях в странах Евросоюза. Подробности далее. Военнослужащие группировки войск Днепр захватили опорный пункт противника на Ореховском направлении СВО. Об этом сообщили в Минобороны. В ходе разведки позиций ВСУ с воздуха с помощью БПЛА штурмовики вскрыли систему обороны и огневые точки противника. Штурмовые группы при поддержке огня артиллерии и средств БПЛА уничтожили живую силу и захватили важный опорный пункт. По информации военного ведомства, противник в течение суток пытался вернуть контроль над укрытием, однако российские бойцы успешно отразили все атаки. Российские военные усилили контроль за главным путем снабжения ВСУ в Константиновке. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в канале на платформе «Макс».
2: Российские войска продолжают выполнение задач специальной военной операции, продвигаясь вдоль всей линии боевого соприкосновения, уничтожая логистические узлы и опорные пункты противника. На Константиновском направлении российские войска освободили населенные пункты Химик, он же Малочарка, и Роскошная. С их освобождением подразделения южной группировки войск усилили охват Константиновки с флангов, а также контроль трассы Дружковка-Константиновка, являющаяся главным путем снабжения противника в городе. Параллельно с этим для наших войск открывается возможность окончательно срезать образовавшийся карман в районе населенного пункта Стенки, оттеснив противника к Ижевке и к Алексеево-Дружковке. В районе самой Константиновки разворачиваются боевые действия, и от них зависит дальнейшее продвижение непосредственно Краматорско-Славянской агломерации.
1: По словам Дениса Пушилина, бои идут в центре Константиновки в районе горсовета, железнодорожные станции Дмитриевка и промзоны. Штурмовики завершают зачистку Первомайского района. 3 человека погибли, столько же пострадало, включая ребенка, в результате атаки беспилотников на Тулу. Как сообщил губернатор области Дмитрий Миляев, дроны ударили по жилому сектору в Тульском городском округе. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Повреждения получили несколько частных жилых домов и коммерческих объектов в поселках Ямны, Маслово, Михалково и Иншинский. На месте работают экстренные службы, в регионе развернут оперативный штаб. В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК. Мощные взрывы тем временем прогремели в Киеве. Согласно данным онлайн-карты Украинского министерства цифровой трансформации, сирены воздушной тревоги звучат практически на всей территории Украины, за исключением Одесской, а также нескольких западных областей страны. Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровске, Николаеве и Харькове. К другим темам. Россиян предупредили о возможных задержаниях в странах Евросоюза. В российском МИДе призывают взвешенно отнестись к принятию решения о планировании поездок, поскольку это может обернуться проблемами для соотечественников. Как уточнил РИА Новости директор консульского департамента Алексей Климов, россиянам в текущей геополитической ситуации следует учитывать существующие серьезные риски задержания, в том числе с перспективой выдачи в третью страну. Предлоги могут быть любыми: посещение Крыма, поддержка либо участие в специальной военной операции, подозрение в нарушении санкционного режима. Дипломат рекомендовал тщательно взвешивать целесообразность въезда на территории ЕС даже транзитом. Более 240 тысяч выпускников сядут сегодня за парты. Школьники сдают ЕГЭ по биологии, географии и письменную часть экзамена по иностранным языкам. Об этом сообщили в Рособорнадзоре. А больше всего ребят, 134 тысячи, выбрали экзамен по биологии, на сдачу которой отводится 3 часа 55 минут. Еще 24 тысячи выпускников захотели сдавать ЕГЭ по географии. Письменный английский выбрали 83 тысячи человек, немецкий 549 человек, за ними следуют французский, китайский и испанский. Депутаты тем временем возмутились качеством заданий в ЕГЭ. В них обнаружились тексты недоброжелателей, а также просто формальные ошибки. На это, в частности, указал депутат от ЛДПР Роман Султанов. Он привел в пример одно из заданий ЕГЭ, в которое вошел текст писателя Александра Ильичевского. Автор уехал в Израиль и критикует Россию, заметил парламентарий. Кроме того, в Госдуме обратили внимание на множество отпечаток и путаницу в структуре самих заданий. На основании анализа методических пособий Султанов с коллегами намерен направить в Рособорнадзор обращение с просьбой дать правовую оценку действиям ответственных за разработку текстов лиц. Иран держит палец на спусковом крючке. Так охарактеризовал достигнутое перемирие с США замглавы МИДа Казем Гариб Абади. По его словам, меморандум как раз и составлялся от недоверия к врагу. Тегеран будет следить за исполнением обязательств со стороны США, уточнил Гариб Абади в прямом эфире гостелевидения Ирана. Политик подтвердил завершение работы над документом о взаимопонимании, который планируется подписать в Швейцарии в предстоящую пятницу 19 июня. Что касается обязательств, то американский президент Дональд Трамп распорядился в ближайшее время снять морскую блокаду с Ирана и возобновить судоходство в Ормузском проливе. Отдельно Трамп поблагодарил за помощь в урегулировании конфликта президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпиня. Нефть дешевеет после заявления Трампа о сделке с Ираном. Мировые цены на топливо демонстрируют нисходящий тренд. К этому часу стоимость барреля снизилась почти на 4% и составила $83.9. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 4,5% и немногим превысила $81. Партия премьера Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» получит 64 мандата в новом парламенте страны. Об этом заявил глава ЦИК Ваган Авакимян, уточняет РИА Новости. Оппозиционные блоки «Сильная Армения» и «Армения» 29 и 12 соответственно. Напомню, выборы в парламент Армении состоялись 7 июня. По итогам голосования определился новый состав Национального собрания однопалатного парламента страны 9-го созыва. Оппозиция обвинила сторонников Пашиняна в непрозрачности процедуры голосования и давлении на своих соратников. Самыми непьющими регионами России стали республики Северного Кавказа, Ставропольский край, Тува и Москва. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Минздрава. Абсолютные лидеры по трезвости – Чечня, Ингушетия и Дагестан. На другом полюсе – Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область и Чукотка. В среднем по стране потребление алкоголя в прошлом году составило 8 литров чистого спирта на человека, что на четверть ниже уровня 10-летней давности. В Минздраве связывают устойчивое снижение с усилением контроля за продажей спиртного и популяризацией здорового образа жизни. Новые подробности и оперативную информацию читайте также на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
0: Спорт.
3: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Россиянин Егор Смирнов занял второе место в индивидуальной гонке на третьем этапе Кубка мира по грибному слалому в Аугсбурге. Соревнования в Германии проходили в эти выходные. Золото выиграл представитель Испании Мануэль Очоа. 23-летний Смирнов является призером чемпионатов мира и Европы среди юниоров. Россиянка Мария Силкина заняла второе место на молодежном чемпионате Европы до 17 лет по скалолазанию в дисциплине боулдеринг. Турнир проходил в Венгрии. Первой стала представительница Швейцарии Амелия Каги. «Автодор» не стал предлагать новый контракт российскому центровому Артему Клименко, сообщает «Спортэкспресс». Игрок стал свободным агентом. Клименко вернулся в «Автодор» из «Зенита» летом 2024 года. За два сезона он помог «Сине-бело-голубым» дважды победить в Суперкубке Единой Лиги, стать обладателем бронзовых медалей Единой Лиги, а также впервые в истории завоевать Кубок России. Главный тренер сборной Кюрасао Дик Адвокат стал самым возрастным тренером в истории чемпионатов мира по футболу. В воскресенье Адвокат вывел свою команду на матче первого тура группы И против Германии в возрасте 78 лет. С 2006 по 2009 год Адвокат возглавлял «Зенит», с которым выигрывал чемпионаты Суперкубок России, а также Кубок и Суперкубок УЕФА. Семикратный чемпион мира, британский пилот Феррари Льюис Хэмилтон стал победителем гонки 7-го этапа Формулы-1 Гран-при Барселоны. Второе место занял британский гонщик Мерседеса Джордж Рассел. Третьим финишировал действующий чемпион мира, британец Ландо Норрис из Макларена. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: В Южно-Сахалинске сегодня 17-19 градусов, облачно, пройдет кратковременный дождь. В Хабаровске 25-27, в Екатеринбурге и Челябинске 20-22 градуса, кратковременные дожди с грозами. В Ханты-Мансийске, Сургуте и Омске 27-29 ожидаются кратковременные дожди с грозами. В Петрозаводске, Вологде и Великом Новгороде 20-22 градуса, ожидаются дожди. В Санкт-Петербурге сегодня во второй половине дня пройдет дождь. Температура воздуха составит 19-21 градус. В Москве во второй половине дня ожидается ливень. Воздух прогреется до 22 градусов. Сейчас в столице 14 градусов. Ветер западный 1 метр в секунду.
4: Чорні та Сыктывкар, Бурасов, Талун Леджаном Ятылыч, Дасвий Тадлун. Говорит Сыктывкар, доброе утро. Сегодня 15 июня, понедельник. В эфире государственная радиостанция «Комигор».

0: Радио России «Комигор». Погода.
1: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, местами гроза. На северо-востоке без осадков. Ветер восточный 6-11 метров в секунду, при грозе порывистый. Температура воздуха 24-29 градусов, на крайнем северо-востоке плюс 19-24. В Сыктывкаре днем ожидается кратковременный дождь, гроза, ветер восточный 5-10 метров в секунду, температура воздуха 26-28 градусов, атмосферное давление будет слабо падать.

0: вести Комигор.
1: Студия Максим Канов. Корам кызыны вильтарьяс. Эш ва район мичмадисны чветьясан. Тая почти комын клумба, вазон яс. Ставнас, как ямыс шо квадратный метр кымын. Пуктама да сэкмыс шурс джорич. Эти квадратный метр вылаз кыщи жимас. Быт тасны кичкаласны гожам быт памятник яс дорын. Парк ясын, ес шойчанин ясын. Гожам быт кежлы уджес вылаз карса куд еш чуглядыма миллион да джин шайт. Таво вичму овмыс республикаса техникум помалас кыш квайт ветеринар. Унжикыс кысены кольчыны миен район ясын. Быт коймат вожем уна велочыны Кирова, Санкт-Петербурга, пырыны сэчэс вуз ясы. Выльгарца техникумка топыда йорташыны миен гырыш вичму предприятия яс. Боштыны том езыс практика вылы могбадланы оланинан вештышыны учшыс. Ставна стая специальнышцы бошты чо дас кыкны в зон. Миян республика нелямын куем нывка да зонка пышти озаджыны, кык восайын налын лыдыс вылы кыкпыв эчаджык. Тая челядислы зев шекыд велычыны ас арлыда войтыркыд, торья класс яс абыш, медым пырышыч вичны шин яс кола аскада видлавны наяс, йонжык шойны Д витамина шоян. Омоляка мортыс кутис аджыны пыржы шычыны больнича, челядь пывстын пыр чыкыджыка кутисны пашкавны илы яс юкалан эндокринны вишем яс. Дасвит арысыш ыжыджык быт коймат морд зиле дугдывтык ачыс кыпыдны тыдым луньяс. Тачым еслыдыс миян регионын вид вон содыс кыгда джин пыв, арталысны комистатын. Медьона лыдешыны виджадыны видеофильм яс да ролик яс высшей образования войтыр. Пышти быдмадыт мужичэ либо нывбаба, корчичэ кулана материал яса интернетыш. Котчура яс светлыдыны фитнес, йога да аэробика выла. Быт нёлед морд велычы компьютер отсыгын. Тая воджин янкар район ясын чужыс шурс шижим шокага, детин КСС медшат шокыда шуисны Михаилан, ныв КСС Софьян, пачкаламаш и сэчам ним яскыжи Александр, Тимофей, Марк, Дмитрий, Ева, Анна, Василиса, Варвара, некамын ладиничлы шетесны и гежада панадышлыш ним яс, Даян, Карим, Мирелла, Евсея. Печора сада ылычдинца заповедникын вичишыны турист ясыз. Звер яслан чуштан кат помашис. Ваисны квайт еропиес. Шуам феня мам дорын ыны бергалы фёкла нылыз. Пемас яс быдмыштысны позже вичидлыны шылыдыштны. И вижюр, и роза. Сыктыдин районца волонтёр яслан заводитчыз бурдадан турын чукартан кад. Коштаны быт пылысыз. Истаны гуманитарны сыфтасан миян бое часлы. Бур вычишескад адиштыс Елена Золотарёва.
2: Это костяничка остаточки. А вот наш любимый клевер.
3: А наш топилыш тушь яс мырпом ланджорич кор, яблоглан кор яс вочуэш, сыктывинца волонтёр яс чесмада начая наяс, код яс лавын, да джонин джалун кола торья ниньона. Бурдадан быдмаг яс илыш Валентина Ватаманова тада ичат чанес. Мэйка вишта из почис, мэйка лыдья небаг ясыш, но наш таунжик видла ас вылаз.
2: Зверобой, тыщелистник, потом что еще? Очень много ценных. Таволга, пижма, все ценные, крапива. Которую мы все топчем, тот же подорожник. Подорожник от желудка, пожалуйста, хоть и даже свежий, просто жевать надо и сок, пока вот это там останется только одно выбросить, а сок весь наглотать, свежий даже. А так можно заваривать тем же солдатам от желудка, пожалуйста, желудочно-кишечный тракт лечить, язвы лечат.
3: Выль сезон заводит чис воч тулысын мати мачы хачань ыны чукартаны сирень, коштаны дюриджиас и корсы. Виж юрыш вычаны ма, коштаны печер да зын турын. Щорынжик вожи аслын коспова дякутасын чукартны картопель дюридж да вой турын. Гожаман вычаны аслы свокежла уж. Сывтасны шо ачыка да и кык шо тубрас, и быт гуманитарный сывтасын истаны бое чеслы.
4: Мы же не одни занимаемся, нам помогает население. Население помогает, а им только скажи, они ведь прямо коробками несут, коробками, прям мешками. Это одного. Нам на год хватает. Нам на год хватает.
5: Они уже высушены, видите?
4: Да, готовые, только расфасовывая и отправляй.
3: Истина на колянову ща заптамся, но регат бо щас напуктаны вылян чукартам тубрас яс. Уна вында щем та вла осков, а охоталуна сыктынинца волонтёр яслан и сыч тырмаман.
1: Юркарса Эшва районын бара заводитесны нодны асья зарядка. Пырычыны вермас быт окудитыш вежаннас вид лун. Воджмасчыны кудасны шентябреч. Миян съемочный котыр чыр шветлы зарядка выла. Йорда Ольга Макарова.
5: Садмін нюмьовтин да котерен зарядкавле шоне, та джі коли заводіт не бидлун. Та й юзислен артме, хлопнас часен бид худжалан луна, на ячукарчен слава улічса парка, медем линчедне вір яйда кипидне лов.
6: Когда началась здесь зарядка, я здесь рядом живу, каждый это день на зарядку хожу. А потом на дачу работать едем.
7: Заряд бодрости на весь день. Так что приходите на зарядку. Всегда здесь. Если дождь, то мы занимаемся в администрации в зале. Так что все нас устраивает.
5: Олзер та весна талун, вось саєна жулен. Нілямен гагарморт, кызвен нас аніас, нілямен чань кокямыз да світарасэч. Том є звіджеденена, но чойчы заводітэны матышчыны. Инструктор Матвей Черепихин зіля бур'ян упражнення свуча сулалан юзлыш харлыд тэдвілэ бочтэмэн. Спортсмен я созылящны.
8: Наоборот, вот более пожилой возраст просит иногда более интенсивно что, какие-то упражнения выполнять. Но все равно уже кому-то тяжело, то есть все равно разный уровень подготовки есть.
5: Причина вся зарядка, вермас будок утитыш, став на советчищене и эжва спортивная медводжа фестиваль вула. Гожем чёж, ну да сновочца занятия с, немала на тренер ясчань мастер-класс яс, вурсы мяс, ордыщи мяс и уна-уна мукаттор.
1: Та ездук кежла ставыс. Вильтер яздаштиген ми водичим коми информ, коми онлайн агентство яслен, а сиджи миен корреспондент яслен юр ясен.

0: 200 Комигор. Радио России Комигор. Погода.
1: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, местами гроза. На северо-востоке без осадков. Ветер восточный 6-11 метров в секунду, при грозе порывистый. Температура воздуха 24-29 градусов, на крайнем северо-востоке плюс 19-24. В Сыктывкаре днем ожидается кратковременный дождь, гроза, ветер восточный 5-10 метров в секунду, температура воздуха 26-28 градусов, атмосферное давление будет слабо падать.

0: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров? Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
1: Эфирин Миянкат.
2: Бурасу Миянас кюзы сейчас. Корам кюзы не фундыш, вол шашик ты нучтас. Дачтыма, шурзок мы шоу кюмы заскакем садвон.
3: Талон, ми заведи там вылькуч. Конаку там виштавны, коми мулан православная история гилыш. Сылен варшя, да ынья олым гилыш. И вычны тая скутам тор ящик тесы воламан. Быду джичиктен вэле асла свичков. Быд грезден часовня. И тор ядны ёзлыш история савичкоэч або пожана.

0: Заведитем ащеним куштуйнемес волша шикчень. Вочен сиктев район сатеуджет шиктис вылетет сабуденле. Меча вашком йоланен шути, все немало и православной эскем историян. А вочен волша пыр мунлес еше зев куштуй, коды гитескоме мусе воевевшань лун вылеч. Вильтуй вечем кетчеч, шиктис коли боке, лой юсаен, и та весна вешкав несет четулу с гожем арен шокыткодь. Вещи соломес, и ес бурлане. Талун яшорнен ми видлан виджетлене, кучем тотчан лунес тая шиктислен коми езле. Мыен се нималес воджен, кучем анаджене сылыш аския лунсе, ас шикт радейтыш яс. И ная унанаш. Тая и просты ес, код яскоти мунлесны корка горчес, на воевса лебачмас тай бурлоктене, лоока пожанлон. Тая и ас мотуялыш яс, и вичкон служитыш яс. Абу уна онеякаде коми шиктед, медем и праздник дырье, и шойчан луна, позже сволоны службавле. И навчивны котникам инчаскажле будлун ятуждыш, да купатчины утлашны ловнад, сыкад, коды шетестенед оламсе, из озырмачем, гушашем, мортасвием, либо йозваджен аште петкадлам вле. А шеты сывле, медем гогарване шань лунлыш, да мич лунлыш донсе, Веле чиновны сиджи, куджи чоктылы с йона важен, став весна туждышиш да радейтыш батьным. Коркыть он вот ая шиктас, а сыгагар лепича маеш уна-уна ичет грезд, став веслан асла с ним. Пырыш-пыры думайтан, соканы кужлы маеш овмачины, миян пыльпыч ясыд. Ловныс налын корлыма, медым и юус вэлэ орчын, и гозмат кырьяс вывшань вощыс шэнжы дана вырва шэрбасыз, и ачыс вырваяс вэлэ таныжы, джикнурулад, сымын кыйшы да выраш. Мелокты ягдар грезды, кыны унжы колышыс олыманын ёз, на оншу мэй танаставыс кусыма, ная искут тэвджэны, и град дорад мыршыны, и вырыскать мэй такэ да вертышты на наяз. Сокыть бош там мальцев гозьяс, Майя Алексеевнас да Алексей Семеновичес. Кирка карта на лентыр, коти не важен на воесны карышка на уджалесну наво. Но горды тай кыске, и они не на мусаджи кыснали абу ягдарын оломыш.
1: Деревня Санимян эзин коль, почти татаны ягдара столько кывын мэйковали, они ошинчань позже вичет на даледжины дас дома жабунин. Езыс Вели на Уран, конечно, та там вели Чапаев колхоз, та только Ягдар грездас. У нас кот видишь, Йора ужалисна, а не, мы не мякте ставили с ним никогда. Там я зуна вели, да, война кат Чапалка, у нас вели не, а не став вообще лакуч та с ним сын даю с собой мы там куш Ягдар деревня с вели ездит.
2: Он не помнит, ты коротан вичко с вели.
1: Это ездин ужал вичко, друга до меня. Вичко, дышит вели, да, где же как вичко вели. Крыл грезден вели вичко, да, я совсем кошал лысны. Мам, я свистал, на код я вичко за кошал ломаешь, на я сиди, когда гумен, когда кыжи, сиди кушил лом, на або дырсал лом, вичко кошал их я сис.
2: А скажи, не что мам бать я сид, мы ке юрбит лысны, ке миш лысны, люди лысны.
3: Мя минька мам да. Вот праздник вели, молит матащила и лыдя. Вичко я саде гаветла саки гер.
2: А че да вели, я не скаша не лен?
3: Я не могли, наверное, быть та. Кучем ко немену чалими да, Господи помилуй та, пырвали вичталам. Душа быть морт, наверное, верит и все таки. А мя крестичи манин порушен, так и твоя пасиба строитель я слым я. Строитись, бать да пие кишевья с Анатолий да Юрий. Вем меча, зел, сачам, прямо мунанда, отчет мунаны мудышкыска. Душа одна, да, сетан и шоучан мя. Ну, старая чам кодыр праздник. Все ношные вылами я, наверное, пырна ветлим. Кодыр Юрий Анатольевич, локты саки старая чам.
2: Ты я только Ола Маджик язы светлены, или Том язы челядис тоже воловлены?
3: Воловлены. И Том язы, и Крестичены, и Пырыш, и Том, и челяди. Сечам дивам кодыр язы вечелик, ну, кая свечедан да детин, когда сулален, да, сечам меча юрпитаны, сечам серьезно, я видеданы, я набраза была, да. Девчонки, локтасные все подставка сечем, я им кто-нибудь крест, да свечка я сосул тогда не Воктасне юрбитасне первое ща вылезти, ши селом же дасне суктасне, ща бара юрбитасне вылезти. Вон он, зейл ми ча видит, не скодер поздний челя, том я челя, дитя, верите не, да. Серьезные отношения челя, принимайте не сидишь сам, душе.
2: Но ты ян шиклим позже, что не зив, я на визитес, ты ян шуру смарт ми, коды вычисте, ставься, ю не службе, но да. Он же коми шиктас, тачем торгес, жаль на абу.
3: Да, тая мия называется навежитесь и сие. Некуда с ее заговаривает, вот некуда с мия деревня сикты сие заговаривает, но видите, на кажи сли я олым юсь, вылы видите, на кажи ачи соло, кажи сие улжалы, зел улжалы сие, сычем, вот Юрий Анатольевич и уши сме вещтала. Кажем, чем вылы, жугандата зел копни, да, вот вочнита зев дела герт, но народная копейка, я сен вермам, кто-то не кося се строит не ставис, по-моему, откликни частны. Герт наследит коло, юзы де пыржу строитесны, то храм Христа Спасителя Москва, две строители снишло, но не лямен в опое. Савис народной копейка был, государство зажжа щетли. Не лямен в строители снятило на жугодисны.
2: Шикте видже да татан, ушам первомайски, не челяди, никот пуштя бы пурчема.
3: Моля пурча не может быть, потому что школа одеша, або на быдла, наверное, закон Божий есть. Е квылис, ученый ушинский, вид, сечем вылы, да? Почитайте, вылы советская власть, це став ученый, яс и педагог, яс. Выстущий сны сыном главное учение с вылы, что без христианства учение в школах, с Ерочен Кашун, значит, это уже не учение.
0: Каждила волшая бурьяволомса. Никомен васаян севыли. Аджиме кищем киркаяс. Джунвие кищем совхоз. Нинам вылен ищинте дашелем тешойчедне. И бытье дивитес ташем личищем шес меча вырваюс, коды будбок шанькучала шикце. А вичкоес, коды корка шинжедлес асла смичнас да учданас йоссе, сулалес урасмем, ошин йоджес, самен кучура тудалесне, або наджикач вушьем фрискаяслан мугарьясес. Унесие нуштана кишима. На урчен сулале шондемаз югялеч, сумен напередем вириш вичемеде, не уджет повичка. Купедесиес, кудженин каштешес Майя Алексеевна Мальцева, Юрий Екишев, батискед, да ас шикцеяскед.
3: Кишим киркая дешка, я не имеш, но, наверное, песец вылопили тисны, да мы дали мы троечены, наверное.

0: не вернулся, но коло веретне, раз коммунизм есть, вераз не нам шетти, дале коло енле веретне ли мили?
1: Тиян, джоля дырье том дырье двичка дезнинвав. На мито дамы и танвале история, коды ячима. Зевнин ваша история, и вежа Степан даче тоже воловлес и вичка керавлес. Им мы виштавны история елеш. А ты туда не донатая, ваше оламсе?
0: Я на ваше, наверное, только порушил. Я виштавлем еще столько мы кылзылым, да сия виштавлена. Я на солнце тогда. А не важно, что солнце, да, вильно голыны. Ваше солнце, наверное, бергаче.
2: Мен радио кусиш я студена Юрий Екишевес, кодес бурковен каштелене вучесаес. Сияно де вижаолам передача. Но аталум я шорнинеме сытег нуэдне ога верменикаджи. Оция ашса лидье волшасаэнже. Тане челядь дырье будгожам тавлес, да озыторье дашсе тая мусашитчис. Ачис джуджет да уна тыдам луна морт, буд субата да праздникежле, сия воетатче. Ола сечам же шоки доламен, куджи татчес неме веша войтыр. Ми йоли силиш, ми же куске волчас. А сия шуис, ми ашце осторят шикцескед, ми волчален, ми че обліки спурсилен шуле миноле. И ешо ті шорнітич, Владимир Николаевич Філатов, тати ж руднес, у ноле жиленячин, на просткаце гиже ас молош історіяса.
3: Вотчаслен или волча, кеджі комєзис шуане, історія з зеличит. И зев пыда сие пыре. Тысяча во, наверное, ловы. А тодан история, кода смея лыдням нин книга я сейчас, заводитче Стефан Пермской дырье. Квать чего сие официальная история слова. Миян республиканской архивадочкан унаен. Но еще унжик, конечно, материалы с М. Вологдаен и Ленинградской архивесен. Республиканская архивад. Коти интересный, гижет ясы семыш. Монастырь кузя. Вичко яс кузя, разные пыра ясын, вылины нёлёч, вичко куш вот час только. Тая пыра ожес, колины кык, Рождества Пресвятой Богородицы, кык сутта, вот и мыды Стефановский храм. Стефановская вичко сэж, гомын как ямы сэд вон, разберитесны и кирпичцы, ну ясны пустоши, строитны МТС.
1: А тая вичко с методами тоже уджит вылама, но ёна не нурасмама, и мы и так и даны вычны позже. Та джекута сулавны или позже сэс вылама?
3: Первый самый колы вычны, Юрий Анатольевич, чёрни темнин. Кать ичелика сэс реставрируйтны велкины, потому что коляну агожам насме пырали штукатурка сводыс, уще манин. Зел мичавали шерпас лама.
2: Иван Третьелен, великий княжлен, жалованный грамотан индема. Тысяча нёльща, как я мы сдасвите двоен, эж васа первым войтырлы, щитны юяс, угодеяс, код ясен выдечилесны, нален батьяс да пыльяс. Сыктыв ювывса волща шиктын, лышедны Афанасий Великий лыш монастыр. А угодеясы монастырлы, щитны сыктыв кузя, кюк верст кютыд, да кюк верст катыд. Да еше ожинты, поинью, уджитты, та вежато.

0: Атаюць манастыры сулалысынын шёву. Лошедлыс вежа Стефан. Лета пешініндыма мы стрый бэсы заводитлы маждасню леднымын. Служба ас мунысы якат шэнэс. Джит медва джагіжэдыс кыны каштыв шэволшэ. Воіс мянэч тышэча куім шэку кямыздас ню ледву шэнь. Емдэнца Михайла Архангельскай пустынь заслужительяс лошедлысны вычагоцка вымскай летапіш. Кыны гіжэма. Квайт тышэча кыкямышча укмыздас кыкэ двоэн, кацэ індэма му лышэдэмшэнь. Войс Стефан Москваэш. Сиэс блаславытысны Москваса митрополит да великай оксы Дмитрий Иванович да сылэн байэра. Завадзітыс купэдны вежавичкаяс да манастырьяс. Владыка Степан струитыс емдэнэн уджыт соборны вичко, кодас вэлэшіэма пры святы Богородіцалэн благавешэнэлы. Да і чэджык вичка. Микайле архистратиглыш манастыр. И еше манастыр вичка я скупе дес волшен да еренс карен.
1: Предание кузя был итани.
2: Эмыш легенда я сезда предание со смысле сыктыл кузя кай стачеч. Сеща петал из ибын. Сыны панда шесны езда шуюс мылька эз примитны сезда.

щось куди. Та й сікти з куди. І оце, власне, і сієшуще сікти з куди, і не шо не Степановка. Ми се не слово Степан Пермський, він часовня. Еше мед легенда, ми ібн кирула сканки пукались щед юр, тунен позішуне, силен вели посур, сил бокас. Сі аджас ми Степан Пермський кає, сил тилтіс, шоп мед пур'їс Степан Султас. Сичка пури султис, сурсы коли сшибитис, и Стефан избер кайс ктылку же татчич, волчач. Сещатаны вели предание мы и та береклась и петис сывесна мы и таны зел иджит вели кар, сеща зел уна вели таны языческой кчымка капище, а с кчымка, ну, центр они подешуны вели. Языческий центр. Сеща метачем рассадник и сезвел, сие татче же и вычес аслас пустынь, ну и не позже монастырин шуны. Пустынин олысный монак яс, щед поп ясен шуисны. Дерт волча свели войтерлен коми центральные места, географические. Тая места созвали позже, вуны

0: Шиктеслен да карьеслен, код яс пырисна история, кышти буденленем кучемке материальный пас. Тачи же артмыс волшен. Стефан колес зэвджет святыня. Уджет ен, образ. Сияс новледлесны волшя гыгар быт праздник. А корпас ясны Стефан ковшемшен витчево тырам, петка длесны уджет коми шиктеслен, ем дэнчай нижвэч. Ем дэнчката дэсны доддин, кыну вэлэвэчима часовня шамаэс. Ну и снеянсе не лямен вив, и йос код ящитесне вив се тавиле, людьясне уджет честь подді вивщитемсе. А ну и снеянсе отпорє дас мужичей, сечам щоки двилема езе шерізи виснез, сієс вичисне ез джікпур авочасен, таджі воїшво немішнем езор амудара сивмис їтедес уна-уна коліна костен, коди кучамке ноген да коліс асолом ювші спас локтиш йозле. Квайчево войтерлен олемен або и четкат коласт. И кочкуджи зилесны вылькаче историки аспеткедлене, коми войтерлеш туйсе духовной коршишем ястед, та е изартме. Откос есны петкедлене, коми яслеш история пермса Степантег, вичка ястег, зилесны вуштыны ёз вежарыш сене служитыш яслеш ним яссе. Но эз жартме, коти шормамен, онеми заводи там качтывны наес, код яс колесны чупед, ёз памятен. А то и кувшесне, повжедана шмертен.
1: Чукортема пас яс. Став вичка яс вылаз, коди вотчан велине, и стал служитель яс из, коди велине. Первый пас из, тысяча вид, что, как я мыс дас, витад вощань, служит из поп Юрий Иванов, дьячок Степан Иванов, пономарь Тимоха Степанов. Сиджи гижема пас ясас. Еще вели как вичко, но наявичка ясыс велине монастырская яс. Афанасьевская и Стефана Великопермского. Кони служит исны черной поп Михайла, дьячок Ермолка Степанов, пономарь Кузьма Вахарамеев. И сечем пас ясыс менам вычема, тысяча окмус, що комен сезима двоч. Комен сезима двоч, що дволове. Лилама священник Геннадий Леонидович Попов, сыч вели Лилама и Прокопий Шаламов. Кор архивами занимайте адди документ, акт, дас как морта всяки вели Лилама. Жаль мы миян языс оз йонатыдны священник яс, ним яс, олымсы, ожик йона. А бырья воя сын сечем ним йона петис Варлам Шаламов. Варлам Шаламов лове родный племянник Прокопий священниклы. Очинской приходлый. Колян нем нас. Татче воис служитны восилын батис Николай Иоаннович Шаламов. Прокопий Шаламов тани быдмис велатчис Вологодской духовной семинариян и локтис татче служитны. Комен кык во верой и правдой служит из отча.
2: Бориджик, я здесь не вспомню, ты на буро нас качте мне.
1: Кот, когда мы верим еще нет, не порыш я заскат, когда помните на сталы качте на зел бурен, не быть характера морца.
2: Ты, Владимир Николаевич, вещали на те фамилия черти с позже гыгарванными, те велены унжик с нами локтем я с рочь и на я ну исны вичка служба, комиссик ты ясен. Наверное, век же коми Йозес на Лоис на Матисе.
1: Вот сразу и Николай Иванович Шаламов, сразу будьте пырис, будьте тани и вылез, и сразу все мирское окружение нас кутис буран, олн или мыли все шуны. Ну, в общем, документ я с петка длины. Мы характер нас бурморт вылины, наилась нинам лёгся озбойщ шуны.

0: Юрий Анатольевич, мы тоже здесь не говорим, мы волчья секта, я тоже кучемка и чет родина, да?
1: Мы чужды Сыктывкары, но быт гожем, ол и волчьян, и визинен, и волчья гагарсы. Мы чужим чане с позишуным имя те достав волчья гагарсы. Таны мы котралы, черик, и не лечили Сыктывкдоры, и таевичка с имя дерпомнит. Том дырьем син воджен бытте. Слово. Дерт вели буржи своды вели джонь, нем тоже знаешь, уж серпасы свели зел мича наше, кыджа свели быдманы, быдманы, быдманы, эны быдмисны, за кызья свели, колян воми на эспереди.
2: Витечань меша помнит она иконостас. Да, кыджа вели султа дама образ яса, зев мича, зев уджи, йонна вели.
0: Сечка уже таевали, мияны...
2: Уже
0: миянолымен
1: пукта, а миян син водин саусвач волча и быровели таны катыца виджас велись. На я совсем не помню, так ичканы велись еще, они стався еналтис. И парма пучка сэм бара ю поингаш еще. Зыны бара виджас зэл иджит виджас велись не став, турунцы сэтэч вэл ичканы тачи волча вайны не бара стався еналтис. И мяченькан омальчи волам издерт. Сеща, вот Прокопий Николаевич елыш позже зэл на тор вещталны сэ гижима книга «Церковное историческое писание Вотчинского прихода».
2: Книга с гижима 1111 году леджима усы сольской типографии Следниковлы. Тая книга с позже шуны единственной коми республикан или коми краин, оти леджима. Коти эм совершенно сведения я смукат священник с гижлымны, церковное историческое описание се. Но тая шаламовлан книга с отики вели леджима.
0: И еще тая на колесе пайсе, да, комилен история?
2: Да.
0: Ты тоже вот, значит, татен быдменет. И мы вот видим, да, та часть Иисус Ознен тудны история се. А куда нали се, куда свищтевне? Коло веди ваш олом се тудны, не сумен талон ялон се.
2: Да я, наверное, миян долго съем. Коло гижны, корщны, лептыны стался. И он я поколение ли щетны. Та я история се. А история се ок... Зел, озер и уна тор позже вищтавны и редкодлыны.
0: Jūsų sostudni, nešiūnė, mylė, važalomis po Osbergečį, mylė pasie, kol atudnise. Šiorona po Oslo važalomis, a va tik išdumaitė.
1: Važalomis dirt Oslo, si važalomsi, daškai onivirmai, numušna onivirmai, kičiamsi įvali. Позишуны мы ендоры Мортесбергеча сберва, си позишуны, и сейчас сылан бурчаем из Баралова. Тайвид коды волча пыраласы теды мы, тайму с бурчаем аем, вот качемка таны сына дысмат.
2: Месседж же думайте.
0: Мартинская нкашуны патриот езда.
2: Обязательно.
0: Но мы заебуру мяджамы, вот кучемка кэти лёкэника на совхозу джале, вичка он службы асмона некэтас, вот Юрий Анатольевич ты шикца юзка два. Вот, а мы еще в Литории, бурлани с вещем, я совсем еще кучемка.
1: Вот они мы, шунасы, бурлани с кучемка вещем. Керка опыран, стався, телевизор, кучемка, швейная машинка, асэм. Вот ты стая зелы, двели, гижа, дали, нем то развел. Бара, мы только бочные праздники, я сосвелись, а вот они абу. Мы ча главные сабы, вот си надженикан, вот кор эскамен, Мортесоле, сын воун зелу на праздникам. И сеща си ен чуштышлен праздник, сеща Христос войтырлен сиеже праздник. Вот таджи позже шуна мы и тая абу этнад Мортес, вот праздникен Мортес енкад и войтыркад от этлаща. А эны си озвермы таджи си этлащны. Телевизор пыр онвермы этлащны. Телевизор шани скажем ка буршем си оз бош Мортес. Вот кола мед вичка вылы сеща, мед эскамыс вылы. Эскамыс каем у натор оскол.

вот и вои спомлайм талон явиштнем. Жаль тор я чене тай юзыскет, код я спыр именам шуле менем кежле пырыс волша шиктыс. Некэ мен васаен, миян вишкет лэш яс, кус елэсне тор я планшерти ловжедне даску им варша комишикт. Наповстен вэлэчоч вотча. Унечку бедама некэ мен кирпич струйба, ставы спомавтам дабу гыгырвана, муй вэлэна яс вычле мэш. А коркувзем караш воем вишкет лэш яс лэш да струйтель яс лэш шэнже да навишт шикт юлэш, кэнэ ставы слаас каранмос, да ешэ на бурджик думайтем, кучам лэ лэши долэмэс. И керка берца теплице длое, и башейнет, и товща садьет, а гогорис еше и мичлон, кода скаршет некош не нанадже. А куджи пожа шойчину учберен муджем езле, ути кувьянка райда и сумен. Бураке унан шикцея спевстеш эскисны сэки, тая манилавшама проекте сусле, да вынес некодлен эс турмы тая свычнесе. От шиклиш облик свежене сумен караш воем пенсионер яс, да том же карле да ёс, код я стану олене да чаян моз. Тая места яс век вели тутца, куджи ен мес радетиш ёзлен шикт. Волчален ваша история ос чукты личишне, кольне кушан ашит шулемте, да олам вилемте.

0: вести Комигор.
1: Студия Максим Канов. Корам кывзыны вылтарьяс. Эш ва район мичмадисны чветьясан. Тая почти коман клумба, вазон яс. Став нас, как ямыс шо квадратный метр кымын. Пуктама да сэкмыс шурс джорич. Эти квадратный метр вылаз кыщи жимас. Быт тасны кишкаласны гожам быт памятник яс дорын. Парк ясын, ес шойчанын ясын. Гожам быт кежлы ужес вылаз карса куд еш чуглядыма миллион да джин шайт. Таво вичму умыс республикаса техникум помалас кыш квайт ветеринар. Он же кыс кысены кольчыны миен район ясын. Быт коймад вожем уна велочыны Кирова Санкт-Петербурга пырыны сэчэс вуз ясы. Выгырца техникумка топыда йорташыны миен гырыш вичму предприятия яс. Боштыны том езыс практика вылы могбадланы оланинан вештышыны учшыс. Ставна стая специальнышцы бошты чо да скыкны в зон. Миян республика нелямын куим нывкада зонка пышти озаджыны, кык восайын налын лыдыс вылы кыкпыв эчаджык. Тая чередеслы зев шекыд велычыны ас арлыда войтыркыд. Торья класс яс абыш, медым пырышыч вичны шин яс кола аскада видлавны наяс, йонжык шойны Д витамина шоян. Омаляка мортыс кутис аджыны пыржа шычыны больнича. Челяд пывстын пыр чыкыджыка кутисны пачкавны илы яс юкалан эндокринны вишем яс. Дасвит арасыш ыжыджык быт коймат морд зиле дугдывтык ачыс кыпадны тыдым луньяс. Таршым еслыдыс миян регионын вит вон содыс кыгда джин пыв, арталысны комистатын. Медьона лыдешыны виджадыны видеофильм язда ролик яс высшей образования войтыр. Пышти быдмадат мужичэ либаны в баба, корчичэ кулана материал яса интернетыш. Котчура яс светлыдыны фитнес, йога да аэробика выла. Быд нёлед морд велычэ компьютер отсыгын. Тая воджин янкар район ясын чужес шурс шижим шокага, детин КСС медчат шокада шуисны Михаилан, нив КСС Софьян, пачкаламаш и сэчам ним яскыжи Александр, Тимофей, Марк, Дмитрий, Ева, Анна, Василиса, Варвара, некамын ладиничлы шетесны и гежи да панадышлыш ним яс, Даян, Карим, Мирелла, Евсея. Печора сада ылычдинца заповедникын вичишыны турист ясыз. Зверьяслан чуштанкат помощис. Ваисны квайт ерапиес. Шуам феня мам дорын ыны бергалы феоклан ылыз. Пемыс яс быдмыштысны позже вичидлыны шылыдышны. И Вижюр, и Роза, сыктыдын районца волонтер яслан заводитчес бурдадан турын чукартанкад. Коштаны быт пылысыз. Истаны гуманитарны сыфтасан миян боечаслы. Бур вычишескад адишлыс Елена Золотарева.
2: Это костяничка остаточки. А вот наш любимый клевер.
3: А наш топилыш тущ яс мырпом ланджорич кор яблоглан кор яс вочуэш сыктывинца волонтер яс чесмада начая наяс код яс лавын да джонин джалун кола торья ниньона. Бурдадан быдмаг яс илыш Валентина Ватаманова тада ичат чанес. Мэйка вишта из почис, мэйка лыдден небаг ясыш, но наш таун жик видла ас вылаз.
2: Зверобой, тыщелистник, потом что еще? Очень много ценных. Таволга, пижма, все ценные, крапива. Которую мы все топчем, тот же подорожник. Подорожник от желудка, пожалуйста, хоть и даже свежий, просто жевать надо и сок, пока вот это там останется только одно выбросить, а сок весь наглотать, свежий даже. А так можно заваривать тем же солдатам от желудка, пожалуйста, желудочно-кишечный тракт лечить, язвы лечат.
3: Выль сезон заводит чис воч тулысын мати мачи хачань ыны чукартаны сирень, коштаны дюриджияс и корсы. Виж юрыш вычаны ма, коштаны печер да зынтурын. Щорынжик вочи аслан коспова дякутасын чукартны картопель дюридж да войтурын. Гожаман вычаны аслы свокежла уж. Сывтасын шо, а чукада и кык шо тубрас, и быт гуманитарный сывтасын истаны боечеслы.
4: Мы же не одни занимаемся, нам помогает население. Население помогает, а им только скажи, они ведь прямо коробками несут, коробками, прям мешками. Это одного. Нам на год хватает. Нам на год хватает.
5: Они уже высушены, видишь?
4: Да, готовые, только расфасовывают и отправляют.
3: Истина на Кулянову сейчас заптамся, но регат бо сейчас на пуктыны вылен чукартам тубрас яс. Уна вында щем тавыла осков, а охоталуна сыктынинца волонтер яслан и сыйч тырмаман.
1: Юркарса Эшва районын бара заводитесны нодны асья зарядка. Пырычыны вермас быт окудитыш вежаннас вид лун. Воджмасчыны кутасны шентябреч. Миян съемочный котыр чыч ветлы зарядка вылы. Йорты Ольга Макарова.
5: Садмин нюмьевтинда, которен зарядкавла шуана, таджи коли заводит не бедлун. Та и юзислен артме. Нас часен бед худжалан луна, на ячукарчене слава уличса парка, медем нынчедне вирьяйда капеднолов.
6: Когда началась здесь зарядка, я здесь рядом живу, каждый это день на зарядку хожу. А потом на дачу работать едем.
7: Заряд бодрости на весь день. Так что приходите на зарядку. Всегда здесь. Если дождь, то мы занимаемся в администрации в зале. Так что все нас устраивает.
5: Олзер тавас Наталун, вось саена жулан. Нелямен гагарморт, кызвын нас аниас, нелямен чань кокямыз да свитарасэч. Том я звиджи денена, но чойчы заводит эны матышчыны. Инструктор Матвей Черепихин зиля бурьин упражнения, свой час улалан юзлыш харлыд тэдвылэ бочтэмэн. Спортсмен я созылящны.
8: Наоборот, вот более пожилой возраст просят иногда более интенсивно что, какие-то упражнения выполнять. Но все равно уже кому-то тяжело, то есть все равно разный уровень подготовки есть.
5: Причина сия зарядка, вермас будок утитыш, став на советчищене и эжва спортивная медводжа фестиваль вула. Гожем чеж, ну да сновочца занятия с, немала на тренер ясчань мастер-класс яс, вурсами, яс, ордыщами яс, и уна-уна мукаттор.
1: Та из дук кежла ставис. Вильтер яздаштиген ми водичим коми информ, коми онлайн агентство яслен, а сиджи миен корреспондент яслен юр яслен.

0: вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
1: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, местами гроза. На северо-востоке без осадков. Ветер восточный 6-11 метров в секунду, при грозе порывистый. Температура воздуха 24-29 градусов, на крайнем северо-востоке плюс 19-24. В Сыктывкаре днем ожидается кратковременный дождь, гроза, ветер восточный 5-10 метров в секунду, температура воздуха 26-28 градусов, атмосферное давление будет слабо падать.

0: 1001, 1002, 1003, я считаю, ты смотри, до машины впереди. 1001, 1002, 1003, на столб рядом посмотри, до него должно пройти. 1001, 1002, 1003, счет дистанции веди и счастливого пути.
1: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
3: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Российская армия уверенно продвигается на Константиновском направлении. Названа дата подписания меморандума между Ираном и США. Мошенники начали взламывать компьютеры под видом работодателя. Подробности далее. Южная группировка войск улучшила положение по переднему краю. Бойцы ведут ожесточенные бои в крупных населенных пунктах, включая Константиновку. Противник несет серьезные потери как в живой силе, так и по количеству техники. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
4: В результате активных действий подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Авиацией и баражирующими боеприпасами нанесли поражение формированием 5 механизированных артиллерийской, горно-штурмовой и аэромобильной бригад в районах Дружковки, Николаевки, Алексеево-Дружковки, Славянска и Краматорска. Константиновки штурмовые группы 3-й, 8-й армии и 3-го армейского корпуса ведут активные наступательные действия. Продолжают уничтожать блокированные формирования ВСУ в юго-западной части города. За сутки в Константиновке освобождено 117 зданий. Противник потерял до 90 военнослужащих, 3 бронеавтомобиля и 20 пикапов. Всего в полосе ответственности южной группировки войск противник потерял до 150 военнослужащих.
3: Мощные взрывы тем временем прогремели в Киеве. Согласно данным онлайн-карты Украинского министерства цифровой трансформации, сирены воздушной тревоги звучат практически на всей территории Украины, за исключением Одесской, а также нескольких западных областей страны. Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровске, Николаеве и Харькове. Жертвами ночной атаки беспилотников на регионы стали трое жителей Тулы. Как сообщил губернатор области Дмитрий Миляев, дроны ударили по жилому сектору в Тульском городском округе. Пострадали трое человек, включая годовалого ребенка. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Повреждения получили несколько частных жилых домов и коммерческих объектов в поселках Ямны, Маслово, Михалково и Иншинский. На месте работают экстренные службы, в регионе развернут оперативный штаб. В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками по военным объектам и предприятиям украинского ВПК. Далее о ситуации на Ближнем Востоке. Иран и США подпишут меморандум о мире 19 июня в Швейцарии. Об этом сообщил премьер Пакистана Шахбаз Шариф. Он отметил, что обе стороны объявили о немедленном и постоянном прекращении военных операций на всех фронтах, включая Ливан. Посредника в переговорах цитирует газета Wall Street Journal. Замглавы МИДа Ирана Казем Гариб Абади подтвердил достижение соглашения, передает агентство Тасним. Положения меморандума будут закреплены резолюцией Совбеза ООН. По информации источников, США в рамках сделки обязуются снять морскую блокаду в течение 30 дней, а также не перебрасывать новые силы в регион. Иран, в свою очередь, обязуется не обогащать уран, разминировать в ближайшее время Армуз и рассчитывает на получение первого транша замороженных средств на иностранных счетах в размере 24 миллиардов долларов из 300 тысяч. Готовящийся меморандум о взаимопонимании между США и Ираном стал одной из центральных тем вчерашнего телефонного разговора Путина и Трампа, в ходе которого российский президент поздравил американского коллегу с 80-летием. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, Путин выразил удовлетворение тем, что конфликт, который мог поджечь весь регион и не только, судя по всему, удается купировать.
5: Он признал, что к договоренностям путь был тернистым, было много препон. Причем не только со стороны иранского руководства, но в конце концов усилия американских переговорщиков при помощи пакистанских и катарских посредников позволили выйти на приемлемый результат. Причем Дональд Трамп выразил признательность за вовлеченность России и в частности за сделанные предложения по поиску конструктивных развязок. Наши стороны высказывали удовлетворение тем, что конфликт который был способен поджечь весь регион и не только, удается, судя по всему, купировать. Отмечена готовность и далее работать в пользу стабилизации обстановки и решению глубинных вопросов, которым еще придется серьезно заняться.
3: Мировое сообщество горячо поприветствовало заключение сделки. В частности, вице-президент США Джей Ди Венс назвал большой победой для Вашингтона достижение мирных договоренностей. Положительную реакцию на меморандум также выразили в ООН и Евросоюзе. Новости с Ближнего Востока охладили нефтяной рынок. Мировые цены на топливо демонстрируют нисходящий тренд. К этому часу стоимость барреля снизилась почти на 4% и составила $83.9. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 4,5% и немногим превысила $81. И вернемся в Россию. Рособорнадзор определил порядок апелляции о несогласии с выставленными за ЕГЭ баллами. С соответствующим документом ознакомилась РИА Новости. Согласно нему, апелляции подаются в течение 2 рабочих дней после официального дня объявления результатов экзамена. Подать заявление можно, например, в своей школе или в месте, где участник был зарегистрирован на сдачу ЕГЭ. Кроме того, предусмотрена возможность подачи апелляции с использованием информационно-коммуникационных технологий. Напомню, сегодня выпускники в очередной раз сядут за парты. Им предстоит сдать ЕГЭ на выбор по биологии, географии и письменную часть экзамена по иностранным языкам. По данным Рособорнадзора, экзамен коснется более 240 тысяч российских школьников. Мошенники взламывают компьютеры под видом работодателя. О новой схеме обмана сообщает РИА Новости со ссылкой на данные экспертов антивирусной компании. Под предлогом удаленного собеседования аферисты просят соискателя установить себе приложение, под прикрытием которого происходит кража банковских данных, средств с криптокошелька и паролей. Эксперты предупреждают, что подобные схемы используются не только для соискателей, но и для компаний, которые ищут специалистов. Партия премьера Армении Никола Пашиняна гражданский договор получит 64 мандата в новом парламенте страны. Об этом заявил глава ЦИК Ваган Авакимян, уточняет РИА Новости. Оппозиционные блоки «Сильная Армения» и «Армения» 29 и 12 мед соответственно. Напомню, выборы в парламент Армении состоялись 7 июня. По итогам голосования определился новый состав национального собрания парламента страны 9-го созыва. Оппозиция обвинила сторонников Пашиняна в непрозрачности процедуры голосования и давлении на своих соратников. Новые подробности и оперативную информацию читайте также на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
2: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Московский футбольный «Спартак» и ЦСКА заинтересованы в голкипере Калининградской «Балтики» Максиме Бориско. Об этом сообщают российские СМИ. Отмечается, что армейцы будут готовы активировать опцию выкупа 26-летнего вратаря за 180 миллионов рублей, если восстановление Игоря Кенфеева после травмы затянется. В списке красно-белых и ЦСКА также входит Александр Дегтев из Сочи. Сборная Нидерландов сыграла ничью с командой Японии со счетом 2-2 в матче первого тура группового этапа футбольного чемпионата мира. В других поединках немцы были сильнее сборной Кюрасао 7-1, команда Кот-д'Ивуара победила эквадорцев 1-0, а шведы взяли верх над сборной Туниса 5-1. Петербургский «Зенит» проиграл белорусскому клубу «Мешков-Брест» со счетом 22-24 в финальном матче дивизиона «Восток» Юго-Восточной гандбольной ассоциации. В поединке за третье место белорусский «СКА Минск» был сильнее ставропольского «Виктора» 40-36. Россиянин Эрнест Шарафутдинов одержал победу на финальном этапе премьер-лиги по карате в Рабате. Он в поединке за золото весовой категории до 75 килограммов победил Валико Паниаву из Грузии. Эдуард Гаспарян занял третье место в весе до 84 килограммов. В схватке за бронзу он одолел Никиту Тарнакина из Казахстана. Три хоккеиста из России стали победителями Кубка Стэнли. Нападающий Андрей Свечников, защитник Александр Никишин и вратарь Петр Кочетков стали победителями Национальной хоккейной лиги. В шестом поединке финала их Каролина Харрикейнс была сильнее Вегас Голден Найтс со счетом 3-0 и победила в серии 4-2. Российская доигровщица Екатерина Пипунырова стала игроком турецкого клуба «Зеренспор». Об этом сообщает пресс-служба команды. 26-летняя волейболистка последние два сезона провела в калининградском «Локомотиве». С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
3: Погода. В Южно-Сахалинске сегодня 17-19 градусов, облачно, пройдет кратковременный дождь. В Магадане плюс 7-9 без существенных осадков. В Тюмени 22-24 градуса, кратковременные дожди с грозами. В Новосибирске 28-30, дождливо, пройдет дождь с грозой. В Красноярске 22-24, ожидаются ливни. В Мурманске 9-11 градусов, временами пройдут дожди. В Кирове 23-25, облачно, кратковременный дождь с грозой. В Нальчике 21-23, временами пройдут осадки. В Санкт-Петербурге сегодня во второй половине дня пройдет дождь, температура воздуха составит 19-21. В Москве во второй половине дня ожидается ливень, воздух прогреется до 22 градусов.

0: Радио России «Кумигор». Погода.
1: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, местами гроза. На северо-востоке без осадков. Ветер восточный 6-11 метров в секунду, при грозе порывистый. Температура воздуха 24-29 градусов, на крайнем северо-востоке плюс 19-24. В Сыктывкаре днем ожидается кратковременный дождь, гроза, ветер восточный 5-10 метров в секунду, температура воздуха 26-28 градусов, атмосферное давление будет слабо падать.

0: Вести Комигор.
1: В эфире новости, в студии Татьяна Мельхер. Парламентарии Северо-Запада поддержали инициативы Госсовета Коми. На 69-й конференции Парламентской ассоциации Северо-Запада России, которая прошла накануне в Великом Новгороде. Единогласную поддержку получили две ключевые инициативы депутатов нашей республики. Первая – включить периоды ухода за детьми до полутора лет в северный стаж для досрочного назначения пенсии матерям двух и более детей. И вторая – снять ограничение коэффициента доступности при распределении субвенции Федерального фонда обязательного медицинского страхования и перейти к расчету реального коэффициента, чтобы каждый гражданин, где бы он ни жил, получал медицинскую помощь в полном объеме. Как отметил председатель Госсовета Коми Александр Макаренко, обе инициативы имеют принципиальное значение для северных регионов и жителей удаленных территорий. По итогам конференции будет сформирован пакет документов для направления в правительство России, Государственную Думу и профильные федеральные министерства. Сегодня прокурор Республики Коми Николай Егоров на личном приеме ответит на вопросы жителей города Инты и Сыктывдинского района, который пройдет с 16 до 18 часов в формате видеоконференц-связи из студий в прокуратурах Инты и Сыктывдинского района в селе Выльгард. На другие темы. Сегодня в Сыктывкаре стартует региональный этап программы «Мама-предприниматель». Обучение пройдут самые активные мамы республики, которые находятся в декретном отпуске и думают о запуске собственного дела, ценят сильное окружение и возможность учиться вместе с другими участницами, хотят совмещать семью и предпринимательство, получая поддержку и практические знания. Победительница конкурса на региональном этапе получит денежный приз в 150 тысяч рублей на развитие своего проекта, на федеральном этапе – 1 миллион рублей. Лучшие идеи молодых специалистов, ведущих предприятий Республики Коми, будут представлены на всероссийском уровне. Такой главный итог региональной стратегической сессии, сообщает Ресурсный молодежный центр Республики. Вместе с представителями власти и бизнеса они искали решения актуальных проблем, от адаптации новичков на производстве до создания возможностей для карьерного роста. По итогам сессии были отобраны три лучшие инициативы. Именно их авторы представят Республику Коми на 14-м Российском форуме рабочей молодежи в Перми. Там проекты получат экспертную оценку и смогут претендовать на федеральную поддержку для их реализации. Новости культуры. Директор межпоселенческого дома культуры села Айкино Олеся Козлова стала победителем конкурсного отбора грантов президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства 2025 года с проектом «Цикл культурно-просветительских мероприятий Коми Нижневычегодский костюм. От истории к воплощению», сообщает медиацентр Минкультуры Республики Коми. На средства гранта 9 и 10 октября в селе проведут мероприятия, посвященные изучению и созданию нижневычегодского женского наряда. В рамках проекта состоятся мастер-классы по традиционным техникам создания узоров, украшений, ткачеству и плетению. Пройдут выставка коллекции костюмов, дефиле-концерт творческих коллективов республики, выездная экскурсия в Усть-Вымский район, выступления народных коллективов. Получение гранта такого высокого уровня говорит о востребованности проектов, направленных на культурное просвещение, изучение и сохранение традиций народов России. Поздравляю победителя и благодарю за вклад в популяризацию исторического наследия Республики Коми, отметила министр культуры региона Марина Бурмистрова. Мастера, творцы, информация для вас. Завтра завершается прием заявок на соискание Национальной премии России в области народных художественных промыслов. Премия будет присуждаться в 10 номинациях. За работу мастеров и организации народных художественных промыслов, выпуск продукции с элементами промыслов, проекты по продвижению отрасли, а также достижения в сфере туризма. Участвовать могут как юридические и физические лица, так и индивидуальные предприниматели и органы местного самоуправления. Коми-край славится своими народными промыслами, основанными на ручном труде, которые передавались из поколения в поколение. Они включали обработку дерева, бересты, глины, лозы, а также различные виды рукоделия, ткачества и вышивки. В Национальной галерее Коми проходит межрегиональный художественный выставочный проект «Приобщение свету», посвящен 630-летию апостольских деяний святителя Стефана Пермского. Представляет собой масштабное исследование духовных исканий в отечественном искусстве и возрождение интереса к древнерусской культуре. Представлено собрание более чем 130 экспонатов, 50 авторов. Подробнее рассказывает куратор проекта Ольга Орлова.
2: Это выставка светского искусства главным образом. Собственно, художественные формы. Мы хотели показать, как художники видят этот образ в разные периоды жизни, в разные периоды истории. Конечно же, каноническая часть у нас присутствует. Это с благословения митрополита. Получили несколько икон, реликвий храмовых. Они в эркерной части у нас представлены. Но основная задача, конечно, этой выставки – показать через светское искусство. Потому что само название выставки «Приобщение свету», приобщение к божественному, к светлому, чистому, высокому. И, конечно, художники, как музыканты, тонко чувствуют вот те нюансы, которые происходят и в жизни, и в обществе. И большая часть работ, которые представлены светского искусства, это работы 96-го года. 300-летие был юбилей упокоения Стефана Пермского в республике. И, конечно же, художники откликнулись и в скульптуре, живописи и графики, и большая часть произведений находится в фондах Национальной галереи Республики Коми.
1: В рамках масштабного проекта «Коми-лето» в Республике Коми снова состоится Всероссийский фестиваль воздухоплавания «Живой воздух». Он наполнит небо красками с 17 по 19 июля и пройдет на территории финно-угорского этнопарка в селе Ып, сообщает пресс-служба учреждения. Главным событием, конечно, станет воздухоплавательная программа. Над этнопарком развернется летное представление. Утренние и вечерние полеты аэростатов создадут незабываемое зрелище. Желающим откроется возможность взмыть ввысь на аэролифте или проплыть над тайгой в полете, наслаждаясь свободой и захватывающей панорамой. Для тех, кто останется на земле, подготовлена не менее насыщенная фестивальная программа в традиционных темах «Живая вода», «Живой огонь» и «Живая земля». Мастер-классы для детей и взрослых, аниматоры, детские игровые зоны, ярмарка мастеров, вкусная еда на фудкортах и этнические локации этнопарка дополнят воздушные представления. А вы знали, что у насекомых есть свои праздники? Сегодня и 19 июня отмечаются два из них – День стрекоз и День бабочек. И это вполне заслуженно, ведь все лето мы восхищаемся этими изящными крылатыми созданиями. В отделе природы Национального музея Коми приглашают юных посетителей и их родителей на интерактивную программу «Время бабочек и стрекоз», включающую экскурсии «Знакомьтесь, шестиногие» и «Волшебные превращения бабочки». Вы узнаете, почему насекомые никогда не бывают детьми – и какова их роль в природе и многое другое. Программа в музее будет работать по 30 июня. Вы слушали новости.
0: Вести Коми-Гор. Радио России Коми-Гор. Погода.
3: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, местами гроза. На северо-востоке без осадков. Ветер восточный 6-11 метров в секунду, при грозе порывистый. Температура воздуха 24-29 градусов, на крайнем северо-востоке плюс 19-24. В Сыктывкаре днем ожидается кратковременный дождь, гроза, ветер восточный 5-10 метров в секунду, температура воздуха 26-28 градусов, атмосферное давление будет слабо падать.

0: вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
1: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
3: Информационная программа «Новый день».
4: Доброе утро. В студии Любовь Жангурова, звукорежиссер Роман Козлов. Сегодня поговорим о жизни и творчестве художника Казимира Малевича. Многие факты его биографии окутаны тайной. Какой смысл вложил автор в картину «Черный квадрат»? Правда ли, что рисовал на мебели? Интуитивно спрогнозировал новые виды электроники, техники, зданий и сооружений. Некоторые страницы его биографии нам приоткроет заместитель директора Национальной галереи Республики Коми Надежда Беляева. Здравствуйте, Надежда Жоржевна.
5: Здравствуйте.
4: Поговорим о Малевиче, его жизни и творчестве. Начнем с того, что он прожил 57 лет. Такое ощущение, что он фамилию себе придумал, Малевич, от слова «малевать», «рисовать». Так ли на самом деле, какова его настоящая фамилия?
5: На самом деле, Малевич – это его настоящая фамилия. Часто мы, когда слышим о каких-то художниках, мы говорим, там, он начал рисовать с детства. А здесь получается совершенно другая история, потому что отец у него был Северин Малевич, приказчиком на сахарном заводе. И хотел, чтобы Казимир, его первенец, а вообще всего было 14 детей, но не все выжили, но вот он был первенец, взял борозды потом вот в свои руки и пошел по стопам отца. Много ездили там по деревням, по фабрикам. А Малевич заинтересовался искусством очень поздно. То есть в подростковом возрасте, ему уже было лет 15. Видя такой интерес, мама ему купила краски первые. И он потихонечку начал заниматься. Но дело в том, что семья постоянно переезжала, то есть не было постоянного места жительства. Практически не учился искусству нигде. Была студия «Мурашка» в Киеве. Потом уже, когда он переехал в Москву, была студия «Рерберга». И, собственно, вот то, что обычно мы, Малевичи, знаем как вот создателя «Черного квадрата», я думаю, что многие даже не подозревают, что он прошел через несколько стадий в своем творчестве. Там был и примитивизм, и импрессионизм, и футуризм, в общем-то. И к «Черному квадрату» он потихонечку подбирался.
4: Удалось ли юноше поступить все-таки в художественное училище?
5: На Украине не было особых таких учреждений учебных. А вся культурная, художественная жизнь, она в то время сосредоточилась даже не в Питере, а именно в Москве. Вы знаете, он приезжает в Москву, такой, наверное, рассадник авангарда, да, был это московский училище живописи, ваяния и изотчества. И, собственно говоря, практически все наши авангардисты, они через него мало-мальски попроходили. Он не смог туда поступить несколько раз. Он поступал туда 4 раза. Почему? Потому что он уже был просто уже возрастной. Потому что учили там вот как раз с 12, 13, 15 лет. А когда он приехал поступать вот именно в Москву, ему уже было за 20, ему было года 24. Поэтому он штурмовал. Потом он, собственно говоря, придумал себе эту легенду. Училище его не устраивало отсутствием там свободы, творчества и так далее. Вот, и он будет учиться сам. На самом деле так и есть, но в основном он учился у своих товарищей.
4: Напомню нашим радиослушателям, что первый цикл работ Малевича был о буднях крестьян. Жница, косарь, крестьянка с ведром и ребенком, уборка ржи. Посмотрела в интернете много материалов о нем и что пишут искусствоведы. Фигуры героев были нарочно увеличены, упрощены, изображены в форме квадратов, прямоугольников, овалов. Я думаю, в целом творчество тоже состоит из геометрии. А почему он искажал образы?
5: Очень характерно вообще для искусства того периода, то есть 1910-е годы, скажем так, да, вот его крестьянский цикл. Да, на самом деле он очень любил крестьян, он много разъезжал по деревням, и он всегда говорил, что вот крестьяне живут более свободно. Говорит, ни за что, говорит, не пойду на фабрику, да, потому что, ну, вот все-таки там такая и уравниловка, и ты света Божьего не видишь, и одно и то же делаешь. А крестьяне более свободные, как правило, это, да, это и в одежде, и в утваре, и так далее. Вообще, если говорить, как вот развивался авангард, то приходим к такой интересной дилемме, когда авангард обращается не к предыдущему искусству, то есть, ну, что это, вот передвижники, классическое искусство, а немножко как бы перескакивает назад. Оно вот поднимает старое искусство. Там для, именно для русского авангарда было как бы несколько точек роста. Это иконопись, детское искусство и примитивное народное искусство. Очень многие вот образы того периода у Малевича, они от иконописи. И он говорил, я через икону понял русского крестьянина. Единственное, что, опять же, вот как вот, например, рисуют дети или рисуют люди, которые не умеют рисовать. Они вот угловатые, большие. И «Авангард» взял это за основу. Он сказал, что здесь более искренние вещи, что вот это искусство классическое, оно практически умерло, да, и они возрождают новое народное искусство. Он действительно определял как бы вот свой путь как подход понемножку к городу. Иконопись, крестьянский труд, потом это вот были какие-то там полотёры и так далее, а потом уже дачники, какие-то городские люди, да.
6: Правда ли, Надежда Жоржевна, что из-за нехватки денег Казимир Малевич рисовал на мебели и на трех полках, этажерки даже были его работы.
5: Да, все авангардисты русские, да, вот именно русские, я про русский авангард говорю, они на самом деле все очень были бедные. И очень часто вот именно из-за таких вот вещей, да, чтобы прикрыть как бы свою бедность, они это прикрывали, ну, таким эпатажем, они говорили, что вот мы специально это делаем, потому что мы очень хорошо, например, знаем первую книгу Маяковского «Я», которая вышла, если не ошибаюсь, в 1913 году, а иллюстрировал ее Чикрыгин, а тут работа, которую он есть в нашей Национальной галерее. Потому что вот они не могли издавать книги, ну, как вот обычно, да, то есть в типографии это было все очень дорого, и они их просто печатали, например, на старых обоях и так далее, да, то есть на самом деле они вот немножко все это обыгрывали. И действительно у Малевича, да, вот одни из ранних его работ, есть три работы, которые он просто взял эти полки, этажерки, и там, в общем-то, немножко как бы они все это видно.
6: Туалетная шкатулка, станция без остановки, корова и скрипка.
5: Да, ну вот корова и скрипка, да, наверное, самая такая известная работа. Две предыдущие, они немножко были, скажем так, в стилях кубофутуризма, которым занимались многие художники. А вот корова и скрипка — это, наверное, первое такое вложение Малевича в историю искусства русского, вообще как бы мирового, потому что там вот он выдумал первое свое такое направление, так называемый алогизм. Нелогичное соединение нескольких параметров. А корова, она у нее как будто бы вот с вывески мясной лавки. Это был эпатаж публики, с одной стороны, да, потому что они говорили, что мы не для этой буржуазной публики, которая привыкла к красивым вещам, там, к натюрмортам, пейзажам, портретам изящным и так далее, там, да, дорогой бумаги, там, журналов художественных. А вот мы вот другие, мы в новое искусство создаем нового творца, который должен воспитываться на новом искусстве.
6: Вот удивительное дело вы рассказываете, я себе представляю художника, вот, например, тот же Ван Гог, его имя уже не было известным, он тоже был одним из беднейших художников, когда начинал. И вот то же самое Малевич. Почему вот спустя годы они стали дорогими художниками?
5: Скорее всего, художники, они идут впереди, нас впереди человеческой мысли, то есть мы немножко позже, мы должны дорасти до каких-то вещей. Потом, я думаю, что смотрите, вот, например, того же, например, там, Ван Гога, да, ну, его покупали, но очень-очень мало, в основном, люди, которые с ним были знакомы. То есть даже когда он расплачивался своими работами, люди не понимали, что это за искусство. Малевич — та же самая история. Это было непривычно.
6: Непонятные фигуры, треугольники, квадраты.
5: А потом вот уже получается так, что, да, видимо, немножко раскусили, да.
6: Спустя годы на Сотбисе продают за шестизначные цифры эти картины.
5: Ну, это уже, знаете, такие выплески вот именно рынка искусств, они часто бывают даже соприкасаются с, действительно с какой-то ценностью. С пустоты, да, накручены какие-то вещи, которые на самом деле потом потихонечку могут и уйти. Не всегда цены на аукционах отражают художественную и историческую значимость. Потому что у того же Малевича, да, вообще чем интересен авангард, что практически мы до этого момента мы шли или отставали от всего, от мирового искусства в чем-то, предположим, да, или как бы догоняли и шли ноздря в ноздрю. А авангард у нас, да, и почему вот его ценят на Западе, русский авангард, потому что мы открыли сразу несколько направлений. Потому что если, например, мы говорим о том же Малевиче, только Малевич, то есть сначала вот этот алогизм, ладно, хорошо, потом супрематизм, о котором потом немножко поговорим. Первые акции, вот перформанс мы сейчас знаем и так далее, вот тоже одни из первых акций в мире, это вот как раз Малевич и Моргунов, которые прошли по Кузнецкому мосту, это улица в Москве, с ложками, с красными деревянными ложками в петличке. Вот. И это вызвало просто фурор какой-то. Если вы помните, это у нас раскрашивали лица, да, то есть Маяковский там в желтой кофте, сшитой из занавески, да. Вот в основе этих вещей стоял Малевич. Но не только Малевич, вообще как бы русские авангардисты. И это это вот, наверное, тоже это очень ценно. И черный квадрат, когда вот он говорит, ну, мы тоже так можем, да, вы это можете, когда увидели, да, повторить как бы можно за этим, но это все сложно, гораздо сложнее это все было придумать. И ведь это не просто вот черный квадрат, да, то есть квадрат, закрашенный черной краской, но под него была подведена теоретическая база книги Малевича. То есть на самом деле он, в общем-то, был философом.
6: Первоначальное название этой картины — «Черный четырехугольник». О чем эта работа? Какой смысл он вкладывал в этот черный квадрат? Пустота, одиночество или что-то еще?
5: Я думаю, смотрите, когда черный квадрат показывается на выставке, он впервые показывается на выставке 0-10 называется. Как сам говорил Малевич, это 10 художников и 0 форм. Почему не квадрат? Потому что если его как бы померить, да, то он действительно немножко не квадрат. У него не совсем прямые углы, где-то немножко он там стороны разные и так далее. Вот. Но у него и не стояло в задачах четкую геометрическую фигуру сделать. Что это для него? Для него это конец старого искусства. То есть он говорил о том, что вот в теории, да, вот взять если там теорию Бога, теорию космоса и так далее, да, то есть нет никаких форм, нет никакой материи определенной. На самом деле это во многом было связано действительно с развитием науки, с атомной теории, с теорией относительности и так далее, да, то есть которая в то время очень так резко развивается, и художники за этими научными исследованиями следят. Другое дело, они понимают, не понимают, но это их будоражит. И для него вот этот черный квадрат, это был конец предметного искусства. Он считал, что все, искусство вот на этом закончилось, это некий абсолют. В черном квадрате искусство достигло абсолюта. И для того, чтобы вот вообще он говорил слиться даже вот с космосом, с Богом, вот такие

0: Горазанова и так далее. Но там Иван...
1: Очень сложно конкурировать современно.
2: Лива и одновременно распорядился о немедленном снятии военно-морской блокады Соединенных Штатов. Более 240 тысяч выпускников сядут сегодня за парты. Школьники сдают ЕГЭ по биологии, географии и письменную часть экзамена по иностранным языкам. Об этом сообщили в Рособорнадзоре. Больше всего ребят, 134 тысячи, выбрали экзамен по биологии, на сдачу которой отводится 3 часа 55 минут. Еще 24 тысячи выпускников захотели сдавать ЕГЭ по географии. Письменный английский выбрали 83 тысячи, человек немецкий 549. За ними следуют французский, китайский и испанский. Российские санкции ударили по поставкам пальмового масла из недружественных стран. Москва подняла пошлину на продукт с нынешних 5% до 35%. Данная мера будет действовать до конца следующего года. Соответствующее постановление подписало накануне правительство. Решение не распространяется на поставки пальмового масла из Венгрии и Словакии. В правительстве объяснили предпринятые шаги ответом на незаконные санкции со стороны ряда государств, а также поддержкой отечественного производителя. Специалисты завершили восстановительные работы на магистральном газопроводе Моздок-Казимагомед. Работы выполнены без задержек. Об этом сообщил в РИО министр энергетики и тарифов республики Марат Шахалиев. По его словам, система уже заполнена газом, организации поэтапно подключают потребителей. Напомню, труба вышла из строя в результате аварии. Неделю назад череда взрывов повредила участок магистральной трубы. Причиной инцидента стала разгерметизация. Жертв и пострадавших в результате ЧП нет. Специалисты приостановили работы по ликвидации последствий взрыва газа и пожара в многоквартирном доме на улице 22-го партсъезда в Самаре из-за угрозы обрушения конструкции. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. По данным Следственного управления Следственного комитета России, по региону минувшим вечером в одной из квартир на первом этаже произошел взрыв бытового газа, начался пожар, его площадь достигла 300 квадратных метров. Огонь охватил квартиры со второго по четвертый этажи и торговые помещения. Ночью открытое горение ликвидировалось. В результате ЧП погиб один человек, пострадали 12, включая двоих детей. Госпитализированы двое, повреждено 24 квартиры. Далеко не все пенсионеры хорошо информированы о телефонных мошенниках. Очередной жертвой обмана стала пожилая жительница подмосковного Звенигорода. Как сообщили в региональном управлении МВД, с 76-летней пенсионеркой связались лжесотрудники Росфинмониторинга и ФСБ и напугали женщину взломом госуслуг, а также связями с украинскими террористами. Чтобы спасти сбережения и не оказаться за решеткой, мошенники заставили пенсионерку передать курьеру 12 миллионов рублей. Жертва обратилась в полицию. В ходе следствия силовики задержали в Одинцове посредника. Им оказался 22-летний молодой мужчина. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все участники преступной группировки. Дорожные видеокамеры с фиксацией нечитаемых номеров изобрели ученые Волгоградского технического университета. С помощью ноу-хау можно идентифицировать транспорт по неполным и даже отсутствующим номерным знакам. Кроме того, устройство под силу распознавать измененный цвет транспорта. Об этом сообщил ТАСС один из руководителей института Данила Парыгин. Как именно программа анализирует скрытые данные, не уточняется. Разработчики уверены, что технология окажется весьма востребованной и станет дополнительным средством для выявления нарушений ПДД. До 13 литров осадков на квадратный метр может выпасть сегодня в Москве. Причем температура на несколько градусов будет отставать от климатической нормы. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
3: В течение дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится прохождением холодного атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном с центром над Финским заливом. Поэтому в Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода. Во второй половине дня пройдут кратковременные ливневые дожди интенсивностью до 10-13 литров небесной воды на метр площади. То есть под таким дождем можно промокнуть капитально. Ветер южной четверти с переходом в вечерние часы на западные румбы 4,9 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду. Ну и температура воздуха сегодня успеет повыситься до плюс 19, плюс 22 градусов. Атмосферное давление будет слабо падать, составит 737 миллиметров ртутного столба.
2: И коротко о здоровье. Самыми непьющими регионами России стали республики Северного Кавказа, Ставропольский край, Тува и Москва. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Минздрава. Абсолютные лидеры по трезвости – Чечня, Ингушетия, Дагестан. На другом полюсе – Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область и Чукотка. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.

0: студии Алексей Крылов. Здравствуйте, россиянка Мира Андреева поднялась на 5-е место в обновленном рейтинге женской теннисной ассоциации. Диана Шнайдер 16-я, Екатерина Александрова опустилась на 19-ю строчку, Анна Калинская 20-я, Людмила Самсонова 37-я. Лидирует в рейтинге по-прежнему Арина Соболенко из Белоруссии. Петербургский футбольный «Зенит» сделал официальное предложение турецкому «Трабзонспору» по трансферу бразильского полузащитника Филиппе Аугусто. Об этом сообщают бразильские СМИ. Отмечается, что петербуржцы готовы заплатить фиксированную сумму 18 миллионов евро плюс 2 миллиона в виде бонусов за результативность. Переговоры продолжаются. Сборная Швеции обыграла команду Туниса со счетом 5-1 в первом туре группового этапа чемпионата мира по футболу. В других встречах нидерландцы и японцы разошлись миром 2-2. Команда Кот-д'Ивуара победила эквадорцев 1-0, а немцы были сильнее сборной Кюрасао 7-1. Российские канаисты Захар Петров и Иван Штыль стали победителями соревнований двоек на дистанции 500 метров на чемпионате Европы в Португалии. А вот Алексей Каравашков завоевал серебро на дистанции 500 метров в соревнованиях каноэ-одиночек. А на третьем этапе Кубка мира по гребному слалому в немецком Аугсбурге россиянин Егор Смирнов занял второе место в индивидуальной гонке в каяк-кроссе. Российские хоккеисты в 11-й раз подряд выиграли Кубок Стэнли. В 6-м матче финала Национальной хоккейной лиги Каролина Харрикейнс была сильнее Вегас Голден Найтс со счетом 3-0 и победила в серии 4-2. В составе Каролины обладателями трофея стали нападающий Андрей Свечников, защитник Александр Никишин и голкипер Петр Кочетков. Российский велогонщик Александр Власов занял второе место на гран-при кантона Аргау в Швейцарии. Победу одержал бельгиец Лиам Слок. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
1: Погода.
2: В Хабаровске сегодня 25-27, малооблачно. Во Владивостоке 14-16 градусов, ожидается кратковременный дождь. В Тюмени 22-24, ожидаются дожди с грозами. В Архангельске 24-26, синоптики обещают дожди. В Сыктывкаре 26-28 градусов, облачно, временами пройдет дождь с грозой. В Ярославле 21-23, облачно с прояснениями и дожди. В Ростове-на-Дону 25-27 градусов, в Ставрополе 22-24. В Санкт-Петербурге сегодня во второй половине дня пройдет дождь, температура воздуха составит 19-21. В Москве ожидается ливень, воздух прогреется до 22 градусов, сейчас в столице 16.
3: Театр «Радио России» представляет радиоспектакль «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский» по роману Мигеля де Сервантеса.
4: Если ты принесешь мне радость, я упьюсь ею в здравом уме. Если же горе, то не почувствую его.
3: Неутомимый мечтатель и рыцарь Дон Кихот бросает вызов реальности вместе со своим верным спутником Санчо Пансой.
4: Сначала я стану рвать на себе одежды, разбросаю доспехи, буду биться головой о скалы. И вообще натворил таких дел, которые приведут тебя в изумление.
3: Мир, где фантазии и храбрость сталкиваются с действительностью, превращает их путь в захватывающее и трогательное приключение.
5: Подвиг этот очень опасен?
4: Нет. Впрочем, кто его знает, может быть, мне придется тяжко пострадать.
3: Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ижевска. Время детских пластинок.
6: Здравствуйте, ребята, я Колобок.
7: Да ты русским голосом заговорил!
8: С вами Мила Луговая и мой соведущий малыш «Веселый Колобок», «Печеный Бог».
3: По страницам легендарного журнала «Веселый Колобок».
8: Наша программа посвящена этому старинному интересному изданию. В каждом номере «Колобка» была пластинка. А так как журнал выходил много лет, то пластинок собралось огромное количество. И теперь мы с удовольствием делимся с вами этими звуковыми историями.
9: Вот это здорово!
3: «Веселый Колобок» – радиожурнал для маленьких и старше. По выходным в 8.10 по Москве и в 7.10 по времени Калининграда.
9: Вот еще бы такую же книжку.
10: Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.
1: передаем сигналы точного времени.
11: 8 часов 12 минут и 20 секунд показывают часы эфирной московской студии. Понедельник, 15 июня. Даем старт рабочей неделе вместе. Кирилл Гришин, Валентина Веретенникова у микрофонов. Здравствуйте.
0: Доброе утро всем. 8-9-2-5-222-99-92. Чуть-чуть не запнулся, но еще раз повторю. 8-9-2-5-222-99-92. Номер, по которому мы принимаем, читаем все ваши сообщения. Телеграм-канал, заходите, присоединяйтесь к нам в Максе, на платформе «Смотрим» и на портале «Вести.ру».
11: Покупая дом, большинство людей уверены, если земля оформлена, документы проверены, сделка зарегистрирована, то их право собственности надежно защищено. Но иногда спустя годы после покупки выясняется, что на участке действуют ограничения, о которых новые владельцы даже не подозревали. Сейчас мы узнаем подробности истории семьи из Ломоносова под Санкт-Петербургом. Она как раз из таких. Люди приобрели готовый дом, вложили в него все свои сбережения, начали обустраивать жилье своей мечты, а затем получили требование снести постройку. Причина оказалась крайне неожиданной. Участок находится в зоне охраны объектов культурного наследия, связанных с военными казармами XIX века. В 1820 году там как раз были военные казармы. Эта ситуация поднимает важный вопрос, где проходит граница между защитой исторического наследия и правами добросовестных собственников. И кто должен нести ответственность, если человек покупает недвижимость законно, а спустя время оказывается перед угрозой потерять свой дом. Мы отправляем официальные запросы в Ломоносов, и как только получим официальные ответы или желание ответственных лиц выйти в прямой эфир, вернемся к этой истории. А пока с героиней Еленой Зайцевой поговорим в прямом эфире и узнаем все от первого лица. Елена, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Как же так получилось, что вы купили дом, его зарегистрировали, сделку в Росреестре застройщика, а потом вдруг говорят, выселяйтесь, причем с малолетними детьми?
12: Да, спасибо в первую очередь, что пригласили. Для нас это возможность быть слышными в ситуации, доведенной властями до полнейшего абсурда. И да, спустя 2 года после того, как мы купили этот дом и своими силами, супругом с нуля сделали здесь ремонт, а в неожиданном порядке нам пришел иск от Комитета по контролю за имуществом по инициативе администрации Петродворцового района, в котором они попросили снести дом. Для нас это стало полнейшим шоком, потому что я находилась на 8-м месяце беременности, и наша семья совершенно такого не ожидала, потому что мы не знали и не могли знать о наличии каких-то ограничений, обременений. На момент сделки мы проверили все возможные документы у нашего застройщика перед покупкой, соответственно, нигде, ни в договоре купли-продажи, ни в выписке из Росреестра не значились обременения. Мы покупаем дом, и вот, соответственно, еще стоит отметить, что он ведь также зарегистрировал этот дом вначале на себя, поэтому сделка прошла, то есть не только у нас, но и регистрация была еще в ЕГРН до нас, и нигде ни разу не было никаких ограничений. Возникает вопрос к администрации, конечно же, почему на момент выявления, по их мнению, самовольной постройки, они тогда еще не предъявили застройщику требования о сносе, не запретили регистрацию, не прислали иск ему.
0: Они это, прошу прощения, городские власти?
12: Да. А выждали почти 3 года, ведь дом прошел, как я сказала, несколько этапов регистрации. Да, он размежевал участки, регистрировал на себя, и затем купили уже мы. И вопрос, конечно же, к Росреестру. Как они пропускают подобные сделки, если земля находится в охранной зоне и в первую очередь не отображают их даже в выписках? Земли на самом деле предназначены под ЖС, строить на них не запрещено, ибо нашего дома здесь уже располагалась законная постройка. И абсурд этой ситуации еще и в том, что помимо 3-летнего молчания, после нашего визита в администрацию с просьбой о помощи, нам откровенно предложили решать вопрос не с ними, а с ГИОП. И во внесудебном порядке мы обратились туда с ходатайством, чтобы найти компромисс. В итоге через месяц нам пришел ответ, что в данной зоне, чтобы избежать сноса, можно возвести любой исторический объект, единственным из которых в архивах ГИОП являются вот эти дореволюционные казармы. Самое интересное, что в 2008 году их снесли и сняли с реестра ОКМ по распоряжению Матвиенко. То есть их сначала сносят и снимают с памятников, а теперь предлагают воссоздать. И компромисса, получается, не найдено, и единственный выход, по мнению властей, это либо снос, либо регенерация. Сейчас мы на пороге третьего заседания судебного, и ознакомление с нашим делом настолько поверхностно, что оно на стороне властей, никто не учитывает ни сроки, ни то, что мы не застройщики, ни ситуацию с казармами, ни самые даже важные доводы в юридической части, да, где это дело можно было бы решить достаточно просто. Ведь 222 статья ГК гласит, что не является самовольной постройкой, если собственник не знал и не мог знать о наличии ограничений. А, к сожалению, это никто не учитывает. И ГИОП ссылается в письме еще и на согласованный в прошлом году проект трех казарм, который на всю улицу был согласован. И мы недоумеваем, как можно было сначала отказать в воссоздании этих казарм предыдущему собственнику земель, а потом попросить их регенерировать. В общем, ситуация в очередной раз показывает бездействие и отношение к своей работе чиновников. Мы очень просим о помощи, надеемся, что нам дадут жить спокойно.
11: Мы тоже на это очень надеемся, поэтому и обсуждаем в прямом эфире вашу историю. Также ждем официальных ответов от администрации, от руководства, и для того, чтобы, собственно, как-то повлиять и с нашей стороны на положительное решение вашей проблемы. Хочу несколько уточняющих вопросов вам задать. Когда вы впервые узнали о том, что участок находится в зоне охраны объектов культурного наследия, была ли информация какая-то указано в документах при покупке недвижимости, которая, может быть, вас смутила, сформулирую я это так, и проверяли ли вы юридическую чистоту сделки, обращались, может быть, к каким-то специалистам перед покупкой?
12: Узнали мы об этом в январе 2026 года, то есть в этом году, только после получения иска. Разумеется, если бы мы увидели в каких-либо документах наличие ограничений обременений, мы бы задумались о такой сделке и, возможно, не приобрели бы данный дом. То есть, повторюсь, мы все документы проверяли. Проверяли мы их самостоятельно, без участия юристов. Но когда мы получали консультации от других юристов, нам сказали, что, возможно, даже юристы просмотрели бы данный вопрос, потому что не все владеют информацией, что необходимо такое проверять, потому что Росреестр является исчерпывающей организацией, которая должна отображать сведения о наличии ограничений именно в выписках ЕГРН.
13: Правильно ли я понимаю, Елена, мне вот для себя хочется уяснить одну вещь, что изначально году в 2012, насколько я понимаю, по источникам снесли эти казармы, потом отстроили 5 одинаковых домиков, которые были сначала не заселены, и вот вы один из этих домов купили, правильно я понимаю?
12: Это не совсем так. Yeah. Действительно, после снесения казарм эти земли принадлежали ООО «Монолит», и он возвел там 5 типовых домиков, которые впоследствии сначала стояли и никому не принадлежали, и затем их подарственный отдали беженцам. Вот. Сейчас от этих 5 домиков осталось 3, а 2 из этих домов вместе с участками земли, которые уже принадлежали вот беженцам, были проданы, и ребята вернулись на родину, скорее всего. Соответственно, один из этих участков купил вместе со старым домом, повторюсь, да, дом уже стоял, то есть их дом был законно построен. Купил наш застройщик, размежевал его на 3 участка, и на 2 из этих участков построил 2 типовых домика, в одном из которых мы сейчас живем. А во втором живут наши соседи.
13: Я просто к чему-то.
11: Вот, такие же требования к соседям, как
12: да,
11: к
12: вам? Да, конечно, да, все одно и то же. У нас абсолютно 2 одинаковых дома рядом стоящих.
13: Их также выселяют?
12: Да, их также просят снести свой дом.
13: Жуткая и дикая история. Будем внимательно следить за этой историей вместе с вами. Спасибо, Елена Зайцева была у нас в эфире. Да, действительно, казармы в 1820 году были построены. В начале 10-х годов этого века были, значит, ликвидированы. Значит, охранный статус был снят. Теперь, значит, власти одумались и опять хотят присвоить охранный статус тому месту, на котором уже живут люди. Живут люди с семьями, наладили свой быт. построили жилье и построили свою судьбу именно там.
11: Я понимаю боль семьи и соседей, их недоумение, потому что покупали они дом официально, в Росреестре никаких ограничений не было. Казармы в 2008 году перестали считаться памятником, были снесены. Но вот власть решила вернуть эту тему и согласовать эскизный проект регенерации. И, собственно, продолжаем обсуждать эту проблему с главным экспертом Народного фронта в сфере ЖКХ. Светлана Калинина с нами на связи. Светлана Викторовна, здравствуйте.
14: Да, здравствуйте. Здравствуйте. Не единственный такой случай. У нас мы только рассматривали буквально недель две назад, и уже суды тоже идут и в Краснодарском крае, когда поселок Профсоюза также, да, не памятник, а оказалось, что он был памятник. И старый санаторий, который разваливался, люди там сделали поселок, уже дома построили, уже живут 20 с лишним лет. Но в любом случае сейчас вот вдруг откуда-то поднимаются документы, это просто идет отжим земли. Не вот, знаете, или имущество у людей, вот причем идет он, знаете, таким каким-то нахрапом непонятным. Мне хочется всегда задать чиновникам вопрос. Это, во-первых, уже не памятник культурного наследия, который будет воссоздаваться. Это реплика называется. Это, то есть, просто будет... А для чего теперь эти казармы они собираются строить? Вот вопрос. Если это
13: и будут ли там казармы, да? Правда?
14: И зачем они там? Вот вопрос. Вот просто возникает вопрос. Для чего вы сегодня затеяли эту вот волокиту с жизнями людей, с их имуществом, баламутите вот эту вот непонятную тину болотную? Но потому что если это был памятник, его надо было сохранять, значит, были люди, которые должны были это охранять. Почему они не сидят в тюрьме? Почему они подписывали документы и давали разрешение, снимали эти ограничения? Где был в это время Роскадастр, Росреестр и все, что с этим у нас государственные службы, которые за наши налоги существуют и обязаны защищать интересы и государства, и граждан России в первую очередь? И я все время для себя не нахожу ответ, работая с этими структурами. Что хочется сказать Елене? Если вы будете просто сидеть сейчас и ждать вместе со своим соседом, что что-то само рассосется, не рассосется. Во-первых, сразу надо написать заявление в прокуратуру встречное о проверке фактов и применении санкций к чиновникам, которые допустили эту ситуацию. Вот именно о том, чтобы не по суду, не по каким-то ждать результатам, а проверить факты, которые были вот нарушены, все процедурные процессы, по которым сегодня памятник был разрушен. Для того, чтобы нашли их виновных, для того, чтобы люди... Не потому, что вы хотите кому-то сделать беду, нет. А просто защитить себя и свою семью. Тем более вы многодетная семья, вас надо защищать. И здесь дальше уже в любом случае вместе со своим соседом действовать в рамках того, чтобы были найдены виновные. Как только начнут искать виновных, сразу найдут законные ответы для того, чтобы у вас действительно вас оставили в покое. Это однозначная история.
11: Светлана Викторовна, а как вы считаете, может быть, какие-то изменения в законодательстве нужны, чтобы предотвращать подобные случаи в будущем? Ведь вы сказали, что это не единичная история, или дело не в лазейках?
14: Нет, это человеческий фактор, абсолютно. Вот вы знаете, вот если один чиновник, сидя на местах, а сейчас в таких ситуациях, должна быть персональная ответственность чиновника прописана за то, что он совершал такие действия. Вот прям персональная, по фамилии, имя, отчество. Для того, чтобы... Они, каждый, кто пришел и взял на себя роль вот такого администратора государственным имуществом или собственностью, чтобы у них была зона ответственности, что он не на повышение пойдет, когда сделают такие ляпсусы, а он действительно будет иметь до конца своих жизней вот такую законную ответственность, потому что перед людьми в первую очередь. И такого не будет. Он будет свою подпись ставить в тех случаях, когда он взял за это, скорее всего, деньги перед застройщиками, перед теми, кому он разрешил это сносить. Это не просто так делалось. И человек действительно коррумпирован, это понятно. И совершая такие необдуманные поступки, он однозначно их прямо умышленно делал. Потому что если это был памятник, ты снимал его с ограничений, значит, ты точно понимал, что здесь у тебя есть зона ответственности. Если нет, то ты должен был аргументированно сделать пакет документов для того, чтобы в дальнейшем не было никаких проблем у других, кто будет на этом месте. Нам же не может развалины стоять. кто сносил, кто убирал. Это же процесс очень такой ответственный и долгий.
13: Есть документальный, юридический свет у всего этого. А меня вот такой вопрос терзает. Смотрите, как мэрии Ломоносова, а мы направили туда запрос с официальным комментарием, я еще раз напомню, выйти из этой ситуации, не потеряв человеческого достоинства и не ущемив права нескольких семей, которые вложили средства, воспитывают детей.
14: Нет, здесь элементарно. Здесь чиновникам надо просто поднять свою попу, простите меня, со стула, выйти в архивы, а сейчас у нас все должно быть, даже если нет цифровизации этих документов, поехать в архив, взять пакеты документов, посмотреть, почему, во-первых, было снято ограничение. Если действительно на тот момент было признано, что они не нужны, это кто-то заказал за государственный счет еще проектную документацию восстановления этих казарм. Это тоже бюджетные деньги. И в эту цепочку через надзорные органы, через прокуратуру всем вместе начать решать защиту интересов людей, которых вам поручил сегодня президент, между прочим, потому что демографии никто нет. И закон о том, что у нас должны быть семьи защищены многодетные, это в первую очередь сегодня стоит приоритетом. И дальше уже значимость этого объекта поставить, сделать запросы в Министерство культуры в конечном итоге, взять у них, это все делают чиновники, взять экспертизу, нужны ли эти казармы, для кого они нужны, а может это опять отъем и отжим земли для каких-то нужд своих, какого-то другого чиновника или его родственников. Поэтому здесь есть разница в том, что и кто должен делать. Весь алгоритм, он прямо на поверхности, тем более есть пакеты документов, которые подтверждают эти факты. Если в случае того, что бывает ситуация, когда и сносились памятники в свое время, которые действительно очень важны для государства и сохранения, на сегодняшний день надо будет сделать и выделить бюджеты для того, чтобы людей не на улицу, люди не должны пострадать, а предоставить им однозначно равноценное жилье, равноценная стоимость этого жилья для того, чтобы люди могли переехать с детьми в такое же комфортабельное для себя помещение.
11: Светлана Викторовна, спасибо большое за компетентный комментарий, за разговор. Обязательно мы за этой историей будем наблюдать, вернемся и с Еленой будем общаться в том числе. Пока благодарим главного эксперта Народного фронта в сфере ЖКХ. Светлана Калинина была с нами на связи. Казалось бы, купить дом, вложить в него все сбережения, сделать ремонт и строить планы на будущее. Казалось бы, обычная история многодетной семьи. Но эта мечта о собственном жилье может неожиданно столкнуться с историей 200-летней давности. Как я уже сказала, продолжим за ней наблюдать, будем возвращаться в других наших программах. Пока напомним наш номер 8-925-222-9992.
10: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
15: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
16: Радость или грусть нас ждут потом.
15: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
10: Радио России. Главное радио страны.
3: Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
17: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
3: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
17: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
3: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска.
10: Сигналы точного времени.
13: 8:31, 7 секунд точное московское. Валентина Веретенникова, Кирилл Гришин. Вместе с вами этим утром продолжаем. Дистанционные мошенники вновь стали обманывать граждан, которые отслужили в российской армии, суля им страховые выплаты.
10: Следите за руками.
11: Мошенники продолжают совершенствовать свои схемы, все чаще используют не только современные технологии, но и самые чувствительные для человека темы: службу в армии, государственные выплаты и вопросы безопасности. В МВД России предупредили вот об этой новой схеме обмана, жертвами которой становятся бывшие военнослужащие. Аферисты представляются сотрудниками Министерства обороны, обещают положенные выплаты, а затем убеждают человека, что его персональные данные якобы похищены. Банковские счета используются для финансирования вооруженных сил Украины. В итоге под давлением, угрозами людей вынуждают самостоятельно переводить свои накопления на

0: наверное, стоит и порассуждать о том, насколько хорошо сейчас происходит информирование наших граждан о положенных выплатах, льготах. Ну, раз люди на такое ведутся, значит, они чего-то не знают, где-то им не договаривают.
1: Либо
0: и
1: же
0: именно...
1: им... Да.
0: Мошенники вот этой лазейкой, да, незнание того, что нам положено по закону, и пользуются.
1: Либо же, опять же, подхвачу мысль твою, мошенники сулят больше, чем обещает государство.
0: Тоже вариант.
1: Юрист Заур Газаев поможет нам разобраться. Заур, доброе утро.
0: Здравствуйте.
2: Доброе утро, коллеги.
1: Честно, каждый эфир, ну, это оперативная ситуация подсказывает нам, мы включаем в верстку программы именно эти темы, никак не уйти от этого, и мы... Стараемся информировать наших сограждан о разных схемах. В данном случае мы уже частично перечислили, как работает этот механизм. На что идет упор? Многоходовка, искусственно разыгранная. И граждане так или иначе ведутся на эти угрозы. И, в общем, так и расстаются со своими накоплениями, переводя их на так называемый безопасный счет. Безопасных счетов не бывает. Это термин, лжетермин, придуманный мошенниками. Что еще следует знать, Заур?
2: Ну, с точки зрения дистанционного мошенничества в этой новой схеме ничего принципиально нового нет. Меняется лишь легенда, которую злоумышленники адаптируют под конкретную аудиторию. Все уже знают, в том числе благодаря СМИ, благодаря вот такой вот информированности, что телефонные мошенники обманывают под различными предлогами, поэтому они постоянно пытаются вот эту вот аудиторию менять. Если раньше мошенники действовали по принципу «для всех», то сейчас они все чаще выбирают определенную категорию граждан и уже под них создают убедительные сценарии. В данном случае мы видим, что мишенью стали граждане. С выплатами она используется исключительно как одно дело просто.
0: Заур, у нас связь подводит. Давайте попробуем вам перенабрать. Пока напомним, что юрист Заур Газаев с нами на связи, которую мы сейчас и пытаемся восстановить. Номер. Напоминаем для слушателей, подключайтесь к обсуждению тем, может быть, вы сталкивались с подобными мошенническими схемами, которые направлены на то, чтобы вам сообщить про какие-то выплаты, льготы, какой-то возврат средств за то или иное. Расскажите свои истории 8-925-222-9992. Заур, вновь пробуем.
2: Да-да. Да, простите, что со связью. Ну, что касается самих схем, вот подобные схемы сегодня являются одними из самых распространенных. Вот, мы видим классические многоступенчатые сценарии, в котором жертву последовательно обрабатывают несколько якобы сотрудников ведомств. В данном случае, я так понимаю, сначала звонят, сообщают о положенных выплатах, у человека подступает какая-то вот эйфория, положительные чувства, заинтересованность появляется. Затем убеждают, что аккаунт и персональные данные скомпрометированы, и уже в самом конце начинают запугивать уголовной ответственностью и вынуждают перевести деньги на так называемый безопасный счет. И, как вы заметили, никакого безопасного счета не существует. Деньги сразу попадают под контроль преступников. Поэтому тут как бы нового ничего нет, сценарий просто адаптирован под конкретную аудиторию.
1: Да-да-да, потом еще ведь очень широко распространяется один из, так сказать, вариантов этой схемы, я так сформулирую, мнимое финансирование ВСУ. И под угрозой ответственности за это якобы действие, то, что разводят очень жестко, убеждают жертву передать деньги курьерам. Вот не так давно в Красноярском крае, да каждый день практически, да, были задержаны несколько мошенников, которых подозревают в пособничестве телефонным террористам, назовем это так. 2,5 миллиона рублей забрали у бедной жительницы. Молодые люди задержаны, 2002 года, а также трое его сообщников. 2006 и 2008 годов рождения. А эту молодежь-то ведь, наверное, убеждает в том, что ничего страшного нет, ты здесь просто заберешь деньги и так далее. А это же ведь, извините, серьезный уголовный срок.
2: Да, согласен. Почему выбирается тема с ВСУ, с финансированием? Здесь самая главная задача,

0: человека запугать. В состоянии стресса человек перестает критически оценивать происходящее и начинает выполнять указания преступников, иногда абсолютно бредовые, поджечь там банкомат или совершить откровенное преступление.
1: Релейный шкаф, мошенники же... да, на инфраструктуре железных дорог.
0: Здесь надо понимать, что мошенники играют не на доверчивости в основном, а на сильных эмоциях. Как это работает? Называется вот эмоциональные качели. Вначале человеку обещают деньги, затем резко переводят его в состояние страха, сообщая о якобы взломе аккаунта, финансировании ВСУ или угрозе там уголовного преследования, что угодно. Человек вот в связи с тем, что состояние меняется очень сильно с положительного на волнение, он, конечно же, уже становится более подчиняемым, ведомым и, к сожалению, становится в итоге жертвой мошенников.
2: А вот я об этом уже сказала. Ваше мнение компетентное хотелось бы услышать, почему люди, да, попадаются в эти схемы. От того, что недостаточно информации о положенных льготах, выплатах, каких-то перерасчетах, пособиях, или потому что думают, что вот сыр бесплатный где-то замелькал.
0: Каждый случай индивидуален. Где-то, наверное, где вот связано с какими-то выплатами или, допустим, схема, где человеку пообещали, ну, то есть не пообещали, сообщили о том, что есть посылка на почте или какое-то письмо пришло. Здесь, наверное, человеческая, наверное, доверчивость играет. Где-то желание получить больше, чем предусмотрено законом. Где-то страх того, что что-то происходит, звонят, как вы помните, сообщают, что вот сейчас в каком-то отделении банка кто-то с доверенностью пытается там оформить кредит или кто-то пытается переписать квартиру. Каждый случай, он индивидуален. Ну, вот если брать наш пример, наш случай, то здесь, скорее всего, вот именно материальная выгода в основе. То есть человек думает только о том, как получить. Он даже не пытается перепроверить. А понять, что звонит мошенник или нет, очень просто. Любые требования сообщить, паспортные данные, ННН, коды СМС, тем более перевести деньги на какой-то счет, являются безусловным признаком мошенничества.
1: Ну, максимум, кому понимать, можно переводить, это ближайшим родственникам, я так понимаю.
0: Да, не сотрудники Минобороны, не госуслуг, не ФСБ, не там военкоматов. Они не решают подобные вопросы по телефону и не требуют, тем более уж не требуют переводить денежные средства.
1: Но вы знаете, мошенники действуют настолько искусно, настолько изощренно. Они так виртуально подделывают и голоса, и видео родственников ближайших даже, не говоря уже о различного рода официальных, публичных сотрудников силовых ведомств, используя нейронки. А нам ведь раньше говорили, что создание качественных дипфейков будет дорого. И вот они, получается, качественные уже что называется, в ходу. Как распознать дипфейки? Помогите.
0: Ну, в основном использование аудио и видео дипфейков, они ориентированы на обман конкретных людей, вот так вот подделав какое-то вот, создав видео или аудио дипфейк, невозможно обмануть человека малознакомого. В основном такие приемы используются для обмана, я не знаю, руководителей организации, либо людей, которые какую-то должность занимают, чтобы, допустим, могут подделать аудиосообщение генерального директора, финансового директора, перенаправить его другому ответственному лицу, получить коды доступа или направить какую-то платежку, и таким образом совершается преступление.
2: Да, нам надо по-прежнему оставаться бдительными. Завур Газаев, юрист, был с нами на связи. Пришло сообщение. Мошенники под видом моей последней перед пенсией работы уговорили меня прислать код от госуслуг для оцифровки и пересылки трудового стажа в социальный фонд. Будьте бдительнее.
3: Совет дня. Отчего и почему?
4: Привет, друзья! Это Лена Симонова. Треть населения земного шара страдает от бессонницы. При этом сон играет ключевую роль в поддержании здоровья, влияя на память, иммунитет, настроение и обмен веществ. Дефицит сна повышает риск развития многих заболеваний, провоцируя ожирение, диабет и депрессию. Традиционные лекарства от бессонницы хоть и эффективны, но при этом имеют серьезные побочные эффекты. Поэтому в последнее время растет интерес к натуральным продуктам, способным улучшить качество сна. В первую очередь это молоко и молочные продукты. Активные пептиды в молоке продлевают продолжительность сна и сокращают время засыпания. Доказано, что ферментированные молочные продукты улучшают качество сна, уменьшая количество пробуждений за ночь. Еще один продукт, помогающий при бессоннице, это салат латук. Экстракт из его листьев увеличивает продолжительность медленного сна. Клинические исследования показали, что масло семян этого салата улучшает сон без побочных эффектов. Женьшень – еще один помощник в улучшении сна. Вещества в его составе увеличивают продолжительность сна и улучшают когнитивные функции. Женьшень также защищает нейроны от повреждений, вызванных недосыпом. А вот содержащиеся в грецких орехах олигопептиды сокращают время засыпания и увеличивают продолжительность сна, повышая уровень серотонина. Мелатонин, содержащийся в грецких орехах, также способствует регуляции циркадных ритмов. Серотонин участвует в регуляции настроения и сна, а его метаболизм связан с выработкой мелатонина. Некоторые продукты, например, ферментированное молоко, улучшают сон, воздействуя на кишечную микрофлору. Таким образом, натуральные продукты – безопасная альтернатива традиционным снотворным. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым!
3: Совет дня. Радио России. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: У микрофона Кирилл Лушников
6: и Юлия Содикова.
5: Мы ведущие утреннего шоу на Радио России Ставрополье.
7: Все бегают, кричат где-то на фоне, что-то горит, полыхает синим пламенем. Вот это самое интересное.
5: Живое общение в прямом эфире с гостями и слушателями.
8: Больше всего на свете я люблю кефир. Кефир очень помогает от сердца.
6: Каждое буднее утро оперативная информация, интересные гости, актуальные интервью.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
9: На правах рекламы.
10: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы поговорим о заболеваниях позвоночника и о возможностях его лечения. Знаете, что самое страшное, когда болит спина? То, что наступает такой момент, когда привычные средства уже не помогают. Увы, к любым препаратам организм привыкает, поэтому рано или поздно это может случиться с каждым. Приступы случаются все чаще, боль пронзает все острее, скрючило и не отпускает. Жить становится невыносимо. В гостях у нас сегодня эксперт, специалист в области новейших технологий Фаина Борисовна Полазняк. Здравствуйте, Фаина Борисовна.
11: Здравствуйте. Вы правы, становится страшно. Операция, инвалидность, беспомощность, одиночество. Разве о такой жизни вы мечтали? Но шанс поставить себя на ноги все-таки есть. Революционный способ лечения, который придумал русский ученый, вас просто шокирует и перевернет привычное представление о лечении заболеваний позвоночника.
10: Фаина Борисовна, вы нас заинтриговали. Расскажите об этом новом способе лечения, может, он и мне подойдет?
11: Конечно, но для наглядности давайте представим, что будет, если наступить ногой в сугроб? Думаем, ответ вы знаете. Тут же окажетесь по колено в снегу. А если возьмем лыжи, вы будете легко скользить по поверхности. Почему так происходит? Да потому что в лыжах ваш вес распределяется равномерно, в то время как без них всей массой давит на одну точку. К чему я это все рассказываю? Этот пример наглядно показывает, что с одним и тем же весом результат может быть разным, если не соблюдать баланс. Как это связано с моей больной спиной, спросите вы? А я отвечу. В медицине существует способ лечения, который мало кто знает. Аутогравитационная терапия. Это вытяжение позвоночника под воздействием собственного веса. Причем совершенно не важно, сколько вы весите, 50 или 100 килограммов. Если во время процедуры распределить свой вес правильно, то структура позвоночника и параспинальных мышц начнет растягиваться, благодаря чему снижается давление на суставные поверхности соседних позвонков. Вы почувствуете, как ваши мышцы начинают расслабляться, уходит чувство тяжести, а боль становится слабее. В каждый ваш позвонок возвращается подвижность, а в мышцы – сила. Плечи распрямляются, и кажется, что вы даже стали выше ростом. Как же добиться такого эффекта? Как спортсмену нужны лыжи, так человеку с больной спиной нужно медицинское устройство – кордус.
10: Вот, казалось бы, наш вес нам мешает, но при этом помогает в лечении болезни спины. Поразительно. Медицина сейчас идет очень быстро вперед, а если кто-то из наших радиослушателей заинтересуется устройством, вы можете рассказать о нем более подробно?
11: С удовольствием. Кордус – это медицинское устройство для домашнего лечения спины, шеи и поясницы. Без мазей и дополнительного оборудования, а главное, практически без особых усилий, способное помочь вернуть вам полноценную жизнь. Его создатель – молодой ученый Юрий Корюкалов, которого во всем мире уже прозвали новым русским гением или вторым Илизаровым, нейрофизиолог, кандидат биологических наук, автор 52 научных работ и публикаций. Еще на втором курсе к нему пришла идея использовать вес пациента для лечения позвоночника, а после окончания вуза и защиты диссертации он воплотил ее в жизнь. Лечить позвоночник, используя лишь собственный вес, согласитесь, это же гениально. А сколько денег вы сэкономите на мазях, гелях, массаже. Кордус – это ваш домашний мануальный терапевт на всю жизнь. Приобретя его один раз, потом годами можно пользоваться всей семьей, не расходуя ни копейки, и наслаждаться индивидуальной коррекцией позвоночника и возможностью получить долгожданную легкость в спине. Я назову телефон, по которому можно позвонить прямо сейчас и получить максимально полную информацию об устройстве Кордус, а заодно и бесплатную консультацию у специалиста. Запишите, пожалуйста, этот номер 8 800 777 2505. 8 800 777 2505. Звонок по России бесплатный. Уважаемые радиослушатели, обращаю внимание, это очень важно. Оригинальный кордус имеет специальную защитную голограмму на упаковке. Пожалуйста, остерегайтесь подделок. По номеру 8 800 777 2505 вы сможете приобрести оригинальный кордус. Доставка по России бесплатна.
10: Думаю, многих наших радиослушателей волнует вопрос, легко ли им пользоваться, ведь для человека с болью в спине лишнее движение превращается в пытку.
11: Нужно просто лечь на кордус всем телом на пару минут. Благодаря анатомической форме устройства ваш позвоночник примет нужное положение. Вам практически не нужно ничего делать. Кордус сам подстраивается под индивидуальный тонус мышц, что делает его использование максимально комфортным. Основное правило – просто лежи и лечись. Ничего сложного. Терапевтические вершины устройства под действием вашего собственного веса погружаются глубоко в спазмированные мышцы на рекордную глубину 25-28 миллиметров. Так глубоко не работает ни один мануальщик, массажист и остеопат. Их предел – это максимум 3-10 миллиметров. И часто этого бывает недостаточно для решения проблемы. Ни одна манипуляция мануального терапевта не позволяет давить на глубокие мышцы с постоянной, одинаковой силой на протяжении 3 минут. А именно это нужно для того, чтобы снять спазм, главную причину боли в спине и шее и в пояснице, чтобы, проснувшись утром, вы с удивлением обнаружили: все, больше не болит, нигде не стреляет, будто легли на оголенный провод. Вы можете поднять руку вверх, не перекосив лицо от неприятных ощущений, и спокойно переворачиваться ночью, не просыпаясь от боли, а наутро встать свежим, отдохнувшим человеком, который легкой походкой идет по своим делам.
10: Звучит очень просто, заманчиво, и какая экономия на мазях, массажах и прочем. Меня, например, мучают частые головные боли и ноющие боли в спине. Эта боль проходит при смене положения тела, но потом снова возвращается. При обращении к врачу был поставлен диагноз – позвоночная грыжа. Поможет ли мне кордус?
11: Кордус показан к применению при таких болезнях, как остеохондроз любой локализации, сколиоз первой, второй степени, кифосколиоз второй степени, болезнь Шейермана-Мау, нарушение осанки. Боли в шее при профессионально-мышечном перенапряжении, где работа связана с длительным пребыванием в одном положении, а также с подъемом тяжестей. Вегетативно-висцеральные нарушения, вызванные биомеханическими нарушениями в позвоночно-двигательных сегментах, кардиологический синдром, стенокардия, ишемическая болезнь сердца, вегетососудистые дистонии по гипотоническому и гипертоническому типу, функциональные нарушения зрения и слуха. Головные боли, различные этиологии, недостаточность мозгового кровообращения, связанная с патологией шейного отдела позвоночника, синдром позвоночной артерии, невралгия затылочных нервов, нарушение сна. Миофасциальные болевые синдромы, ограничение подвижности в области шейного, грудного, пояснично-крестцового отделов позвоночника, когда развивается функциональная рефлекторная блокада позвоночно-двигательных сегментов, спазм глубоких межпозвонковых мышц, дискалгия, люмбалгия, люмбоэшиалгия, таракалгия, цервикалгия. Болевой синдром вследствие протрузии, это выпячивание фиброзного кольца межпозвонков, диска, грыжи, туннельные синдромы, радикулярные синдромы верхних конечностей, онемение рук, плечелопаточный периартрит, эпикондилит плеча, хроническое мышечное перенапряжение при занятиях спортом, общее оздоровление организма, профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата у детей с 12 лет и взрослых.
10: Да, срочно надо заказать кордус. Думаю, за ним выстроится очередь. Повторю номер, по которому вы можете получить бесплатную консультацию. 8 800 777 2505. 8 800 777 2505. Номер бесплатный. И напоминаю, что оригинальное устройство Cordus имеет специальную защитную голограмму на упаковке. Необходимо быть внимательным при покупке. Оригинальный кордус доступен по номеру 8 800 777 2505. Доставка по России бесплатна. Я слышал, что боли в спине могут спровоцировать деменцию. Это правда?
11: Расскажу. Недавно ученые провели эксперимент. В нем участвовали 98 добровольцев, страдающих начальной стадией деменции. И большинство из них отмечало наличие хронических болей в пояснице. Магнитно-резонансная томография показала, что у подопытных с хронической и острой болью в спине заметно снижен объем предлежащего ядра головного мозга. Вы становитесь рассеянным, медлительным, быстро устаете. Знакомо? Поэтому начните лечить спину сегодня, и тогда завтра, возможно, не придется лечить деменцию, не начнутся проблемы с памятью.
10: Да, но наша программа подходит уже к концу, и самое время подвести итоги, взять карандаш и записать телефон.
11: Не отчаивайтесь, с болью в спине можно справиться. В этом вам поможет устройство Cordus. Он с каждым днем набирает все большую популярность среди простых людей. Не зря он экспортируется в 48 стран и применяется не только в домашних условиях, но и в 250 зарубежных клиниках. Не ждите чуда, само не пройдет. И если вы ждали шанс, чтобы бюджетно поправить здоровье, то вот он. Запишите номер телефона, позвоните, проконсультируйтесь и задайте все наболевшие вопросы. Консультация абсолютно бесплатна. Телефон 8 800 777 2505. Доставка по России бесплатна.
10: Наша программа подошла к концу. Теперь выбор только за вами. Доживать свой век с болями в спине, шее, голове, пояснице, смириться со старостью, что движения будут приносить страдания, а память подводить, или подарить себе шанс идти в ногу со временем и пользоваться новыми технологиями, которые придуманы специально для вас. Ответ вы наверняка уже знаете. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-00-36-55, юридический адрес, город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
2: На связи со студией.
3: Радио России. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские войска ведут тяжелые бои за Константиновку и Красный Лиман. Рособрнадзор определил порядок апелляции по нарушениям ЕГЭ. Мошенники объявили охоту на художников-фрилансеров. Подробности далее. Срочное сообщение по линии Минобороны поступило на ленты информагентств. Вооруженные силы России в ответ на теракты киевского режима нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам оборонно-промышленного комплекса в городах Киев, Харьков и Днепропетровск, а также военным аэродромам и территориальным центрам комплектования. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщает ведомство. Артиллеристы южной группировки войск тем временем уничтожили на окраине Константиновки в ДНР 4 пункта управления временной дислокацией с живой силой ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. Противника засекли в ходе воздушной разведки. Координаты целей были переданы артиллеристам, которые точными попаданиями уничтожили все выявленные цели. Тем временем в Красном Лимане войска западной группировки вышли на северо-западные окраины города и установили контроль над 3 городскими районами, где ведется зачистка от противника. Подробности рассказал начальник пресс-центра подразделения Иван Бигма.
2: Подразделение группировки «Юго-Запад» в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции нанесли поражение живой силе техники 3 механизированных штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Глущенково, Новый Мир, Харьковской области, Рудцы, Яцковка, Лозовое, Волчьяр и Карповка Донецкой Народной Республики. В населенном пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики российские войска вышли на северо-западные окраины города, установили контроль над северным, центральным, коммунальным и южным его районами. Штурмовые группы 25-й армии ведут активные наступательные действия в Заводском районе и на территории Садоводческого товарищества. В освобожденных кварталах города проводится поиск и уничтожение отдельных разрозненных групп противника и одиночных украинских боевиков. За сутки в населенном пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики освобождено 37 зданий. Расчетами ПВО группировки уничтожены 4 барражующих боеприпаса. Мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 56 летательных аппаратов самолетного типа и 91 тяжелый боевой гексокоптер противника.
1: Добавлю, войска группировки уничтожили более 200 военнослужащих ВСУ, 5 бронированных машин, 25 автомобилей, арт-орудия Д-30, 2 миномета. Также выведены из строя полсотни пунктов управления БПЛА и 17 наземных робототехнических комплексов. Война на Ближнем Востоке может закончиться дипломатической сделкой. США и Иран согласовали меморандум о взаимопонимании. Американский президент Дональд Трамп подтвердил договоренность о заключении меморандума о взаимопонимании и объявил об открытии Ормузского пролива. Он поблагодарил президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина за содействие урегулированию и раскритиковал израильского премьера Беньямина Нетаньяху за действия, которые едва не сорвали переговорный процесс. Заключение мирного соглашения между Вашингтоном и Тегераном подтвердил и премьер Пакистана Шахбаз Шариф. Стороны договорились о немедленном и бессрочном прекращении военных действий на всех направлениях, включая Ливан. Подписание меморандума запланировано на 19 июня в Швейцарии. После этого Вашингтон и Тегеран намерены начать 60-дневные переговоры. Стороны обсудят полную отмену санкций против Ирана, параметры ядерной программы и механизмы контроля за исполнением соглашения. Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что достигнутые договоренности способны изменить политический ландшафт Ближнего Востока на ближайшие полсотни лет. Лидеры Великобритании, Франции, Германии и Италии также поприветствовали сделку и заявили о готовности снять часть санкций с Ирана при уступках по его ядерной программе. Рособрнадзор определил порядок апелляции о несогласии с выставленными за ЕГЭ баллами. С соответствующим документом ознакомилась РИА Новости. Согласно нему, апелляция подается в течение 2 рабочих дней после официального дня объявления результатов экзамена. Подать заявление можно, например, в своей школе или в месте, где участник был зарегистрирован на сдачу ЕГЭ. Кроме того, предусмотрена возможность подачи апелляции с использованием информационно-коммуникационных технологий. Напомню, сегодня выпускникам предстоит сдать ЕГЭ на выбор по биологии, географии и письменную часть экзамена по иностранным языкам. Мошенники объявили охоту на художников-фрилансеров. Аферисты выдают себя за заказчиков, а затем выманивают деньги. Средний ущерб составляет 15 тысяч рублей. Об этом РИА Новости рассказали эксперты. Чаще всего мошенники просят нарисовать портрет родственника и обещают перевести деньги через платформу криптовалютного сервиса. Когда выясняются проблемы с переводом, художника просят подтвердить аккаунт, оплатить комиссию или же внести свои деньги, чтобы получить более крупную сумму. В Самаре до двух выросло число погибших при пожаре в жилом доме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет России. Как мы ранее сообщали, трагедия произошла в доме 20 по улице 22-го партсъезда. Пожар возник в квартире на первом этаже и затем перекинулся на другие этажи. В результате инцидента пострадали 12 человек, а состояние жильцов не сообщается. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв бытового газа. По факту нарушения требований пожарной безопасности возбуждено уголовное дело. На месте работают следователи-эксперты. Почему дует ветер и где самые сильные ураганы? На эти вопросы во Всемирный день ветра ответил в интервью агентству ТАСС профессор кафедры «Общая физика» Пермского национального исследовательского политехнического университета Виктор Криштоп. Оказывается, самые сильные ветра дуют над Гренландией. В пиковое значение скорость потока может достигать 400 км в час. Такие попутные потоки используют пилоты, чтобы экономить топливо. Кроме того, физик раскрыл природу ветра. Чем больше перепад воздушных температур, тем выше скорость воздуха. В общем, теперь многим мамам будет проще объяснить маленьким почемучкам, почему дует ветер. Но я напомню, что вся оперативная информация доступна также на сайте вести.ру. Далее эфир продолжится. События в мире спорта и сводка погоды.
0: Спорт.
3: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Российский теннисист Данил Медведев поднялся с 8 на 7 место в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Андрей Рублев остался 13-м, и Карен Хачанов опустился на 18-ю позицию. Первую строчку в рейтинге занимает итальянец Яник Синнер. Черногорский полузащитник Владан Бубанья перешел из Оренбурга в Бухарестский Рапид на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба российского клуба. Арендное соглашение 27-летнего футболиста рассчитано до конца предстоящего сезона и включает опцию выкупа. Сборная Нидерландов сыграла в ничью с командой Японии со счетом 2-2 в матче первого тура группового этапа футбольного чемпионата мира. В других поединках немцы были сильнее сборной Кюрасао 7-1. Команда Кот-д'Ивуара победила эквадорцев 1-0, а шведы взяли верх над сборной Туниса 5-1. Семикратный чемпион мира британский пилот Феррари Льюис Хэмилтон стал победителем гонки седьмого этапа Формулы-1 Гран-при Барселоны. Второе место занял британский гонщик Мерседеса Джордж Рассел. Третьим финишировал действующий чемпион мира британец Ландо Норрис из Макларена. Российский шахматист Ян Непомнящий белыми фигурами одержал победу над американцем Хансом Ниманом в предпоследнем туре соревнований в Ташкенте. Непомнящий набрал 4,5 очка в 8 турах и делит 3-4 места с азербайджанцем Шахрияром Амедьяровым. Турнир завершится в понедельник. Три хоккеиста из России стали победителями Кубка Стэнли. Нападающий Андрей Свечников, защитник Александр Никишин и вратарь Петр Кочетков стали победителями Национальной хоккейной лиги в шестом поединке финала. Их Каролина Харрикейнс была сильнее Вегас Голден Найтс со счетом 3-0 и победила в серии 4-2. Московская хоккейная «Динамо» договорилась со столичным «Спартаком» об обмене в стан красно-белых канадского форварда Максима Камтуа. Об этом заявил ТАСС-агент игрока Иван Ботев. С 2024 года Камтуа выступает за московское «Динамо». С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: В Южно-Сахалинске сегодня 17-19 градусов, облачно, временами пройдет дождь. В Екатеринбурге и Челябинске 20-22, кратковременные дожди с грозами. В Ханты-Мансийске, Сургуте и Омске 27-29, облачно, синоптики обещают кратковременные дожди с грозами. В Петрозаводске, Вологде и Великом Новгороде 19-21, кратковременные дожди. В Казани, Самаре и в Пензе сегодня облачно, синоптики обещают дожди с грозами. В Сочи, Севастополе, Симферополе и Ялте 22-24, временами дожди. В Санкт-Петербурге сегодня во второй половине дня пройдет дождь, температура воздуха составит 19-21. В Москве ожидаются ливни, воздух прогреется до 22 градусов. Сейчас в столице 21 градус, ветер южный, атмосферное давление пониженное.
4: Двадцатое июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет оперу «Тоска» Джакомо Пуччини. Солисты – звезды мировой сцены Елена Стихина, Алексей Марков, Сергей Скороходов. Совместно с Государственным академическим русским хором имени Свешникова и Московским государственным симфоническим оркестром под управлением Ивана Рудина. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+. 30 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт «Все лучшее» с Вадимом Эйленкригом. Известный трубач и телеведущий, заслуженный артист Республики Татарстан, выступит с артистами творческого объединения «Эйленкриг Крю». Музыканты представят как хорошо всем известные произведения, так и авторские композиции из нового альбома 5G. 6+. 24 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт одного из самых известных коллективов России – Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». В программе вечера знаменитая серенада для струнного оркестра Петра Ильича Чайковского и величественная рахманиана для струнного оркестра Антона Танонова. За дирижерским пультом лауреат международных конкурсов Арсентий Ткаченко. 6+.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтарганан».
6: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана. Пойлани, Сундалой, Хлыняли.
5: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.
7: Передаем сигналы точного времени.
8: 9:12, 17 секунд точное московское, сигналы точного времени в эфире. Валентина Веретенникова и Кирилл Гришин вместе с вами. Здравствуйте.
9: Здравствуйте. Напомним, наш номер 8-925-222-9992. Присоединяйтесь к обсуждению тем, задавайте вопросы экспертам или отвечайте на наши. Самое интересное стараемся успевать читать в прямом эфире. Сейчас перемещаемся на Байкал, но не для того, чтобы отдохнуть, а чтобы обсудить насущные проблемы. В целом, в последнее время много неприятных новостей. Они касаются в том числе и туристов. Понятное дело, что растет туристический поток на Байкале, и он на протяжении зимнего периода поднимал вопрос, как обеспечивается безопасность, законность отдыха в одном из самых популярных природных направлений нашей страны. Но сейчас новости уже касаются экологии. Вообще ситуация на самом деле тревожная, растет давление человека на экосистему, да, и, наверное, и туристы тут тоже не последнюю роль в этом играют. Надзорные органы фиксируют десятки нарушений от незаконной вырубки леса под гостиничную застройку до хаотичного освоения прибрежных территорий, где туризм развивается без должной инфраструктуры, контроля. На фоне этих проблем власти одновременно ужесточают надзор, запускают новые экологические проекты, пытаясь найти баланс между развитием и сохранением уникальной природной зоны.
8: Ну и если позволишь чуть подробнее, Генпрокуратура в конце прошлой недели отчитывалась на заседании Думского комитета по экологии. И вот, в частности, прокуроры дали в минувшем году правовую оценку более чем 200 объектам в водоохранной зоне крупнейшего пресноводного озера, из которых практически треть оказалась незаконно построенными. Любопытно, да? То есть мы строим, но не все законно. То есть каждая третья постройка незаконна. И всего выявлено 6 тысяч нарушений экологического законодательства. Есть и другие цифры. Но в целом депутаты Госдумы, мягко говоря, раскритиковали доклад и инициации уголовных дел в отношении, цитата, обычных мужиков, которые поймали 10 хвостов омуля, а это тоже проблема, незаконный вылов уникальной ценной рыбы. А там, где реально миллиарды воруют, немножко не всегда активны органы правопорядка, отметил один из депутатов. Вообще критики достаточно много звучит в адрес регуляторов, но и в то же время мы понимаем, что и продолжают строить комплексы по переработке отходов на Байкале. Сообщается, что в Эхерит-Булагитском районе будет построен соответствующий комплекс практически за 2 миллиарда рублей. Ну и мы знаем, что, мягко говоря, не все комплексы также энергично строятся, а при этом сметы бесконечно завышаются.
9: Обсудим эти проблемы с заместителем председателя комиссии по экологии, охране окружающей среды, Общественной палаты Иркутской области Андреем Анисовым. С нами на связи. Андрей Александрович, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
9: А знаете, какой вопрос сразу возникает? Вот такое большое количество нарушений фиксируется. А дальше что?
10: Ну, дальше у нас что? Иркутская область входит в несколько национальных проектов. Можно сказать, в три. Это чистый воздух, чистая страна и благоприятная среда. По этим проектам у нас на сегодняшний день реализуются такие федеральные программы, как реконструкция очистных сооружений была проведена непосредственно в городе Иркутске. Сейчас проектируется левобережная сторона по очистным сооружениям. Далее в Ангарске у нас запроектирован уже мусороперерабатывающий завод. Федеральный экологический оператор госкорпорации «Росатом» реализует два федеральных проекта по ФЦП «Экология». Это ликвидация экологического накопленного вреда в Усольском химпроме и на БЦБК строительство очистных сооружений. Это полигон Бабхинский и следующий этап – это Солдзинский. Все эти работы направлены именно не то что на оздоровление озера Байкал, а на сохранение тех эндемиков, той структуры и того статуса, который на сегодняшний день у Байкала есть. Это самое чистое озеро и самый большой запас пресной воды мировой. Вот этот статус мы должны сохранить и должны его сберечь. И я вам скажу, что за последние 5 лет вот Российская Федерация огромные средства вложила именно в оздоровление вот именно вот этой инфраструктурной части.
8: Без сомнения, средства огромные, но не все сооружения, мягко говоря, будут готовы в срок. Об этом говорили в Думе. Проверки. И вот смотрите, доклад, с которого мы начали, генпрокуратура выступала в Думе, ну, мягко говоря, неоднозначный, да? Не хочется жестко критиковать, да и нет на это никаких полномочий, честно говоря, но каждая третья постройка на Байкале построена в минувшем году, он незаконно. Кто несет ответственность, как вы думаете, Андрей Александрович?
10: Смотрите, вот то, что касается по законности, значит, строительства. С 2017 года, значит, на Байкале были проведены комплексные кадастровые работы. По поручению президента были поставлены на кадастровый учет все земельные участки, которые были спорными. Это было пересечение и с Прибайкальским национальным парком, были, значит, разграничения межведомственные и с лесхозом. И здесь ситуация такая. Вот на сегодняшний день, в 2018 году создана Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура, которая на сегодняшний день является хорошим регулятором именно и в рамках земельно-имущественных отношений, и в рамках строительства. На сегодняшний день, Российской Федерации принят порядок регистрации гостевых домов. Это уже утверждено депутатами Государственной Думы. И вот он как раз регламентирует земельно-имущественные отношения в рамках приведения в соответствии с действующим законодательством именно застройку, жилищную застройку и застройку коммерческую. Понимаете? И в этой части у нас на государственном уровне приняты очень много правовых норм. Да, не все так просто и не все так гладко, потому что критерии оценки хозяйствующей деятельности субъектов, они на Байкале довольно-таки жесткие. И прокуратура, как надзорный орган, она, конечно, выносит предупреждение, предостережение администрациям, чтобы они в рамках муниципального земельного контроля осуществляли надзор именно использования земель на Байкале.
9: Знаете, какой еще вопрос? Почему Байкал, несмотря на статус уникальной природной территории, до сих пор остается зоной системных нарушений от незаконных построек до вырубки леса? Это какие-то пробелы законодательства?
10: Вы понимаете, Байкал на сегодняшний день, он является точкой притяжения как туристической, рекреационной, так и экономической. На Байкале есть особые экономические зоны. Есть четыре режима землепользования. Это центральная экологическая зона, байкальская природная территория и особо охраняемая природная территория. Вот эти вот все категории, они наносят определенные ограничения на тот или иной вид деятельности. И здесь, в рамках именно правового поля, в Государственную Думу периодически поступают такие запросы на смягчение либо уменьшение каких-то норм. Но у нас 94-й закон федеральный, это как основа защиты охраны озера Байкал, в сегодняшний день он претерпел поправки. И вот эти вот поправки, они сейчас будут внедряться в рамках межведомственных соглашений, это Минприрода, лесной комплекс, чтобы изменить нормативку. Вот нормативная часть, она очень важна, потому что она является регулятором всех отношений. Это касается и лесного комплекса, это касается и рекреационной зоны туризма.
9: Спасибо большое за ответы на наши вопросы. Заместитель председателя комиссии по экологии, охране окружающей среды, Общественной палаты Иркутской области Андрей Анисов был с нами на связи. Задаюсь я вопросом, почему, да, так происходит, что бизнес успевает построить объект, вырубить лес, начать зарабатывать, прежде чем вмешиваются надзорные органы? Такой открытый вопрос.
8: Удивительный, конечно, вопрос, удивительный пассаж. Будут ли снесены, опять же, незаконные постройки на Байкале? А это же чьи-то интересы, это чьи-то бизнес, чьи-то вложенные средства, возможно, даже кредитные. Но это другая история. Вопрос принципиальности, да, действий надзорных ведомств. Но мы же об экологии. И в том числе поговорим с исполнительным директором Российского экологического движения Элмуродом Расул Мухамедовым. Он у нас в эфире. Элмурод, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
11: Добрый день.
8: Тут наткнулись на исследования ученые Лимнологического института Сибирского отделения Российской академии наук. Как бы это помягче сказать-то, я попробую. Они установили, какие же источники формируют фекальное загрязнение Байкала. И выяснилось, что в итоге следы жизнедеятельности людей и животных обнаружены. Переводя на простой разговорный русский, что туда? Слив канализации происходит? До сих пор, несмотря на все усилия правительства, нацпроект практически, природоохранная Байкальская прокуратура, да и мы тоже не оставляем эту тему. Что ж происходит-то?
11: Ну, дело в том, что у нас антропогенная нагрузка на Байкал сейчас достаточно большая. Вот, и фекальные основания могут быть как из плохих очистных, так и от нерадивых туристов, бизнесменов, которые неправильно все организовали и так далее. Мы понимаем, что там сейчас, если брать количество людей, включая туристов, очистные рассчитаны на гораздо меньшее количество людей. Вот, и поэтому эта проблема существует. Ну, животные, я надеюсь, что это все-таки естественные какие-то истории, потому что у нас животные ходят по рекам и так далее, и так далее. Соответственно, весенние разливы все сносят, приносят в Байкал следы жизнедеятельности на берегу. Вот. Поэтому скачками бывает у нас весной всегда повышается этот фон. Потом озеро чистится, справляется с этим по мере сил и опять налаживается ближе к концу лета. Но с точки зрения количества людей, с точки зрения организации там посещения и всего остального, нужен там единый правильный алгоритм. У нас сейчас бизнес не особо погружен в вопросы экологии. Он получает там какое-нибудь разрешение, любую бумажку от какого-то там сельсовета, начинает сразу все что-то делать. Вот, а потом приходят надзорные органы, и мы получаем, бизнес получает колоссальные там штрафы, нарушения и прочее. То есть у нас грамотность бизнесменов, особенно вот мелких, кто там гостинички небольшие строит и так далее, она у нас на очень низком уровне в этой части.
9: А почему
11: поэтому приходится часто бить кнутом? Ну, почему ничего не предпринято? Предпринято. Дело в том, что у нас раньше, ну, скажем так, у нас там законодательство природоохранное превалировало над всем остальным. Вот, и сейчас, после долгих мучений, мытарств, определенные зоны, где люди живут, вырезаны из охранного режима, и там сейчас что-то можно делать. Вот, потому что у нас в свое время разом навели на 50-километровую зону, навели правила. Вот, а это привело к тому, что там ни модернизация очистных сооружений, ничего нового нельзя было построить. Вот мы сейчас пожинаем плоды того решения. Вот это первое. Второе. Ну, есть какая-то логика развития. Вот. У нас мы не очень понимаем, зачем раздавать места на берегу, при этом имея огромные зоны, например, территорию бывшего БЦБК, которая не освоена, которую можно превратить в большой туристический кластер, вот, собрать туристов там. Это у нас земли промышленности, которые мы сейчас все равно там рекультивируем, реновируем и так далее, и так далее. Вот, и возить туристов потом по Кругобайкальской железной дороге, которую можно электрифицировать, восстановить. Сделать так, чтобы туристы не... Ну, то есть мы под каждого маленького бизнесмена не вырубали лес, а сделать единый кластер и там оттуда потом дальше развиваться.
8: Вот это звучит очень здраво.
11: Почему не принято это решение, нам никто объяснить не может. Мы предлагали это и иркутским властям, мы предлагали и в целом и в Госдуме пытались это предложить, этот подход, что давайте мы сначала освоим те территории, которые человек уже как бы высек из природы. Mm-hmm. Вот сначала их приведем в порядок, заселим, сделаем там конгресс-центры, гостиницы построим, наладим все. Потом, если не будет хватать площадей, будем думать о том, чтобы реликтовые леса вырубать.
8: И с экологической составляющей тоже, безусловно, все это дело оснастить. А я вот не очень понимаю, почему сейчас, учитывая сказанное вами, выдаются новые разрешения на строительство тех или иных объектов. И далеко не всегда они строятся то, как надо, то, как нужно, должно строить на Байкале. А может быть, ограничить, застройку новых, да, объектов, как вы уже отметили, и плюс ограничить приток туристов. Ну, правда, несколько ограничить. Мы все понимаем, что Байкал — уникальное озеро, но ведь это наше все.
9: Ну, а реально ли ограничить туристов?
11: Ну, вопрос в том, что ограничить, у нас все граждане конституционно имеют право перемещаться по стране, вот, и, соответственно, на основании чего, например, мне кто-то запретит приезд, потому что до меня приехал кто-то еще. Вот, поэтому здесь как бы есть еще конституция, которую нельзя нарушать. Надо справляться с потоком, потому что туристический поток – это в том числе экономика регионов, и это в том числе и культура поведения, в том числе и воспитание экологическое, потому что общение с Байкалом, оно заряжает на долгое время именно с точки зрения там, восприятия всей нашей природы российской как такого экологической кладези такой.
8: Ну, временно ограничить, вот, хорошо, я поправлюсь. Отношение. Временно ограничить.
11: Да. Не, надо создавать инфраструктуру, просто надо ее создавать не на берегах и в лесах, а сначала заселить бывшие промышленные объекты. У нас их там много. И объекты железных дорог есть вокруг Байкала расположены и так далее. Вот надо сначала там освоить, дать эти места застроить. Вот, понятно, дальше потом уже лезть в какие-то более сложные истории со всякими экологическими разрешениями. Первое. Второе. У нас туризм сейчас растет. Экологический туризм стал как отдельное направление государственной политики. Вот, и наша задача, мы же Байкал сохраняем не для кого-то, кто когда-то придет, он же нужен нашим сегодняшним людям. Соответственно, надо дать им возможность познакомиться с этим. Но в ответ мы можем просить людей, чтобы они вели себя дисциплинированно, были более осторожны, были более экономичны и так далее. То есть вопрос не в ограничении, вопрос не в ограничении потока, а вопрос в ограничении негативного воздействия.
9: И формировании культуры, в том числе отдыхающих. Исполнительный директор Российского экологического движения Ламурот Расул Мухамедов был с нами на связи. Еще один проект запускается на Байкале. В следующем году или через год комплекс по переработке отходов практически за 2 миллиарда рублей построят на Байкале. В планах, что он сможет обрабатывать до 24 тысяч тонн отходов в год, сократить объем мусора, направленного на захоронение. Может ли строительство новых объектов, включая перерабатывающие комплексы, реально изменить ситуацию, или это попытка догнать уже накопленный ущерб? Вопрос открыт, и обязательно будем к этой теме возвращаться в других наших эфирах.
4: 15 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет концерт к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Вадим Рипин и Московский государственный симфонический оркестр под управлением Ивана Рудина исполнят первый концерт для скрипки с оркестром. Во втором отделении прозвучит фантастическая симфония Гектора Берлиоза. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+.
12: Главная комедия страны.
13: Разводитесь? А как же мы?
14: Мы исправим папу и маму.
12: Исправительный лагерь для родителей.
15: Мы перевоспитываем мажоров.
16: Папа у нас точно мажор.
17: А мама?
16: А мама у нас форс-мажор.
12: Перевоспитание с погружением. Приключения all-inclusive.
18: Вас сейчас казнят. Опускай!
19: Мы не готовы!
12: «Холоп 3» уже в кино. Категория 16+.
7: Сигналы точного времени.
9: 9:31:10 показывают часы эфирной московской студии. Мы напоминаем, что сегодня понедельник, 15 июня. Кирилл Гришин, Валентина Веретенникова. Старт рабочей недели. Даем наш номер 8-925-222-9992. Лето в этом году, похоже, пришло не по календарю, а сразу с кнопкой «Ускорить». И пока одни пытаются переждать жару под кондиционером, другие срочно пересчитывают бытовую технику дома. И понимают, что теперь они не просто люди, а почти такое мини-кафе на кухне. В нашей стране резко вырос спрос на мороженницы, ледогенераторы, сифоны. И не на пару процентов, а местами в разы, об этом говорят нам эксперты. Настолько, что склады, кажется, сами не успели остыть от этой волны интереса. Эксперты говорят, виновата аномальная жара и экономика. А кафе дорожают, доставка тоже не радует, поэтому россияне массово решили: а давайте-ка сами себе бариста, кондитер, производитель льда. В итоге кухня превращается в универсальный летний курорт. Тут тебе и коктейли, и домашнее мороженое, и вечное ощущение, что ты немного обошел систему.
8: Действительно, сам себе бариста и сам себе составитель различных прохладительных напитков. Да? Сифоны для газирования воды. Продажи в мае выросли на 65%. Удивительно. Я тоже понимаю, что мы все хотим каких-то гаджетов дома, на кухне, которые помогают нам

0: и покупаем. Но это другой вопрос.
1: Очень аккуратными. Ведь если у человека...
2: Просто формальные ошибки. На это в частности...
3: Скажем, ну, если не брать там фотографии 3D, которые теперь делают и всякие 5D, да, и можно посмотреть в стереоскоп на них, это все равно нечто плоское. А скульптура – это всегда нечто объемное и представляющее собой в полной мере образ того или другого человека, скульптуру которого, памятник которому изготовляет скульптор. Вы согласны, что это все-таки особенно выделяет скульптуру среди всех других видов искусства?
4: Ну, безусловно. Конечно, кстати, здесь много общего с архитектурой, да, строение, архитектура, планировка городов, улиц. Угу. Я к чему сейчас говорю о пространстве? Скульптура – это не только предмет. Вот вы говорите, может быть, фигура, да, бронзовая, похожая и так далее. Она будет предметом в пространстве, но она не является еще скульптурой. Скульптурой является только тот предмет, который вокруг себя формирует пространство. Как бы это понятнее вот сказать. Если ты своей скульптурой влияешь на окружение, на пространство, окружающее твою скульптуру, тогда это скульптура. Если нет, это либо игрушка, либо кукла, либо предмет определенный, допустим, прикладной. Вот ваза красивая. Может быть произведением искусства? Может быть, должно быть. Но это не скульптура. Она замкнута в себе. А вот скульптура не имеет права погружаться в себя настолько, чтобы не взаимодействовать с пространством, чтобы его не развивать, не поворачивать. Скульптура на площади должна сформировать прежде всего площадь. А как она сделана, это неведомо тому, кто смотрит. Он будет ощущать вот эту площадь, она будет уютной, она будет его как бы успокаивать или вызывать чувство прекрасного красоты, желание кого-то обнять, где-то сесть. Вот это создание среды, это и есть задача и архитектуры, и скульптуры. Мало того, в каждой скульптуре внутри должна быть заложена архитектура. Это не просто вылепленные фигуры, это не просто портреты. Внутри есть целое сочетание неких законов тектонических, которые тоже нужно иметь в виду. Если вот все эти компоненты соединяются, тогда это превращается в произведение искусства скульптуры.
3: Скульптуру. Вот. Понятно, согласна с вами совершенно. И думаю, что слушатели наши тоже согласятся с этим. А вот по поводу того, как выглядит площадь. Ну, знаете, не хочется, ну, как бы сказать, никого этим обидеть. Но известно, что, например, площади городов советских, да, когда, значит, там формировалась среда. Вот, значит, площадь центральная – это обязательно какое-то административное здание. И, значит, перед административным зданием обязательно скульптура Владимира Ильича Ленина, как правило, значит, с вытянутой вперед рукой, верной дорогой идете, товарищи. И это какой-то такой, ну, не знаю, это просто вот куда ни приедешь, да, везде ты обязательно найдешь вот эту вот, вот этот пейзаж, вот эту архитектурно-скульптурную такую картинку. А вот как вам кажется, вот это вот даже в самом названии «монументальная пропаганда», это же когда? В 18-м году был принят, да, этот закон. И вот, понимаете, с тех пор вот это при слове «монументальная пропаганда» вот это именно и представляется. И до сих пор все так и во многих городах осталось. Пусть стоит или все-таки нужно придавать этому? Ладно, пусть стоит, но тогда вокруг что-то должно быть другое.
4: Ну, я думаю, здесь много ходовка такая. Знаете, во-первых, сейчас, если мы абстрагируемся от образа Владимира Ильича, то были достойные примеры.
3: Вот, например, безусловно,
4: перед Финляндским вокзалом, да, в Петербурге, прекрасный памятник Ленину.
3: Да, можно иронизировать как угодно, но памятник как таковой...
4: Конечно. Понимаете, все потом забудут, кто это стоит на броневике, да? А вот как пластический акцент, как среда определенная, да, это будет иметь значение. Тот же Петербург, если мы возьмем, какое количество памятников царям, которые не всех интересуют, кто это, ну, кроме Петра Первого там. Но они как пластические акценты, как составная часть архитектуры и пространства города существуют и живут. И если бы их все снесли, да, слава богу, у большевиков рука не поднялась.

0: развивалась тогда. Угу. Хотя убрали один из лучших мировых шедевров, Александра Третьего. Но не переплавили там. Ну, он уцелел, но его надо вернуть на место, потому что это делали гении. Делал Трубецкой и Щусев, понимаете? Его надо поставить на место, потому что там целая концепция. Я не буду сейчас все это объяснять, каким образом это все выстроено гениально было. Конечно, я против того, чтобы сносить памятники вообще. Но придать определенную окраску можно. Для этого тоже существует набор средств, которыми профессионально можно пользоваться. Сколько громили храмов, те же самые верующие, фанатично верующие, также фанатично все уничтожали, сжигали и по реке пускали. Поэтому уж как-то надо человеческий опыт все-таки сохранить, каким-то образом понять, что нельзя все рушить, чтобы построить новое, не все получается. Когда был план вот этот принят монументальной пропаганды, там были выбросы невероятно интересные предложения, потому что была волна созидания чего-то нового. Просто все эти материи, они не столь примитивны, их надо глубоко изучать. Я не вижу этого, вот понимаете, то, что касается скульптуры, к сожалению, очень все примитивизировано и упрощено до безобразия.
1: Вот смотрите, вы тот художник, который, ну, скажем так, не замечен в том, чтобы создавать вот такой, ну, знаете, я не знаю, годится это слово сюда или нет, вот того вождизма. Вы вот там вот не создавали таких вот, ну, скажем, государственных таких вот скульптур, а все-таки герои ваши – это Акуджава, Иосиф Бродский. Это замечательный памятник жертвам политических репрессий в Москве. Прекрасный просто, потому что это целый ансамбль, куда можно вообще просто прийти, там, подумать, вспомнить, если есть кого вспомнить. А таких очень много людей, которым есть кого вспомнить. Вот все-таки вам интересен больше вот такой человек, тоже творческий, такой же, как и вы.
0: Вы знаете, опять-таки, я вот попробую сейчас даже по поводу того, что вы сказали. Вот памятник жертвам репрессий, это политический памятник или нет? Можно и так посмотреть на это, а можно и иначе посмотреть. Это произведение искусства, которое посвящено трагедии. Это нечто больше, чем политика, это память человеческая, да? Uh-huh. Задача там была архисложная, потому что место... Ну, не самое удачное для монумента такого рода. И тем не менее пришлось из этого выкручиваться и создать площадь. Многогранная была задача, она вывернула меня наизнанку. Мне пришлось восстанавливаться после этого. Приведу еще один такой пример, который можно на него посмотреть, может быть, с точки зрения политической. Вот сделанный мной памятник на Смоленской площади, вы знаете, это памятник Примакову.
1: Примакову, да.
0: Вот кто-то на меня обрушился, что я рядом с такими людьми, как Бродский и так далее, вот взялся за увековечение
1: государственного деятеля, да.
0: Да. Для меня это было... Там несколько сложнейших задач было, кроме образа самого Примакова. Площадь сложнейшая, площадь большая, три мощных доминанты вертикальные, две гостиницы, здание МИДа. Угу. Все это надо было каким-то образом превратить в ансамбль, потому что его там не было. Это было непонятно брошенное такое треугольник.
1: Место, да.
0: Для того, чтобы там поставить памятник, надо либо ставить 10-метровую фигуру, либо поставленная маленькая фигурка, ее бы не было, он был там таракашкой. Значит, я придумал композицию архитектурную в центре площади, 4 колонны, террасированный подход, подняты они под разным углом, треугольные поставлены, они по-разному ловят свет. Они соответствуют по своей фактуре, по своему цвету зданию МИДа и нижним этажам этих высотных гостиниц. Пилоны там навешанные, пилястры, они из такого же точно цвета. Если вы посмотрите на это, получилась площадь, получился ансамбль, открылось пространство, все взаимодействует, вечером все это горит. Я создал пространство из того пространства, которое было неухоженным, вот если так можно сказать. Его надо было организовать. Задача памятника была это сделать, кроме образа. портретируемого человека. Вот это сверхзадача. И эту сверхзадачу можно только создать, когда ты понимаешь, что такое архитектура. Когда ты сам внутри понимаешь, что неразрывно скульптура с архитектурой. Материал, цвет, поворот, откуда солнце встает, откуда ты подсветил, как. Вот это все, это такая симфония, это симфонический оркестр.
1: Да,
0: знаете, это... как у Скрябина, когда не хватает 120, а надо посадить 280 музыкантов. Вот задача,
1: да,
0: такой площади. Есть менее значимые площади, но ответственность та же, понимаете? Ну, вот я бы очень хотел, чтобы это было понято, чтобы это не сводилось все вот как раз к каким-то политическим фиксациям чего-то. И вот слово «пропаганда» убрал бы я вообще. Хотя я понимаю, что обычно империи дают рассвет таким монументальным видом искусства.
1: Монументальным, конечно.
0: Ну,
1: да.
0: И тем не
1: большой
0: менее.
1: Стиль, таких, большой стиль, да.
0: Какие шедевры мы знаем в связи с этим, да?
1: Просто поэма. Просто поэма, Георгий Вартанович. Вот скажите еще такую мне вещь. Тоже довольно такое, ну, как бы обсуждаемые моменты жизни. И совершенно неожиданно вдруг общество начинает обсуждать, казалось бы, тут есть более насущные проблемы, да, это я не о сегодняшнем дне говорю, а вообще. И вдруг начинают обсуждать там появление того или другого скульптурного изображения в городе или на площади. Потом проходят годы, и люди привыкают к тем или иным объектам, что ли, скажем так, объектам, вот, которые их окружают. Это правильно, так должно быть. Я, например, могу сказать, что я привыкла к памятнику Петру. Я не считаю, что это великолепное, так сказать, произведение скульптуры, но... Я уже, глаза привыкли вот к памятнику Петру. Вот вы как считаете? Это нормально, да? Действительно, глаз человеческий привыкает и потом воспринимает это просто как некий знак времени, что ли?
0: Ну, есть такой момент привыкания, конечно. А есть еще, знаете, эффект невидения. Я,
1: да,
0: например,
1: есть...
0: стараюсь не видеть то, что мне не нравится. Это касается не памятников, вообще всего
1: вообще.
0: В жизни. Вот сохранить себя, сохранить свой вкус, свою высоту какого-то отношения к тому или другому. Это большой труд на самом деле. Но человек созидающий, если этого не несет в себе, то он и не создаст ничего. Вот понимаете, это очень сложно. Да, безусловно, есть какие-то приоритеты, есть вещи, которые любимые, есть вещи, которые вообще ласкают взор. И вы понимаете, что высокий стиль вот этого вкуса, который передавался из поколения в поколение в течение столетий, он никуда не ушел. Он даже в треснувших ботинках старика, сидящего на площади с палочкой, начищенных до блеска. Вот эту культуру разрушать нельзя. Чем больше мы будем поднимать культуру, тем выше будет оценка того, что происходит.
1: Это правильно. Есть такое, знаете, вот вы сказали, надо не замечать, не видеть. Есть такое модное словечко, оно не совсем, как бы сказать, согласуется с законами русского языка, но есть такое словечко «развидеть». Вот это надо развидеть. То есть вот попросту сказать...
0: Развидеть
1: не...
0: два видеть, три видеть, да?
1: Нет, развидеть, то есть не видеть, понимаете?
0: Один
1: так
0: раз увидел.
1: Больше не надо.
0: Знаете, Наталья, вот я немножко прорекламирую. Я снял фильм сам лично, это мой авторский. Называется «О скульптуре». Я 50 минут говорю об этом. Я долбаю простым языком, пытаюсь объяснить людям, что такое скульптура и как она связана с архитектурой. Это лекция, которой я пытаюсь людям дать возможность хотя бы в этом направлении начать думать. Но это немножко реклама, я прекращаю. Но это мое видение, это ответ тоже на ваш вопрос.
1: Да, это очень важно. Знаете почему? Потому что все равно скульптура и архитектура в чистом виде, архитектура как домосоздание, что ли, да, и создание среды. Это же то, что нас окружает. Если мы будем видеть, а не развидеть, если мы будем видеть прекрасное, то мы сами тоже, ну, станем, правда, лучше. Это очень такая, может быть, неоригинальная и даже, может быть, банальная мысль, но это правильная мысль. все, что нас окружает, нас воспитывает. Воспитывает наши глаза, нашу душу.

0: с нашей студией Наталья Бехтина, Радио России.
1: Настоящее историческое. Presence Historicum. Лучшее. Запись 2024 года.

0: Радио России. Главное радио страны. Россия. Обстоятельства времени.
1: Смутное время возводило на вершину и низвергало с исторической сцены по-настоящему уникальных людей. На краткое время во главе России встала, а затем ушла в небытие династия Годуновых. Преданный убит был сын царя Бориса, государь Федор Борисович. В Москве был торжественно принят, а год спустя растерзан Лжедмитрий I. Кратковременно престол вернулся к династии Рюриковичей, на этот раз к представителю ее суздальской ветви Василию Шуйскому. Однако и царь Василий продержался на престоле лишь несколько лет, закончив свои дни в плену в Польше. Буквально ниоткуда взялся и подчинил себе десятки городов Лжедмитрий II. Совет бояр в Москве, Семибоярщина, призвал на престол Владислава, сына польского короля Сигизмунда III. И также ниоткуда во главе движения за спасение Отечества встал простой купец Кузьма Минин, собравший второе ополчение и вместе с князем Дмитрием Пожарским, освободивший Москву осенью 1612 года. Земской собор избрал в 1613 году нового царя и новую династию, царя Михаила Федоровича, из боярского рода Романов. И на фоне всех этих перипетий, низвержений и возведений на престол царей, кровавых расправ, междоусобных войн, интриг, польско-литовской интервенции, освобождения Москвы, в самом сердце русской столицы, близ государева двора, жил греческий архиерей, не только записывавший все происходящее, но и принимавший непосредственное участие практически во всех указанных событиях. Этим человеком был святитель Арсений Илосонский. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Сергей Брюн, и сегодня мы продолжим говорить с вами об архиепископе Арсении Илосонском, одном из наиболее ярких греческих православных иерархов в истории России. В прошлой передаче мы оставили нашего героя, архиепископа Арсения, тогда, когда царь Федор Иоаннович дозволил ему остаться в России и поселиться в Кремле. Произошло это в 1589 году. Спустя 8 лет, в 1597, царь Федор даровал Арсению уникальный титул архиепископа Архангельского, имея в виду не северный город, но великокняжескую и царскую усыпальницу, Архангельский собор Московского Кремля. Так Арсений становится викарием патриарха Московского и хранителем царских гробниц. На кормление полюбившемуся царю Федору и царице Ирине Годуновой архиерею были даны села и поместья. В Кремле архиепископ Арсений стал играть центральную роль в отношениях между царским двором и православными Османской империи, то есть патриархиями и монастырями Востока. В этой роли он способствовал признанию новообразованного московского патриархата со стороны Александрийского патриаршего престола, завязав дружественные отношения и переписку со святителем Милетием Пигасом, патриархом Александрийским, посланником которого оказывал всяческое содействие в Москве. На получаемые от царских даров средства владыка Арсений, с одной стороны, строил церкви в Москве и в окрестностях столицы, из них наиболее значимым был недошедший до нас храм Чуда Архангела Михаила в Хонах в Спасо-Андрониковом монастыре, а параллельно направлял милостыню на восток, в Афонские монастыри, в Метеоры, в Палестинскую Лавру Святого Саввы Освященного, в монастырь Святой Екатерины на Синае и в храм Гроба Господнего в

0: Иерусалиме. Не забывал он и родную фессалийскую обитель Дусику, в которой подвязался в первые годы своего монашеского служения. Арсений проявлял таланты не только дипломата, но и автора, а также переписчика книг. К примеру, для храма Гроба Господнего Арсений переписал по-гречески Евангелие Апракос, которое в роскошном, исполненном кремлевскими мастерами окладе, было отправлено как дар царя Бориса Годунова в главный храм христианского мира. Несмотря на близость архиепископа Арсения к Годуновым и к царице Ирине, и к царю Борису, он не только стал молчаливым свидетелем свержения молодой династии и гибели государя Федора Борисовича, но и активным участником встречи и венчания на царство царя Дмитрия, то есть Лжедмитрия I. Во время церемонии венчания Лжедмитрия на царство архиепископ Арсений лично возложил на главу самозванца шапку Мономаха, причем возложил ее у отчего гроба, то есть у гробницы Ивана Грозного. Это был единственный прецедент подобного венчания в истории Архангельского собора и Кремля. В эти же месяцы Арсений Лосонский участвует в низложении первого московского патриарха, святителя Иова, которого некогда помог возвести на кафедру, и в избрании на его место кипрского грека, патриарха Игнатия. Архиепископ Арсений участвовал и в единственном в истории допетровской Москвы женском коронавании, устроенном для Марины Мнишек. Известно, что после свадьбы Лжедмитрия и Марины архиепископ Арсений лично явился к ним с особым поздравлением. Однако спустя несколько дней Лжедмитрий I был свергнут и растерзан, и архиепископ Арсений, бывший свидетелем надругательств над телом самозванца, принимает непосредственное участие в избрании и венчании на царство нового государя, последнего Рюриковича на российском престоле, Василия IV Шуйского. Вслед за этим Арсений вновь принимает участие в смене московских патриархов, в низложении своего собрата-грека, патриарха Игнатия, и в избрании на патриарший престол святителя и будущего мученика Гермогена, митрополита Казанского. В июле 1610 года был низложен царь Василий Шуйский, ставший пленником польского короля. Во главе правительства в Москве, боровшегося с войсками Лжедмитрия II, стал совет бояр, семибоярщин, призвавшие на престол сына польского короля Сигизмунда, королевича Владислава. Вместе с князем Федором Мстиславским Арсений Лосонский играл одну из ведущих ролей в семибоярщине и в призвании на царство королевича Владислава. Единственным условием пребывания польского королевича на российском престоле был его переход из католичества в православие. В те месяцы, когда плененный в чудовом монастыре патриарх Ермоген отдавал жизнь за совесть, за родную землю, отказываясь признать польского претендента на престол и призывая русских людей сопротивляться, архиепископ Арсений активно призывал Владислава прийти в Москву для венчания на царство. Нельзя сказать, чтобы смутное время совсем не затронуло архиепископа Арсения. Его кремлевская резиденция пострадала во время кремлевского пожара 1611 года, а его подмосковные владения и имущество погибли в 1612 году, когда шли бои между польско-литовскими войсками и силами второго ополчения. По свидетельству самого Арсения, в эти дни ему явился преподобный Сергий Радонежский, обещавший избавление от бед. Действительно, при всех бедствиях Арсений оказался поистине непотопляемым политиком. С освобождением Москвы войсками второго ополчения и с избранием на царство Михаила Федоровича Арсений сохраняет свое положение и принимает непосредственное участие в венчании на царство юного государя. В том же 1613 году Арсений становится архиепископом Тверским, стяжав о себе добрую память как архиерей, восстановивший Спасо-Преображенский собор, где четверть века не совершалось богослужение. В 1615-16 годах его переводят на Суздальскую кафедру, на которой он и останется вплоть до своего преставления. При этом в последние годы своей жизни архиепископ Арсений кочует меж Суздалем и Москвой, где в Кремлевском Богоявленском монастыре он восстановил свою резиденцию. В 1619 году совместно с патриархом Феофаном Иерусалимским святитель Арсений принимает непосредственное участие в возведении на московский патриарший престол Филарета Никитича, отца царя Михаила. Таким образом, с момента своего прибытия в Москву в далеком 1589 году владыка Арсений принял участие в венчании на царство четырех государей Бориса Годунова, Лжедмитрия I, Василия Шуйского и Михаила Федоровича. в уникальном венчании на царство государынь Марины Мнишек, а также в поставлении первых четырех московских патриархов Иова, Игнатия, Гермогена и Филарета. Представился святитель Арсений в Суздале 29 апреля 1625 года. В 1668 году были обретены его нетленные мощи, а в 1982 святитель Арсений, поколениями почитаемый как местночтимый святой, был официально причислен к лику святых.
1: Россия. Обстоятельства времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
1: Радио России. Главное радио страны. Наша трибуна. Шоу о спорте в новой реальности. Ведущие Дмитрий Сухинин и Юрий Геворкян разбирают не только голы, очки и секунды, но и рассуждают о том, как современные события переписывают правила игры. Наша трибуна. Слушайте по вторникам и пятницам в 10.10 в Москве на частоте 101.5 FM.
3: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года.
4: На правах рекламы.
5: ООО «Здраволайф», 127-018, город Москва, улица Сущевский вал, дом 5, строение 3, этаж 3, кабинет 5. ОГРН 119-774-616-68-48.
6: Здравствуйте, дорогие друзья! Рад, что вы с нами, и обещаю массу хороших новостей. А самая главная новость такова. Масло удивительной Таволги триумфально возвращается в наш обиход. На самом деле, новостью в строгом смысле слова это назвать нельзя. Все-таки Таволга известна людям более 400 лет. Точнее будет сказать, что масло Таволги – это новое, которое на деле является хорошо забытым старым. Прежде Таволгу называли средством от 40 недугов и травой жизни. Сейчас мы чаще обращаемся к синтетическим средствам, а природа тихо отошла в сторонку. Не пора ли вновь позвать ее в наши дома и сердца на помощь себе и близким? Моя гостья согласно кивает. Алла Михайловна точно знает, что пора.
7: День добрый, уважаемые радиослушатели. Желаю всем добра и хорошего самочувствия. Природа создала невероятное растение – таволга, иначе ее называют лобазник. Давайте начнем с нее. Вспомним, как ее прежде применяли и почему так чтили. Друзья, таволга способна принести благо буквально каждой клеточке организма. Таким не разбрасываются.
5: Я согласен, тем более, что люди интересуются ею.
7: Хочу зачитать отрывок из одного письма. Вот послушайте, пожалуйста, что пишет Марина из города Сарова Нижегородской области. Помню, у бабушки была присказка «Таволга-лобазник для души и тела праздник». Мне кажется, она от всего ею спасалась, да еще и как обыкновенный чай заваривала для профилактики. Я подсмеивалась, спрашивала, «Для профилактики чего, бабуль?» А она серьезно так отвечала, «Да всего, милая, всего». Тогда для меня это звучало забавно, но чем старше я становлюсь, тем чаще вспоминаю бабулины слова. Она у меня почти до 97 лет дожила, и до последнего дня пол сама мыла, никому другому не позволяла. Да без швабры, согнувшись пополам, и в лес по грибы летом уходила на полдня. А мне, например, всего 62, а до бабушкиного самочувствия, как до луны. В чем бабушкин секрет? Неужели таволга ее держала, так сказать, стержнем была?
5: Интригующее письмо. А как бы вы его прокомментировали, Алла Михайловна?
7: Вы знаете, а очень просто. Сплошь и рядом люди преклонного возраста жалуются на давление, густую кровь. И львиная доля неурядиц с сердцем и сосудами связана как раз с этим. Сердцу бывает тяжело качать густую кровь. Она медленно бегает по организму и может слипаться в тромбы. А теперь внимание. Таволга содержит гликозид галтерин. Вот он помогает разжижать кровь и корректировать давление. Это первое. А второе. Таволга может похвастаться на редкость сбалансированной подборкой витаминов и микроэлементов с общеукрепляющими антиоксидантными действиями. Недаром его именовали «травой жизни», как уже было сказано. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. 8 800 301 12 12. И еще одна важная информация. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и 6 мы вам дарим. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
6: Вот и возможная разгадка секрета бабушки из Сарова.
7: Антиоксиданты тормозили процессы старения. Это лишь малая часть тех благ, которыми нас могут одарить компоненты масла таволги.
6: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. А я бы хотел вернуться к истории бабушки нашей слушательницы из Сарова. Насколько я знаю, таволга содержит в числе прочих успокаивающие компоненты, правильно?
7: Да, нервотрепка и лишнее напряжение едва ли способны продлить кому-то жизнь, а вот укоротить... запросто. Поэтому всем, кто чувствует себя беспокойно, тревожится по всякому поводу, компоненты таволги, конечно, могут быть очень кстати. Просто включите в рацион замечательное масло таволги и, как говорится, почувствуйте разницу. Именно масло. Масло таволги, поскольку в масляной субстанции полезные вещества сохраняются в первозданной активной форме. Это замечательный природный консервант.
6: А за что сегодня ценится масло таволги? Мы упомянули о тех его компонентах, которые готовы порадовать сердце, сосуды и нервную систему, но ведь это далеко не все дары таволги.
7: Вот в письме, которое я недавно зачитала, говорилось, что таволга-лобазник для души и тела праздник. А я бы добавила и для желудка праздник. Во-первых, потому что богато дубильными веществами, которые хорошо влияют на желудочно-кишечный тракт и печень. Друзья, вся польза этого дивного дара природы – таволги. Травы жизни, средства от 40 недугов, как говорили в старину, сосредоточено в живом масле. Его стоит попробовать хотя бы потому, что компоненты таволги ответственно работают с давлением и тромбами, снижают густоту крови и разгружают сердце. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. И помните, все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. 6 покупают. Покупайте, и еще 6 мы вам дарим. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
6: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
7: Вообще, я бы сказала, что для людей старше 50, вот лучше масло таволги, пожалуй, и не придумаешь. Потому что кроме сердечно-сосудистых компонентов, тут есть вещества для коррекции сахара крови, есть успокаивающие и есть противовоспалительные. Они работают в связке с болеутоляющими. Это важно при неурядицах с суставами и спиной. Друзья, верьте природе и природным средствам. Включайте в рацион удивительное масло таволги. Будет не только полезно, но и невероятно вкусно.
6: Алла Михайловна, а могут ли масло таволги использовать те наши слушатели, кому особое внимание приходится уделять здоровью и состоянию суставов, позвоночника, опорно-двигательного аппарата?
7: Конечно. В масле таволги содержится огромное количество компонентов, действующих в самых разных направлениях. Поэтому тем, кто хочет позаботиться о здоровье спины, суставов, переоценить пользу масла, таволги невозможно. Ну и, наконец, в масле таволги имеется внушительная подборка витаминов и микроэлементов, как я уже говорила, общеукрепляющего профиля. Сил мало, пей масло. Так написала нам в письме одна наша давняя поклонница масла таволги из крошечного сибирского городка. Вот там все в семье пили и пьют масло таволги и живут себе. А мы все жалуемся на то, на сё. Друзья, просто доверьтесь маслу таволги. Считайте, что ваш пароль к новой жизни – масло таволги. Включайте его в рацион и открывайте новую счастливую страничку судьбы.
5: Отличный жизненный девиз, кстати. Сил мало, пей масло.
7: Да, да, но не абы какое масло, а потрясающее масло таволги. Кладезь пользы для сердца, сосудов, органов пищеварения, печени и нервной системы. И верный помощник для суставов.
5: Все это масло таволги.
7: Да, это масло таволги, о котором я бы хотела сказать вот еще какую немаловажную вещь. Это растительное сырье, которым лечились деды и прадеды, которое давно стало своим кровным. Оно и есть то, что принято именовать мать природа. Это забота, понятная организму на генном уровне. Так вот, таволга как раз из тех целебных растений, которые можно назвать добрыми соседями и заботливыми друзьями. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонится в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 в подарок. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Каждый из нас способен найти среди компонентов таволги свой. Я уже говорила, в каких случаях компоненты таволги могут оказаться очень и очень полезны.
5: Да, мы помним, они способны поддержать сосуды, сердце, органы пищеварения, печень, суставы, поработать с давлением и уровнем сахара в крови.
7: Именно так. В природе мало однозначных вещей, только для того-то или того-то. Природа, вы знаете, щедра и многопланова. И среди лучших ее творений есть восхитительный масляный экстракт таволги, чьи компоненты способны оказать комплексную помощь организму. Ну, на эту тему можно говорить бесконечно, а времени, как я понимаю, у нас уже, к сожалению, не так много. Я еще раз хочу повторить номер телефона 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, такой комплект, и 6 вы получаете в подарок. 8 800 301 12 12. Количество комплектов ограничено.
5: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Ну что ж, а мы тем временем подошли к финишной черте. Как ни жаль, передача заканчивается. Хочу пожелать всем новых чудесных открытий.
7: А я хочу добавить, что таким открытием готово стать благословенное масло таволги. Друзья, не стесняйтесь, звоните на бесплатную горячую линию. Специалисты расскажут вам о нем много такого, от чего крылья вырастают даже у тех, кто давно потерял надежду. Уверена, у вас отпадут всякие сомнения на тему, брать или не брать масло таволги. Конечно, надо брать его на вооружение, потому что жизнь одна, и если можно сделать ее лучше, грех не воспользоваться таким шансом. 8 800 301 12 12.
5: Всего доброго, здоровья, сил и долголетия всем нам. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
1: Радио России.
8: Тайная служба против капризов и вседозволенности. Мы перевоспитываем мажоров по всему миру.
9: Нас не надо перевоспитывать. Наших родителей надо.
1: Приключения All Inclusive.
10: Давайте переместим их в эпоху Петра Первого.
11: Мы не готовы!
9: А это не считается издевательством над родителями?
1: Главная комедия страны. «Холоп 3».
10: Что за цирк-то?
1: Уже в кино. Категория 16+.
11: 30 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт «Все лучшее» с Вадимом Эйленкригом. Известный трубач и телеведущий, заслуженный артист Республики Татарстан, выступит с артистами творческого объединения «Эйленкриг Крю». Музыканты представят как хорошо всем известные произведения, так и авторские композиции из нового альбома 5G. 6+.
1: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
12: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
13: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
1: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. В Константиновке ДНР идет зачистка кварталов от боевиков. В МВД предупредили о появлении клона сайта Роскомнадзора. И главный кардиолог страны Лео Бакерия выразил обеспокоенность по поводу здоровья подрастающего поколения. Подробности далее. В Константиновке ДНР штурмовики южной группировки уничтожают блокированные формирования ВСУ в юго-западной части города. За сутки российские военные заняли 117 зданий. Противник потерял не менее 90 военнослужащих. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. Минобороны подчеркнули, что Киеву пришлось начать эвакуацию основных предприятий и их персонала из Краматорска и Дружковки на Западную Украину. О том, как она проходит и для чего начата, в эфире «Вести» сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
2: Касаемо Краматорска и вывоза людей и предприятий, ну, вы знаете, это характерная особенность, которую киевский режим демонстрирует перед тем, как уже назревает потеря того или иного населенного пункта. Так это было и в предыдущие, наверное, этапы. И здесь сейчас мы видим абсолютно точно, что применяются активные, наверное, попытки вывести часть населения, часть сотрудников предприятия. Оказывает давление преимущественно на семьи с детьми, детей стараются вывозить, якобы создавая им безопасность и лучшие условия. Касаемо предприятий, те предприятия, как раз которые остались, там производственные мощности, несмотря на то, что часть оборудования вывезена была еще и на предыдущих этапах, но тем не менее противник там проводил и ремонтные работы, производил отдельные, наверное, части вооружения. Ну вот сейчас, наверное, тот этап, где вот фиксируется, согласно заявлению Министерства обороны, такая информация поступает, то есть вывоз идет на территорию Западной Украины.
1: Добавлю, в Минобороны уверены, что, несмотря на бравурные заявления о скором переломе на поле боя, рассчитанные на западную аудиторию, Киев готовится в ближайшее время к потере Константиновки, Дружковки и Краматорска, за которыми последует утрата и всей славянско-краматорской агломерации. В МВД предупредили о появлении клона сайта Роскомнадзора. На информационном ресурсе размещены справочные материалы, форма обратной связи и даже каталог якобы сотрудников ведомства, сообщили агентству ТАСС в министерстве. Домен носит имя rkn24.ru. В ведомстве призывают пользователей быть внимательными при переходе на ресурсы и анализировать статистику доменов. ФСБ России пресекла деятельность руководителей кипрской брокерской компании Money Limited и их сообщников. Как сообщили в Центре общественных связей ведомства, заключены под стражу 3 человека, еще двое под домашним арестом. Их подозревают в мошенничестве с акциями российских энергетических компаний. Общая сумма ущерба превысила 7 миллиардов рублей. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. По месту проживания и в офисах фигурантов в Москве и Петербурге прошли обыски. Изъяты средства связи, документы, печати российских и иностранных юрлиц, цифровые носители с криптокошельками и более 100 миллионов рублей. В Самаре до 2 выросло число погибших при пожаре в жилом доме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет России. Как мы ранее сообщали, трагедия произошла в доме 20 по улице 22-го партсъезда. Пожар возник в квартире на первом этаже. В результате инцидента пострадали 12 человек, о состоянии жильцов не сообщается. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв бытового газа. По факту нарушения требований пожарной безопасности возбуждено уголовное дело. На месте работают следователи-эксперты. Иран держит палец на спусковом крючке. Так охарактеризовал достигнутое перемирие с США замглавы МИДа Казем Гарип Абади. По его словам, меморандум как раз и составлялся от недоверия к врагу. Тегеран будет следить за исполнением обязательств со стороны США, уточнил Гарип Абади в прямом эфире гостелевидения Ирана. Политик подтвердил завершение работы над документом о взаимопонимании, который планируется подписать в Швейцарии в предстоящую пятницу, 19 июня. Что касается обязательств, то американский президент Дональд Трамп распорядился в ближайшее время снять морскую блокаду с Ирана и возобновить судоходство в Ормузском проливе. Отдельно Трамп поблагодарил за помощь в урегулировании конфликта президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина. А Владимир Путин накануне поздравил своего китайского коллегу с днем рождения. Си Цзиньпину сегодня исполнилось 73 года. В поздравительной телеграмме глава России упомянул недавнюю встречу в Пекине, которая в полной мере подтвердила позитивную динамику связи России и КНР на всех направлениях. Путин пожелал председателю КНР здоровья и успехов в государственной деятельности. Главный кардиохирург страны Лео Бакерия выразил обеспокоенность по поводу здоровья подрастающего поколения. Тревогу у сердечно-сосудистого хирурга Минздрава вызывает рост статистики ожирения среди детей. Виной всему, по убеждению академика, неправильный образ жизни современных детей и молодежи. В интервью РИА Новости Бакерия заявил, что ужасает факт, как много времени молодые люди проводят в гаджетах. По убеждению кардиохирурга, именно гиподинамия, то есть сидячий образ жизни, а также фастфуд являются основными причинами детского ожирения. По-майски прохладная и дождливая погода ожидается в Москве на этой неделе. О том, когда в регион вернется лето, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
3: Регион окажется в тыловой части североатлантического циклона, включительно до субботы, поэтому по ночам столбики минимальных термометров будут колебаться от плюс 8 до плюс 13, а в дневные часы всего плюс 15, плюс 20, это на 3-5 градусов ниже положенной климатической нормы в начале лета. И лишь в пятницу и субботу максимальная температура составит плюс 18, плюс 23 градуса. Ну и лето вернется к нам в воскресенье, когда инициативу на синоптической карте перехватит антициклон, и поэтому будет станет ясно, солнечно, никаких осадков, и ночная температура повысится до плюс 11-16, и днем столбики термометров поднимутся до плюс 22-27 градусов.
1: Я добавлю, сегодня жителям столицы понадобятся зонты. Синоптики обещают кратковременные дожди с переходом в ливни. В департаменте транспорта Москвы жителям и гостям столицы рекомендовали пользоваться во время непогоды городским транспортом, заранее планировать маршруты и не забывать взять зонт, как говорится. Вечером ожидаются локальные затруднения в центре, на Садовом и Третьем транспортном кольцах, а также на МКАД. К погоде мы еще вернемся. Далее эфир продолжит информация в мире спорта.
4: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Российский теннисист Данил Медведев поднялся на 7-е место в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Андрей Рублев остался 13-м, а Карен Хачанов 18-й. У женщин первой ракетки России остается Мира Андреева. Она занимает 5-ю строчку. Диана Шнайдер 16-я, Екатерина Александрова 19-я, Анна Калинская 20-я. Лидируют в рейтингах итальянец Яник Синнер и Арина Соболенко из Белоруссии. Канадский нападающий Нейтан Тот подписал 2-летний контракт с магнитогорским хоккейным клубом «Металлург». Об этом сообщает пресс-служба команды. Ранее об уходе Тода объявил казанский «Акбарс». Он покинул клуб в связи с истечением срока контракта. Тем временем три хоккеиста из России стали победителями Кубка Стэнли. Нападающий Андрей Свечников, защитник Александр Никишин и вратарь Петр Кочетков стали победителями Национальной хоккейной лиги. В 6-м поединке финала их Каролина Харрикейнс была сильнее Вегас Голден Найтс со счетом 3-0 и победила в серии 4-2. Российский боец Александр Волков запросил бой против временного чемпиона абсолютного бойцовского чемпионата француза Сирила Гана. Об этом ТАСС сообщил менеджер россиянина Иван Банников. В ночь на понедельник Ган на турнире UFC в Белом доме победил бразильца Алекса Перейру техническим нокаутом во втором раунде. Сборная Нидерландов сыграла в ничью с командой Японии со счетом 2-2 в матч первого тура группового этапа футбольного чемпионата мира. В других поединках немцы были сильнее сборной Кюрасао 7-1, команда Кот-д'Ивуара победила эквадорцев 1-0, а шведы взяли верх над сборной Туниса 5-1. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
5: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: В Петропавловске-Камчатском сегодня 7-9 градусов, облачно, ожидаются кратковременные дожди. В Екатеринбурге и Челябинске 20-22 градуса, дожди и грозы. В Ханты-Мансийске, Сургуте и Омске 27-29 градусов, синоптики обещают дожди и грозы. В Петрозаводске, Вологде и Великом Новгороде 20-22 градуса, облачно, временами пройдут дожди. В Казани, Самаре и Пензе 25-27 также ожидаются дожди. В Санкт-Петербурге сегодня во второй половине дня пройдет дождь. Температура воздуха составит 19-21 градус. В Москве во второй половине дня ожидается ливень. Воздух прогреется до 23. Сейчас в столице 23 градуса, ветер южный, атмосферное давление пониженное.

0: 15 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет концерт к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Вадим Рипин и Московский государственный симфонический оркестр под управлением Ивана Рудина исполнят первый концерт для скрипки с оркестром. Во втором отделении прозвучит фантастическая симфония Гектора Берлиоза. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+. 24 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт одного из самых известных коллективов России – Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». В программе вечера знаменитая серенада для струнного оркестра Петра Ильича Чайковского и величественная рахманиана для струнного оркестра Антона Тононова. За дирижерским пультом лауреат международных конкурсов Арсентий Ткаченко. 6+.
1: Мы перевоспитываем мажоров по всему миру.
2: Иван Охлобыстин, Павел Прилучный.
3: Товарищ Федор, ты помилуйте, глава Раски, а?
2: Кристина Асмус.
4: Какой век на дворе?
5: 17-й от Рождества Христова.
2: Александр Самойленко.
6: Ты будешь первой русской жена у моего сына.
2: Мария Миронова.
7: 3, 2, 1.
2: И Милош Бикович.
8: Мы отправляемся в поход.
2: В главной комедии страны «Холоп 3» уже в кино. Категория 16+.
9: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
11: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
12: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
9: Радио России. Главное радио страны. Слушаем.
13: Канал «Слушаем» в прямом эфире Радио России. Меня зовут Дмитрий Чернов. Здравствуйте, друзья. Что традиционно в понедельник хочется сказать, с чего начать? Ну, во-первых, я хочу всех поприветствовать и сообщить, что сегодня у нас традиционная перекличка со страной. Где нас слышно, напишите, какая у вас погода, как проводили выходные, вообще как настроение. Важно подчеркнуть, что нужно указать населенный пункт, потому что мы таким образом будем понимать, где нас слышно и насколько хорошо. Номер для этого 8-925-222-99-92. Принимаю ваше сообщение в ближайшие 2 часа, естественно, зачитываю и отвечаю на вопросы. О чем будем говорить? В следующем часе речь у нас пойдет о том, что родители стали деньгами чаще поощрять детей за отказ от социальных сетей и видеоигр. У нас будет в следующем часе небольшой такой журнал чемпионата мира по футболу. Ну, наверняка многие смотрят, хотя, к моему удивлению, в этот раз как-то чемпионат мира все меньше сложилось. Мне такое впечатление интересует наших зрителей и поклонников этого замечательного вида спорта. Вот об этом, кстати, поговорим. Как поговорим об экономических событиях на этой неделе. Напомню, состоится в пятницу заседание Центробанка по ключевой ставке. Вот прогнозы будем строить. Будем выяснять, что там Центробанк намерен сделать со ставкой. Будет ли он ее повышать, будет ли он ее понижать или оставит ее на прежнем уровне. Ну и в частности обсудим также цены на нефть, поговорим о курсе валют. Все традиционно обсудим все, что касается экономических новостей. Московский блок в следующем часе в конце, разумеется, и в этом часе тоже прозвучит. Ну, а в этом часе тема у нас замечательная. Сегодня и завтра, я надеюсь, мы ее продолжим. Это такая реформа пенсионной системы. Ну, в частности, готовится новая пенсионная программа с участием государства. Вот об этом мы немножко тоже побеседуем. Поговорим про штрафы для перекупщиков билетов на поезда. Слушайте, я вообще думал, что перекупщики – это такие люди, которые стоят у Большого театра теперь и продают билеты на Щелкунчика. Оказывается, нет, еще и все-таки продают они, перекупают билеты на популярные направления, на море. Кстати, что касается моря. На Дальнем Востоке началось нашествие акул, а на дне Индийского океана обнаружено крупнейшее в мире кладбище китов. Об этом у нас тоже будет интересная беседа с нашим удивительным экспертом, но чуть позже подробности. Поговорим мы о продаже бензина в Москве, поговорим про 50-летие легендарной рок-оперы «Звезда и смерть» Хоакина Мурьеты. В конце часа обо всем по порядку, друзья. Еще раз напоминаю, 8-925-222-99-92. Где нас слышно, прием-прием. Сообщайте, рассказывайте. Ну, а мы начнем вот с какой темы. В интересах Вашингтона. В интересах Вашингтона. Сегодня международка. Давайте с нее начнем. Завершить конфликт на Украине как можно скорее, написал об этом эксперт по международной безопасности Марк Эпикоспос. Так он отреагировал на разговор главы Белого дома Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, которые состоялись накануне. В интересах США сделать так, чтобы эта война завершилась урегулированием, способствующим реализации стратегических интересов штатов, а не допустить, чтобы через год она зашла в тупик и превратилась в замороженное перемирие по корейскому образцу, говорится в этой самой публикации. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, Трамп во время беседы с Путиным выразил готовность воздействовать на европейских партнеров и Киев в вопросе разрешения конфликта. Ну, в общем, здесь все традиционно, да, мало чего нового. А еще одна новость, которую тоже мы хотим обсудить с нашим экспертом, перехват Великобритании танкера в Ла-Манше. Перехватили по прямому распоряжению, причем Кира Стармера, премьер-министра Британии, ранним утром 14 июня вооруженные силы Британии перехватили нефтяной танкер «Смиртес», который, по словам Стармера, принадлежит теневому флоту России. Что это за такое явление, почему, о чем говорит и что будет дальше происходить, вот об этом немножко побеседуем мы тоже с Александром Михайловым, руководителем Бюро военно-политического анализа. Александр Евгеньевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Дмитрий. Добрый день, коллеги.
13: Давайте с переговоров начнем. Внезапно, да, никто не ожидал, вдруг созвонились президенты и что-то обсуждали. Вот известно ли вам, что конкретно, что вот это за слова, которые прозвучали от эксперта по международной безопасности американского, да, и как прокомментируете вот выступление Трампа в беседе с Владимиром Путиным?
4: Ну, вообще, в целом, вот правильно прозвучало ваше тезис о такой, о традиционной уже форме заявлений, потому что если мы посмотрим новости прошлогоднего характера после встречи в Анкоридже, в том числе Трамп обещал то же самое, влиять на европейских партнеров и давить на киевский режим, проводить новые выборы президента Украины и в целом содействовать миру на востоке Украины. Ну а что в итоге мы видим? За практически целый год не произошло никаких реальных действий в геополитическом пространстве. Ни на кого Трамп так и не надавил. Мало того, Трамп продолжает поставлять вооружение по программе «Пурл», оплачиваемой европейскими государствами до 15 миллиардов долларов. Продолжает проводить производители БПЛА, локальные программы прямых поставок дронов на Украину американского производства. И, как бы, знаете, с одной стороны протекает такой вот умиротворяющий политический диалог, а с другой стороны идут вполне конкретные меры по эскалации напряженности. Поэтому у Трампа сейчас есть свои информационные поводы, чтобы выглядеть миротворцем. Ему вчера исполнилось 80 лет, у нас юбилей, его весь мир поздравляет, шлет приглашение, поздравления, открытки, телеграммы, забрасывают просто его, сказать, такими словами, да, которые поднимают ему, как всегда, настроение. Он еще любит и лезть, и положительные отзывы в свой адрес. Ну и опять же, был ожидаемый вполне созвон между нашими главами государств, потому что, ну, ядерные державы, их лидеры не могут не поздравлять друг друга с такими важными для них событиями. Тем более, что Трамп всегда отзывается весьма неплохо и о нашем президенте, и в целом о нашем государстве. То есть он как-то тоже умеет манипулировать повесткой. То есть в коммуникациях с нами-то он всегда почтительный, вполне себе вежливый. Но, тем не менее, слова не всегда у него сходятся с делом. Что же касается, опять же, вот этой как бы истории, да, с возможностью, ну, собственно, связки, вернее, его с иранским кейсом, потому что мы видим, что Трамп бьется сейчас, в том числе со своими партнерами в лице Израиля, за попытку сделать такое временное затишье.
13: Какая-то уже не шуточная, причем не шуточная битва-то началась уже с израильскими оппонентами.
4: Да, нешуточная, причем надо понимать, что у Трампа еще идет чемпионат мира по футболу, он начался буквально позавчера, это тоже очень важное международное событие, в котором Трамп хочет выглядеть эдаким главным гостеприимным лидером мира, который объединяет всю планету под американским флагом. и футбольным мячом под мышкой. Поэтому ему тоже не хочется здесь сейчас вновь выступить таким резким, актором, да, резкой эскалации, в том числе на зоне Персидского залива. Поэтому он отрабатывает сразу несколько векторов своего миротворческого имиджа. Понятно, что это все временное абсолютно действие, потому что ничто не помешает Трампу после чемпионата мира по футболу вновь начать те же действия, что он проводил ранее, с начала марта, то есть начать снова какие-то боевые, наносить удары, либо поражать какие-то объекты, тем более, опять же, к тому времени цена на нефть снова упадет, будет смысл снова колыхнуть рынки, то есть поэтому он, в принципе, по этой, по-моему, программе и не собирается от нее отступать. Но вот только что вышло его заявление на его социальной сети, оно прям такое просто сочится каким-то умиротворением, лучиками тепла, там все прекрасно, заводите моторы, капитаны кораблей, пролив открыт, все замечательно, мы победили. И как-то в конце он там добавил, и нефть льется рекой.
13: Видимо, да. Это рекой очень, да, это очень похоже, знаете, если бы Трамп, например, сказал бы, подарите мне миллиард, я сегодня юбильярд, например, как-то так. Да. Слушайте, а что касается вот этого пиратства нового, да, в европейской части, в проливе Ла-Манш, британская история, захват корабля внезапный почему-то, радостно потирает Кир Стармер руки. Мы как-то вот на это реагировать как должны, на ваш взгляд? Что должно произойти?
4: Вообще,
13: для чего
4: как это? Минимум, вот мне как бы вот устраивают, да, как минимум три предложения. Вот первое, которое предложил Рогозин, оно, конечно, слишком жесткое, которое предложил взрывать танкеры, захваченные прямо в портах государств, которые отконвоировали наше судно. Ну, конечно, после эвакуации экипажа с этих суден. Второй момент, это предложение ряда военных экспертов, то есть сформировать такую, знаете, боевую группу из морпехов, вооруженными легкими, в том числе зенитными вооружениями, и дождаться такой провокации, просто вступить в бой, так сказать, сбить пару вертолетов, поразить несколько, так сказать, объектов, вообще всего там катеров потенциального противника, который попытается захватить наш корабль, и по сути просто напомнить о том, что пиратство как было, так и осталось в международном морском праве. Никто не отменял право любого государства защищать свои суда от пиратов. Конечно. А все, что происходит в нейтральных водах, в нарушении международного права, и является пиратством. Поэтому понятно, что британцы из этого устроили целое шоу. Они там закатали кучу роликов, как пехотинцы морские, британцы высаживаются, берут под контроль палубу. Потом я наблюдал, как они со своих социальных сетях перемигивались там с Макроном, друг друга поздравляли, или Макрон поздравлял Стармера с такой блестящей операцией с ограничением России на море. Опять же, тут же они отсылают нужные ссылки в администрацию Трампа, мол, посмотрите, как мы прищучили Россию с нефтяной точки зрения, да, они же контролируют нас, мировую нефть, а не Россию. Вот мы ее немножко притормозили, ее амбиции.
13: Да.
4: Но при этом надо понимать, что сотни судов проходят через Ла-Манш, которые имеют отношение как раз к углеводородному трафику. И, допустим, полностью взять под морской конвой, да, эту артерию довольно сложно. А вот сделать, наверное, то, что предлагает Дмитрий Рогозин, наверное, проще. Но хотя имеет определенный политический эффект.
13: Спасибо большое вам за комментарий, Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа. Вот от таких настроений, друзья, ну, с пояснениями, да, и с комментариями краткими. Спасибо, что присылаете, кстати, сообщение. Куйбышев, Новосибирская область, Павел Волков. Татьяна, в Воркуту пришло лето, погода плюс 20, вчера было 26 на улице. В Воркуту поздравляем с теплом, с долгожданным. Давайте о пенсионной немножко реформе поговорим, потому что в России готовят новую пенсионную программу, это не реформа, а программа называется. Хотя завтра мы тему эту будем продолжать, тоже про пенсионные изменения поговорим обязательно. Так вот, значит, «Известиям» президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков рассказал, что готовится новая пенсионная программа с участием государства, и станет она новым инструментом для формирования дополнительной пенсии. Как это может работать? Что за программа такая? Спросим Александра Сафонова, профессора финансового университета при правительстве России. Александр Львович, здравствуйте.
14: Здравствуйте.
13: Что же предлагается делать? И в чем здесь привлекательность для граждан наших и для работодателей в том числе тоже?
14: Ну, начнем с того, что это не новое что-то. Это та программа, которая обсуждалась в 2012 году, но, так сказать, ее внедрение было отложено. В чем с ее суть? Суть заключается в установлении так называемой автоматической подписки. То есть, как бы предполагать, что когда речь идет о поддержке государства, то это означает, что вот должно законом быть установлена следующая механика. То есть человек устраивается на работу, а компания обязана, в соответствии с законом, подписать его на уплату страховых взносов с его заработной платы в негосударственный пенсионный фонд, с которым она заключила соглашение. А дальше, как бы при этом, так сказать, согласие работника в этом случае, да, для того, чтобы автоматически его подписать, не требуется. Но, соответственно, по этой программе работник имеет право отказаться от участия в накопительной системе. Ну, вот, собственно, так сказать, вся суть этой программы.
13: А работник-то понимает, где тут хорошо, где плохо, в чем плюсы, в чем минусы, и почему он, собственно, должен отказываться? Ему как ему это объяснять-то будут?
14: Ну, здесь вот надо понимать, что никто не предполагает, что кто-то будет разъяснять что-то работнику, да, это просто автоматическая его подписка. А дальше, как бы, он либо выйдет из этой системы, либо останется молчаном. Ну, еще раз подчеркну, что это вычет из его заработной платы. То есть это не источник дополнительного, да, там, финансирования за счет работодателя, это, так сказать, расходы, которые несет он сам самостоятельно. Вот, и в этом как раз и заключается проблемность этой программы, почему она в свое время и не была-то как бы реализована. Вот, почему? Потому что понятно, что попытка, скажем так, работника подписать на такого рода программу сразу наталкивается на несколько проблемных мест, да, ну, которые надо решать инициаторам. Первое, так сказать, это вопрос согласия работника действительно участвовать в этой программе. Почему? Потому что, во-первых, это проблема доверия. А мне это зачем? Я не понимаю, сколько я потом в будущем накоплю. Это раз. Во-вторых, так сказать, самая главная проблема – это высчеты из заработной платы работника, да, то есть сокращение его текущего дохода и, соответственно, ограничение его расходов в текущем периоде времени. Вот. Соответственно, так сказать, если сталкиваются вот эти текущие интересы, да, и непонимание на выгод будущего, ну, так сказать, вероятность того, что человек не будет участвовать в этой программе, так сказать, будет влиться к 100%. Ну, там 1% от того, что кто-то забудет.
13: А вот, Александр Иванович, а как вам видится такая идея? Работодатель, предлагая определенную зарплату, значит, своему работнику, ее сознательно занижает. Например, он говорит, я буду платить тебе 60 тысяч рублей, при том, при всем, что он предполагал, что будет платить условно 70. И вот эти 10 тысяч втайне от работодателя будет направлять на эти накопительные истории. Может быть, так заработает тогда вся эта наша долгожданная вот эта пенсионная система?
14: Нет, так не бывает, потому что поведенческая экономика, да, говорит о том, что всегда у работника приоритет текущих доходов над там, будущими доходами. Ну, так объективно все это устроено, поэтому как только работник узнает, что его пытаются таким образом, как он будет считать, обмануть, да, он просто к такому работодателю не пойдет. Да и сам работодатель, понимаете, он как бы ему как бы нет никакого интереса участвовать в этих программах с точки зрения его конкретного бизнеса. Понимаете, его
13: беспокоится за будущее работников.
14: Да, его задача работники здесь и сейчас. Поэтому если более высокая зарплата, так сказать, это обеспечивает, ну и хорошо.
13: Спасибо. Александр Сафонов, профессор финансового университета при правительстве России. Вы, друзья, вот расскажите, как у вас с пенсионными накоплениями обстоят дела? Доверяете ли вы работодателю? Сами ли вы как-то себе откладываете на будущее что-то в накопительную часть негосударственного, например, пенсионного фонда или государственного пенсионного фонда? Вообще любопытно, потому что я вот сколько об этом не говорю, не обсуждаю, Есть ощущение, что, конечно, категорическое какое-то вот недоверие ко всем этим отчислениям, ко всем этим накоплениям. Наши граждане как-то привыкли на пенсию себе копить у себя под подушкой в банке. В стеклянной, я имею в виду. Через минуту вернусь, продолжим. У нас будет тема про перекупщиков билетов.
9: Радио России. Главная комедия страны.
15: Разводитесь? А как же мы?
16: Мы исправим папу и маму.
9: Исправительный лагерь для родителей.
17: Мы перевоспитываем мажоров.
18: Папа у нас точно мажор.
19: А мама?
18: А мама у нас форс-мажор.
9: Перевоспитание с погружением. Приключения all-inclusive.
20: Вас сейчас казнят! Опускай!
21: Мы не готовы!
9: «Холоп 3» уже в кино. Категория 16+.
0: 20 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет оперу «Тоска» Джакомо Пуччини. Солисты – звезды мировой сцены Елена Стихина, Алексей Марков, Сергей Скороходов. Совместно с Государственным академическим русским хором имени Свешникова и Московским государственным симфоническим оркестром под управлением Ивана Рудина. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+.
9: Слушаем.
13: Республика Коми, Инта сообщает нам, Светлана пишет, жительница этого города, у них третий день лета. Вчера на солнце было плюс 38 в Коми. Ну, тоже праздник, слушайте. Вот так вот лето постепенно приходит на всю территорию нашей страны. Может быть, нас слышно где-то в отдаленных регионах, в области Чукотки где-нибудь. Вот было бы здорово, если бы вы тоже написали, у вас какая погода. У вас какая температура? 8-925-222-99-92. Это номер как раз для ваших сообщений. Что у нас про перекупщиков билетов известно? Закон о защите от этих самых перекупщиков принят в Госдуме. Согласно новому закону, за возмездное оказание услуг, в том числе посреднических, по оформлению в электронной форме ЖД-билетов перекупщикам, будет грозить серьезный штраф до 500 тысяч рублей. И закон такой на текущей неделе приняла Госдума, которая защищает как раз граждан от этих самых перекупщиков. Об этом сообщил в воскресенье Вячеслав Володин, председатель Госдумы. С нами на прямой связи наш эксперт, член общественного совета при Минтрансе, председатель Союза пассажиров Кирилл Янков. Кирилл Владимирович, здравствуйте.
22: Здравствуйте.
13: Вообще странная история. А как перекупщики получают доступ к большому количеству билетов? Это что же такое выходит? Никак не защищена система, да? Как это вообще работает?
22: Ну, давайте мы уточним. На самом деле речь не идет о перекупщиках. Потому что купить билет на себя или на кого-то, а потом перепродать его на другого человека, ну, практически невозможно. Одно время это делали, пользуясь несовершенством алгоритмов системы «Экспресс». Сейчас это практически невозможно. Речь не о перекупщиках. Речь идет фактически о создателях всевозможных ботов, которые вместо людей отслеживают появление билетов на сайте РЖД.
13: Угу. Вот о ком идет. С тем, чтобы скупить вот, их по-быстрому, да, когда они только появляются?
22: Ну, скупить не на себя, а скупить по заказу конкретного человека. Да? То есть человек не может сам искать, когда появится билет. Он нанимает такого посредника, он не перекупщик, он владелец бота. И бот постоянно сидит на сайте РЖД, и как только нужные билеты для данного пассажира появляются, бот их покупает для этого пассажира, а пассажир платит за билет и еще какую-то мзду вот этому владельцу бота. То есть это не перекупка, это
13: понятно,
22: не спекуляция.
13: Да.
22: Понимаете, да?
13: Конечно. Но, тем не менее, в специфический ажиотаж все равно такая система создает.
22: Безусловно, она создает

0: люди часто пользуются и платят.
1: Гады отравляют кровь и угнетают.
2: Ходила во время Великой Отечественной войны.
3: Какой вред наносят бедным подросткам все вот эти увлечения и увязания. В том числе, кстати говоря, психологического и когнитивного характера. Рубрика «Вас не обманут» далее, Алексей Гвоздев. А затем о футболе, друзья. Чемпионат мира продолжается. Он фактически только-только начался. Поговорим о первых впечатлениях.
4: «Вас не обманут».
5: Здравствуйте. Мошенники создают фальшивые чат-боты в мессенджерах, которые маскируются под службу поддержки сервисов бронирования жилья. Так говорят эксперты. Схема обмана строится на утечке или на перехвате данных о вашем реальном бронировании. Аферисты получают информацию, что вы забронировали отель или квартиру и связываются с вами от имени службы заботы или напрямую от владельца жилья и сообщают о проблеме с платежом или предлагают более выгодные условия, а затем просят перейти по ссылке. Что должно насторожить? Если вас настойчиво торопят, говорят, что акция действует всего час, что отель может отменить бронь и так далее. Посмотрите, как давно создан аккаунт, с которого вам пишут. Мошенникам постоянно приходится заводить новые, потому что прежние блокируют или они сами их удаляют, как только получают деньги. Так что у них обычно аккаунты долго не живут. Возможны орфографические ошибки в имени или в сообщениях, а также неофициальный стиль общения. Еще помните, что аккаунт поддержки всегда указан на официальном сайте сервиса. И всегда в таких случаях уточняйте информацию у своего туроператора или у отеля. Ну и, естественно, главный признак мошенничества, когда бот или сотрудник запрашивает полные данные банковской карты. Номер, срок действия, код с обратной стороны карты или код подтверждения из СМС. Не попадитесь в очередную ловушку аферистов. А МВД рассказала, что делать, если ваши персональные данные все же попали в руки мошенников. Сразу после обнаружения возможной утечки следует сменить пароли от всех критически важных сервисов. Под угрозой оказываются прежде всего электронная почта, интернет-банк, аккаунты в мессенджерах и социальных сетях, онлайн-магазины. Чем быстрее вы сообразите и смените пароли, тем лучше. Рекомендует ведомство проверить свою учетную запись на госуслугах и изучить историю входов, чтобы убедиться в отсутствии и подозрительной активности. Если существует вероятность доступа мошенников к финансовой информации, расскажите своему банку о потенциальной угрозе и при необходимости заблокируйте банковские карты. Это снизит риск несанкционированных операций и попыток хищения денег. Еще раз по порядку. Поделились с мошенниками критической информацией. Вначале меняем пароли от электронной почты, банковских приложений и мессенджеров. Проверяем историю входов на портале госуслуги. Уведомляем банк при необходимости, блокируем карты. Потом сохраняем ссылки и скриншоты страниц с опубликованными данными. И обращаемся к администрации интернет-ресурса с требованием удалить информацию. МВД не просто так обращает внимание на необходимость фиксации всех обстоятельств инцидента. Ссылки на страницы, где были обнаружены ваши данные, скриншоты переписки помогут в расследовании, а любые доказательства, подтверждающие факт утечки или незаконного распространения информации, обезопасят вас во время расследования, чтобы вас не посчитали соучастником преступления. Поэтому обращаться в банк и в полицию, когда вас обманули, стоит. Не дайте мошенникам заработать.
3: Ну и вот он, друзья, разговор долгожданный о том, что же происходит на футбольных полях сразу трех стран. Мексики, Соединенных Штатов и где у нас еще проходит чемпионат мира по футболу. Давайте поговорим об этом. У нас сейчас ожидается спортивный обозреватель радиостанции нашего холдинга «Маяк» и «Вести ФМ» Николай Саприн. Но что-то мне подсказывает, что мы сейчас будем ждать, пока у нас выйдет в эфир наш уважаемый эксперт. Спортивный обозреватель Виталий Павлов у нас будет. Вот что, в чем дело. Ну что же, ну, и тоже отлично, и тоже хорошо, потому что мы как раз с Виталием обсудим все игры, которые уже прошли. Мы поговорим о том, как и какое впечатление чемпионат мира сейчас уже складывается у многих наших экспертов, в том числе. Я вот, знаете, здесь что прочитал? Сейчас хочу найти. Вячеслав Колосков. Вячеслав Колосков заявил, что не считает чемпионат мира этого года турниром с участием

0: тем сильнейших сборных. Почему он так не считает? Потому что, цитата почетного президента РФС, кстати, это никакой не чемпионат мира, это не турнир с участием сильнейших команд. ФИФА дает многим командам возможность показать свои достижения. Посмотрите, например, матч сборной Германии и Кюрасао. Я сегодня утром, кстати, смотрел. Это совсем не турнир сильнейших команд мира, но учитывая, как раскатала сборная Германии бедных футболистов Кюрасао, конечно, создается ощущение и впечатление. Создается ощущение и впечатление того, что да, ну как-то. Ой, слишком много команд. Вот, наверное, это для зрителя очень и очень непонятно. 48 все-таки. Раньше было 36, сейчас 48. Есть страны. Для меня, например, я с удивлением открываю, где вообще, оказывается, играют в футбол. С Виталием Павловым, друзья, мы, наверное, поговорим чуть позже. Все-таки не так просто сейчас в эти горячие дни спортивных экспертов привлечь к прямому эфиру, потому что все они сейчас, понятно, смотрят в экраны и наблюдают, и записывают. А вот давайте-ка мы начнем с того, что мы об экономике сейчас поговорим. С нами на прямой связи Константин Ордов, директор Высшей школы финансов Российского экономического университета имени Плеханова. Константин Васильевич, здравствуйте. Константин Васильевич, мы ждем. Мы ждем. Я напомню, что у нас на этой неделе заседание ЦБ по ключевой ставке. Константин Васильевич, слышите меня? Здравствуйте. Нет, пока пауза, тишина. Константин Васильевич, нет, в эфире.
1: Да, здравствуйте.
0: Ага,
1: здравствуйте.
0: Есть. Константин Васильевич, в эфире. Здравствуйте. А как вы считаете, что 19 июня, какое решение примет Центробанк? Потому что сегодня я изучил здесь, готовясь к эфиру, различные точки зрения. И вы знаете, они все, в общем, сходятся в одном, что ЦБ понизит на полпункта, на полпроцента ставку до 14%. Но есть и те, кто сомневается в этом. А есть и те, кто говорит, что, может быть, даже и повысит. Что думаете?
1: Да, здесь это все связано с тем, что если Центральный банк продолжит апеллировать теми изначальными уже не один год принципами, там, критериями, показателями, то он, конечно, должен был бы поднять. Если мы говорим о том, что все-таки сегодня мы в других экономических реалиях существуем и понимаем, что инфляция, хоть и пока не достигла таргета, но достаточно умеренная, а вот экономический рост вызывает гораздо больше опасений, и в этом как раз причина жесткой денежно-кредитной политики. И здесь без снижения обойтись невозможно. Но даже понимая, что 0,5% – это такое отрезание хвоста у кошки по частям, существенно не меняющая принципиальную жесткость денежной, я бы даже сказал, жестокость денежно-кредитной политики. То есть сегодня у нас все равно потребительские кредиты выдаются под 30%, да. Ипотека тоже заоблачная. Так что в этом отношении это, к сожалению, не окажет какого-то слишком очевидного прямого воздействия, такого положительного, на темпы экономического роста. Но здесь же главное в финансах, в экономике – это ожидания. Если ожидания подтвердятся того, что потихонечку, пускай не торопясь, но денежно-кредитная политика будет смягчаться, то мы видим уже, что долгосрочные кредиты компании могут получать под заметно меньшие проценты, чем на краткосрочный период. То есть это говорит о том, что весь рынок, собственно, не только профессиональные участники, ожидают смягчения денежно-кредитной политики. И здесь можно и на 1% пункт снизить. Тоже, мне кажется, проблема-то не такая же большая. При официальной инфляции там 6%, а у нас 14,5%. То есть здесь такой гэп сумасшедший, что, наверное, вряд ли этот инструмент можно использовать в качестве эффективной меры антиинфляционной.
0: Ну, все-таки хочется понимать, ждать ли сенсации. Я прошу вас сейчас не кладите трубочку, пожалуйста, Константин Васильевич. Мы сейчас прервемся на минутку на рекламу и продолжим, потому что хочется понимать, что будет с ценами на нефть, что там, в конце концов, с изоляцией Ормузского пролива. Завершится она, если верить Трампу, или не завершится, или все-таки действительно надолго и до конца лета, как минимум. Ну и еще одна новость экономического характера. У нас Илон Маск стал первым в мире долларовым триллионером. Вот об этом тоже хочется мнение узнать.
2: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале Радио Россия Калмыкия 102.7.
2: Встречаем утро бодро и легко.
4: А это не вредно?
5: Ну, вот честно, для меня большая загадка. Но...
6: это что-то на уровне детского счастья, детского
7: восторга. Да, да, что мы выяснили.
8: Прекрасное сочетание.
2: Хорошее начало. Информационно-развлекательный канал для тех, кто любит начинать выходные с пользой и удовольствием. Здесь мы вместе создаем настроение, общаемся с интересными людьми, отмечаем дни рождения знаменитостей, делимся вкусными рецептами.
9: Сколько не соли на нас получится.
2: Да. Обсуждаем актуальные и главные позитивные темы и даем полезные советы.
10: Все советы, они, в общем-то, общеизвестны. Никаких велосипедов изобретать тут не надо.
11: Какая вы хитрая.
2: Хорошее начало. Слушайте по выходным с 9 утра по московскому времени после выпуска новостей. Слушаем.
0: Так, ну, давайте продолжать. У нас, напомню, на связи с нами Константин Ордов, директор Высшей школы финансов Российского экономического университета имени Плеханова. Константин Васильевич, слышите меня?
1: Да, я с вами.
0: Все, прекрасно. По поводу Ормузского пролива, по поводу сейчас падения цен на нефть, все-таки не совсем понятно. Блокада продолжается. Говорили, что цены поднимутся до 150, а то и до 200 долларов. А мы наблюдаем сейчас падение котировок. И даже есть мнение, что товарные на товарной бирже резко поступят значительные объемы углеводородов, если все-таки откроется, значит, здесь, по мнению некоторых наблюдателей, каким-то образом блокада будет снята, и котировки упадут до 70 долларов. Вот это, как вы рассматриваете такой прогноз? Может такое произойти вдруг?
1: То, я думаю, упадут они даже ниже. Здесь, понимая, что мировая экономика не в лучшей форме, то и спрос на нефть может оказаться слабым. И, опять же, этот пролив не единственный способ доставки. И в этом отношении мы видим, что такая навигация, логистика меняется. Просто это чуть дольше, но нефть, слава богу, не скоропортящийся товар. И поэтому чуть дольше, чуть дороже. И вот приводит к тому, что на таком хаосе, на вот неожиданности этого всего события произошел резкий скачок там 100 и выше, 120, то сейчас рынок успокаивается, понимает, что на самом-то деле от нефти, конечно, зависит очень многое все еще, но есть возможность ее доставлять, есть возможность ее заменить газом, сжиженным в том числе в тех или иных сферах. И опять же, мы видим по примеру Китая, где там практически 20-30% потребления автомобилями – это электро. То есть они не так сильно зависят именно от поставок через этот канал нефти. Так что мир, мне кажется, наконец-то оценил, что с одной стороны, это действительно заменить нефть невозможно, потому что это ограниченный ресурс. С другой стороны, как бы и зависимость сильно оказалась преувеличена. Но и нефть по 80, это тоже в настоящее время является достаточно дорогим. Открыть канал, я боюсь, что мы можем и 60, и 50 увидеть. И опять же, насколько долго канал еще будет закрыт, потому что это приводит к лишней нагрузке на мировую экономику в связи с дорогой нефтью. Мы, конечно, как Россия, от этих котировок выигрываем с точки зрения доходов бюджета. Но вот с точки зрения среднемировых темпов роста, к сожалению, весь мир проигрывает. Так что здесь, к сожалению, невозможно бесконечно держать высоко котировки нефти.
0: Ну, давайте представим, что открыли Ормузский пролив, и представим себе, что цены на нефть резко стали падать. Как на это будут реагировать? В ОПЕК, например. Здесь какие-то превентивные меры будут предприниматься. Но никому не интересно смотреть на ценник, на котором написано $40 за баррель.
1: Да, ну и мы видели, как ОПЕК и ОПЕК плюс вместе с нами достаточно эффективно ограничивали объемы добычи. Но сейчас, мне кажется, у американцев, собственно, другая задача, именно подчинить себе рынок нефти, газа, нефти особенно. И в этом отношении они, как мы видим, преуспевают, в общем-то.

0: базовые сырьевые товары.
1: Телярного тела глаза. Также его
2: энергетики и тарифов республики Марат Шихалиев. По его словам, система уже заполнена газом, организации поэтапно подключают потребителей. Напомню, труба вышла из строя в результате аварии. Неделю назад череда взрывов повредила участок магистральной трубы. Причиной инцидента стала разгерметизация. Жертв и пострадавших в результате ЧП нет. Главный кардиохирург страны Лео Бакерия выразил обеспокоенность по поводу здоровья подрастающего поколения. Тревогу у сердечно-сосудистого хирурга Минздрава вызывает рост статистики ожирения среди детей. Виной всему, по убеждению академика, стал неправильный образ жизни современных детей и молодежи. В интервью РИА Новости Бакерия заявил, что ужасается фактом, как много времени молодые люди проводят в гаджетах. По убеждению кардиохирурга, именно гиподинамия, то есть сидячий образ жизни, а также фастфуд являются основными причинами детского ожирения. Желтый уровень погодной опасности продлен в Москве до 21 часа среды 17 июня. Об этом сообщили в гидрометцентре. В этот период с 14 по 17 июня в дневные часы местами в столице ожидаются кратковременный дождь, гроза и усиление ветра при грозе с порывами до 15 метров в секунду, говорится в сообщении. Ранее предупреждение было объявлено в столичном регионе до 20 часов завтрашнего дня. К погоде мы еще вернемся, а пока эфир продолжит новости спорта.
3: Спорт. В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Форум «Россия – спортивная держава» пройдет в Красноярске с 21 по 23 октября. Местом проведения мероприятия был выбран Красноярский край, поскольку там есть современная спортивная инфраструктура. Также регион обладает большим опытом проведения крупных соревнований. «Россия – спортивная держава» – значимое событие спортивной жизни и страны, и мира, которое традиционно привлекает внимание всех специалистов. Уверена, что мероприятие пройдет на высшем уровне. В рамках пригласительной кампании необходимо сконцентрировать усилия на приглашении иностранных спортивных организаций, особенно федераций, которые допустили участие российских спортсменов без ограничений использования гимна и национального флага. Площадку нужно активно использовать для продуктивного взаимодействия с международными спортивными организациями, заявил заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко. Московский клуб континентальной хоккейной лиги ЦСКА проведет первый домашний матч в предстоящем сезоне против столичного «Спартака» 7 сентября. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ. В первый день нового сезона, который стартует 5 сентября, московская «Динамо» сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом», казанский «Акбарс» встретится с новосибирской «Сибирью», ярославский «Локомотив» сразится с челябинским «Трактором», череповецкая «Северсталь» с уфимским «Салаватом Юлаевым». В свою очередь, петербургский «СКА» померится силами с тольяттинской «Лады», а «Спартак» с нижегородским «Торпедо». И на Кубке мира по танцевальному спорту, который проходит в Москве в рамках международных соревнований в ритмах лета, российские спортсмены завоевали 10 медалей из 12 возможных. А участники соревнований отметили высокий уровень организации турнира и теплоту московских зрителей. И о спорте на этом пока все.
4: Погода.
2: И о погоде на завтра, 16 июня. В Южно-Сахалинске 22-24 градуса. В Хабаровске 28-30, небольшая облачность. В Тюмени 24-26, кратковременные дожди с грозами. В Сургуте 29-31 градус. В Архангельске 24-26, пройдут кратковременные осадки. В Самаре 25-27, облачно. Во Владикавказе 25-27, облачно, ожидаются кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге пройдет дождь, температура воздуха завтра составит 18-20 градусов. В Москве временами пройдут дожди, воздух прогреется до 19 градусов. Сейчас в столице 23.

0: Вести Комигор.
1: В эфире новости. У микрофона Виктория Казакова. Здравствуйте. В Сыктывкаре состоялся форум волонтеров республики. А в рамках мероприятия прошла пленарная дискуссия, где обсуждали

0: взросления добровольческого движения и его стратегическая роль для региона. Волонтерское движение в Коми объединяет уже более 40 тысяч человек. Наиболее востребованными направлениями остаются социальная, патриотическая, медицинская, помощь фронту и семьям участников СВО, а также сохранение исторической памяти. В республике работают региональные отделения крупнейших всероссийских организаций – волонтеры Победы, волонтеры-медики, волонтеры культуры, экосистема и волонтерская рота боевого братства. Ежегодно воспитанники детского дома номер 3 приходят на опытно-производственное хозяйство, чтобы помочь ученым из Института агробиотехнологий. Сейчас на поле трудятся 9 воспитанников. С собой инвентарь, садовые грабли, тяпка и ведро, а главное – отличное настроение. Научные сотрудники Елена Павлова признается, помощь юных волонтеров бесценна. В горячую летнюю пору рабочих рук всегда не хватает.
1: У нас с детства, когда человек приучен к работе, ему в дальнейшем легче будет адаптироваться на любом участке в трудовой своей деятельности. И навык, полученный на работе, например, с землей, он, естественно, пригодится в будущем.
0: Накануне отмечался Всемирный день донора. Переливание крови стало одной из самых распространенных медицинских процедур, а регулярная донация признана актом милосердия гражданской ответственности. Жители республики активно делятся частичкой себя, приходят в столичный центр крови не только сами, но и приводят друзей и целые коллективы, рассказала заместитель главного врача по медицинской части Наталья Соколова.
2: У нас есть корпоративное донорство, и мы благодарны очень многим коллективам. А именно, это и сотрудники администрации города Сыктывкар, это наши силовые структуры, УФСИН, Росгвардия, судебные приставы, это отделение социального фонда, которые ежегодно приходят и помогают нам. Это, конечно, и студенты Сыктывкарский государственный университет, это и Коми Теплоэнергия, которые не только нас согревают, но и помогают своими клеточками. Много-много других коллективов, и большое им спасибо за активную такую жизненную позицию, за доброту их сердца.
0: Завтра выездная бригада Республиканского центра крови будет работать в селе Объячево в Прилузской центральной районной больнице с 6 до 9 часов. Сегодня в Сыктывкаре стартовал региональный этап программы «Мама-предприниматель». Обучение проходят самые активные мамы республики, которые находятся в декретном отпуске и думают о запуске собственного дела. Ценят сильное окружение, возможность учиться вместе с другими участницами. Победительница получит денежный приз – 150 тысяч рублей на развитие своего проекта. На федеральном этапе – 1 миллион. В Коми Республиканской академии государственной службы управления сегодня началась подготовка к заключительной очной сессии региональной программы «Пера. Путь героя» для участников СВО. Продлится по 22 июня. Одним из ключевых элементов образовательной части станет защита проектов, которая пройдет в конце учебной недели. В заключительный день сессии обучающимся вручат дипломы о профессиональной переподготовке по программе государственного муниципального управления. Торжественное событие состоится в администрации главы Коми. В Кешпоговском Чиньяворике открыли мемориальную доску в память об участнике СВО Георгии Денисове. С февраля 2024 года принимал участие в боевых действиях. Служил оператором отделения радиолокационной разведки. Погиб при исполнении воинского долга. Памятный знак установлен на школе, где учился Георгий. Сегодня прокурор республики Николай Егоров на личном приеме ответит на вопросы жителей региона. Встреча пройдет с 16 до 18 часов в формате видеоконференц-связи и студии в прокуратурах НТИ и Сыктывдинского района в селе Выльгард. Новости культуры. Третий республиканский проект «Свадьба года» состоялся в Кировском парке. Церемония бракосочетания включала элементы народной культуры, испытания и глубокие символы, пришедшие от предков. Молодоженов поздравили заместитель председателя правительства Коми Сергей Емельянов и первый заместитель председателя Государственного совета Сергей Усачев. Украшением мероприятия стали музыкальные выступления и народные игры. Завтра завершается прием заявок на соискание Национальной премии России в области народных художественных промыслов. Будет присуждаться в 10 номинациях: за работу мастеров и организации народных художественных промыслов, выпуск продукции, проекты по продвижению отрасли, а также достижения в сфере туризма. Участвовать могут как юридические и физические лица, так и индивидуальные предприниматели и органы местного самоуправления. Жительница Сыктывкара Елена Гасымова на заслуженном отдыхе воплощает свою давнюю мечту, обустраивает агроусадьбу в укромном уголке села Ып, чтобы своим примером вернуть людей к земле. Там, где еще недавно отцвел бурьян, в два роста хозяйки сегодня зреют плоды. С десяток сортов садовой земляники, даже не из разных уголков республики, а страны. Аналогично и с ягодником. Среди сотен кустов красной и черной смородины есть гости из Центральной России.
3: Центр компетенции организовывали поездку по фермерам, ягодникам. Ивановская, Ярославская, Костромская. По нескольким областям мы проехались именно по ягодникам. И я покупала у Ивановской шуйские вот эти ягоды. Он мне высылал саженцы. И что я вычитала, что именно брать нужно свежие опилки. Сапрофиты, грибы появляются, они поедают опилки и появляется чернозем. Почему я называю агроусадьба? Чтобы с начала лета можно было пригласить гостей. Очень много сталкивалась, я работала в женском коллективе, и люди не держат свой участок по той причине, что они не знают, как это делать. Моя мечта – как можно больше людей, чтобы свою семью могли обеспечить вот этими витаминами. Не то, что нам привезли, а то, что можно вырастить своими руками, и это несложно.
0: Вы слушали новости.
4: Вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
0: По сообщению синоптиков, прошедшие сутки по республике наблюдалась жаркая погода с грозовыми дождями, на крайнем юге – с ливнями и градом. В Сыктывкаре ночью минимальная температура составила плюс 14 градусов, в 12 часов дня – плюс 26. По данным радиометрических измерений, уровень радиации составил от 0,7 до 0,11 микрозиверта в час, что соответствует природному радиоактивному фону. Завтра по республике ожидается переменная облачность. Ночью кратковременный дождь, местами гроза. Днем кратковременный дождь, гроза, локально с ливнем и градом. Ветер восточный, юго-восточный 6-11 метров в секунду. При грозе местами порывы 15-20 метров в секунду. На северо-востоке преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, восточный 7-12 метров в секунду. В Печорском, Усинском, Интинском районах порывами 15-18 метров в секунду. Температура ночью плюс 13, плюс 18 градусов, днем плюс 23, плюс 28. В Воркутинском районе ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 18, плюс 23 градуса. В Сыктывкаре переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, ветер восточный, юго-восточный 6-11 метров в секунду, днем порывами до 16 метров в секунду. Температура ночью плюс 14, плюс 16, днем плюс 23, плюс 25 градусов. Атмосферное давление будет падать. 17-18 июня жара будет отступать с грозовыми дождями. Локально ожидаются ливни с градом и шквалистым усилением ветра до 24 метров в секунду. Днем 18 июня прогнозируется в пределах плюс 18, плюс 23 градусов. На северо-востоке до плюс 28.
5: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
6: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Эфирин Миянкат.
8: Видеоланд. Студиан Елена Быстрова. Талун миан фондыч кывзам Зиновий Локтионов творчество юлыч учтас. Кода сдачтыма, щурс экмышо сизим да скыкад вон. Дачтис да нуады щорниса, коми республика саннимала на ворсочкад Александр Ларев.
9: Зиновий, вот сценку из какого спектакля вам хотелось бы включить сегодня в передачу? Ну, разумеется, сценку, где и вы играете.
10: За весь период работы в театре так много сыграно ролей, так много интересных.
9: Что трудно даже остановиться на каком-нибудь из них.
10: Да, что даже очень трудно остановиться на каком-то из них. К сожалению, даже некоторые спектакли не записаны на радио. Такие спектакли, например, как «Щит и меч», «Короли консула».
9: Где очень интересные роли.
10: Да, где очень интересные роли. И вообще, как сами спектакли интересные, и также интересны мне, как актеру, дороги сыгранными там мною ролей. Но из тех спектаклей, которые существуют в фонотеке, записаны здесь на радио, мне бы хотелось послушать парочку-троечку сцен из пьесы Штейна «Океан», где мне посчастливилось играть роль Часовникова.
9: Чем вам близок этот образ, образ Часовникова?
10: Дело в том, что пьеса «Океан» сама написана Штейном тоже давно, но актуальность пьесы, ее современное звучание нашел в ней режиссер Цоглин. Мы нашли в ней очень много интересного, нового, волнующего нас именно сейчас, в наш период. Это становление личности. Становление личности молодого человека, выходящего в жизнь, набирающего силу и вообще находящего себя в жизни, то есть который ищет свое место в жизни. И вот пьеса написана о том, как три друга, три мушкетера, совершенно по-разному попадающие в стены мореходного училища, военного морского училища, друзья, как говорится, становятся с первого курса, и как жизнь их разбрасывает. Собственно, из троих мушкетеров остаются только двое верных себе. Пьеса очень сложна, психологична, все образы психологичны и сложны. Очень много ходов интересных и контрходов, очень много смен ритмов, настроений. И особенно, мне кажется, на мой взгляд, здесь сложен образ Часовникова, этого порывистого, молодого юноши, который ищет себя, мучительно ищет себя в жизни. Если Платонов нашел себя и знает, что он хочет, то Часовников не может себя найти. Или что только под влиянием собственного наблюдения, собственных каких-то переживаний, собственных приключений, которые происходят с ним, жизнь его очень сильно бьет, он приходит к выводу и приходит к тому, что его место на флоте так же, как и Платонова. А третий остается предателем.
9: Итак, сценка из спектакля «Океан» по пьесе Штейна, где роль Часовникова играет заслуженный артист Коми АСР Зиновий Локтионов.
10: Наперся только сейчас зуб. Лично я за. Скажи спасибо корешкам, что врет. Платошка, что это все значит? Здесь, на Дальнем Востоке, у меня, по большому счету, был только один корешок.
11: Я и вычеркнул.
10: Разрешите идти, товарищ капитан третьего ранга?
11: Дурачок ты.
10: Товарищ капитан третьего ранга, разрешите идти?
11: Садись.
9: Да садись ты, психически слаб.
10: Рухнуло все, какая низость.
9: Костик, сохраняй хладнокровие.
10: Так может предать только...
9: Только лучший друг, больше некому. Ребятки мои, ребятки, в кои-то веки свиделись, душу бы отвести, а вы сами создаете трудности и сами их героически преодолеваете.
10: Ну, пойми, Славка, в первый список на демобилизацию не попал. Ладно, жду, включили во второй. До вчерашнего дня иду железно, и вдруг задробили. Кто задробил?
9: И третий список будет, и десятый, мамочка. Демобилизация неизбежна, как крах капитализма.
10: Я послушаю, Славка, судьба решается, а ты поясни.
9: Решилась твоя судьба, и к счастью для тебя, Костик, служить будешь.
10: Силком?
11: Надо и силком.
10: Кому надо? Тебе?
11: Тебе.
10: Ну, конечно, что мне надо, тебе лучше знать.
11: Лучше.
9: Да друг он тебе или кто?
10: А был.
11: Дурачок ты.
10: Слушай, Платошка, я не полон отчаяния, потому что я полон решимости.
11: А это что значит?
10: Не отпустят добром, уйду любым способом.
11: Ну что, родине, что ли, изменишь? Ты что, пугаешь?
10: Предупреждаю.
11: Славка, выдать, что ли, ему военную тайну? Была не была. Костик, взволнованный в поход идет, который тебе раньше и в училище не снился. 4 моря, 8 стран. А я тебя после похода представлю на капитан-лейтенанта. Костик, Да я ж через год получу корабль с самой новейшей техникой, а там твоя радиотехника, все.
12: Да против моего естества все это, пойми, Платошка, тебе идет служить, мне нет. Все мое существо демократа протестует против этого.
13: Все у тебя вдруг. Торвался на восток, а то...
12: Да не вдруг, накопилось. На флоте я больше не жилец, это железно.
11: Да на гражданке ты не жилец, а на флоте ты личность. Между прочим, тебя в училище никто тоже палкой не загонял. Сам у райкома путевку взял.
12: Так что же мне за один грех юности всей жизнью расплачиваться? 6 лет отслужил, хватит.
11: Флотское тебе на том спасибо.
12: Интересная, спорная, развивающаяся жизнь бьется где угодно, только не здесь. Сейчас в армии и флоте не мы с вами решаем. Ракета. Уйду.
11: Когда прикажут. Видишь ли, любезный друг, революция пока еще не объявляла демобилизации, а ты солдат.
12: Вот я и не хочу.
11: Чего не хочешь?
12: Быть солдатом.
11: А кем хочешь?
12: Человеком.
11: А я не человек?
12: Солдат.
11: Солдат революции.
12: Это одно и то же.
11: Разве? А вот Ленин называл себя солдатом революции.
12: Послушай, Платошка, тебе не приходит на ум, для чего ты живешь. Вот ты гордый. Тебе новый миноносец дали с новой техникой. Солдат революции или просто солдат, как тебе будет угодно, или вернее, как вам будет удобно. Только вот беда, Платоша. Нас научили думать. Мыслить, размышлять, не только размножаться. За эти годы мы стали много, очень много думать. А когда человек думает, ему, естественно, приходят в голову мысли. Проще говоря, он становится думающим интеллигентом. Ведь мы не только солдаты революции, Платоша. Мы еще и думающие интеллигенты, правда, одетые в военную форму. А когда ты думаешь, тебе гораздо труднее наводить торпеду на цель хотя бы во имя цели.
13: Хлопчики, как хотите, запахло пацифизмом.
12: Ты пойми, Платошка, что интеллигент не может убивать.
11: Так. А Ленин был интеллигентом?
12: Ленин.
11: Что, детишек карамельками одаривал? Вот он, твой Ленин. А мой другой. Мой таких, как ты, сказать презирал, значит, ничего не сказать. Интеллигент не может убивать. А интеллигента можно убивать? Нет, Костик. Такая уж у нас судьба, служба такая. И будут танки, не будут. Будут ракетные войска, не будут. Уйдет флот под воду, не уйдет. А мы солдаты революции. И служить ей будем верой и правдой, пока не сыграем в ящик. Вот есть здесь красная книжечка. Заступай. Что молчишь?
12: Я беспартийный, Платош.
11: Какой ты беспартийный, комсомолец? Кстати, 27. Пора бы.
12: Я осмотрюсь.
13: Что-то новое.
11: Осмотришься.
12: Дорогие мои хлопчики, я хочу говорить «да», когда считаю нужным сказать «да». И хочу говорить «нет», когда считаю нужным сказать «нет».
11: И часто хочется сказать «нет».
12: Иногда.
11: По какому же поводу?
12: По-разному.
11: А «да»?
12: Тоже по-разному.
13: Ты что же, Костенька, как бы не слишком одобряешь политику нашей партии?
12: Слушай, я этого не сказал.
11: Оставь шутовство, Славка. Он этого не сказал и не подумал.
13: Ах, Платошка, Лапочка, мы не на собрании. Ну, подумал, ну, сболтнул. Люди свои. В товарищеском кругу почему бы и не разобраться. По доброй нашей курсантской традиции, хлопчики, говори, как думаешь, а думай, как умеешь.
11: Не сказал «да», но и не сказал «нет». Говори.
12: Не кричи.
11: Говори.
12: Я прошу не тыкать.
11: Говори, слышишь? Я сам тебя с флота первой выгоню, гнильё, сморкунь.
12: Товарищ капитан 3-го ранга.
11: Смирно! Шагом! Марш! Пошёл вон!
13: Этого он тебе не простит.
14: Приобщение к театральному искусству у Зиновия Локтионова было не случайным. Родился и вырос он в актерской семье. Его мать, заслуженная артистка РСФСР Надежда Васильевна Локтионова, долгие годы до выхода на пенсию была ведущей актрисой Калужского драматического театра. Всю свою жизнь посвятил театру и отец Зиновия, Борис Семенович, тоже актер яркого дарования. Так что младший Локтионов, образно говоря, с детства дышал атмосферой театра, что, конечно, не могло не наложить отпечатка на его дальнейшую судьбу при выборе профессии. Окончив десятилетку, Зиновий хотел поступить в театральную студию при Калужском драматическом театре. Но, как это иногда бывает, родители были категорически против того, чтобы сын пошел по их стопам. «Чтобы работать в театре, надо дар Божий иметь», — говорил отец сыну. «Как бы ни пришлось потом тебе раскаиваться, театр не любит серости и бездарности». «А может, есть у меня этот самый дар Божий?» — горячился Зиновий. «Как знать». «Как знать!» – вздыхал отец, глядя на упрямого сына. Чтобы не расстраивать родителей, Зиновий поступил в Калужский радиотехнический техникум. Успешно окончил его. Некоторое время работал радиотехником на одном из предприятий города. Затем пришло время призыва в армию, и он со своими сверстниками уехал выполнять свой гражданский долг. Казалось, мечты о театре, сцене – все это навсегда позабыто. Но, демобилизовавшись из рядов советской армии и поработав в качестве преподавателя в том же самом техникуме, который когда-то окончил, он вдруг неожиданно даже для самого себя поступил в театральную студию при театре. На этот раз родители не стали отговаривать Зиновия. Парень уже самостоятельный, пусть поступает так, как подсказывает ему сердце. А Зиновий серьезно решил посвятить себя театру. После окончания студии он был принят в труппу Таганрогского драматического театра, на сцене которого выступал вместе с отцом и матерью. Те радовались первым успехам сына. Постоянно подчеркивали, что актерское мастерство – это ежедневный большой труд каждого, кто посвятил себя театральному искусству. Молодой актер заочно оканчивает Московский государственный институт театрального искусства имени Луначарского, пробует свои силы в других театрах страны, работает в Смоленске, Прокопьевске, Новомосковске, работает, как правило, 1-2 сезона. Но вот в 1964 году Зиновий Локтионов приезжает в столицу Коми АССР Сыктывкар.
9: Обычно молодых актеров называют непоседами. Словом, недолго не усиживается на одном месте. Но вот вы на сыктывкарской сцене выступаете уже 8 лет.
10: Вы хотите сказать, чем это вызвано и как я здесь остался?
9: Да.
10: Дело в том, что сюда я попал совершенно случайно. Сюда приехал молодой интересный режиссер Головин работать. И мы, молодые актеры, многие сейчас уже уехали, как Терентьев, Фома Воронецкий, потянулись за ним, не зная еще о городе, не зная ничего о театре, знали, что это Коми СССР, что это Север, что здесь есть театр, а представления такового, как говорится, не имели о театре, но мы верили в режиссера и поехали все сюда. И когда мы приехали в Сыктывкар, то, понимаете, первое впечатление, которое у нас сложилось у всех молодых актеров, а в данном случае я могу сказать о себе, немножко странное. То есть я увидел театр, совершенно отличающийся от других театров. Понимаете, театр какой-то полный тепла и полный какого-то доброжелательства, несмотря на то, что приехал я зимой сюда. И вьюга, много снега, понимаете, первое ощущение такого вот именно северного края, суровой такой природы. И когда я вошел в театр и увидел людей, простых, обыденных людей, понимаете, вот актеров, которые как-то подошли, нашли такой подход теплый,
15: к нам, к молодым актерам, вы знаете, это так подкупило, и как-то так завязалась дружба, что уже просто как-то даже и казалось, что тут работаешь уже давно, а не только приехал.
9: Но это, наверное, очень важно, чтобы, скажем, тебе, молодого актера, в новом творческом коллективе сразу поверили. Поверил в тебя режиссер, поверили старшие и более опытные товарищи по сцене. Это, безусловно, как-то

0: стабилен и крепок. Мне кажется, он способен на остановки, на решение больших спектаклей. И поэтому работать в этом театре просто интересно.
1: Интересно работать. Не в этом ли заключается секрет успеха выступлений Зиновия Локтионова? Десятки различных ролей сыграно за 8 лет работы в Коми-Республиканском драматическом театре. Сыграны ярко, интересно, о чем говорят рецензии на спектакли. Вот что, в частности, пишет критик, разбирая постановку спектакля «Звонок в пустую квартиру» по пьесе Угрюмова, где он дает оценку игре Локтионова. Настойчивый, красноречивый деятель культуры Богдан Дубровский в исполнении Зиновия Локтионова впечатляющий в своей находчивости, ловкости, отчаянности. Актер безукоризненно точно воплощает этот образ на сцене. Его движения свободны, речь выразительна, облик его героя даже привлекателен. Эмоциональность, обаяние, мягкая манера исполнения ролей характерны для Локтионова. Его игра почти всегда находит доброжелательный отклик у зрителя. А сейчас мы продолжим беседу с заслуженным артистом Коми АССР Зиновием Локтионовым.
2: Какие требования предъявляет жизнь театру, профессиональному творческому коллективу сегодня?
0: Современный театр – это синтез. Синтез очень многих компонентов, которыми должен обладать актер, режиссер, художник, постановочная часть театра, культура спектакля, ведь вся основывается на этом. Мы живем в бурное время. Понимаете, каждое время, будь оно военные года или 30-е года, годы революции или дореволюционные театры, все они были современны в свое время.
2: Свои требования.
0: Были свои требования, поэтому в наше время современный театр – это передний край идеологической борьбы.
2: Представьте себя на минуту не в роли актера, а вот в роли зрителя. Вот какие спектакли хотелось бы вам увидеть на сцене Коми-Республиканского драматического театра?
0: Знаете, на этот вопрос очень трудно ответить, потому что...
2: Трудно представить себя в роли зрителя, да?
0: Трудно представить, конечно, потому что мы актеры, когда смотрим спектакль или фильм, невольно все равно мы смотрим как актеры. Мы учимся на хороших спектаклях и учимся на плохих спектаклях. Берем все хорошее, отметаем все плохое. Но дело в том, что, к сожалению, в последнее время драматургия наша не дает хороших таких качественных произведений. Это беда не только провинциальных театров, это беда даже московских, столичных театров. Понимаете, насколько трудно подойти к репертуару. Но мне лично хотелось бы, чтобы в нашем театре как можно больше было бы современных пьес, актуально отражающих нашу современную жизнь, нашего современного героя. И, конечно же, мне очень хочется, чтобы на сцене нашего театра была классика. Классика для актера – это школа. На ней учатся, на ней набирают опыт. Я бы желал, чтобы в дальнейшем наш театр обратился все-таки к классике и к советской, и к классике Островского, Горького, Шекспира, Гоголя.
2: Время, отведенное для нашей передачи, подходит к концу. Сценку из какого спектакля в заключение вы бы пожелали включить вот в эту передачу?
0: Можно будет послушать сцену из спектакля Леонова «Золотая карета», где я играю роль Тимофея Непряхина, солдата, ослепшего на войне, пришедшего домой, который тоже мечется, ищет свое место в жизни. И пьеса кончается оптимистично, хотя и висит вопрос, найдет он свое место в жизни или нет, но с восклицательным знаком «найдет».
3: Ужасно жалею, Тимоша, что не понравился мой подарок.
0: Напротив. Должно быть отличного звука вещь, да. Мне-то ни к чему.
3: Хороший инструмент в руках артиста – это уже половина его успеха.
0: Вы считаете, что я смирился со своим нынешним ремеслом?

0: Это ваше заблуждение, Марья Сергеевна. Я не сдавался на войне, не сдался и сейчас.
1: Неприятно слышать, Тимоша, что у вас имеется план на будущее. Но если не секрет, какие?
0: Вы спрашиваете, как мать девушки, которую необходимо оградить от опрометчивых решений.
1: Перед вами друг вашей семьи, который помнит вас еще ребенком.
0: Что ж, нужно отвечать друзьям. Видите ли, Марья Сергеевна, я задумал в жизни большой ход. Но для этого мне нужно собраться с силами. Для начала, вероятнее всего, я просто уйду из города. Выберу ночь подождливей и уйду.
1: Куда? Куда, милый Тимоша? В бродяги? В нищие?
0: Очевидно, мое несчастье внушает вам потребность пожалеть меня. Напрасно. Напрасно, Марья Сергеевна. Жизнь так прекрасна, что я не отказываюсь в ней даже от боли. Вы слышите, я сказал, даже от боли. Я собираюсь уйти, но не сгинуть. Конечно, я понимаю, что моя главная страсть, астрономия, закрыта для меня теперь навсегда. Но мой главный инструмент – это мой мозг. И он в надежных руках. Я помогу ему, и он выдержит. Правда, первое время ему будет трудно в темноте. Но я помогу ему. Зато теперь ничто не станет отрывать его от работы. Ни смена дня и ночи. Ни глубина весеннего неба, ни даже фотография девушки, которая имела неосторожность привыкнуть к нему с детства. Конечно, если бы девушка не торопилась, если бы она нашла в себе силы подождать хотя бы лет 10, да нет, даже лет 5. Поймите, Марья Сергеевна, в моем положении просто буквально невозможно уложиться в меньший срок. Возможно, я доказал бы людям, на что способен человек, у которого имеется любовь и цель.
1: Вы благородный и непреклонный человек, Тимоша. И, пожалуй, это лучший выход – уйти в люди. Потому что люди добры. Да-да-да-да. Они вас поддержат. Они не допустят вас разбиться. Они потому и люди, что не смеют забыть, чего вы добились своим подвигом. И чем скорее вы осуществите свое решение, тем с меньшей болью. Не скрою, первые годы будут вам труднее смерти. И в этом смысле мой подарок помог бы вам отчасти скрасить ваше одиночество.
0: Видите ли, Марья Сергеевна, я еще не завтра собираюсь уходить. Я с удовольствием взял бы ваш подарок, если бы он не носил характер отступного. Возьмите его обратно. А то я смогу подумать, что вы пришли выманить у меня сердце взамен на дорогую игрушку. Стоит ли вам тратиться, Марья Сергеевна? Со мной можно обойтись дешевле.
1: Не обижайте меня, Тимоша. В эту минуту я не только Марькина, я и ваша мать.
0: Вот я здесь третий месяц после госпиталя. Но разве я надоедаю Марьке? Мешаю ей спать серенадами. Надоедаю вашим собакам. Мы связаны с ней только словом. А это не документ. Здесь нет места для казенной печати. Однако ложная совесть заставляет Марьку чуть ли не каждый вечер прибегать сюда. Я едва успеваю прятаться. И вы сами должны помочь мне в этом. Видите ли, Марья Сергеевна, я совсем ничего не вижу. Она ходит неслышно. Тихо, как солнечный лучик. Она легко может выследить меня. Найти, застать в мыслях о ней, и я могу дрогнуть тогда.

0: Вести Комигор.
1: Бурлон, студиян Екатерина Спиридонова, Кора Кызыны, Вильториас.
2: Республика соттад мог мадасны бурдат чантор вылащемен, кокнеден вадит чищаслы вичмадасны федерация са бюджетыш пышти дас кык миллион шайт. Льгатаса веч кадасны вермы тамалы, Чернобылин водьмы чищаслы, тышьясы пырат чищаслы, аймы весна уже тыша пырат чищаслы, тышин погибни тама инвалид яслан шем яслы, блокадны Ленинградын ол чищаслы, Севастополин кыча бочтам ол чищаслы, Сталинградын кыча бочтам ол чищаслы. Республика са экономика да сылмыдан да промышленность министерство он видла лисны национальные проекты сылмыды. Вот мынтан олан пасын вершим яставуша январщань оцалысны сылмыдны уджу да ичет оумыс яс. Ыны республикан оумыс яс. Кыш вид щурс оумыс сэни уджалы регионын ол ичаслан коймыт пайс. Щорнис чакыдамуна оз выль котр яс вочтам елыш, а оумыс яслыш уджалан нокса бурмадам елыш.
3: При этом появляются абсолютно новые отрасли, те, которые, если раньше было в торговле, торговля, то теперь сфера деятельности меняется, увеличивается направление IT. Из-за того, что ввели НДС, появляются компании, оказывается, бухгалтерские услуги. Растет число субъектов малого и среднего предпринимательства, так называемой креативной экономики. В первую очередь это не столько учреждения культуры, туризма, сколько на сегодняшний день мы видим и фиксируем увеличение точек общественного питания.
2: Талон юркарын тупкасны савин улич помкас коллектор вылмады. Сиемуна транспорт ветлан туйшырын. Уджясы коумас нудны дыр. Вещик вид тылыш. Уджы суна технологияс аслыспылыс. Транспорт верма светлына заводской уличте. Кача мышад яс дертло асны пасены Сыктывкарса администрациян. Но уджы зев колана. Транспортын ветлыш ясы кола вожвов думыштны маршрут. Нышта талон юркарын өткімін уличын дугадасны пыш ваан могмады. Кывкутана оумыс кутас видланы трубая ставу тая мыт чупаднин. Зумыдлун вылы видлаласны өтед номера магистраль. Кутузова лом тышанын шан шеть. Уджясы нудасны юнь кыш квайтад луныч.
1: Буркутан тырыдын муна пелькет чан уж. Управляющий котыр яс весалны керка юр яс лыс язда гыбыч яс. Кучым мучад ясын паны дащын ужалыш яс. Воджин тыдмалесны уж юрт яс. Юрт Ольга Макарова.
4: Симым кыртувен ваш пыв яс, ходжис яс ичкуль яс яс, жуглам штеклы и вещик мыщанын. Воркута саулыш яс ичкутка мичмеды сащи спать ираса, а со керка юр елыш мы пыштные зокутит. Тачам хаджим тори из дворники аслы хабуге же тор йог. Тырмымен вочуеш, но тыл бырынсе тор я не нуна.
5: Очень много, очень. Особенно люди кидают сокны, все мусор. Вот это бы я хотела бы, чтобы людей наказывали или оштрафовали. Вот. Тут же убираешь, и тут же на тебя летит все.
4: Жил Горняцкая, даже у центрального мыс яслан, карын медуна керка, нюль шогагар, на штана Елецкая, да щивый маска пощелок ясен. Тадырье юр яс, ирквы, да гыбыч ясен состымон, вечены сымон кыжморт.
6: В первую очередь мы, конечно, занимаемся очисткой дворовых территорий, зеленых насаждений со стороны главных фасадов. И, соответственно, потихоньку переходим на те участки, где располагаются элементы детских площадок, ну и прочие какие-то конструктивные элементы от наших домов.
4: Санитарная пелька, чем дри коммунальщики, асказы нас висала на йог наборща, куда я сезну нашиблася контейнерач. Та и уж се, пожетку дям тывща, тура балам бирын висащемен, сиджему на унакад давын. Юрий Асыш йог официально акутасный дравны юнь помыч, а сбылю ласартме гожом чеш.
1: Юркарнул сейчас шойчанынин, карсагожи чанынын, но кырылса пляж заводит асны весавны сымын юнь да свитад лунчань, талунчань. Ну асны шыбла, сдачт асны туя, срез асны вырса луды кыш сорац ясын. Бочтисны нинва, медэм вочны экспертиза. Юнь кыжет лун барын, ю пыды, свитлад асны водолаз яс. Нышт акутрат асны вуза чанын яс. Кырылса гожи чанынын кутас ужавны нёль мездыш, на эвиджет асны порадык бірша. Сыктывкарса администрация аншуаны, почку почины почта минен шуам. Кырдзатонца поздорын да човын. Сенины течесны пас яс. Купачины ос поч.
2: Коти купачина Оспоч, Сыктывкарын да Эжва районын заводите с ужавны Нептун общественный патруль. Веладыща с дачелят сад ясын ужалыща с бать мамкат ытув. Ветладланы юдор ясы. Кыров дурса горит чанына мыдлапылы плавялыш поздора. Орбита дурса мушер база дора гырдзатонца поздора. Вылыс Максаковка саты дора. Ветладланы улыс да вылыс Чова Алешина у Красной гора мутаса да Эжва районы. Рейд яздыре патруль оз мыжды челядес, а самын ылыды. Юрта зодн посилы. Мыла оз поч версти ястык пырны ва, да ворсны ва дурын. Патрулы пырыт чиш яс считалыны памятка яс да буклет яс. Тачам рейд ясыз зев коланаш. Вермасны отсадны вичны олам.
1: Кук гектар му бытышым радитым да зилун. Юркарса олыш Елена Гасымова. Үпшіктін пырты ас метшір кысым. Лышады агроусадьба. Кук вон энді му юкын тұт чымын вешшісін. Мы могыш ан пелькады ас умыс. Тыдмалыс Елена Залтарева.
7: В прошлом году это посадила, в этом году уже будет урожай.
8: Неважно, наращала му юган пыдди град яс, навалан кишмавотас, оз, сетер, яблог яс. Елена Гасымович крутис рощия паштала. Сетер Иванович, яблог яс бутис алтаиш истым койдысыш. Сетчас селекционерка сетыдны кыджевой ванку тасны савмыны пуяс. Сие югше и бытчан ноги ясан, шуам град яс вылавозе лыдны уна пилипыч.
7: Именно брать нужно свежие опилки. Сапрофиты, грибы появляются, они поедают опилки и появляется чернозем.
8: Му озрмадамын кыжайкалы отсачаны и Калифорнияса ничу яс. Шыблас ясная шоэна бэршитана гумы срыдмада куд ясы насещалы джаград ясы. Кы гектар му водитамын йона отсачаны челядь. Пивы сестрычи гыры мамы самын удитавичтавна мыкалы вачны.
9: Кыжайкалы не тиму пересвешира озло. Сотаны теплицы яс костынлоуны субтропик яс пылыны спуктас арбуза дыня яс сарайдырынло виноград, а лунуса медуджа быдмаг инжир вужящеснен и вещик тувис.
8: Вересыз отсаши щуман, медвич помщалыдис шойчыны колопенчалын, позже ветлыны мушар пашта, но Еленалы Осков Сарич, сылы чужанму мусаджик, немчырыскасис ас усадьба.
7: Очень много сталкивалась, я работала в женском коллективе, и люди не держат свой участок по той причине, что они не знают, как это делать. И моя мечта – как можно больше людей, чтобы свою семью могли обеспечить вот этими витаминами. Не то, что нам привезли.
8: А сумасан Елена Буришка сепеткалана мы мущата оландавын. Шинджидана каджилуны бой пещи косты аню дита туйдадны мукадеса социальна гитадьясан. И мога спорчанин. Усадьба видишь вела видидаман откаман яс чорч небесному юкан. А мукадес кутисна керка ерын пуктышны. Уна анбазичан дадны велатчыны. Медвач кола медым пуктым торес не у нас совмис.
2: Та и вежина ло вежлаща на поводе, кынчура кута зер лачный вещик чардалымын, нышта пета шер война сло вид, дас к градус шонет, луна шонда дас, кыж вид градусач, вежон шарын температура ас, вот час комын ути градусач. Та и вектор-то нормач, шижим дас к градус вылы.
10: Тавылын ставыс, вульторияз даштыган ми водит чим асланым корреспондент яслын, сиджа коми информ, коми онлайн да бизнес новости агентство ясын даштым юор ясын.

0: вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
1: По сообщению синоптиков, прошедшие сутки по республике наблюдалась жаркая погода с грозовыми дождями, на крайнем юге – с ливнями и градом. В Сыктывкаре ночью минимальная температура составила плюс 14 градусов, в 12 часов дня – плюс 26. По данным радиометрических измерений, уровень радиации составил от 0,7 до 0,11 микрозиверта в час, что соответствует природному радиоактивному фону. Завтра по республике ожидается переменная облачность. Ночью кратковременный дождь, местами гроза. Днем кратковременный дождь, гроза, локально с ливнем и градом. Ветер восточный, юго-восточный 6-11 метров в секунду. При грозе местами порывы 15-20 метров в секунду. На северо-востоке преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, восточный 7-12 метров в секунду. В Печорском, Усинском, Интинском районах порывами 15-18 метров в секунду. Температура ночью плюс 13, плюс 18 градусов, днем плюс 23, плюс 28. В Воркутинском районе ночью плюс 8, плюс 13, днем плюс 18, плюс 23 градуса. В Сыктывкаре переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, юго-восточный 6-11 метров в секунду. Днем порывами до 16 метров в секунду. Температура ночью плюс 14, плюс 16, днем плюс 23, плюс 25 градусов. Атмосферное давление будет падать. 17-18 июня жара будет отступать с грозовыми дождями. Локально ожидаются ливни с градом и шквалистым усилением ветра до 24 метров в секунду. Днем 18 июня прогнозируется в пределах плюс 18, плюс 23 градусов. На северо-востоке до плюс 28.
2: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
3: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Минобороны сообщила об ударе по Криворожской ТЭС и взятии под контроль населенного пункта Артем в ДНР. Владимир Путин направил поздравления с днем рождения Си Цзиньпину и встретился с министром транспорта Никитиным. Лавров рассказал, чего в Москве ждут от спецпосланников Трампа в их следующий приезд. И теперь подробнее. Вооруженные силы России установили полный контроль над населенным пунктом Артем в ДНР, сообщили в Минобороны. Помимо этого, за сутки в Красном Лимане российские военные заняли 35 зданий и уничтожили не менее 30 военнослужащих ВСУ. В Константиновке взято свыше 100 зданий, противник потерял более 100 солдат и офицеров. Как подчеркнули в военном ведомстве, в условиях быстрого продвижения южной группировки в Константиновке Киев форсирует эвакуацию самых важных предприятий и учреждений из Дружковки и Славянска. Киев, масштаб и срочность этой эвакуации на запад Украины свидетельствуют о подготовке Киевом к утрате всей Славянско-Краматорской агломерации и скорому ее переходу под контроль вооруженных сил России, уверены в российском военном ведомстве. Суточные потери ВСУ в результате действий российских группировок войск составили около 1265 военных. Российские войска также поразили за сутки места хранения и сборки дальних беспилотников ВСУ. Средства ПВО сбили 10 авиабомб, 2 снаряда РСЗО «Хаймерс» американского производства, 2 крылатые ракеты «Фламинго» и 453 беспилотника. Ранее сообщалось, что вооруженные силы России в ходе массированного удара высокоточным оружием большой дальности и ударными дронами поразили Криворожскую ТЭС и всего как минимум 16 объектов обороны промышленного комплекса Украины. Президент России Владимир Путин провел встречу с министром транспорта Андреем Никитиным и обсуждал строительство первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали.
4: Вопросов много, комплекс у вас огромный. Вот давайте с этого и начнем. ВСМ с высокоскоростной магистрали. Как работаете?
5: Владимир Владимирович, спасибо за этот очень важный вопрос. У нас на всем протяжении проекта развернута на сегодняшний день работа. Поезд создается. Мы сегодня уже сварили практически первые 5 вагонов поезда для высокоскоростной магистрали. Впервые в мире на профиле 980 миллиметров осуществлена сварка. 400 километров в час – это практически физика другая, поэтому там требования совершенно другого уровня к безопасности, к допускам и так далее. И сегодня в Пышме эта работа развернута в полном соответствии с графиком. Что очень важно, 150 предприятий находятся в промышленной кооперации, работают над созданием поезда. И два таких ключевых элемента взаимодействия как бы, поезда и так называемое колесо рельс – это колесная пара и тяговый привод. Они российские, они изготовлены, они успешно проходят испытания и готовятся к сертификации.
3: Министр транспорта предложил следующими строить ВСМ в Казань и Минск. Также сегодня Путин направил поздравления по случаю дня рождения китайскому лидеру Си Цзиньпину. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. По его словам, между лидерами двух стран сложились по-настоящему товарищеские отношения. Они глубоко уважают друг друга и испытывают взаимное доверие.
6: Им лично направлено теплое, дружеское поздравление президента России Владимира Владимировича Путина. Отмечу то, что между лидерами наших стран сложились по-настоящему товарищеские отношения. Они глубоко уважают друг друга, испытывают взаимное доверие. Их диалог всегда носит откровенный и содержательный характер, основывается на совпадающих подходах по всем ключевым проблемам современности. И это взаимодействие крепнет благодаря, прежде всего, их личным усилиям. Владимир Путин искренне желает своему другу, господину Си Цзиньпину, дальнейших больших успехов государственной деятельности на благо китайского народа и, конечно, по-дружески желает доброго здоровья и счастья.
3: Ушаков подчеркнул, что позиции Москвы и Пекина совпадают по ключевым вопросам международной повестки. Оба руководителя последовательно выступают за развитие отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. В Москве ожидают, что в ходе планирующегося визита в Россию спецпосланника президента США Стивена Уиткофа, а также зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера, они сообщат о том, как американская сторона планирует выполнять договоренности, о которых шла речь в ходе российско-американского саммита на Аляске. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, на переговорах с президентом Беларуси Александром Лукашенко, в которых он участвовал, обсуждалась роль европейских стран в урегулировании вопросов, которые выходят далеко за рамки украинского конфликта.
7: Европейцы в нынешней ситуации делают ошибочные выводы о том, что вот Россия сейчас проигрывает, а Украина побеждает, поэтому можно выдвигать ультиматумы в надежде на то, что Россия эти ультиматумы примет. Эти, конечно, расчеты совершенно с негодными целями, и они иллюзорны, что было подтверждено и в ходе визита трех послов Британии, Франции и Германии в наше министерство. С ними разговаривал мой заместитель. Ничего нового они не принесли. Мы привержены договоренностям, достигнутым 15 августа прошлого года на Аляске. Мы ожидаем в обозримом будущем очередной визит господина Уиткофа и господина Кушнера. Конечно, будем рассчитывать, что они сообщат о том, как американцы планируют выполнять договоренности, основанные целиком на их предложении.
3: Сергей Лавров напомнил, что президент России неоднократно говорил о том, что принял предложение Дональда Трампа относительно украинского регулирования. Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о ливне и грозе в столице 15 и 16 июня. В отдельных районах ожидается гроза, град, усиление ветра при грозе с порывами до 15 метров в секунду, говорится в сообщении пресс-службы главка. В связи с непогодой рекомендуется водителям парковаться в безопасных местах и быть внимательнее на дороге, а пешеходам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Следите за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Спорт.
3: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Участниками предстоящего международного форума «Россия. Спортивная держава» в Красноярске станут представители более чем 100 стран. Об этом заявил министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев. В центре внимания реализация государственной политики в сфере спорта, развитие международного сотрудничества, спортивной дипломатии и повышение доступности массового спорта. Ожидаем участия представителей более чем 100 государств, международных организаций, руководителей органов власти, спортивных федераций и ведущих экспертов в отрасли, сказал Дегтярев. Главный тренер баскетбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Сергей Козин прокомментировал недавние слухи относительно финансового положения дел в команде. Ранее сообщалось, что клуб подал заявку на вступление в следующий сезон в единой лиге ВТБ, однако до сих пор якобы не подкрепил ее документами, подтверждающими достаточное финансирование. На данный момент долгов нет. Такая ситуация действительно была в ноябре и декабре прошлого года, но была оперативно решена уже в январе. У меня действующий контракт, и я, как и игроки, получаю зарплату. Долгов перед нами уже давно нет, сказал Козин в интервью «Чемпионату». Канадский нападающий Нейтан Тотт подписал 2-летний контракт с магнитогорским хоккейным клубом «Металлург». Об этом сообщает пресс-служба команды. Ранее об уходе Тотта объявил казанский «Акбарс». Он покинул клуб в связи с истечением срока контракта. И ФИФА внесла изменения в регламент проведения пресс-конференции на чемпионате мира, допустив использование испанского языка на всех встречах с игроками и тренерами. Решение принято 14 июня после инцидентов с запретом испанского в первые дни турнира, сообщает «Эль Паис». Ранее регламент позволял задавать вопросы только на английском и языках стран-участниц конкретного матча. С новостями спорта вас знакомила Виктория Колсова.
8: Во вторник, 16 июня, в Петропавловске-Камчатском ожидается от 8 до 10 градусов тепла, временами дожди. В Южно-Сахалинске 22-24 градуса без осадков. В Магадане плюс 6, плюс 8, осадков не ожидается. В Хабаровске 28-30 градусов без осадков. В Владивостоке 14-16 тепла, временами дожди. В Екатеринбурге и Тюмени 24-26 градусов, кратковременные дожди и гроза. В Санкт-Петербурге днем кратковременный дождь 18-20 градусов. В Москве ночью местами ливни 11-13 градусов. Днем временами дождь с грозой 17-19 тепла.

0: Театр «Радио России» представляет многосерийный спектакль по роману Мигеля де Сервантеса «Хитроумный Идальго Дон Кихот Ла-Манчский». Часть 11.
1: Как только Дон Кихот попал в горы, он сразу возликовал. Ему казалось, что места эти просто созданы для самых чудесных приключений. Он был так опьянен этими мыслями, что позабыл обо всем на свете. А Санчо поплелся за ним пешком.
2: Санчо, что это?
3: Да это какая-то сумка, ваша милость. Кожаная. Только она истлела наполовину.
2: Ну-ка, посмотри, что там в этой сумке.
3: Если угодно, вашей милости. О, здесь рубашки, сеньор. Да какие щегольские-то. Из голландского полотна. И что-то еще из белья, смотрю.
2: А что в том платке?
3: Ваша милость! Монеты! Золотые монеты! Чтоб мне провалиться на этом месте! Возблагодарим небеса, пославшие нам столь счастливое приключение! Побольше бы таких находок!
2: Хорошо, хорошо. А что там еще?
3: Сейчас, ваша милость, это золотые монеты!
1: Санчо снова порылся в сумке и нашел записную книжку в роскошном переплете. Дон Кихот велел Санчо отдать ему книжку, а деньги взять себе, чем сильно порадовал своего оруженосца. Санчо с чувством поцеловал руку своего господина и, вытащив белье из сумки, переложил в свой мешок с провизией. Затем путники отправились дальше на поиски новых приключений. Дон Кихот все больше углублялся в горы, пробираясь самыми дикими ущельями, а верный оруженосец плелся за своим господином, умирая от желания почесать языком. Он нетерпеливо ждал, чтобы господин первый начал разговор, так как не хотел нарушать строгого приказания быть молчаливым и почтительным. Наконец ему стало невтерпеж.
3: Сеньор Дон Кихот, сеньор Дон Кихот.
2: Слушаю тебя, Санчо.
3: Сеньор, благословите меня, ваша милость, и отпустите с миром. Я хочу вернуться домой, к жене и детям. С ними, по крайней мере, я могу разговаривать и рассуждать, сколько мне вздумается. А ваша милость велит мне странствовать и днем, и ночью по этой пустыне, да еще не открывать рта, когда рот у меня полон разных слов. Уж лучше закопайте меня в землю. Что за жизнь у оруженосца? Тебя дубасят, подкидывают на одеяле, забрасывают камнями. И при всем этом не смей высказать того, что накипело у тебя на сердце, словно ты не муж.
2: Ладно, Санчо, так и быть. Я снимаю запрет, наложенный на твой язык. Но только на то время, пока мы в горах. Когда же мы попадем в населенные места, я снова наложу на тебя запрет. И ты будешь молчать до тех пор, пока я первый не заговорю.
3: Благодарю вас, ваша милость, за это. Позвольте в таком случае задать вам один вопрос. К чему мы все больше и больше углубляемся в горы, если от стражей святого братства можно скрыться и не забираясь так далеко?
2: Знай, Санчо, в эти дикие места меня влечет желание совершить такой подвиг, который навеки прославит мое имя и затмит все великие подвиги, когда-либо совершенные самыми знаменитыми рыцарями.
3: А подвиг этот очень опасен?
2: Нет. Впрочем, кто его знает, может быть, мне придется тяжко пострадать. Все будет зависеть от твоего усердия.
3: От моего усердия?
2: Да. Я намерен послать тебя с одним поручением. И если ты исполнишь его быстро и успешно, то испытания мои не будут долго длиться. И слава обо мне прогремит по всему свету. Перейдем прямо к делу. Ты ведь уже знаешь, что мой герой – это несравненный и единственный Амадис Гальский.
3: Ну да, в общем, да, Амадис известное дело.
2: Так знай же, Санчо, что Амадис именно тогда, когда его отвергла сеньора Арианна, проявил свою рыцарскую доблесть, мудрость, мужество и постоянство в любви. Он удалился на скалу, переменил свое имя на имя «Мрачный красавец» и предался покаянию. И вот я твердо решил последовать его примеру. Эти скалы как нельзя лучше подходят для выполнения задуманного дела, и я сегодня же намерен начать свой подвиг.
3: Но что же, в конце концов, ваша милость собирается предпринять в этой пустынной местности?
2: Да ведь я же тебе только что сказал, хочу последовать примеру Амадиса Гальского, то есть впасть в отчаяние и лишиться разума из-за жестокости своей дамы.
3: Ну, думается мне, сеньор, что у рыцаря Амадиса все же была причина проделать эту штуку, но у вашей милости, сколько я знаю, нет повода сходить с ума. Разве сеньора Дульсинея изменила вам?
2: Санчо, сойти с ума, имея причину, в этом нет ни заслуги, ни подвига. И совсем иное дело утратить разум, когда для этого нет никакого повода. Если моя дама узнает, что я дошел до безумия, без всякой на то причины, она поймет, что я могу натворить, если дать мне серьезный повод к отчаянию и гневу. Я пошлю тебя с письмом к моей госпоже Дульсинее и не перестану безумствовать, пока не получу от нее ответа. Если ты принесешь мне радость, я упьюсь ею в здравом уме. Если же горе, то не почувствую его, ибо лишусь рассудка. Кстати, Санчо, ты ведь уберег шлем Мамбрина?
3: Ей-богу, сеньор рыцарь, печального образа вы иногда такое говорите.
2: Что?
3: Услышь кто-нибудь, как ваша милость величает бритвенный таз шлемом Мамбрина, так уж точно решит, что вы действительно рехнулись. Этот таз у меня в мешке, он весь исковеркан, но все же я подобрал его. Если Бог пошлет мне милость и приведет меня домой к жене и детям, я выправлю его и буду пользоваться им для бритья.
2: Клянусь, такого тупоголового оруженосца еще не было на свете. Неужели ты не понял, что волшебник, покровительствующий мне, проявил свою редкую мудрость, устроив так, чтобы подлинный шлем всем другим казался тазом, иначе все стали бы преследовать меня? Ибо шлем этот – величайшая драгоценность. Вспомни, как неблагодарный каторжник сначала пытался его сломать, а потом швырнул на землю. Уверяю тебя, что если бы он знал правду, он бы не расстался с ним. Сохрани же его, сохрани у себя. Ибо в настоящую минуту он мне не нужен. Более того, я собираюсь снять доспехи, сложить оружие и раздеться до нога в знак моего глубочайшего отчаяния.
3: Пресвятая Дева Мария! Ох!
1: В таких беседах они доехали до подножия высокой горы. Мирный ручеек вился по ее склону и опоясывал прелестную зеленую лужайку, на которую нельзя было смотреть без восхищения. Лужайка поросла тенистыми деревьями и была покрыта свежей травой и пестрыми цветами.
2: Вот место, которое я избираю, чтобы оплакать неспосланные мне несчастья. Вот где мои слезы сольются со струями ручейка. Дульсинея Тобоская, путеводная звезда моя, ты взгляни, до чего довела меня разлука с тобой. А ты, мой оруженосец, мой верный спутник в удачах и невзгодах, запечатлей в памяти все, что сейчас стану делать, и поведай об этом единственной виновнице моего отчаяния и горя. А тебе, конь мой, прославленный Росинант, столь обездоленный судьбой, тебе дарует свободу тот, кто сам ее лишается.
3: Но, сеньор, рыцарь печального образа, если ваша милость собирается меня послать с каким-то поручением, а потом сойти с ума, так не лучше ли не отпускать Росинанта на волю, а доверить его мне? Он заменит мне Серого, ведь, по правде говоря, хожу я очень медленно.
2: Ну что ж, мысль твоя неплоха, пусть будет по-твоему. Бери Росинанта. Ты отправишься отсюда через 3 дня, ибо я хочу, чтобы ты посмотрел на то, что я стану делать и говорить, а потом рассказал бы ей обо всем.
3: А что же вы станете делать?
2: Сначала я стану рвать на себе одежды, разбросаю доспехи, буду биться головой о скалы, и вообще натворю таких дел, которые приведут тебя в изумление.
3: Ради самого Господа, бейтесь о скалы поосторожнее, ведь вы можете так удариться, что сразу наступит конец и вам, и всем вашим проделкам. И вот что я советую, вашей милости. Раз уж нельзя обойтись без того, чтобы не биться лбом, то довольно будет вашей милости биться головой о воду или о другие предметы помягче. А в остальном положитесь на меня. Я доложу сеньоре Дульсинее, что ваша милость била с лбом о выступы скалы, а они потверже алмаза.
2: Благодарю тебя за добрые намерения, друг Санчо, но законы рыцарства запрещают нам лгать даже во имя спасения жизни, поэтому оставь мне немножко корпи для лечения ран. И как жаль, что мы потеряли наш бальзам.
3: Потеря осла, вот сущая беда, ваша милость. Вместе с ним мы лишились всего, кроме мешка с провизией, и запасного белья, и корпии, и бинтов. О проклятом зелье, умоляю вас, сеньор, даже и не вспоминайте. И еще, прошу вас, вообразите, что назначенный вами 3-дневный срок закончился, что все ваши безумства я уже видел. Про ваши чудеса я сумею рассказать вашей сеньоре. Так что пишите письмо и отправляйте меня поскорее, потому что мне очень хочется пораньше вернуться, чтобы вызволить вашу милость отсюда.
2: Да, но как же ваша милость напишет письмо? Разве у вас есть бумага?
3: Ах да, бумага.
2: Но ведь у нас есть записная книжка, которую мы нашли в горах. Уж там сыщется 2-3 чистых листика. И вот что. В первом же местечке, куда приедешь, разыщи учителя или пономаря и вели ему переписать письмо на хорошей бумаге.
3: А как же быть с подписью?
2: Амадис никогда не подписывал своих писем.
3: Про письмо, вашей милости, мне понятно. А как же расписка? Если ее переписать, то она уже будет как бы поддельная, и я останусь без осла.
2: Хорошо, расписку свою я напишу сам, и когда племянница увидит мою руку, она ни слова не говоря исполнит мое распоряжение. А любовное послание ты вели подписать так: «Ваш до гроба рыцарь печального образа». Неважно, чьей рукой будет написано послание, потому что, насколько я помню, Дульсинея не умеет ни писать, ни читать. Откуда ей знать, какой у меня почерк? Если мы и виделись-то не более 4 раз за все 12 лет, что я ее люблю больше света очей моих. Думаю, что она и не замечала, что я смотрел на нее. В такой строгости воспитал ее Лоренцо Корчуэлло и ее отец, и мать. Они...
3: Так значит, сеньора Дульсинея Тобоска, никто иная, как дочка Лоренцо Корчуэлло Альдонса.
2: Да, и она достойна быть царицей всего мира.
3: Да я ее отлично знаю. Девка хоть куда. Ладная, да складная. Накажи меня, Бог. В силе и удали она не уступит ни одному деревенскому парню. Она хоть какого рыцаря за пояс заткнет, хоть странствующего, хоть не странствующего. Лопни я на самом этом месте и стихи же у нее. А какой голос! Однажды она взобралась на нашу колокольню и стала кликать отцовских батраков, работавших в полумиле от нее. Так они услышали ее так ясно, как будто стояли под самой колокольней. Ну, теперь я могу сказать, сеньор рыцарь печального образа, что вы не только можете и должны ради нее совершать безумство, но что у вашей милости есть вполне законная причина впасть в отчаяние и даже повеситься. Только, сеньор Дон Кихот, Подумайте хорошенько, какой прок Альдонсе Лоренцо, то есть, я хочу сказать, Дульсинеи Тобоской, в том, что ваша милость посылает ей побежденных, а те будут падать перед ней на колени в то время, когда Дульсинея чего доброго будет расчесывать лен или молотить на гумле.
2: Сколько раз я уже твердил, Санчо, что ты несносный болтун, и что напрасно ты со своим неповоротливым умом пускаешься в рассуждения, знай же, что все графини и принцессы, благородные и прекрасные дамы, которые описываются в романах и воспеваются в стихах, не существуют в действительности. Их просто выдумывают, чтобы было о ком писать стихи. Кто мешает мне вообразить, что Альдонса Лоренцо самая прекрасная и умная девушка, самая высокородная принцесса на свете? Тебе следует знать, Санчо, что две вещи особенно возбуждают любовь. Совершенная красота и добрая слава. А Дульсинея в полной мере обладает и тем, и другим. Пусть люди говорят, что им угодно. Если невежды станут порицать меня, то мудрецы наградят меня своими похвалами.
3: Да. Вы вполне правы, ваша милость. Согласен, что вы мудрец, а я осел. Тьфу, ты! Вырвалось у меня это несчастное слово «осел». Видно, я никогда не забуду моего серого. Ну, ваша милость, пишите письма и отпустите меня скорее, а то время идет.
1: Дон Кихот вынул записную книжку и, отойдя в сторону, принялся сосредоточенно писать письмо. Окончив его, он подозвал Санчо.
2: Выслушай внимательно мое послание к Дульсинее и постарайся запомнить его наизусть. Легко может статься, что оно потеряется в дороге. Судьба враждебна ко мне, и нужно быть готовым ко всему.
3: Да как же я его выучу наизусть, если у меня, ваша милость, память такая дырявая, что иногда собственное имя забываю. Уж лучше я доставлю письмо в целости и сохранности. Но все-таки прочтите мне его, должно быть, оно... очень хорошо написано.
2: Итак, слушай, что я написал. Письмо Дон Кихота к Дульсинее Тобоской. Высокая и властительная сеньора, рыцарь, раненный и уязвленный до глубины сердца жалом разлуки, желает тебе здоровья, о сладчайшая Дульсинея Тобоская, хотя сам лишен его. Если твоя красота пренебрегает мною, если твои достоинства ополчаются против меня, если твое презрение сулит мне гибель, мне не снести этой горести, ибо она не только глубока, но и слишком длительна. Мой добрый оруженосец Санчо даст тебе полный отчет. Жестокая красавица, возлюбленный враг мой, о том отчаянии, до которого ты довела меня. Если удостоишь меня помощи, я твой. Если же нет, поступай, как тебе будет угодно. Расставшись с жизнью, я надеюсь насытить твою жестокость и свою страсть. Твой до гроба рыцарь печального образа.
3: Клянусь жизнью моего батюшки, никогда сроду не слыхал ничего более возвышенного. Диву даешься, как это, ваша милость, так хорошо умеет сочинять, и как подходит к этому письму подпись «Рыцарь печального образа». Честное слово, ваша милость, вы сущий дьявол. Чего вы только не знаете?
2: Странствующий рыцарь обязан знать все.
3: Да, да. Ну, а теперь, ваша милость, напишите-ка на обороте записочку насчет трех ослят и подпишитесь поразборчивее, чтобы каждый сразу же узнал ваш почерк.
2: Записка уже готова, так что слушай. Велите, ваша милость, сеньора племянница, выдать подателю сей записки, моему оруженосцу, Санчо Пансе, трех ослят, из числа тех пяти, что я оставил при отъезде и поручил заботам вашей милости. Каковых трех ослят приказываю я вам выдать, взамен полученных мною здесь от него трех других. По совершению этого и получению от него расписки наши счеты с ним надлежит считать поконченными. Писано в дебрях Сьерра-Морена 22 августа сего текущего года.
3: Благодарю, ваша милость, и иду позаботиться о Росинанте, а вы тем временем приготовьтесь дать мне ваше благословение. А на безумство ваше я смотреть не стану. Я и без этого наскажу сеньоре таких чудес, что приведу ее в изумление.
2: Нет, Санчо, ты непременно должен взглянуть. Хотя бы на некоторые мои безумства, они пригодятся тебе для украшения твоего рассказа.
3: Ну уж, если вашей милости во что бы то ни стало хочется показать мне какие-нибудь безумства, так проделайте их поскорее, выбрав первые попавшиеся. Как я вам уже докладывал, мы только теряем золотое время. Чем скорее я отправлюсь, тем скорее вернусь с вестями, каких ваша милость ожидает и заслуживает. Если сеньор Дульсинея не ответит, как подобает на ваше письмо, то, клянусь богом, я тумаками и оплеухами заставлю ее сделать это. Как же можно стерпеть, чтобы такой знаменитый странствующий рыцарь, как ваша милость, спятил с ума из-за такой... Пусть не заставляет меня договаривать. Я ей такое скажу уж. На это-то я мастер. Плохо она меня знает. А хали б знала, так постилась бы в день моего святого.
2: Мне кажется, что и ты так же, как я, сошел с ума, Санчо.
3: Я? Ну нет, я вовсе не такой безумец, как ваша милость. Зато я более вспыльчив, чем вы. Но оставим это. Вы скажите лучше, чем ваша милость предполагает питаться до моего возвращения? Уж не собираетесь ли вы выпрашивать еду у пастухов или отнимать у них насильно?
2: Об этом не беспокойся. Если бы даже передо мной стояли изысканные яства, я все равно не стал бы ничего есть, кроме трав с этого луга и плодов с этих деревьев. Мой подвиг в том и заключается, чтобы ничего не есть и подвергать себя всяческим лишениям.
3: Ага, понятно. А знаете, ваша милость, чего я опасаюсь? Место это такое глухое, что я, пожалуй, не найду обратной дороги.
2: Чтобы не заблудиться, Санчо, не потерять следы, нарежь побольше дроку. Видишь, сколько его растет кругом? И бросай его по дороге, пока не выйдешь на ровное место. По этим вехам ты, как по нити Ариадны в лабиринте, и отыщешь меня при возвращении.
1: Последовав совету своего господина, Санчо наломал несколько веток дрока, затем Дон Кихот благословил его, и, наконец, они расстались, проливая горькие слезы. Санчо сел на Росинанта и, получив от Дон Кихота наказ беречь коня и заботиться о нем, как о самом себе, направился в сторону равнины. Но, не отъехав и 100 шагов, Санчо вернулся.
2: Санчо? В чем дело, Санчо?
3: Вы правы, ваша милость. Мне следует посмотреть хотя бы на одно из ваших безумств, а не то я возьму на свою душу грех или поклянусь, что видел их. Впрочем, самое великое безумство я уже знаю. Оно в том, что ваша милость остается здесь.
2: О чем я тебе твердил все время, Санчо? Но погоди минутку. Ты не успеешь прочитать «Отче наш», как я уже покажу кое-что.
1: И тут он с необычайной быстротой снял штаны и, оставшись в одной сорочке, немало немедля дважды перекувырнулся в воздухе вниз головой и вверх пятками, выставив при этом на показ такие вещи, что Санчо, дабы не лицезреть их вторично, довольный и удовлетворенный, что мог теперь засвидетельствовать безумие своего господина, повернул Росинанта и поспешно отправился в путь.

0: Вы слушали 11-ю часть радиоспектакля по роману Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский». Перевод Бориса Энгельгарта. Роли исполняли от автора Василий Бочкарев, Дон Кихот Георгий Тараторкин, Санчо Панса Михаил Филиппов. Над спектаклем работали автор сценария Александр Кукис, композитор Александр Мясников, музыкальный редактор Юлия Тихомирова, звукорежиссеры Андрей Коновалов и Артем Пинегин, режиссер-постановщик Аркадий Абакумов. Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время. Театр «Радио России».
1: Просвещение. Радио России и Русское географическое общество представляют проект «Моя великая Россия».
2: Каждая из этих горных башен – загадка. В ней чувствуется гигантский труд и мастерство. Это не просто древнее сооружение. Это же настоящая каменная летопись народа, его гениальная инженерная мысль и живая легенда, застывшая в скалах. Ну и, конечно же, не все прочитано в этой летописи. Немало загадок ждут, пока кто-то сможет их разгадать. Когда-то башни и замки составляли целый город в горах на высоте 1600 метров над уровнем моря. Ну, а сейчас на территории около 60 гектаров сохранилось более 100 сооружений. Удивительно, что их не разрушили землетрясения, которых за эти сотни лет здесь было, поверьте, немало.

0: Опять же, мне рассказывали, что каждую башню строил определенный род. И она являла собой визитную карточку этого рода. Ведь все-таки за ней из поколения в поколение ухаживали, реставрировали. Но одно могу сказать определенно. Зрелище этих немых свидетелей истории древнего вайнахского народа фантастическое. Башни настолько органично вписываются в горный ландшафт, что можно любоваться часами. Здравствуйте, дорогие друзья! Я Александр Хабургаев, журналист и путешественник. Вместе с Русским географическим обществом мы продолжаем рассказывать вам о самых красивых, необычных и интересных местах нашего Отечества. А сегодня наш путь лежит в горную Ингушетию, в заповедник Эрзи, где расположен тот самый знаменитый башенный комплекс. Ну, а наш собеседник и проводник Александр Давидович Лепкович, старший научный сотрудник этого заповедника.
1: Заповедник Эрзи подходит к самой долине Терека. Горы там очень интересные. Скалистый хребет, который достигает высоты почти 3000 метров, сложен осадочными породами и имеет квестовую форму. Северный склон у него пологий, а южный обрывается отвесами до километра. А за скалистым хребтом расположена так называемая зона дождевой тени. То есть, когда влажные воздушные массы идут с севера, их осаждает скалистый хребет, а когда они идут с юга, то их осаждают более высокие главный Кавказский и водораздельный хребты. А в Северно-Юрской депрессии, как ее называют геологи, находится эта самая зона дождевой тени или семиаридная котловина. Так вот, именно эта котловина всегда была густо населена. И это центр башенного зодчества Кавказа. Предки современных ингушей были великолепными строителями. Они из камня просто творили чудеса. И вот эти замки, эти башни, они являлись основой национального пейзажа, такими архитектурными доминантами. А сам национальный пейзаж представлял собой сложную систему пастбищ, земледельческих террас, ну и, соответственно, фрагментов лесов. Сейчас Ингушетия становится местом притяжения туристов. И заезжают туристы, как правило, из той же долины Терека, через Цейламский перевал. А гора Цейлам очень красива. Это такой конус, который в разные времена суток смотрится совершенно по-разному. На рассвете первые лучи солнца золотят его вершину, затем постепенно он освещается весь. По легенде, на вершине этой горы жило божество Дяла, и там же жил знаменитый орел. А еще одно божество жило на вершине Казбека, который прекрасно виден из Ингушетии, из некоторых ущелий и селений. Так вот, Таргимская и Джейрахская котловины – это два таких анклава, можно сказать, древнего населения Ингушетии. И вот эти башенные замки, которые были там построены, особенно замок Цори, знаменитые Вовнушки, это просто чудо архитектуры. На высоких скалах две башни, которые то ли когда-то использовались как тюрьма, как говорят некоторые, то ли действительно охраняли вход в узкое ущелье, даже были представлены на символ одного из чудес архитектуры России. Но сейчас это все туристические объекты, и к чести ингушей они очень бережно относятся к своему архитектурному наследию. Все древние селения находятся под покровительством историко-архитектурного музея-заповедника. А на самом Цейламском перевале построено очень интересное кафе. Над долиной висит стеклянная полукруглая терраса, откуда открывается просто великолепный вид на главный Кавказский хребет. И сейчас там просто место паломничества туристов. И что интересно, это же место очень любят крупные хищные птицы. А их в Ингушетии великое множество. Мне пришлось проводить учеты гнездовой численности белоголовых сипов. Я насчитал около 50 гнезд. И вот когда вся эта армада громадных птиц, размах крыльев которых достигает почти 3 метров, утром вылетает на охоту, конечно, их интересует место скопления.

0: не людей. И над головами туристов кружат сипы, бородачи. Ну, а бородач — это одна из крупнейших птиц мира. Тоже почти 3 метра размах крыльев, но самое интересное, что бородач обладает одной поведенческой особенностью. Он поедает то, что не едят никакие другие птицы-падальщики. Крупные кости, сухожилия. Так вот, однажды мне удалось сфотографировать бородача, который буквально над головами десятков туристов носил в когтях конский череп.
1: Белоголовые сипы, величественные черные грифы, бородачи – эти гигантские, кстати, очень редкие птицы, занесенные в Красную книгу, неотъемлемая часть прекрасных горных пейзажей Ингушетии. Так что любителям природы в этих краях будет особенно интересно. Тем более, что будет возможность сделать редкие фотоснимки.
0: Поэтому приехать в Ингушетию, посетить эти башни. На башнях есть интересные петроглифы, а старые охотничьи тропы, скотопрогонные тропы, которые идут по отвесам скалистого хребта, иногда приводят в удивительные места. Места, где охотники оставляли божеству какие-то свои подношения, и там можно увидеть и сегодня железные наконечники стрел и круглые пули от шомпольных ружей. Но ходит туда людей очень мало, потому что места эти тропы опасны, знают их только несколько десятков старожилов. Ну и теперь еще и пограничники, поскольку республика Ингушетия входит в черту пограничной зоны.
1: Конечно, археологи находили много интересных артефактов в этих местах. Пожалуй, самая сенсационная находка – это большая, около 30 сантиметров, бронзовая статуэтка орла. Ее отливал мастер Сулейман в Басре в конце 8 века. Сейчас она хранится в Эрмитаже. Есть в Ингушетии свои знаменитые мастера, память о которых хранится веками. Вот стоит у подножия архитектурного комплекса мавзолей Янт-Каш, где по преданию похоронен легендарный зодчий по имени Янт. О его таланте складывали легенды и пели песни. Но главное – это, конечно, фантастическая горная природа Ингушетии, древние постройки, от которых буквально веет таинственные истории предков, ну и гостеприимство местных жителей. Моя великая Россия. Государственный природный заповедник Эрзи. Джейрахский и Суджинский район, Ингушетия.
2: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
3: «Слушаем».
2: 2 часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
3: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени.

0: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
1: На правах рекламы.
2: С возрастом мы все опасаемся сердечно-сосудистых проблем. Однако при этом, несмотря ни на какие призывы похудеть, не есть жирную жареную пищу, бросить вредные привычки, мы, к сожалению, не меняем привычного образа жизни. Поэтому самое время узнать, как при этом сохранить здоровье наших сосудов. Об этом сегодня расскажет мой гость, специалист Национального центра здоровья Андрей Ковалев.
3: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет. Организм изнашивается, и в первую очередь это сказывается на сосудах, а все проблемы с ними отражаются на состоянии самых главных наших органов – мозга и сердца. С возрастом в артериях нарастают холестериновые бляшки, пропускная способность сосудов падает, давление растет, и если просвет в сосуде полностью перекроется, это приведет к очень тяжелым последствиям. Возможен риск инсульта или инфаркта. Это может привести к нарушению речи, движений и сознания. Но, к сожалению, нам слишком трудно отказаться от привычного образа жизни.
2: Расскажите нам подробнее о гипертонии. Она ведь очень часто развивается у людей с годами.
3: Да, гипертония – это очень частая проблема возраста. Но люди недооценивают всю серьезность этого состояния. Беда в том, что мы обращаем внимание на свое давление только когда чувствуем себя неважно. Ощущаем головную боль, тошноту, головокружение. Но гипертония – это коварная бессимптомная болезнь. Поэтому, даже когда мы перестаем ощущать эти тревожные звоночки, все равно высок риск инсульта или инфаркта. А далее обычно следует долгая реабилитация. Возможно, на годы и десятилетия люди могут утратить способность говорить, ходить, самостоятельно за собой ухаживать.
2: Но ведь можно себя как-то обезопасить, сжать в кулак свою волю и стараться бросить вредные привычки, правильно питаться.
3: Вы правильно сказали, стараться. Но давайте будем честными. Давайте признаем, что миллионы людей продолжают употреблять жирную и жареную пищу и не бросают свои вредные привычки, даже осознавая риск угрозы в будущем. Им-то и нужно помогать в первую очередь. Вот у меня был дедушка. Он всегда вел неправильный образ жизни и все равно не бросил свои вредные привычки, несмотря на 2 инсульта. И таких людей миллионы. И моя сестра как любила жирную пищу, так ее и кушает, несмотря на высокое давление.
2: Вы хотите сказать, что нашли средства, позволяющие провести очищение сосудов и продлить срок их службы, даже несмотря на наш образ жизни?
3: Да, я очень рад, что в России появилось средство повышенной эффективности, которое, несмотря на наш образ жизни, помогает повлиять на пагубные изменения в сосудах. Его создали профессора из подмосковного наукограда Пущино. Именно там теперь производят лечебный продукт повышенной эффективности. Этот полностью натуральный гель для приема внутрь называется кардиаль. Он производится из водорослей фукус, которую вылавливают в Белом море. Благодаря сложной запатентованной технологии вакуумной кавитации из дикой водоросли без единого химиката и высоких температур вакуумным способом добывают ценнейшее клеточное содержимое. Все дело в том, что в лечебном геле кардиаль содержится уникальная концентрация природного вещества фукоидана, а также сотни важнейших витаминов, аминокислот и микроэлементов. Компоненты кардиаля способствуют высокоэффективному очищению сосудов от холестериновых бляшек и укреплению их стенок. Хотите узнать больше о лечебном продукте для сосудов кардиаль? Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер звездочка 2203.
4: Внимание, акция! При заказе в течение часа вы можете получить кардиаль в подарок. Просто позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнаете, как это сделать.
2: А как именно происходит очищение сосудов лечебным продуктом кардиаль?
3: Как мы уже сказали, в водоросли фукус содержится сильное природное вещество фукоидан. Он всасывается в кровь и уже в сосудах начинает свою работу. Во-первых, он помогает активации данных нам природой клеток-защитников, которые называются макрофаги, от 2 греческих слов – макрос и фагос. В переводе на русский язык это означает «большие пожиратели». Их природа дала нам специально, чтобы уничтожать все вредное и опасное. Инфекции, опухолевые клетки и холестериновые бляшки в сосудах. К сожалению, из-за условий нашей жизни в промышленном мире к нам в кровь постоянно попадают токсины и шлаки из воздуха и пищи. Именно они-то и снижают активность наших защитников. Под воздействием фукоидана макрофаги активируются и в буквальном смысле набрасываются на холестериновые бляшки, поедая их и очищая сосуды. Во-вторых, в лечебном геле кардиаль содержится более 100 необходимых сосудам витаминов, аминокислот и минералов. Они попадают в поврежденные клетки сосудистой стенки и помогают запуску их естественного самовосстановления собственными ремонтными системами. А это, в свою очередь, помогает возвращению упругости и эластичности сосуда.
2: А можно ли как-то заранее защититься от пагубного влияния промышленного мира на наши защитные системы?
3: Мы ведь с вами взрослые люди и понимаем, что сбежать из нашего промышленного мира нереально. Однако теперь, с появлением лечебного продукта «Кардиаль», каждый может повысить защиту от проблем с сердцем и сосудами, которые так остро встают перед жителями мегаполисов. Однако даже жители сельских районов ничуть не менее подвержены пагубному влиянию азотистых удобрений, красителей и консервантов из пищи. Поэтому я всем от души рекомендую каждый год проходить курс очищения сосудов с помощью лечебного продукта повышенной эффективности «Кардиаль». Это поможет обеспечить защиту главных наших органов – мозга и сердца. С лечебным гелем «Кардиаль» вы удивитесь тому, как его природные компоненты помогают нормализации вашего давления, работы сердца и улучшению работы мозга. «Кардиаль» разработан специально для тех людей, которые осознают угрозы, но при этом, несмотря ни на что, продолжают вести неправильный образ жизни. Природные компоненты «Кардиаля» помогают даже людям с давно существующими сердечно-сосудистыми проблемами. Это средство повышенной эффективности разработано специально для очищения и омоложения сосудов. Поддержите здоровье мозга и сердца.
4: Внимание, акция! При заказе в течение часа вы можете получить «Кардиаль» в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного «#2203» и узнайте, как это сделать.
2: Известно, что водоросли – это кладезь витаминов. Расскажите об этом подробнее.
3: Вы совершенно правы. Поскольку лечебный гель «Кардиаль» содержит все активные вещества из уникальной водоросли «Фукус» в хорошо усваиваемой форме, он помогает естественному восстановлению упругости и эластичности наших сосудов. Ткань сердечной мышцы и клетки мозга получает в изобилии витамины А, Д, Е, К, всю линейку витаминов В, а также 42 микроэлемента, включая калий, кальций, магний, цинк, серу, кремний, фосфор и железо. Как я сказал, фукоидан запускает очищение сосудов от бляшек, а все перечисленные вещества помогают укреплению и омоложению сосудов и клеток мозга и сердца.
2: Давайте еще расскажем, почему именно «Кардиаль» следует выбрать для очищения и омоложения сосудов, защиты мозга и сердца.
3: «Кардиаль» является натуральным средством повышенной эффективности для очищения и омоложения сосудов путем активации наших природных защитных систем. Несмотря на съеденный жир и вредные привычки, природные компоненты «Кардиаля» помогают вашей защите от гипертонии, инсульта и инфаркта.
2: Конечно, возраст так и проявляется. Мы начинаем жаловаться на сердце, давление или память ухудшается, появляются проблемы с вниманием, может возникнуть депрессивное состояние, бессонница.
3: Лечебные компоненты «Кардиаля» помогают избавлению от этих проблем. Вы заметите, как очищение сосудов будет помогать улучшению ваших реакций, памяти, настроения и хорошего крепкого сна. Теперь мозг сможет получать второе дыхание и работать как в молодости. Очень важно отметить, что природные компоненты «Кардиаля» способны запускать естественное самовосстановление не только сосудов, но и клеток мозга и сердца. Это крайне важно для людей, уже перенесших инсульт или инфаркт. Компоненты «Кардиаля» помогают не только восстановлению утраченных функций, движения, речи и ухода за собой. Они помогают предотвратить новые сердечно-сосудистые катастрофы. Поэтому вместе с лечебным гелем «Кардиаль» вы позаботитесь не только о своем здоровье, но и поможете защитить на будущее себя и своих близких. Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер звездочка 2203. Узнавайте больше о лечебном продукте для сосудов повышенной эффективности «Кардиаль».
4: Внимание, акция! При заказе в течение часа вы можете получить «Кардиаль» в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать.
2: А с приемом лекарств кардиаль можно совмещать?
3: Конечно, можно, ведь кардиаль не химический препарат, а натуральный лечебный продукт. Его ценнейшие компоненты способствуют смягчению побочных действий лекарств.
2: Давайте подведем итог нашей беседы.
3: Лечебный продукт «Кардиаль» – это натуральное средство повышенной эффективности для очищения и омоложения наших сосудов. Он разработан специально для людей, ведущих неправильный образ жизни, тех, кто, несмотря ни на какие призывы, имеет лишний вес, предпочитает жирную и жареную пищу, не могут отказаться от вредных привычек. Природные компоненты кардиаля не только запускают естественное самовосстановление сосудистой стенки. Важно, что они также запускают самовосстановление клеток сердца и мозга. Если человек уже пережил инсульт или инфаркт, активные компоненты кардиаля стимулируют ускоренное восстановление утраченных функций. Важно, что они помогают предотвратить повторные сердечно-сосудистые катастрофы. Кардиаль является натуральным гелем из беломорской водоросли фукус. Он совместим с любыми лекарствами. Его уникальные компоненты помогают смягчить побочные действия лекарств. Позаботьтесь о молодости и здоровье сосудов. Ведь сегодня есть лечебный продукт для сосудов повышенной эффективности – кардиаль. Позаботьтесь о себе и ваших близких.
4: Не является лекарством, не является биологически активной добавкой. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
5: Радио России. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Премьера на Радио России.
6: Знакома ли вам сила отлива?
7: Нет.
6: Поглядите, как быстро относят шхуну. Слышите, как звонит бой? А мы идем прямо на него.
5: «Морской волк». Радиоспектакль по одноименному роману Джека Лондона.
8: Ну ладно, Йонсен, хватит. Ты уже до крови содрал кожу у этого джентльмена.
5: Оказавшись на борту шхуны «Призрак», Хэмфри Ван Вейден попадает в мир суровых законов и смертельной опасности.
9: На меня подействовало бесчеловечное обращение с матросом.
10: Это нечто вроде морской болезни.
5: Но главное испытание здесь капитан Волк Ларсон. Сможет ли Хэмфри выжить в мире, где правит закон сильного?
10: Вы хотели бы вернуться на сушу, где раздолье для свинства в вашем духе. А мой каприз – держать вас на судне, где процветает мое свинство.
5: «Морской волк». Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Минобороны сообщила о взятии под контроль поселка Артема в ДНР и об ударе по Криворожской ТЭС. Владимир Путин обсудил с главой Минтранса Никитиным основные транспортные проекты. Во Франции сегодня начнется саммит «Большой семерки». И теперь подробнее. Производственные мощности 5 заводов в Славянске и 3 в Дружковке Киев готовится эвакуировать на запад Украины в связи с продвижением вооруженных сил России в Константиновке, сообщили в Минобороны. Отмечается, что в Дружковке подготовительные мероприятия для эвакуации производственных мощностей начались на машиностроительном заводе, задействованном в ремонте бронетехники ВСУ, а также на метизном заводе и заводе «Ремсчетмаш», производящем электротехническое оборудование. В Славянске для эвакуации спланированы машиностроительный завод, где проводят ремонт военной техники ВСУ, завод тяжелого машиностроения, завод строительных машин и другие предприятия. Также в сводке Минобороны России говорится, что российские войска взяли под контроль поселок Артема в ДНР. Южная группировка также нанесла поражение 5 бригадам ВСУ в районах Николаевки, Дружковки, Пескуновки, Славянска, Райалександровки, Краматорска и Николайполе в ДНР. Противник потерял до 140 военнослужащих, уничтожены 4 боевые бронированные машины, 20 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии, говорится в сводке. Ранее сегодня Минобороны сообщили, что российские военные нанесли удар беспилотниками «Герань» по Криворожской ТЭС в районе города Зеленодольск Днепропетровской области. По данным министерства, это важный энергетический объект, действующий в интересах ВСУ. ТЭС поразили бойцы российской группировки «Днепр». Также в Минобороны сообщили, что вооруженные силы Российской Федерации не планируют и не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры. В сообщении военного ведомства сказано, что по подтвержденным данным, комплекс зданий Киево-Печерской лавры был поражен ракетой американского зенитно-ракетного комплекса «Патриот». И высказано предположение, что одной из причин некорректной работы данного комплекса могло стать то, что страны Запада передали киевскому режиму ракеты с истекшим сроком годности, говорится в сообщении Минобороны. Владимир Путин обсудил на встрече с главой Минтранса Андреем Никитиным основные транспортные проекты. Президент затронул тему развития сети высокоскоростных магистралей. Глава государства уточнил, что неоднократно обсуждал с Александром Лукашенко возможность создания магистрали Москва-Минск. Министр транспорта предложил следующими строить ВСМ в Казань и Минск.
2: Если говорить о российских дорогах, то самый такой эффективный маршрут – это участок Москва-Нижний Новгород и далее до Казани. То есть он дает максимальный экономический прирост и экономический смысл. Второй по интересу проект – это международный проект Москва-Минск. Ну и далее уже, соответственно, все остальные проекты идут. Поэтому, с вашего разрешения, разрешите приступить предварительной проработки этих проектов, соответствующие просьбе о направлении. И нам хорошо бы в 2028-2029 году уже определиться, срастить финмодель и начать двигаться дальше.
3: Что касается Москва-Минск, мы с Александром Григорьевичем неоднократно это обсуждали. Президент Беларуси поддерживает, так что здесь никаких административных трудностей не будет.
1: Также министр рассказал о работе над ВСМ, которая свяжет Москву и Петербург. По его словам, уже почти сварены первые 5 вагонов. Специалисты возводят эстакады и переходы через действующие инфраструктурные объекты. Глава российского МИДа Сергей Лавров обсудил в Минске с президентом Беларуси конфликт вокруг Украины. «Необходимо делать все, чтобы справедливость восторжествовала», сказал Лавров журналистам по итогам встречи с Александром Лукашенко.
4: Говорили о международных делах. Безусловно, ситуация вокруг украинского кризиса была в центре внимания, как это бывает регулярно в ходе встреч наших лидеров. Война, которую Запад руками украинского режима развязал после госпереворота против Российской Федерации, сначала гибридная, потом и горячая, эта война не прекращается, и необходимо делать все, чтобы справедливость восторжествовала. Прежде всего идет речь о правах русских людей, которых этих прав киевский режим давно уже многие годы пытается полностью лишить.
1: Европейцы в нынешней ситуации делают ошибочные выводы о том, что Россия сейчас проигрывает, а Украина побеждает. Поэтому можно выдвигать ультиматумы в надежде на то, что Россия эти ультиматумы примет. На этот счет президент России Владимир Путин уже высказывался в ходе своих последних выступлений на различных мероприятиях. Эти расчеты совершенно бессмысленны и иллюзорны, также заявил Лавров. Дональд Трамп вылетел из Соединенных Штатов на саммит «Большой семерки» во Франции. Как выяснил РИА Новости, изучив полетные данные, борт американского лидера отправился с базы ВВС «Эндрюс» неподалеку от Вашингтона в 10:20 по Москве. Вечером у президента США запланирована встреча с французским коллегой Эммануэлем Макроном и участие в совместном ужине лидеров G7. А во вторник Трамп должен принять участие в совместном обсуждении лидеров G7 с участием Зеленского. Саммит пройдет с 15 по 17 июня. Ожидается, что будут подниматься темы экономических последствий войны в Иране, глобальные экономические дисбалансы, цепочки поставок критически важных минералов, цифровая среда для несовершеннолетних и другие темы. Помимо членов объединения, участие во встрече примут лидеры Индии, Бразилии, Южной Кореи и Кении. Добавлю, накануне саммита в интервью газете «Нью-Йорк Пост» Трамп пригрозил Макрону по пошлинами в 100% на все французские вина и шампанское, если Париж не отменит цифровой налог на технологические компании США. Выпуск завершен. Далее новости спорта. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Спорт.
5: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Московский клуб континентальной хоккейной лиги ЦСКА проведет первый домашний матч в предстоящем сезоне против столичного «Спартака» 7 сентября. Об этом сообщает пресс-служба континентальной хоккейной лиги. В первый день нового сезона, который стартует 5 сентября, московская «Динамо» сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом», казанский «Акбар» встретится с новосибирской «Сибирью», ярославский «Локомотив» сразится с челябинским «Трактором», череповец «Северсталь» с уфимским «Салаватом» Юлаевым, петербургский «СКА» с тольяттинской «Ладой», а «Спартак» с нижегородским «Торпедо». «Амур» подписал новый контракт с нападающим Данилом Юртайкиным на один сезон. Как стало известно «Спортэкспрессу», зарплата хоккеиста составит 15 миллионов рублей в год. Прошлый сезон форвард начинал в «Нефтехимике», а затем перешел в «Амур» в результате обмена. Московский футбольный клуб «Локомотив» продлил контракт с нападающим Вадимом Раковым до 2030 года, сообщается в соцсетях столичной команды. Летом 25-го спортсмен перешел в самарские «Крылья Советов» на правах аренды, которая была рассчитана до лета 26-го года. Но он не выходил на поле в премьер-лиге с 1 ноября из-за травмы. В середине апреля клубы досрочно прекратили арендное соглашение. Напомню, что Ракову 21 год, он является воспитанником «Локомотива». Нападающий сыграл 46 матчей и забил 3 гола за основную команду. В июне в Москве пройдут всероссийские соревнования по воздушной гимнастике «Воздух России» и летний кубок неба. По оценкам организаторов, в мероприятиях примут участие около 1000 спортсменов, примерно из 40 регионов страны. Такое количество участников может стать рекордным для турниров, проводимых под эгидой Национальной федерации воздушной гимнастики. И на этом все. С новостями спорта вас знакомила Виктория Колосова.
0: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: Во вторник, 16 июня, в Екатеринбурге и Тюмени ожидается 23-24 градуса, кратковременные дожди и гроза. В Челябинске 25-27 тепла, кратковременные дожди и гроза. В Ханты-Мансийске от 28 до 30 тепла, без осадков. В Сургуте 29-31 градус выше нуля. В Омске 27-29 градусов, кратковременные дожди и гроза. В Санкт-Петербурге днем кратковременный дождь, 18-20 градусов. В Москве ночью местами ливни, 11-13 градусов. Днем временами дождь с грозой, температура 17-19 градусов выше нуля. Сейчас в столице плюс 22 градуса.

0: Авторская программа Николая Мамулашвили.
1: Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире Николай Мамулашвили и «Мой кавказский акцент». На самом деле, эта программа совсем не про фонетические тонкости и особенности говора кавказских народов. Мы просто пытаемся расставить акценты, чтобы вы узнали как можно больше о народах Кавказа и, прежде всего, Кавказа Северного. Узнали о традициях и неписанных законах гор. Мы будем говорить о понятии чести и бескорыстной дружбе, о беззаветной любви и преданности горцев. И, конечно же, об истории и культуре, об искусных мастерствах, которые прославили Кавказ на весь мир. Вспоминаем мы и классиков русской литературы, которые, восхищаясь и вдохновляясь величественным Кавказом, оставили потомкам свои бессмертные произведения. В их числе, конечно же, те, кого Кавказ восхищал и вдохновлял. Пушкин, Толстой, Бестужев, незабвенный Михаил Юрьевич Лермонтов. Помните у Лермонтова? Хотя я судьбой на заре моих дней, о южные горы отторгнут от вас, чтоб вечно их помнить, там надо быть раз, как сладкую песню отчизны моей «Люблю я Кавказ». А вот много-много позже, после Лермонтова, уже в году эдак 1924-м, Владимир Маяковский в своем стихотворении «Владикавказ. Тифлис» говорил так. «Только нога вступила в Кавказ, я вспомнил, что я грузин». И вы, конечно же, догадались, уважаемые друзья, что сегодня мы будем говорить о Владимире Владимировиче Маяковском, об отношении Маяковского к Кавказу и, в частности, к Грузии. Впрочем, обо всем по порядку. Я с большим удовольствием хочу представить нашу гостью, заведующую отделом Государственного музея истории российской литературы имени Владимира Ивановича Даля, Музей истории литературы 20 века, обаятельную и очаровательную Ларису Константиновну Алексееву.
2: Спасибо, Николай, за теплые слова, за приветствие и за приглашение, конечно, потому что говорить о любимом поэте – это всегда большое удовольствие.
1: А давайте, собственно, с этого и начнем нашу беседу. Почему Маяковский, вступив на грузинскую землю, заявил, что он грузин?
2: «Я дедом казак, другим сечевик, а по рождению грузин». Так звучит эта полная фраза в его стихотворении «Нашему юношеству». В этом стихотворении он называет три разных истока во мне речевых, скажет о себе поэт в этом стихотворении. И давайте проясним эти истоки для наших слушателей. Свою автобиографию «Я сам» Маяковский начинает словами: «Я поэт, этим интересен, об этом и пишу, об остальном только если это отстоялось словом». Это удивительный документ, его автобиография. Очень лаконичная, точная и разбитая на такие отдельные главки. И там есть одна из первых главок, которая называется «Главное». И вот в этой главке он пишет так: «Родина, село Багдады, Кутаисская губерния, Грузия». Маяковский родился 19 июля 1893 года в селе Багдады. Ныне это город Багдади в Грузии. И там, в Грузии, провел первые 13 лет своей жизни и быстро повзрослел. Это было счастливое время, наполненное светом, солнцем, вольной жизнью. Семья была дворянская, но жила очень скромно. Никаких нянек у гувернанток не было. И с детьми занималась, как писал Маяковский, мать и всякоюродные сестры. Александра Алексеевна, мать поэта, сама вела хозяйство. А Владимир Константинович, отец поэта, служил лесничим. В царской России существовала служба лесничих, сначала как армейская, а потом как гражданская структура, ведавшая лесным хозяйством и лесопользованием. И вот в багдадское лесничество Владимир Константинович прибыл из Армении. Он хорошо знал грузинский, армянский, татарский языки. Собственно, отец поэта, Владимир Константинович, он тоже по рождению грузин, потому что он родился в Грузии в Ахалцихе. Там служил его отец.
1: Интересно.
2: Да, поэтому, так скажем, эта семья как бы укоренена на Кавказе. То есть вот предки со стороны отца Маяковский, это русская семья, были из Запорожской Сечи. А со стороны матери Александры Алексеевны дед был украинцем, украинским казаком, поэтому так и получается. Один дед казак, другой сечевик. И родители-то познакомились в Армении, там сложилась эта семья, и семья все время жила на Кавказе. Это очень важно. Мне кажется, что если мы говорим о, так скажем, связях литератур с Кавказом, то мы знаем там о Лермонтове, о Пушкине, о Есенине. Но это было изгнание, путешествие, восхищение Кавказом, да? Для Маяковского это совсем другой случай. Для него это родина. такое самое горячее, что ли, теплое место его души – Грузия.
1: Замечательно. А вот вдогонку, что называется, о влиянии Грузии той же, о которой мы говорим, на творчество поэта и на его мировоззрение. Понятно, он там родился. Даже вот детские воспоминания, вот такая строчка: «Я в долгу перед вами, багдадские небеса», – писал Маяковский. Вот что мы можем об этом сказать, о влиянии Грузии на творчество Маяковского?
2: Для Маяковского вот это место, место рождения, это, с одной стороны, такой, ну, счастливый рай, потому что и природа дивная, и щедрая земля, и горы, и леса, и быстрые реки. И мне бы хотелось подчеркнуть вот какие-то, может быть, такие кавказские черты характера у Маяковского, потому что нельзя этого обойти. То есть вот эта щедрость его души, конечно, она в нем присутствовала. Конечно, он был очень честный, искренний и яркий человек. Ну, именно так, наверное, мы воспринимаем людей с Кавказа. Они открыты, искренние. Уж если любят или дружат, то это настоящее чувство. Вот. Ну и еще я бы сказала, это уже с точки зрения творчества, Цветаева о Маяковском говорила, ему для того, чтобы состояться, нужны были горы. Вот это к нашей теме тоже очень знаково. Маяковский всегда ставил себе большие, крупные задачи и решал их как человек, способный решать такие задачи, как человек гор, да? Поэтому для него это было нелегко, наверное, непросто. И, собственно говоря, всегда знаем и помним Маяковского как поэта, решавшего государственные задачи. Он был государственником. Поэтому вот эти качества, наверное, вот такие человека гор были для него важны. И любовь, да, конечно. Это вот то, как Маяковский любил. Это громада любовь, любовь как гора. Это тоже Маяковский.
1: Лариса Константиновна, много ли писал Маяковский, и писал ли он вообще о Грузии, о Кавказе? И если да, то что он писал?
2: Ну, писал много. Конечно, есть эти строчки, и, с которых мы начали это нашему юношеству, есть разговор с Финансектором о поэзии. Эти строки проскакивают все время у Маяковского, воспоминания о том, откуда он родом. Но, с другой стороны, Маяковский – это поэт такого планетарного масштаба. Это некий такой универсальный талант, который питался соками Вселенной. Это его строчки. «Мир подо мной, муравейника менее». Это его масштаб. И об этом всегда надо помнить, когда мы говорим о Маяковском. Поэтому есть такие у него строчки. «Поэт всегда должник Вселенной, платящий на горе проценты и пени. Я в долгу перед бродвейской лампионией, перед вами, багдадские небеса, перед Красной Армией, перед вишнями Японии, перед всем, про что не успел написать». Это разговор с Финанспектором о поэзии. Да, вот багдадские небеса, но тут же и вишни Японии. Поэтому вот этот вот размах Маяковского, конечно, надо чувствовать и понимать. То есть он не фокусировался на каком-то участке или фрагменте Земли. Для него это планета Земля, это человечество, в которой существуют разные народы и в такой любви, ну, добрососедстве друг с другом. Наверное, вот так. В этом смысле он интернационален. Но вот, повторяю, Грузия, Кавказ – это такое вот сокровенное и дорогое, что проявлялось в чертах его и таланта, и личности. Он мог писать там и о Парижах, о Берлинах, о Венах, но Грузия для него всегда была единственной. Грузинский язык незабываемым, а грузинские друзья – самыми настоящими и любимыми. Он относился к ним с нежностью и даже с улыбкой. Вот такие есть у него замечательные строчки стихотворения «Нашему юношеству». «Тифлисцев узнаешь и метров за 100, гуляют часами жаркими в моднейших шляпах, в ботинках носатых, этакими парижаками».
1: Мне кажется, мало что изменилось с тех самых пор.
2: Ну вот, то есть видите, как он их видит, и сколько в этом нежности. Ну и, конечно, впечатление детства – это очень всегда ярко. Отец часто брал мальчика с собой, объезжая окрестности, но по отношению к природе он все-таки был, ну, тоже очень маяковским. Он однажды в расселине гор, вот среди леса, увидел электрический свет. Это был маленький заводик. И все. И вот тут пришло это осознание такое, как он пишет в автобиографии. «После электричества совершенно бросил интересоваться природой. Неусовершенствованная вещь». Но и в стихах, конечно, мы тоже это чувствуем, да? Помните эти строчки? «Я себя советским чувствую, заводом, вырабатывающим счастье». Как этот свет, как это электричество. Он, конечно, урбанист, и мы это знаем, но вот эта грузинская природа, такой, ну вот, корневой срез его души, она всегда там существовала и была. Ну, родине Маяковский обязан своим глубоким голосом, потому что, когда шел с сбору винограда, привозили большие кувшины, чури для вина. И вот мальчик забирался в этот кувшин и декламировал оттуда стихи. И следил, чтобы его было слышно. Ну, его было слышно. Поэтому вот такой талант декламатора, чтеца у Маяковского тоже сложился на родине.
1: Очень интересно, да.
2: Ну, конечно, еще у него способности к рисованию, поэтому учиться рисованию он тоже начал в Кутаиси, куда мама с детьми переехала туда. И первый опыт революционной борьбы – это тоже Кутаис, это тоже Грузия.
1: Тоже Грузия.
2: Мальчику 12 лет, а он уже знаком с нелегальной литературой, с запрещенными стихами, которые привозит из Москвы домой сестра. И поэтому вот этот отголосок революционных событий, вот когда он говорит, стихи и революция объединились в одной голове. И даже когда семья переезжает в Москву, то в доме сдают квартиры грузинам. Это их среда, это их друзья, это близкие люди. Поэтому вместе с Маяковским живет в комнате студент-социалист Василий Канделаки, а другой профессиональный уже революционер Исидор Марчадзе. Поэтому, видите, как много с Грузией связано с поэтом. Ну, наверное, важно сказать, как воспринимал Маяковский родину свою. Да? С одной стороны, вот это счастливое время, да? Свободы, яркие впечатления. Но, с другой стороны, это трагедия, потому что в 1906 году умирает обожаемый отец, случайный, нелепой смертью,
1: да,
2: ему еще нет 50, он уколол палец, сшивая бумаги, и вот в одночасье это счастье закончилось, семья осталась без средств к существованию, они распродали имущество и переезжают в Москву, поэтому, как вспоминают сестры Маяковского, он как-то разом повзрослел, он младший в семье, но он мальчик, у него еще две сестры старшие, и поэтому Людмила пишет, вот на лбу прорезалась такой ниткой вот эта знаменитая складка, которая потом отличает лицо Маяковского. То есть вот как хрупка жизнь, когда вдруг раз, и все меняется резко.
0: Радио России. Просвещение. Кавказский акцент. Авторская программа Николая Мамулашвили.
1: Лариса Константиновна, давайте сразу же внесем ясность. Дело в том, что многие задаются вопросом, а знал ли Маяковский грузинский язык?
2: И отец знал, и грузинский, и армянский, и татарский. И вы понимаете, Маяковский рос вот в этом селе Багдаде. Это была единственная русская семья. Его друзья все были грузины. Поэтому даже когда он поступал в гимназию, его спросили, что такое око, он ответил, 3 фунта. Потому что по-грузински око это было так. Поэтому он легко вставлял грузинские фразы в стихи. Когда в 14-м году, уже после Москвы, он уже известным поэтом, приезжает в Тифлис, выступает там и обращается к своим слушателям с грузинским приветствием. Он известный поэт-футурист, есть «Желтая кофта», уже есть эпатажные выступления, но он обращается к публике с грузинским приветствием, с чем сразу, конечно, располагает к себе аудиторию. А потом уговаривает после выступления в Тифлисе поехать, конечно, в Кутаис, и там тоже блестящее выступление, а он после выступления мгновенно исчезает. И Василий Каменский, его приятель, он говорит, он через какое-то время возвращается с толпой своих молодых приятелей грузинских.
1: С вашего позволения, я приведу вот те самые слова Василия Каменского из его воспоминания, цитата. «Я помню то удивление, какое было вызвано среди грузин приветственным словом, с которым Маяковский обратился к местному населению по-грузински. После выступления Маяковский уговорил своих московских друзей на один день съездить в свой родной город Кутаиси. После выступления в Кутаисском театре Маяковский немедленно исчез, и через некоторое время он ввалился с большущей ватагой грузинских юношей, прокопченных солнцем и кутаисской дружбой».
2: А в 22-м году, когда Маяковский был в Париже, и он неожиданно там встретил на бульваре Монпарнас, кафе «Ротонда», Ладо Гудиашвили.
1: Давайте напомним нашим радиослушателям, многие, очевидно, не помнят, что Ладо Гудиашвили – это выдающийся, ну, великий для Грузии художник, наверное, второй после Пиросмани.
2: Да.
1: И он, кажется, обратился к нему по-грузински.
2: По-грузински, «Гамарджоба, Ладо, что ты здесь делаешь?» Обнялись, как два пламенных грузина. Грузина долго беседовали, вспоминает Ладо.
1: И еще, готовясь к сегодняшнему эфиру, я где-то читал, что якобы он во время одного из своих выступлений, то ли в тогдашнем Тифлисе, то ли в Кутаиси, он со сцены процитировал несколько строк «Левого марша» якобы на грузинском языке.
2: Его переводил Паоло Иишвили, читал Паоло Иишвили «Левый марш», потому что это был его перевод. Он же дружил со всеми грузинскими поэтами. И в 22-м, это мы вспомнили о встрече с Ладо Гудиашвили, а в 24-м он снова приезжает Тифлис. То есть он часто бывает в Грузии.
1: Современники говорят, его тянуло как магнитом в Грузию постоянно.
2: Ну, правильно.
1: Что называется, пришлось к слову. Вы только что сказали, приезжал в Грузию с выступлениями. Как это все происходило? Что это были за выступления? С чем он приезжал?
2: Ну вот, например, в августе 1924 года он опять приехал в Тифлис, и в эти дни он обсуждал с режиссером Марджанишвили и художником Гамрикели постановку «Мистерии Буф», известная пьеса Маяковского, которая была поставлена в Петербурге, в Москве, и вот теперь, значит, она должна была быть поставлена в Тифлисе. Перевод пьесы делал Тициан Табидзе, и представление мыслилось таким массовым зрелищем наподобие античных постановок. Место постановки выбрали на нижней станции фуникулёра, там природный такой амфитеатр. И в сопровождении должен был участвовать военный оркестр и речевые хоры. К сожалению, замысел не осуществился, но вот с поэтами он общался много. И с Тимоном Чепковани, и Габеридзе, и с художниками Станевичем, который в тот момент собирал как раз пиросмани. И поэтому они часто собирались во дворце писателей, играли в бильярд, пили вино из Багдада. Кстати, Маяковский не пил крепких напитков. Он пил вина, грузинские вина, и любил шампанское, тоже так, сведения.
1: Ну, неплохой выбор.
2: Вот. А его публиковал регулярно грузинские
1: «Заря
2: газеты
1: Востока», «Заря Востока». Да, это главный печатный орган.
2: А вот в 26-м Маяковский тоже по приезде в Тифлис дал 2 выступления в театре Руставели. Это как раз сразу после поездки в Америку. То есть он приехал на родину отчитываться, что он видел там, на Западе. Поэтому у него выступление называлось так: «Мое открытие Америки и лицо литературы СССР». Там опять встречали все его грузинские друзья-поэты, и Симон Чекавани, и Паоло Яшвили, и Тициан Табидзе, Карло Каладзе, Георгий Леонидзе. Ну, то есть все-все-все. На встрече присутствовал вот его переводчик Паоло Яшвили со словами о том, что грузинские поэты считают Маяковского величайшим поэтом, а его поэзию блистательнейшим явлением культуры. И вот тогда Паоло Яшвили прочитал свои переводы «Левого марша» и «Необычайного приключения», ну, известные стихи Маяковского. Декабрь 27-го, это уже написано, поэма «Хорошо», и Маяковский тоже едет ее представлять на родину, в Тифлис, и в театре Руставели опять, и снова встречается со своими друзьями, и тепло его принимают, ему всегда рады. И надо сказать, что в апреле 30-го года, в тяжелый для Маяковского период, вот-вот жизнь Маяковского закончится, как мы сейчас знаем, он получил приглашение от друзей из Грузии, и было обсуждение о том, что он привезет в Тифлис свою выставку «20 лет работы», которая была в Москве, и снова выступит. Ну, если бы такое случилось, может быть, не произошло бы трагедии. Но, увы, это осталось только в планах.
1: Где бы ни оказался поэт, в Ростове-на-Дону или на курортах Кавказских минеральных вод, там бережно хранят память об этих встречах. А вот интересно, сам Маяковский, помимо Грузии, вспоминал что-то из наших кавказских мест?
2: Ну, давайте сначала вспомним, где он бывал. Он вот когда делал свою выставку «20 лет работы» в 30-м году, он ведь много ездил в 20-е годы по стране, развозя вот идеи Лефа, Левого фронта искусства, как он тогда называл, вот эту современную актуальную поэзию по городам и весям. Да? Поэтому для этой выставки по его просьбе Роченко со Степанова сделали такую карту поездок Маяковского по стране, где он отметил все места, по которым он бывал. Ну, где он только не был. И в России, и на Кавказе. Ну, и такая же была карта поездок и за рубеж. И вот среди кавказских мест он называет и Баку, и Железногорск,
1: да,
2: Пятигорск,
1: да,
2: Владикавказ, конечно, ну и побережье Северного Кавказа. Ну, что касается, что помнил, как вспоминал, он же говорит, все, что отстоялось словом, вот для него это важно. Поэтому, ну, городу ветра, песка и нефти Баку посвящено стихотворение. Он был в этом городе 3 и упоминал о нем в своих очерках там «Америка и Баку». Ну, на мой взгляд, это вот самое, как бы, такое, может быть, лирическое стихотворение и очень какое-то кавказское. Это разговор на Одесском рейте десантных судов Советский Дагестан и Красная Абхазия. Ну, чудесные же ведь стихи, где разговаривают о любви 2 прохода, 2 судна больших. Говорит Красная Абхазия, говорит Советский Дагестан. Я устал один по морю лазая, подойди сюда и рядом стань. Ну, замечательные стихи, очень маяковские стихи.
1: Кстати, вот сейчас я в интернете нашел вот такую вещь, и я не знаю, возможно, это байка или шутка, или факт. Я не знаю, я цитирую. Однажды Владимир Маяковский на диспуте о пролетарском интернационализме в Политехническом институте сказал, цитата: «Среди русских я чувствую себя русским, среди грузин я чувствую себя грузином. Вопрос из зала. А среди дураков?» Ответ Маяковского: «А среди дураков я впервые». Это байка?
2: Это очень похоже на правду. Он был очень остроумен. Ага. Как говорится, за словом в карман не лез. Хотя, по воспоминаниям отца, в детстве был застенчив. Но вот как-то он себе это преодолел. И когда выходил на трибуну, парировал все вопросы, ну просто с лету, и приводил в восторг зал. Это было не просто чтение стихов, это было зрелище, это был спектакль. Он был неотразим в своих репликах. Поэтому, я думаю, это похоже на правду. Он был очень внимателен к этой аудитории и прекрасно как бы реагировал вот на это. Потому что Маяковский не только поэт, он еще и хороший драматург. Поэтому всякое выступление он свое выстраивал как постановку. Поэтому им даже важны были интересные такие реплики и записки. Он их собирал и собирался написать даже такую книгу «Мой ответ записочникам». Поэтому среди записок может быть и такая. Угу. Он дорожил вот этой коммуникацией, ответом. Что его спрашивают, как он отвечает. И там иногда перебирая записки, много разных, с дурацкими вопросами, часто нелепыми, с подколками всякого рода. Что вы делаете? Он говорит: «Ищу жемчужные зерна». Угу. Мы помним, где «Ищу жемчужные зерна» среди записок. Его часто донимали вопросами, ну вот о чем же ты такой современный, революционный, а что-то не в партии. А он был в партии, когда мальчишка приехал в Москву. Вся студенческая молодежь после революции 5-го года вовлечена в это движение. Его же трижды арестовывали. И всякий раз по возрасту отпускали, потому что парню было всего 14-15 лет.
1: Конечно, подросток.
2: Но вот что интересно, я не знаю, это часто приводится, меня это удивительно трогает, это описание. В 8-м году, во время первого ареста, когда парня арестовали, то существует учетная карточка, составленная в охранном отделении, и вот там как бы его описание. Значит, он там в шинели и даже в такой лохматой кавказской шапке, я бы сказала. И вот там описано так. Рост в шапке составлял 185 сантиметров. Возраст по наружному виду 17-19 лет, а ему всего 15. А вот среди примет трогает очень. Пушок над верхней губой. Шея тонкая, длинная, плечи узкие, большая оттопыренность ушей, но свободная походка и большой шаг. Ну, это еще вот подросток такой, еще преодолевающий эту свою застенчивость. Ну и, конечно, он менялся всегда. То есть Маяковский футурист, этот вот такой апаш, это такой полемист, это такой скандалист, провокатор в желтой кофте, известный всегда, или цилиндр, это совсем другой Маяковский. Маяковский советского образца в хорошем пиджаке, свежевымытой сорочке, как он говорил. И полемизирующий с залом запросто – это еще один Маяковский, другой. То есть он все время меняет свой образ и очень выразителен в каждом случае.
1: А вот вы знаете, вот не меняется, я так понимаю, отношение грузин к Маяковскому. Так вот, мне сказали, что дом музея Маяковского работает по-прежнему, он в очень хорошем состоянии. Более того, он финансируется грузинским
2: Какое
1: правительством.
2: Это счастье.
1: И там все на высочайшем уровне, абсолютно все. Да. И каждый год отмечают день его рождения в музее.
2: Замечательно. Мне не случилось бывать в Багдаде, я знаю эти снимки только, потому что в 30-е годы в литературном музее существовала такая бригада Маяковского. И они много ездили тогда в Грузию, снимали эти места. И дом был еще целый Маяковского, и Багдаде, и Кутаиси. А вот в год 125-летия Маяковского в Одессе проходил поэтический фестиваль, посвященный Маяковскому. Из Багдада мы плыли в Батуми, и там продолжался этот праздник. И Маяковский звучал, конечно, и в стихах, и мы в таком цифровом формате привозили эту выставку «20 лет работы Маяковского», которая хранится в Государственном музее истории российской литературы имени Даля. Вот, и я помню, как тепло, как ласково нас встречали в университете в Батуми. И говорили, мы так соскучились и так хотим видеть русские лица. Это было очень трогательно, и мы тоже очень соскучились. И радостно, что Маяковского там помнят и любят.
1: Что ж, давайте тогда на этой трогательной ноте, на этих прекрасных словах и завершим нашу сегодняшнюю программу. Сказать, что было интересно, не сказать ничего. Думаю, что беседа была познавательной, и все мы узнали много нового. И я благодарю нашу гостью, заведующую отделом Государственного музея истории российской литературы имени Владимира Ивановича Даля, Музей истории литературы 20 века, Ларису Алексееву. Лариса Константиновна, спасибо огромное за беседу. Новых вам творческих успехов. И мы всегда вам рады. Приходите к нам в гости.
2: Спасибо большое.
1: Уважаемые друзья, наша программа завершена. Мне остается лишь поблагодарить продюсера Наталью Стребневу, режиссера Елену Рыжикову. А я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами в надежде вновь услышать кавказский акцент в это же время, ровно через неделю. Всем успехов и удачи. И берегите себя.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России и Российское историческое общество представляют проект «История. Изъявительное наклонение».
3: Здравствуйте. В студии журналист Алексей Штейнбух и профессор ИСАА МГУ, доктор исторических наук Андрей Емельянов. Мы сегодня заканчиваем цикл передач, посвященных Южноафриканской республике. Вот конец 80-х, начало 90-х годов 20 века. Когда очередной этап научно-технической революции, когда у нас достаточно активно появляются компьютеры, когда новые механизмы связи, новые механизмы коммуникаций. Что происходит там?
4: Все то же самое.
3: Апартеид уже закончился?
4: Нет.
3: Полный рост?
4: Нет, апартеид закончился в начале 90-х годов. Официально это 1994 год, это первые всеобщие выборы, в которых участвовали представители всех расовых групп Южной Африки. Вот. Но демонтаж системы апартеида начался чуть раньше. Это конец, наверное, 80-х, начало 90-х годов, отмена наиболее, так скажем, одиозных расовых законов. Вот, ну, например, о наказании за сексуальные контакты между представителями различных рас. За это тоже можно было получить тюремный срок. Причем как и белому, так и черному или желтому.
3: Отношения с соседями у ЮАР как выстроены?
4: Ну, так же, как и в любом центре силы. Ну, сразу же я оговариваю, что когда я говорю про Африку, я говорю тропическая Южная Африка. Их два центра силы. Это Южноафриканская республика и Нигерия. Соответственно, они имеют свои организации САДКА и КАВАС. И остальные находятся в подчиненном положении. Кто-то дергается в большей степени, как Ангола.

0: Южной Африки.
1: А зачем?
0: Территория, экономика, полезные минералы, да что угодно.
1: Знаете, почему Соединенные Штаты стали одним из самых богатых и влиятельных стран мира? Потому что у них никогда не было колоний. Они экономически контролировали всю Южную Америку. Но вот не тратив при этом ни копеек, ну, я не имею в виду небольшие экспедиции для того, чтобы поменять одного правителя на другого, о чем Генри прекрасно писал. Даже не флаг демонстрировать, просто послать. Как Салтыков-Щедрин говорил, что исправник фуражку посылает свою для того, чтобы подавить крестьянский бунт, лень ему ехать туда. Вот это, собственно говоря, та же самая политика, которую проводят сейчас все государства, все разумные, так скажем, государства мира, но вот, включая и Российскую Федерацию. Южной Африке не нужны территориальные приобретения в Зимбабве, в Замбии, в Мозамбике, в Анголе. Зачем? Они во многом контролируют их экономику, они контролируют их финансы. В ряде государств Африки ранд валюты Южноафриканской Республики, она является такой же, как и местная валюта. Вот в любом случае, так же, как этот доллар был во время разгула демократии в Российской Федерации. Собственно говоря, и мы же ведь проводим сейчас точно такую же политику. Нам не нужен Узбекистан, Таджикистан, Киргизстан и так далее. Вот нам нужно установить контроль над этими государствами, как Белоруссия, например.
0: А как у нас с ними, с Южной Африкой? При том, что БРИКС, при том, что мы входим в один глобальный союз, при том, что Рамафоса периодически оказывается у нас здесь в гостях, или наши официальные лица оказываются в Южной Африке.
1: Здесь нужно взять за основу одну очень важную вещь. Это клиент Китайской Народной Республики. Южноафриканская Республика является хабом, воротами в Африку для Китайской Народной Республики. Я боюсь соврать, но, по-моему, это единственный пример, когда Китай установил дипломатические отношения с государством, которые признавали Тайвань. И так было на протяжении нескольких лет, пока Южноафриканская Республика не отказалась от дипломатических отношений с Тайванем. Вот вам мой любимый полуанекдотический пример, показатель того, насколько Китаю нужна Южная Африка и насколько Южной Африке нужен Китай. И, соответственно, сможем ли мы влезть вот в эту узкую щель? Я не уверен. Нужно ли нам туда влезать? Я тоже не уверен. Пока у нас хорошие отношения с Китаем, то проще договариваться.
0: Если я правильно помню, на территории африканского континента может быть, по-моему, только одна большая политическая сила, объединяющая – Африканский Союз.
1: Ну, все-таки в основе сейчас это ЭКОВАС и САДКО, которые играют решающую роль. Это Нигерия и Южная Африка, которые, соответственно, контролируют, ну, условно говоря, севернее и южнее экватора. Речь, еще раз повторю, идет о тропической Южной Африке. Но вот Африканский Союз – это больше вот такая ширма, надстройка.
0: Эта ширма и надстройка политическую роль-то какую-то играет или это исключительно?
1: Конечно, играет. Огромную роль. Ничего. На международной арене играет большую роль, как представитель Африки. Ну, приведу вам пример, несколько исторический, но из прошлого африканского континента. Это Зимбабве. Дело в том, что мало кто помнит, что в 1979 году было организовано государство, которое называлось Южной Родезией Зимбабве. Это первое Ланкастерское соглашение. Руководителем были черные все, но к ним был представлен белый помощник. Без контрассигнации подписи никакого черного министра не влияло. И, соответственно, вот таким вот образом было сделано устройство этой страны. И оказалось, что все-таки надо менять что-то. И в результате уже в 80-м году все это поменялось.
0: Через гражданскую войну?
1: Нет, не было никаких гражданских войн.
0: Если почитать, опять-таки, нашу прессу тех времен, то там регулярные истории.
1: Вы путаете получение независимости, которое
0: пошло. Да и сразу после получения независимости.
1: Не сразу. Во-первых, это было китайское влияние. Мугабе – это был человек Китая. Чжушан Кома – это был человек Советского Союза. Но здесь важнее другое – это племенная часть. Значит, Нкома был Ндебели. Это 15-20% населения. Вот. Мугабе – Шона. Это 75-80% населения. Вот. И, собственно говоря, вот из этого надо исходить.
0: Вот и весь расклад.
1: Вот и весь расклад. А тогда, когда Кома начал пытаться занимать неподобающую ему роль, и партии объединились, их Зану и Запу объединились в единую партию, все. Но когда он начал пытаться играть самостоятельную роль, он начал поднимать Ндебели. И вот тогда началась то, что вы называете гражданской войной. На самом деле это была типичная

0: лишь национальная рознь, вот, которая, как всегда, в Африке это было очень кровавое. По-моему, если я не ошибаюсь, это уже 84-й год.
1: А вот, кстати, по состоянию на сегодня, ведь мы говорим вот сейчас про Зимбабве, про Южную Родезию, там роль народности играет большую политическую роль. А в Южной Африке? Или там в основном, основной принцип белый и черный?
0: Понимаете, то же самое, как сказать, ну, если брать политические партии. Практически во всей Африке они строятся на этноконфессиональной основе. Вот в Южной Африке это уже Единая Россия. Африканский национальный конгресс. Это партия, которая объединяет руководителей и племенных, и клановых, и экономических, и так далее, всех объединений. Это и белые, и черные, и желтые. Это партия власти. Неважно кто. Если я не ошибаюсь, нынешний Рапоса Венда. До этого Зума был зулусом. Но вот Мандела был Коса. Уже сейчас не играет какой-то роли.
1: Главное, какая политическая сила?
0: Главное – деньги. Это первое. И второе, ну, попытка, ведь за что во многом было снят Зума. Он попытался силовой аппарат подчинить зулусам. Везде поставить зулусов, силовые структуры, что не понравилось другим. Вот. Кстати говоря, нынешний Рамапоса, ведь он был первым, кто начал расстреливать рабочих. После знаменитых расстрелов 60-х годов. Он ламрок компания.
1: Ну, зато сейчас политический ландшафт выглядит вот так. Ну что ж, мы достаточно быстро, но тем не менее пробежались по основополагающим пунктам истории Южноафриканской Республики. С чего все начиналось, как продолжалось, и как это выглядит сегодня, и как выстраиваются отношения с соседями, и самое главное, как выстраиваются отношения с глобальными мировыми игроками. Помогал нам во всем этом разобраться доктор исторических наук, профессор ИСА МГУ Андрей Емельянов. Андрей Львович, спасибо.
0: До свидания.
1: На сегодня это все. Не переключайтесь. В студии был Алексей Штейнбух. Всего доброго. Пока.
2: История. Изъявительное наклонение. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
4: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
5: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
2: Радио России. Главное радио страны. Быть рядом со своей страной – это не лозунг. Это внутреннее решение. Позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
6: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво. Но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами. Я обучался на фронте на медика. Должность санитар-стрелок. Работка не для слабонервных.
2: Позиция по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. На правах рекламы.
7: Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами программа «Здоровье и долголетие». Сегодня у нас особенный эфир, поэтому попрошу слушать внимательно. Мы поговорим о том, что волнует миллионы. Зрение. Если вы все чаще ловите себя на мысли «не могу разобрать надпись», «не вижу лица собеседника», «все как в тумане», значит, программа будет для вас особенно полезна. Статистика пугает. Каждый второй после 60 лет теряет зрение. И не из-за мелочей, а из-за серьезных заболеваний. Катаракты, глаукома, дистрофии сетчатки. Что делать? Ждать операции? Каждый месяц покупать и покупать все более мощные очки? И есть ли другой путь? Об этом мы поговорим с экспертом по здоровью глаз, автором десятков исследований в области лазерной терапии Аллой Денисовной Серебряковой. Алла Денисовна, здравствуйте.
8: Добрый день, рада быть с вами. И начну с главного. Современная наука действительно предлагает новый путь для восстановления хорошего зрения. Всем известно, какие сложные операции сейчас делаются с помощью лазера. Но даже самые современные операции для пожилых людей не всегда лучшее решение. А знаете ли вы, что лазер способен на большее? Он может лечить зрение неинвазивно, то есть без операции и любых вмешательств в нежный орган зрения. Такое лечение в медицине называется лазеротерапия. Основана она на квантовых технологиях и совсем недавно стала доступна не только горстке избранных, а всем. И все это благодаря офтальмологическому аппарату «Дюна Око». На сегодняшний день это прибор номер один в офтальмологии, подробнее о котором вы можете узнать, позвонив по телефону 8 800 220 0400. Запишите номер сейчас, чтобы потом не забыть. 8 800 220 0400.
7: Насколько я знаю, эта технология пришла из секретных лабораторий.
8: Все верно. Ее корни в военной медицине. Разработка велась для летчиков-испытателей, которые теряли зрение из-за экстремальных перегрузок. Они часто страдали от дегенеративных изменений сетчатки, помутнения хрусталика, отслоения и гипоксии тканей глаза. Возникла необходимость в технологии, которая способствовала бы восстановлению зрения без скальпеля. Тогда и начались засекреченные разработки по воздействию на глаз световыми волнами определенной длины.
7: Как понимаю, они были успешными.
8: Вы знаете, более чем. Гениальная идея применить квантовые технологии, в частности лазер, в лечении офтальмологических заболеваний позволила буквально перезапустить обменные процессы в тканях глаз. Это способствовало восстановлению хорошего зрения у наших летчиков.
7: Ну а тогда почему технологию рассекретили?
8: Да потому что увидели ее колоссальные возможности. Согласитесь, такое лечение должно приносить большую пользу и использоваться по максимуму. Верно? Ведь было бы несправедливо ограничивать применение лазерных технологий, если они могли бы помочь вылечить людей с тяжелыми формами глазных заболеваний. А таких людей, поверьте мне, миллионы. Вы только в это вдумайтесь. Чтобы им помочь и сделать технологию доступной, российские ученые доработали ее для лечения в домашних условиях. Так появился медицинский офтальмологический аппарат «Дюна Око». Удобный, понятный в применении и не требующий специальной подготовки для использования. Теперь каждый прямо у себя дома может использовать лазер технологию, которой раньше пользовалась только элита.
7: Невероятно. Дорогие радиослушатели, если у вас катаракта, глаукома, дистрофия сетчатки или другие заболевания глаз, вы просто обязаны заказать себе аппарат «Дюна Око». Получите шанс вернуть хорошее зрение. Звоните по телефону 8 800 220 0400. И специалисты ответят на все ваши вопросы. Для пенсионеров предусмотрены льготы. Заказывайте аппарат по льготной цене, позвонив по номеру 8 800 220 0400. Алла Денисовна, можете нам простыми словами описать, как это работает?
8: С удовольствием. В основе работы «Дюна Око» лежит лазерная терапия. Это технология, где лечебное воздействие осуществляется с помощью строго направленных квантов, мельчайших частиц света, способных проникать вглубь тканей органов зрения и запускать восстановление на клеточном уровне. В аппарат встроен интеллектуальный источник света, который одновременно излучает три световых потока, каждый из которых выполняет свою функцию. Вы только представьте, действие инфракрасного потока направлено на глубокое прогревание тканей, снятие воспаления, улучшение кровообращения. Действие пульсирующего красного света направлено на подзарядку клеток сетчатки и возвращение четкости зрения. Электромагнитные волны могут настраивать глаза на правильный режим работы. Появляется возможность устранить застой, нормализовать внутриглазное давление и питание тканей. Вот такая слаженная работа световых потоков напоминает четкую командную работу, только очень нежную, лечащую буквально на расстоянии. Кажется фантастикой, но медицинский аппарат «Дюна Око» излучает именно такие умные кванты лазерного потока. Они проникают туда, где обычные капли могут быть бессильны, внутрь тканей, за зрительный барьер.
7: Ну, прямо военная точность.
8: Совершенно верно. Именно благодаря такой лечебной лазерной волне офтальмологический аппарат «Дюна Око», как высокоточное оружие, способен бить в самый центр болезни. В итоге появляется шанс получить чистый прозрачный хрусталик, нормальный отток внутриглазной жидкости, здоровые сосуды глаз, крепкую сетчатку и здоровый зрительный нерв. «Дюна Око» способствует нормализации слезоотделения, снятию усталости глаз, покраснения и раздражения, возвращению сумеречного зрения. Вернуть полноценное зрение возможно, четкое, яркое, без каких бы то ни было помех. мир снова может заиграть всеми красками.
7: Друзья, вот телефон, по которому можно заказать этот уникальный аппарат по льготной цене. 8 800 220 0400. Повторяю, 8 800 220 0400. Звоните, консультации, доставка бесплатная. И дослушайте нашу беседу. В процессе интервью вы узнаете о приятном сюрпризе. Алла Денисовна, как проходят сеансы применения Дюна-Ока?
8: Используя Дюна-Ока всего 5-7 минут в день на протяжении 14-28 дней, вы сможете получить шанс на жизнь без катаракты, глаукомы, дальнозоркости, близорукости или различных патологий сетчатки и роговицы. Когда очертания становятся более четкими, а мир перед вами начинает проясняться, этот замечательный момент трудно пропустить.
7: А вот есть ли шанс благодаря Дюна-Ока снять очки и контактные линзы без операций?
8: Такой шанс возможен. И это не магия, это наука. Потому что Дюна-Ока не просто маскирует симптомы. Его действие направлено на устранение самой причины ухудшения зрения. Дружная работа умных лазерных лучей настолько профессионально может выстроить слаженную работу органов зрения, что очки и операции могут быть не нужны.
7: А теперь, внимание, обещанный сюрприз для самых внимательных слушателей. Только в течение часа действует дополнительная скидка в размере 30%. Кто успеет дозвониться до нас по телефону 8 800 220 0400, тот получит медицинский прибор Дюна-Ока по самой выгодной цене. Дешевле уже не будет. Повторю. 8 800 220 0400. И поторопитесь. Желающих приобрести Дюна-Ока много, а количество аппаратов ограничено.
8: Пожалуйста, не забывайте, болезни глаз прогрессируют очень быстро, поэтому лечение нельзя откладывать. При катаракте хрусталик становится все плотнее и жестче. Глаукома опасна, потому что разрушает зрительный нерв. Дистрофия сетчатки постепенно отбирает у вас целые участки зрения, а с прогрессирующей дальнозоркостью вы разоритесь на очках. Но, как только вы начнете пользоваться аппаратом Дюна-Ока, у вас появится шанс остановить разрушительные процессы и восстановить зрение.
7: А вы не могли бы описать прибор, чтобы наши слушатели поняли, о чем речь?
8: С удовольствием. Представьте очки будущего компактные, стильные и высокотехнологичные, но не для ношения на глазах. Дюна-Ока держит перед глазами, и аппарат направляет лечебную лазерную волну туда, где она нужна. Просто расположите аппарат Дюна-Ока перед глазами на комфортной дистанции и включите. Остальное он сделает сам. С управлением справиться проще простого. К прибору прилагается подробная инструкция. Там все понятно описано. Находите свое заболевание и режим, который нужен именно вам. Включаете и наслаждаетесь дома сеансом по восстановлению своего зрения.
7: Алла Денисовна, в инструкции к прибору перечислен внушительный список заболеваний. Вот расскажите, какие наиболее часто беспокоят людей?
8: Чаще всего людям старше 60 лет врачи диагностируют катаракту. Это состояние, при котором мутнеет хрусталик. Человек видит мир, как бы через запотевшее стекло. Смотреть мешают плавающие перед глазами мушки. Для людей с катарактой Дюна-Ока может стать настоящим спасением и возможностью избежать операции. Также Дюна-Ока способствует устранению глаукомы, дистрофии сетчатки, возрастной дальнозоркости. Рекомендуется он и при нарушении аккомодации, близорукости, отслоении сетчатки, синдроме сухого глаза, повышенном слезотечении, засорении слезного канальца, ретинопатии, конъюнктивите, воспалении роговицы и других заболеваниях глаз.
7: Спасибо, Алла Денисовна. Вы воодушевили сейчас стольких людей, ведь многие даже мысли не допускали, что когда-нибудь может появиться шанс снова хорошо видеть. А вот теперь они точно знают, что для этого нужно сделать.
8: Я искренне желаю каждому, кто нас сегодня слушал, вновь четко увидеть лица родных. Больше не искать очки, когда нужно вдеть нитку в иголку или прочитать ценник в магазине.
7: Напоминаем, звоните прямо сейчас по номеру 8 800 220 0400. Повторяю, 8 800 220 0400. Квалифицированные специалисты дадут ответы по офтальмологическому аппарату Дюна-Ока. Доставка бесплатна по всей России. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. ИП Елисеев Максим Анатольевич, ИНН 02600-669-525, ОГРН ИП 325-028-000-136-386, 452-320, Республика Башкортостан, город Дюртюли.
2: Радио России. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Наше время. Слушайте с понедельника по четверг в 19:10 в Москве на частоте 101.5 FM.
9: Нас интересует туристический сезон. Обсудим его с вице-президентом Российского союза туриндустрии, руководителем комитета Российского союза туриндустрии по инфраструктурным проектам Алексеем Мусакин с нами на связи. Скажите, пожалуйста, этот сезон для нас чем-то уникальным отметится?
10: Отметится уникальным в первую очередь для южных регионов, потому что в этом году у нас большая часть основных анапских пляжей, которые в прошлом году были закрыты, теперь они у нас открыты. В остальной части России у нас все по-разному. Россия страна большая и совершенно разнообразная. Если мы с вами возьмем Дагестан, он уже несколько лет подряд растет и продолжает расти. Но сейчас, конечно, есть некие опасения в связи с теми климатическими катаклизмами, которые у них были. Тем не менее, часть регионов все равно осталась спокойной для туристов. Калининградская область там очень растет. Московский регион, Петербург вышли на стабилизацию, что даже идет снижение небольшое, правда, 3-5% стоимости номера.
2: Наше время. Слушайте с понедельника по четверг

0: Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Киев форсирует эвакуацию предприятий из Дружковки и Славянска в ДНР на фоне продвижения российских войск. Европейцы делают ошибочные выводы о том, что России можно выдвигать ультиматумы, заявил Сергей Лавров. Министр транспорта Никитин доложил президенту Путину о развитии речного транспорта. И теперь подробнее. Российские войска за сутки заняли более 100 зданий в Константиновке. ВСУ потеряли более 100 солдат. Также заняты 35 зданий в Красном Лимане, сообщили в Минобороны. На фоне стремительного продвижения южной группировки в Константиновке украинские власти форсируют эвакуацию наиболее важных предприятий из учреждений, населенных пунктов Дружковка и Славянска в ДНР, говорится в сводке. Срочность эвакуации заводов из Дружковки, Краматорска и Славянска свидетельствует о подготовке Киева к утрате Славянско-Краматорской агломерации, считают в российском военном ведомстве. Также в сообщении говорится, что российские средства ПВО сбили 10 авиабомб, 2 снаряда РСЗО «Хаймерс» и 2 крылатые ракеты «Фламинго» ВСУ за сутки. В районе Константиновки южная группировка войск перекрыла пути снабжения ВСУ. Об этом сообщил командир зенитно-ракетной батареи мотострелкового полка южной группировки с позывным «Памир», рассказ которого опубликовал Минобороны.
2: Выявляем маршруты пролета вражеских БПЛА и по этим маршрутам стараемся садиться, ну, так называемым ждуном. И во взаимодействии с пехотой получаем информацию о пролете какого-либо БПЛА и немедленно реагируем, поднимаемся на поиски. Ну, мы сокращаем подлетное время до цели. Противник сейчас боится пускать так называемые ноги, такелаж, чтобы накормить своих людей, пытается всячески забросить им какое-то либо продовольствие, провизию. Ну и перехватываем, отрабатываем противнику, не даем шанса.
1: Боец подтвердил, что подразделения южной группировки войск продолжают устанавливать полный контроль над Константиновкой, уничтожая очаги сопротивления противника в городской застройке. Европейцы делают ошибочные выводы о том, что Россия сейчас проигрывает, а Украина побеждает, поэтому можно выдвигать ультиматумы. Об этом глава МИДа Сергей Лавров заявил по итогам встречи с президентом Белоруссии. Министр напомнил, что на этот счет Владимир Путин уже высказывался. Эти расчеты иллюзорные, что было подтверждено в ходе визита в российский МИД послов Великобритании, Франции и Германии. В Москве ожидают, что в ходе визита в Россию спецпосланника президента США Стивена Уиткофа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера, они сообщат, как американская сторона планирует выполнять договоренности, достигнутые на российско-американском саммите в Анкоридже, добавил министр.
3: Европейцы в нынешней ситуации делают ошибочные выводы о том, что вот Россия сейчас проигрывает, а Украина побеждает, поэтому можно выдвигать ультиматумы в надежде на то, что Россия эти ультиматумы примет. На этот счет президент Путин уже высказывался в ходе своих последних выступлений на разных мероприятиях. Эти, конечно, расчеты совершенно с негодными целями, и они иллюзорны, что было подтверждено и в ходе визита трех послов Британии, Франции и Германии в наше министерство. С ними разговаривал мой заместитель. Ничего нового они не принесли. Но навязчиво пытаются предлагать свои услуги, явно не желая остаться в стороне от процесса.
1: По словам Лаврова, в переговорах с Александром Лукашенко обсуждалась роль европейских стран в урегулировании вопросов, которые выходят далеко за рамки украинского конфликта. На встрече в Кремле министр транспорта Никитин доложил президенту Путину о развитии речного транспорта. Построено 3 новых порта, 2 в Татарстане, 1 в Якутии. По поручению президента запущен проект «Речные магистрали». Ежегодно растет пассажиропоток. Москва запустила речные перевозки и построила верфь. «Метеоры» строятся в Нижнем Новгороде и Ленинградской области, рассказал Никитин.
4: Пассажирский речной транспорт развивается еще более динамично, чем грузовые перевозки.
5: А средний возраст этих судов пассажирских речных?
4: Ну вот с учетом того, что мы сейчас обновляем, это 38 лет, но он будет меняться вот прямо на глазах. То есть Москва выпускать будет не более 40 судов планирует выпустить. То есть этот возраст будет очень сильно снижаться. И круизные лайнеры тоже строятся.
5: Ну, круизные, по-моему, еще постарше даже, да?
4: Есть, но строятся прям совсем новые, поэтому средние. То есть здесь эта работа, у нас люди требовательные, турист пошел требовательный, поэтому все владельцы судов, они активно их приводят в порядок.
1: Путин поручил прорабатывать строительство ВСМ от Москвы до Казани и до Минска. До 50 миллиметров осадков может выпасть в столичном регионе за сутки. Это близко к 2/3 месячной нормы, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Михаил Леус. Уточненные прогнозы обещают сегодня не только ливни и грозы. Местами не исключен град и шквалистое усиление ветра. Скорость ветра при грозе может достигать 12-17 метров в секунду, сообщил синоптик. Он предупредил, что в Москве и Подмосковье возможны удары молний, падения деревьев или слабо закрепленных конструкций. Также возможны временные подтопления дорожной сети и дворовых территорий. Погода в Москве практически всю неделю будет по-майски прохладной и дождливой. Тепло вернется только к воскресенью. Об этом сообщил, в свою очередь, ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
6: Регион окажется в тыловой части североатлантического циклона, включительно до субботы. Поэтому по ночам столбики минимальных термометров будут колебаться от плюс 8 до плюс 13, а в дневные часы всего плюс 15, плюс 20. Это на 3-5 градусов ниже положенной климатической нормы в начале лета. И лишь в пятницу и субботу максимальная температура составит плюс 18, плюс 23 градуса. Ну и лето вернется к нам в воскресенье. Станет ясно, солнечно, никаких осадков, и ночная температура повысится до плюс 11-16, и днем столбики термометров поднимутся до плюс 22-27 градусов.
1: Как уточнил синоптик, наиболее существенные осадки ожидаются 16 и 17 июня. О погоде в городах России после новостей спорта. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
0: Спорт.
7: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Международная федерация футбола планирует пригласить Россию на новый турнир среди юношей до 15 лет, сообщает The Athletic. По данным источника, новый турнир должен пройти в США в сентябре. Отмечается, что соревнования открыты для всех 211 входящих в FIFA ассоциаций, включая Россию. О создании нового турнира было объявлено на заседании Совета FIFA в декабре. Он будет включать в себя более короткие матчи и меньше по размеру поля. В каждой команде будет от 7 до 9 игроков. Первый розыгрыш пройдет только с участием мужских команд. К 2027 году будут добавлены женские команды. Московский футбольный клуб «Локомотив» продлил контракт с нападающим Вадимом Раковым до 2030 года, сообщает в соцсетях команды. Летом 25-го спортсмен перешел в самарские «Крылья Советов» на правах аренды, которая была рассчитана до лета 26-го года. Сербские центровой Лука Митрович покинул московский баскетбольный клуб ЦСКА по истечению срока действия контракта, сообщается в соцсетях команды. 10 июня ЦСКА одержал победу, напомню, над казанским «Униксом» в четвертом матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ и в 13-й раз стал победителем турнира, что является рекордом лиги. Российский защитник Илья Карпухин покинул казанский хоккейный клуб «Акбар» в связи с истечением срока действия контракта, сообщается на сайте команды. За «Акбар» защитник провел 88 матчей. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий занял 3-е место на международном шахматном турнире, который прошел в Ташкенте. Сегодня Непомнящий сыграл в ничью с представителем Азербайджана Шахрияром Мамедьяровым в последнем 9-м туре. Россиянин играл черными фигурами, матч завершился на 54-м ходу. По итогам турнира Непомнящий набрал 5 очков и по дополнительным показателям занял 3-е место. Победителем стал представитель Узбекистана Мухамедьяров Дин Мадаминов. И о спорте на этом пока все.
0: Погода.
1: Во вторник, 16 июня, в Омске ожидается 27-29 градусов, кратковременные дожди и грозы. Гроза. А в Новосибирске 28-30 градусов, кратковременные дожди и грозы. В Иркутске 27-29 градусов без осадков. В Красноярске кратковременные дожди от 20 до 22 градусов. В Санкт-Петербурге днем кратковременный дождь 18-20 градусов. В Москве ночью местами ливни 11-13 градусов. Днем временами дождь с грозой плюс 17, плюс 19. Сейчас в столице 18 градусов.

0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
2: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана. Койлани, Сундалой, Хлыняли.
1: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Взгляд без иллюзий на ложь. Что скрывается за фасадом современного мира? В программе Александра Анучкина и Ильи Канавина «Ржавчина».
3: Мы будем говорить о лжи, такой, знаете, основополагающей, на которой, к сожалению, хотим мы этого или не хотим, строится сегодня весь наш мир.
4: Ну, без лжи, во-первых, нет прогресса. Давайте несколько слов скажем в оправдание лжи. Ложь в основе огромного количества цементирующих ритуалов.
0: Каждую неделю в прямом эфире разбор самых жестких манипуляций и гости, которые знают, как это работает изнутри. «Ржавчина». Слушайте в пятницу в 19.10 по Москве и в 18.10 по времени Калининграда. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России «Чукотка».
6: Это сейчас мы можем выбирать, делать прививку или нет. А что же оставалось людям, когда вакцин еще не было? Или они только-только появились?
7: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России «Чукотка».
8: Радость или грусть нас ждут потом.
7: Мелодии каждому знакомы из детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
0: Радио России. Главное радио страны.
9: Прямо сейчас.
0: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. В прямом эфире.
10: Из литературной столицы нашей Родины, города Орла.
11: С северо-западного форпоста России, из Пскова.
12: Оттуда, где шумит сурово брянский лес, из Брянска.
0: Большая страна. Разное время.
13: Мы приветствуем всех людей, кто настроил свои приемники, телефоны, компьютеры и другие средства, которые принимают радиосигналы на волну главного радио нашей страны, Радио России. В ближайшие два часа на Радио России программа «Разное время», которую проведут сегодня Иван Фурсов и Борис Петухов.
14: Да, все верно, такой командой сегодня работаем. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. И мы напоминаем, что вы можете связаться с нами по номеру 8-925-222-99-92. Пожалуйста, пишите ваши сообщения, принимайте в обсуждении, участие в обсуждении вместе с нами или предлагайте собственную тему. Мы обязательно ее вместе с вами обсудим, если нам будет интересно. Ну и также вы можете нас не только слышать, но и видеть видеотрансляции в мессенджере Макс, в Телеграме или на платформе ВКонтакте. Ну и, конечно же, не забывайте про наши новостные и информационные порталы Вести.ру и Смотрим.ру. Там опубликованы все последние новости и актуальная информация, то, чем живет наша страна. И зарубежье, конечно же, пожалуйста, подключайтесь к нашим коллегам.
13: Возможностей у вас много. Действительно, подготовили сегодня много новостей, но начинаем с традиционных, к сожалению, да.
14: Да,
13: дело в том, что три человека погибли, трое пострадали при атаке БПЛА на жилой сектор под Тулой. Все подробности нам готов рассказать главный редактор Тульской службы новостей Елена Черепанова. Елена, здравствуйте.
14: Здравствуйте, Елена.
15: Коллеги, здравствуйте. Да, уже несколько дней и ночей в Туле громко, ночью особенно громко, и ракетная опасность случается, и опасность БПЛА. Да, и только сегодняшней ночью действительно осколки БПЛА попали в жилой сектор, пострадали населенные пункты Ямна, Маслова, Михалка, Ваншинский. Ну, это прям достаточно большой такой жилой массив. Погибли три человека, три получили ранения. Среди пострадавших есть годовалый ребенок. Его состояние сейчас оценивается как средней тяжести. И, конечно, все в шоке. Так вышло, что мои коллеги дом, вот через один дом находится от того, который пострадал. И да, она сегодня без лица, без улыбки. В Туле отменили на три дня развлекательные мероприятия. И не только, не потому, что, не только потому, что траур, а потому что опасно, да. И, например, на выходных у нас прошел фестиваль «Автострада». Это такой легендарный фестиваль. На главной площади города собираются много-много автолюбителей, представляют свои мотоциклы, машины раритетные. Но в итоге несколько раз с площади Ленина разгоняли людей на время атаки БПЛА, потом их опять запускали. Ну, вот в таком режиме проводить какие-то массовые мероприятия — это очень тяжело большой стресс.
13: Не стоит, конечно, рисковать, потому что, к сожалению, эти гады как раз и действуют по массовым скоплениям гражданского населения, как обычно, да, и, конечно, количество жертв может быть очень большим, поэтому, не знаю, давайте мы немножко, так скажем, приглушим нашу вот именно такую общественную функцию, да, немного подождем, и действительно потом все выйдем на улицу и весело отметим победу. Но состояние, я так понимаю, раненых, они в больнице, да, находятся?
15: Да, раненые сейчас находятся в больнице. Для пострадавших развернули пункты ПВЗ временного размещения. Сегодня глава города Илья Ильич Беспалов даже переоделся в такую военную форму, ходил по местам, смотрел разрушения. Но вот на данный момент нет информации о том, что кто-то пунктами временного размещения воспользовался. Но все-таки город достаточно большой, очень много близких людей, и у кого сейчас дома разрушены, они могут приехать к родным. Но город и администрация, и правительство области делают все возможное, обещали помочь. По заявлениям губернатора, всем будут выплачены денежные средства и оказана вся помощь, но пока размер и порядок выплат уточняются, потому что для Тулы это впервые.
13: Сколько вообще людей были вынуждены, так скажем, ну, уехать к родственникам или... Вот, разрушение.
15: Ну, пока что эта цифра не уточняется, и на самом деле очень много держится в тайне, и вот удивительно, что прям так точно достаточно адреса сейчас назвали, потому что обычно мы знаем, что где-то что-то произошло, примерный район, но без подробностей. Ну и количество людей, которые нуждаются в помощи, ну, пока что я цифру точно не встречала.
13: Ну, понятно.
15: Ну, самое главное, что они сейчас не нуждаются в помощи, потому что помощь уже вся просто оказана, все делается возможное.
13: Дом пятиэтажный, девятиэтажный, или тоже неизвестно?
15: Нет, там частный сектор. Много коммерческой недвижимости пострадало. Вот. На место пока что журналистов не пускают, только представители администрации там были. Но вот такие у нас реалии.
14: Понятно. На самом деле,
15: накануне у нас было 62 сбития, в этом, на этой ночи говорят 16, но было громче, мне кажется, чем 16 раз.
14: Елена, скажите, пожалуйста, как сейчас работают службы оповещения о беспилотной опасности?
15: Ну, на самом деле, сейчас, я помню, что мы с вами как-то разговаривали об этом где-то полгода назад, и я говорила, что очень странно, оповещение приходит, когда уже все закончилось. Нет, сейчас у нас беспилотная опасность моментально, как она появляется, приходит и сообщение, и на смс-ками, и Телеграм, Макс, канал губернатора активно работает, естественно, все СМИ максимально быстро подключаются по телевизору, есть сообщения. Если ракетная опасность, то это весь город шумит, и сирены, людей просят сохранять спокойствие, несмотря на то, что это день и ночь, одинаково громко, одинаково шумно, наш весь коллектив спускается в подвал, и мы можем там минут 40 находиться в ожидании, когда закончится тревога. Но ночью, по моим наблюдениям, особо никто никуда не уходит, просто в тревоге.
13: Ну, понятно, да, режим работы такой, да, действительно достаточно серьезный, с реальной опасностью. Спасибо, Елена. Елена Черепанова, главный редактор Тульской службы новостей, была у нас на связи, рассказала, что 3 человека погибло и 3 пострадали при атаке БПЛА на жилой сектор под Тулой.
9: Большая страна, разное время.
14: Мы вновь отправляемся на Кубань, вот буквально на той неделе.
13: Не перестает удивлять.
14: Да, о том, что будет проводиться эвакуация людей, но сейчас все намного серьезнее, потому что в Кубани введен режим чрезвычайной ситуации из-за стихии. Вот сейчас поговорим с Ольгой Тимохиной, как обстоят дела, какая оперативная обстановка. Ольга, здравствуйте.
13: Оля, здравствуйте.
16: Здравствуйте. Не отпускает нас погода.
13: Дожди, да.
16: Да, и не говорите, просто заливало все выходные. Вот сегодня единственный день передышка, у нас солнечно. И действительно, самая напряженная обстановка сейчас в Крымском районе, который у нас, внимание, был прикован всю прошлую неделю. Там объявили режим ЧС вновь. в 4 уже поселениях из-за нового прорыва дамбы. И вот если локально дамба прорвалась в нескольких местах еще неделю назад, ее там заложили, как-то, в общем, обустроили и наблюдали, ну вот после последних дождей, ливневых таких сильнейших залповых дождей, и сегодня ситуация еще усугубилась. То есть сейчас новый прорыв, его ширина в районе хутора Западного около 90 метров.
13: Ничего себе, да.
16: Да, и проблема, что пока уровень воды высокий в реке, отремонтировать дамбу не получится. То есть надо, чтобы сошла вода, паводок прошел, и потом уже можно будет подогнать технику и хоть как-то начать ее заделывать. Вот все, что сейчас могут сделать спасатели, там, естественно, МЧС на месте работают, это только сдержать воду, частично ее как-то разогнать. Поэтому продолжает в Крымском районе топить сельскохозяйственные земли. Вода уже зашла в дома жителей садового товарищества.
13: А эвакуация идет какая-то?
16: Пока еще не идет. А вот в Троицком поселении затоплен хутор Западный. А есть угроза затопления домов в самой станице Троицкой. Под угрозой хутор Урма и село Гвардейское. Вот как будет складываться обстановка, потому что если не будет нового пополнения, то, в общем, будет еще более-менее.
13: Обойдется.
16: Да, но решается вопрос об эвакуации жителей. Как только вот начнут тучи сгущаться, то я думаю, что это будет. Потому что власти уже подготовили пункты временного размещения, сообщили людям, вот кто мог, они уже отправились к родственникам, собрали вещи. В общем, все в таком режиме ожидания и наготове. Но вот будем надеяться, что до экстренной эвакуации все-таки у нас не дойдет.
13: А что синоптики говорят?
16: Синоптики пока сегодня с утра говорили хорошо, а вот уже после обеда...
13: Поменяли свое мнение, да?
16: Да, поменяли свое мнение. Сегодня хороший день, но вот с завтрашнего дня нам опять обещают штормовое предупреждение, причем по всему Краснодарскому краю, включая там Сочи и все районы. В общем, не знаю, будем надеяться, что мы выдержим. Может быть, еще как-то разгонит ветер в тучи. Ну, пока вот так. Еще у нас Краснодар очень сильно пострадал на выходных.
13: Да, да, да.
16: Там, конечно, ситуация в городе, естественно, полегче, но вот залповые дожди, забитые ливневки, дефицит коммуникаций в новых плотных микрорайонах так создали такие много локальных затоплений по городу. И вплоть до того, что перекрывали целые улицы движения, потому что невозможно было проехать, заводили спецтехнику и откачивали воду мотопомпами. Ну вот за 3 дня выходных поступило 850 заявок на откачку воды. И большая часть еще не отработана.
13: Ну, понятно.
16: То есть это несмотря на то, что работают круглосуточно специалисты и 30 единиц спецтехники, среди них 16 мотопомп. Ну вот почему так произошло? Вот об этом нам рассказал заместитель начальника городской службы спасения Краснодара Сергей Мартынов.
17: В связи с аномальным выпадением осадков, служба спасения и коммунальные службы работают в повышенном режиме. Сейчас на данный момент очень большое количество заявок. Не заявки, одновременно отработать не получается. Сейчас вот откачивающая техника коммунальных служб и службы спасения работает на более ответственных участках, где произошло большее подтопление, чем на других улицах. Как только техника освобождается, она тут же перенаправляется на другие участки, где есть угроза подтопления. Поэтому прошу вас отнестись с пониманием и терпением. Службы работают 3 сутки круглосуточно.
13: Ну да, мы видим, что...
14: Да, несмотря на такую ситуацию, все-таки иногда может быть тяжело не поддаваться панике, но так или иначе это все решаемо.
13: Ну а главное, не в первый день. Такой Тришкин кафтан получается. Да, в одном месте закладывают дамбу, в другом месте она прорывается. Ольга Тимохина из Краснодарского края была у нас на связи, рассказала о вот таком пограничном состоянии, в котором находится сейчас вода, и то ли она будет подниматься, и это увеличит площадь затопления, либо она все-таки пройдет. Спасибо большое.
9: Большая страна, разное время.
13: Ну, еще одно тревожное.
14: Да, весьма.
13: Да, новость. Расскажи, пожалуйста.
14: Да, мы сейчас отправляемся в Самарскую область, и привлекло нас следующее наше внимание, это то, что карантин там объявлен из-за бруцеллеза у крупного скота, и ограничительные меры коснулись конкретно села Новокуровка Хворостянского района, и на время карантина сейчас введен запрет на лечение больных животных, выпас здорового скота на пастбищах, и также, где находились нездоровые животные, доение овец и коз в том числе запрещено, но сейчас будем разбираться с редактором «Российской газеты» Чечуриной Ириной. Ирина, здравствуйте.
13: Ирина, добрый день.
18: Добрый день.
13: Ну, хотя бы, извините, я начну, хотя бы скажу, что не стали скрывать эти факты, да, как в Новосибирской области произошло, а сразу же принялись, так скажем, за решение вопроса.
18: Ну, в общем-то, правильно, что не стали скрывать, и, в общем-то, их и раньше у нас здесь не скрывали. Я подняла вот статистику Россельхознадзора за последние годы, и она подтверждает, что эпизоотии, то есть небольшие вспышки, регулярно регистрируются в различных муниципалитетах Самарской области. В 25-м, то есть в прошлом году, очаг выявляли в Волжском районе, в 24-м в поселке Рубежном, а еще раньше он был в 23-м, 22-м, в Пестравском, Шигонском и ряде других районов. В Самарской области бруцеллез у животных, в общем-то, не редкость. Инфекция носит локальный характер, и очаги быстро локализуются. Вот о чем вы сказали, объявляются карантинные мероприятия. В общем-то, ситуация такая, я думаю, во многих областях и регионах. Бедой она становится, когда действительно ситуация замалчивается, и меры не принимаются, тогда гибнут целые стада, гибнут фермерские хозяйства. Здесь, как вчера уже доложил министр сельского хозяйства и продовольствия региона, речь шла всего об одной больной корове, у которой анализ подтвердился. Ее изъяли, и в настоящее время животноводческие помещения, где содержался скот, они обработаны, и, в общем-то, карантинные меры просто позволяют, во-первых, не расширять, если что, вот распространение этой заразы, зараза смертельно опасная.
13: А вообще, и... что это за болезнь, только в двух словах?
18: Вы знаете, вот в двух словах я посмотрела, болезнь имеет, во-первых, очень много разных названий. Поэтому... Одна и та же болезнь в разных информационных сообщениях называется по-разному. И средиземноморская, и мальтийская, и кипрская лихорадка, и также болезнь Банга. В общем-то, болезнь передается бактерии, ну, не буду сейчас
13: углубляться. Ну, то есть лично при контакте, да?
18: Она передается при контакте. Но не передается, скажем, может заразиться от больного животного и человек, и при употреблении продуктов животноводства. Но вот от человека к человеку не передается.
13: Да, этого нет. Но для человека...
18: Вы правильно? Правильно сказали о карантинных мероприятиях. Здесь запрещены сельхозярмарки и выставки. Вот очень часто боятся именно... владельцы домашних животных, собак, собаки могут заразиться, поэтому выставки тоже котов, собак не проводятся. И собак, хотя и пытаются лечить, я вот с ветеринарами разговаривала, потому что, ну, владельцам жалко своих любимых песиков, кошечек, но, как правило, вылечить удается редко, а риск очень большой.
13: Да, это действительно заболевание серьезное, и тем более, когда оно передается человеку, да.
14: А сколько по времени вот примерно продлятся эти карантинные меры, чтобы избежать?
18: Карантинные мероприятия 3 месяца проходят, а вот вы сказали от человека, больной человек, здесь действительно все очень сложное, человека лечат. Есть сегодня и средства, но это процесс длительный и, как правило, очень часто переходит в хроническую форму. Поэтому, то есть человек на всю жизнь остается с кучей-кучей проблем. И печень, и сосуды, и сердце. То есть строгость, она не излишняя. И вот с ветеринарами разговаривала, они хотели бы обратиться к людям, которые покупают у нас еще на рынках продукты. Вот, конечно, случай единичный, но береженого Бог бережет, и поэтому даже если это здоровое животное, лучше не покупать его без клейма на улице. И если уж человек купил молоко, вот молоко надо обязательно кипятить. То, что касается возбудителя бруцеллеза, к сожалению, сохраняется даже в соленом виде до месяца. В молоке до 10 дней настолько молоко вообще не живет, да?
13: Да, конечно, конечно.
18: Бактерия живет. Вот, и в замороженном виде, то есть не замораживать.
13: Да, да, да, это мясо надо уничтожать однозначно, потому что никак его в дело не пустишь. Ирина Чичурина была у нас на связи, редактор «Российской газеты» в Самарской области. Там разразилась, ну, не инфекция, а вспышка бруцеллеза, ну, да, крупного рогатого скота, с которой сейчас работают.
19: «20 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет оперу «Тоска» Джакомо Пуччини. Солисты – звезды мировой сцены Елена Стихина, Алексей Марков, Сергей Скороходов. Совместно с Государственным академическим русским хором имени Свешникова и Московским государственным симфоническим оркестром под управлением Ивана Рудина. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+.
20: Комедия страны.
21: Разводитесь? А как же мы?
22: Мы исправим папу и маму.
20: Исправительный лагерь для родителей.
23: Мы перевоспитываем мажоров.
22: Папа у нас точно мажор.
23: А мама?
22: А мама у нас форс-мажор.
20: Перевоспитание с погружением. Приключения all-inclusive.
24: Вас сейчас казнят. Опускай!
25: Мы не готовы!
20: «Холоп 3» в кино с 11 июня. Категория 16+.
9: Большая страна, разное время.
14: Разное время продолжает свою работу. Сегодня для вас ведут программу Борис Петухов и Иван Фурсов. И сейчас поговорим о таком явлении, как мобильные поликлиники. Они в разных проявлениях в нашей стране существуют, но обратим сейчас внимание на то, что медицинский теплоход все лето будет доступен для пациентов на реках Югры. Он называется «Светитель Лука» и добирается до пациентов даже в самых глухих селах. И сейчас будем разговаривать с корреспондентом Мариной Грей, редактор службы радиовещания «Радио России» Югория. Марина, здравствуйте.
13: Здравствуйте, Марина.
26: Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
14: Марина, ну расскажите, пожалуйста, вот про этот теплоход, как он работает и вообще какие итоги?
13: Ну да, сколько его ждут, какие...
14: Как устроено,
13: да,
14: это
13: все. Позволяет сделать обследование, и что дальше с этими людьми происходит.
26: Так, позвольте, я все-таки начну немножечко издалека. Давайте. Для того, чтобы понимать, что такое «Светитель Лука» и вообще вот эти вот плавучие поликлиники. В Югре их две. Николай Пирогов, это такой первопроходец, более 30 лет уже работает на наших территориях. Вот теперь появился еще и «Светитель Лука». Но для того, чтобы понимать, что для югорчан значат эти плавучие поликлиники, нужно понимать, что такое Югра. Вот представьте себе территорию. С востока на запад 1500 километров. Угу. С севера на восток 1000 километров. Если сопоставлять, то это примерно территория Франции. И представьте, что всю эту территорию на 2/3 залили водой.
13: Угу.
26: Вот в таких условиях живут югорчане каждый день. Реки, озера – это гигантские просто водные пространства. Если смотреть на Югру вот с самолета, то это одно сплошное вот такое вот острова фактически, которые находятся в своеобразном таком вот Сибирском море. Так вот, к сожалению, экстремальные холода, жаркое лето, единственный путь иногда добраться до людей, которые живут в труднодоступных населенных пунктах, это либо зимник зимой, угу, либо это наши реки. Слава богу, у нас есть две огромные сибирские реки, это Иртыш и Обь, угу, которые вот традиционно становятся такой магистралью для того, чтобы добираться до действительно нужных точек. Так вот, большая часть, конечно же, населения Югры живет в городах, но часть это люди, коренные малочисленные, да, народы севера, ханты, манси, лесные ненцы, они живут традиционным укладом. И они, сами знаете, олени, это пастбище, они не сидят на одном месте. Да, есть оседлые, конечно, семьи, но в большинстве своем оленей надо кормить. И вот передвигаясь по этим этим территориям, им приходится иногда сотни километров преодолевать для того, чтобы происходил этот выпас, чтобы они могли жить так, как привыкли они сами, их родители, их дети. Поэтому, конечно же, очень здорово, что появляются вот такие замечательные поликлиники, которые не требуют вот от этих людей бросить свой традиционный уклад, бросить свои любимые занятия, а медицина фактически приходит в каждый дом, и это очень здорово, и спасибо, что вот такие вот проекты есть. Так вот, Николай Пирогов, если мы начнем с него, он уже более 30 лет спасает жизни у нас в Югре, но Николай Пирогов, нужно понимать, это переоборудованное судно. На сегодняшний день он работает, он уже много лет и будет работать, его переоборудуют, его переоснащают. Это 16 медицинских кабинетов, 30 медицинских работников, терапевты, хирурги, гинекологи, стоматологи, неврологи, там очень много всего, и в том числе есть и не только как бы кабинеты, но и процедурные кабинеты,
1: вот,
26: и даже
1: вот, вот, о чем речь,
26: амбулаторные операции, да, там можно проводить.
1: Рентген, можно даже роды принять, да.
26: Да, но это старый теплоход, вы представьте себе, ему уже сколько лет, он больше 30 лет только работает на территории Югры, да, вот, а теперь появляется, да, кстати, вот на Николае Пирогове появился даже искусственный интеллект, который помогает врачам быстро диагностировать, ну, сделали, например, флюорографию, да, а вдруг?
1: Оценить, да.
26: Так вот. Да, а тут произошло чудеснейшее событие, просто огромное спасибо тем людям, которые разрабатывали эту новинку. Медицинский корабль «Светитель Лука» – это корабль нового поколения, он не переделан.
1: Он уже строился для этого.
26: Он сделан как раз-таки под нужды, да, именно для этого. Вся архитектура, логистика, там продумано абсолютно все. Как удобно будет пациенту? Ведь сегодня требования к медицине очень высокие. Это и определенный воздух в операционных, который, кстати, на «Светителе Луке» есть. Там даже родзал есть. Это и стоматологические установки. То есть это огромный комплекс услуг. Там уже, в отличие от Николая Пирогова, уже 25 кабинетов. Плюс есть возможность получить услуги МФЦ и, например, соцзащиты для маломобильных граждан, которые тоже есть среди жителей вот этих вот населенных пунктов. Так вот, не буду говорить о цифрах по отдельности, потому что, слава богу, они теперь работают в паре, это очень здорово. А на сегодняшний день, вот просто представьте себе, 36 тысяч человек в 94 отдаленных поселках могут принять эти корабли.
1: Да.
26: По-моему, это просто вот феноменально.
1: Очень, очень хорошо. А скажите, вот охват как идет вот этих судов? Они заранее регионы определяют, да?
26: Да, конечно. Каждая территория, это все делается заранее, перед тем, как начинается навигация. Но в основном реки у нас здесь скрываются поздно. Вот что касается Оби, вот, например, где-то в районе Сургута, одного из крупнейших городов Ханты-Мансийского округа, она вскрывается только в начале мая. То есть пока пройдет ледоход, это огромные реки, это массивы льда, пока установится вот это вот вся движение, вся логистика, проходит время. Поэтому, конечно же, составляют заранее. Знают, когда, в какое время. Теперь они по двум уже маршрутам пойдут. Да, это уже не будет только один теплоход, они два едут. Это вот фактически охват увеличивается в разы. Плюс у «Светителя Луки» есть еще одна очень классная черта такая. Он оснащен феноменальными, скажем так, системами, в том числе и жизнеобеспечения, и автономно может работать

0: Ну, их не бросишь.
1: Представляете, ну,
0: сколько...
2: Антоцианы – это мощные природные соединения. Их задача – поддержание прочности и упругости капилляров, которые питают ткани почек и влияют на уменьшение застоев и отеков. А флавоноиды поддерживают обменные процессы.
3: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *2203. Все звонки по России бесплатные.
4: А вы говорили еще про ферменты.
2: Точно! Если в мочевых путях есть проблема, организм вырабатывает специальные вещества, которые должны чистить стенки от негативно влияющих продуктов. Но с возрастом собственных сил организму может не хватать, и тогда нужна поддержка. Ферменты в составе редунита и могут стать той самой поддержкой, чтобы механизм очищения был естественным и органичным.
4: Надо же, как интересно.
3: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *2203. Я повторю, 8 800 100 01 33 или с мобильного *2203. Все звонки по России бесплатные.
2: И еще добавлю, редунит не вымывает калий, кальций и магний. Это важно. Эти микроэлементы необходимы для качественной работы сердца, передачи нервных импульсов, крепости костей, снижения уровня стресса и тревожности.
3: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 101 33 или с мобильного *2203. Я повторю, 8 800 101 33 или с мобильного *2203. Все звонки по России бесплатные.
4: А теперь давайте еще раз скажем, что нам дают компоненты редунита.
2: Редунит был создан для поддержания почек и всей мочевыделительной системы. Его активные компоненты – это поддержка почечной микроциркуляции. Это важное питание каждой клеточки. И главное – это возможность создать условия для комфортной работы вашего главного фильтра – почек.
4: А если простыми словами, что нам дает нормальная работа почек?
2: Да все просто. Качественная работа почек – это давление в норме, легкость в пояснице, сияющий взгляд. И сил хватает на все, что важно. Российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Редунит – продукт нового поколения. Его активные компоненты участвуют в процессе вывода токсинов и лишней жидкости, поддержание почечной микроциркуляции, чтобы каждая клеточка получала питание в полном объеме. И главная их задача – создать условия для комфортной работы почек и мочеточников.
4: Это то, что может стать вашей реальностью. Редунит – это не волшебство, это поддержка. Без химии, без вымывания кальция, без привыкания. Позаботьтесь о своих почках уже сегодня.
3: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 101 33 или с мобильного *2203. Я повторю, 8 800 101 33 или с мобильного *2203. Все звонки по России бесплатные.
4: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
5: Продолжай. Радио России. Радио России. Главное радио страны.
6: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные

0: Условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
1: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Минобороны сообщила об ударе по Криворожской ТЭС. Трамп подтвердил Путину готовность содействовать урегулированию украинского кризиса. В Иркутской области потерпел крушение бомбардировщик Ту-22М3. Экипаж не пострадал. Министр транспорта доложил президенту о наиболее важных транспортных проектах. И теперь подробнее. Российские военные нанесли удар дронами «Герань» по Криворожской теплоэлектростанции в районе города Зеленодольск Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны. Там пояснили, что ТЭС является важным энергетическим объектом, действующим в интересах ВСУ. Ранее в Минобороны сообщили, что в результате массированного удара в Киеве поражено несколько стратегических объектов. Среди них предприятия по производству беспилотников и боевых частей для стартовых ускорителей крылатых ракет «Фламинго». Как уточнили в ведомстве, удар по объектам ВПК Украины наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными дронами в Киеве, Харькове и Днепропетровске. Поражены также военные аэродромы Васильков, Умань, Черкассы и Красная Слободка, территориальные центры комплектования в Киеве. Минобороны это назвали ответом на теракты со стороны Украины и отметили, что цели достигнуты, назначенные объекты поражены. В ведомстве добавили, что вооруженные силы России не планируют и не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры. Там рассказали, что в комплекс зданий Киево-Печерской лавры попала американская ракета ЗРК «Патриот». Как предположили в российском Минобороны, одной из причин некорректной работы комплекса могло стать то, что страны Запада передали Киеву ракеты с истекшими сроками годности. Дональд Трамп подтвердил Владимиру Путину готовность содействовать урегулированию украинского кризиса. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров на пресс-конференции в Минске. Министр отметил, что Москва будет наблюдать за конкретными шагами в этом направлении. Подчеркнул, что Россия рассчитывает, что договоренности двух президентов, достигнутые 15 августа прошлого года на Аляске, будут выполнены.
2: Вчера был телефонный разговор между президентом Путиным и президентом Трампом. Они касались этой темы. Президент Трамп, в общем-то, подтвердил, что он заинтересован содействовать, искать справедливые решения, долгосрочное решение украинского кризиса. Поэтому нам, давайте будем сейчас наблюдать, что конкретно, какие конкретные шаги предпримут Соединенные Штаты. В частности, мы до сих пор рассчитываем, что договоренность двух президентов, достигнутая 15 августа прошлого года на Аляске, в Анкоридже, она будет выполнена. Тем более, что она была предложена, ее ключевые компоненты этой договоренности были предложены Соединенными Штатами, президентом Трампом и приняты президентом Путиным. Это стал бы важнейший этап, первый этап прекращения конфликта и позволил бы начать согласование многих других деталей, которых немало.
1: На пресс-конференции Лавров также предложил не гадать по поводу сроков окончания украинского конфликта. Так он ответил на вопрос журналистов, разделяет ли он мнение президента Беларуси, что конфликт на Украине можно завершить уже в этом году. Минобороны России сообщила, что в ходе планового учебно-тренировочного полета в Иркутской области при заходе на посадку произошла авария самолета Ту-22МЗ. Экипаж катапультировался, угрозы жизни и здоровью летчиков нет. Разрушений на земле нет. Самолет выполнял полет без боекомплекта, сообщило ведомство. На месте падения самолета работает комиссия главного командования ВКС, заявили военные. На встрече в Кремле министр транспорта Никитин доложил президенту Путину о наиболее интересных проектах высокоскоростных магистралей и развитии речного транспорта. Министр говорил о двух задачах – контроле дноуглубления с беспилотными технологиями и переходе на электронную накладную в речном транспорте. Андрей Никитин попросил президента поручить разработать концепцию развития водного транспорта. Работу планируется начать в 2026 году, а в 2027 представить предложение на Госсовете.
3: Это задача контроль за дноуглублением. Нам принципиально важно делать это там, где это нужно. Поэтому мы сегодня, используя беспилотные технологии автономные, будем сначала оценивать, где надо делать, а потом уже ставить задачи. И в этом году мы такую работу запустим. И второе, знаете, я спрашивал коллег, говорю, откуда мы знаем, какой груз едет? Оказывается, на шлюзах, это в тетрадь такую большую книгу записывается слов капитана. Конечно, мы никогда экономику не посчитаем, если мы таким образом контролируем грузооборот. Поэтому на реке мы также перейдем к электронной накладной. В этом году сделаем эксперимент, в следующем году мы это запустим, и тогда мы на самом деле будем знать соответствующую экономику.
4: Я так понимаю, что и от этого будет решаться вопрос, связанный с балансом.
3: Конечно.
4: Перераспределение грузов между различными видами транспорта.
3: Да. И государственными инвестициями туда.
1: Также на встрече обсуждалось строительство в России высокоскоростных железнодорожных магистралей. Водные и воздушные беспилотники будут применяться при организации выборов в единый день голосования в сентябре в труднодоступных и отдаленных местностях. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова на совещании с Комитетом Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности. Она также отметила, что Центр избирком работает над организацией голосования в местах, где нет интернета, с помощью спутниковой связи и отдает главный приоритет безопасности.
5: Система оказалась максимально устойчивой, и даже в этих экстремальных ситуациях она, сохраняя и максимальную прозрачность, и открытость, но сделала упор на безопасности, обеспечила достойное проведение тех кампаний, которые прошли. Действительно, так самое сложное было и есть, это то, что действительно сохранить открытость, прозрачность, с учетом тех кибератак и тех, скажем, вызовов и угроз, которые идут, но при этом приоритет мы все-таки делаем на безопасности.
1: Напомню, единый день голосования пройдет в сентябре. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла во второй круг теннисного турнира в Берлине. В первом круге Александрова встречалась с Анастасией Потаповой, представляющей Австрию. Потапова отказалась от продолжения борьбы при счете 6-1-0-0 в пользу россиянки. Встреча продолжалась 29 минут. В следующем круге Александрова сыграет с первой ракеткой мира, белорусской Ариной Соболенко. Международная федерация футбола планирует пригласить Россию на новый турнир среди юношей до 15 лет, сообщает The Athletic. По данным источника, новый турнир должен пройти в США в сентябре. Отмечается, что соревнования открыты для всех 211 входящих в FIFA ассоциаций, включая Россию. О создании нового турнира было объявлено на заседании Совета FIFA в декабре. Он будет включать в себя более короткие матчи и меньше по размеру поля. В каждой команде будет от 7 до 9 игроков. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий занял третье место на международном шахматном турнире, который прошел в Ташкенте. Сегодня Непомнящий сыграл в ничью с представителем Азербайджана Шахрияром Мамедьяровым. В последнем девятом туре россиянин играл черными фигурами. Матч завершился на 54-м ходу. По итогам турнира Непомнящий набрал 5 очков и по дополнительным показателям занял третье место. Победителем же стал представитель Узбекистана Мухидин Мадаминов. Спасатели Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах Сергей Михайлов стал победителем открытого Кубка Европы по силовому спорту, сообщает столичный комплекс городского хозяйства. Отмечается, что по итогам соревнований Сергей занял первое место и выполнил норматив мастера спорта международного класса. Главным достижением стало установление новых рекордов России, Азии, Европы и мира в дисциплине по подъему спортивного снаряда весом 86 килограммов. И о спорте на этом пока все.
0: Погода.
1: Во вторник, 16 июня, в Мурманске ожидается 16-18 градусов, кратковременные дожди. В Архангельске 24-26 тепла, кратковременные дожди. В Петрозаводске 19-21 градус, кратковременные дожди. В Вологде также временами дожди 19-21 градус. В Сыктывкаре +22, +24 кратковременные дожди. В Великом Новгороде 18-20 градусов, кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге днем кратковременные временные дожди, 18-20 градусов. В Москве ночью местами ливни, 11-13 градусов. Днем временами дождь с грозой, 17-19 тепла.

0: Театр «Радио России» представляет радиоспектакль «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» по роману Мигеля де Сервантеса.
1: Если ты принесешь мне радость, я упьюсь ею в здравом уме. Если же горе, то не почувствую его.
0: Неутомимый мечтатель и рыцарь Дон Кихот бросает вызов реальности вместе со своим верным спутником Санчо Пансой.
1: Сначала я стану рвать на себе одежды, разбросаю доспехи, буду биться головой о скалы. И вообще натворю таких дел, которые приведут тебя в изумление.
0: Мир, где фантазии и храбрость сталкиваются с действительностью, превращает их путь в захватывающее и трогательное приключение.
2: Подвиг этот очень опасен.
1: Нет. Впрочем, кто его знает, может быть, мне придется тяжко пострадать.
0: Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский. Слушайте по будням в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Ижевска.

0: объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. «Соло». Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска.
1: Прямо сейчас.
0: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. В прямом эфире.
2: С берегов Великой реки Волги, Татарстан, Казань.
3: Из Тюмени, столица Западной Сибири.
4: Из географического центра страны, города Красноярска.
0: Большая страна, разное время.
5: Мы продолжаем нашу программу. Программа называется «Разное время». Ведут ее Иван Фурсов и Борис Петухов.
6: Да, все верно. С приветствием всех тех, кто только подключился к нашей радиопередаче. И напоминаем, что вы можете связаться с нами по номеру 8-925-222-99-92. Пожалуйста, пишите ваши сообщения, принимайте активное участие в нашей беседе. Тем у нас очень много, еще целый час впереди, много всего интересного подготовили. Ну и сейчас отправляемся в Свердловскую область. Там создадут реестр креативных предпринимателей. И очень много задействовано сфер, это и дизайн, и архитектура, и реклама, и медиа, и, ну, в общем, много-много всего.
5: А главное, что это все позволяет официально подтвердить статус.
6: Да, в том числе, и вот сейчас будем разговаривать на эту тему с нашим коллегой-корреспондентом Альбертом Мусиным. Альберт, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Альберт.
7: Здравствуйте, здравствуйте.
5: Расскажите, пожалуйста, что же такое в сфере креативных индустрий у вас, да, произошло?
7: Ну, наш регион вообще входит в топ-5 по России по креативным индустриям. Это как раз то, что люди создают как творчество. То есть, да, вы уже часть перечислили. Mm-hmm. Это и дизайн, это и какое-то программное обеспечение, и музыка, и арт,
5: и архитектура, да, и кино.
7: Архитектура, да. То есть, вообще, огромное количество направлений, в принципе, в...
5: Включая гастрономию даже, да?
7: Да, да, mm-hmm. да, там, говорю, там больше 50 наименований, которые имеют право войти в этот реестр и вообще стать участниками этой программы. То есть, говорю, вот на сайте фонда, если пройти по ссылке, по которой можно подать заявку на попадание в этот реестр, мы увидим, что там вот 51 наименование, и причем это не только ИП полноценно, там компания, это могут быть вот и самозанятые, uh-huh, и юрлица, uh-huh. вообще все, кто угодно. Главное условие, чтобы АКВЭД, те, кто ИП, они знают, что это такое, или отрасль занятости, они как раз входили в этот перечень, утвержденный Минэкономразвития России. То есть, говорю, там и мода, и книжное дело, и исполнительское искусство, кино и так далее, медиа, реклама, пиар. Вся проверка документов, она занимает до 15 рабочих дней, uh-huh. и если все в порядке, то статус присваивают. И, собственно говоря, зачем вообще это нужно? В городе, в Екатеринбурге, действуют так называемые креативные кластеры, то есть такие небольшие города, город в городе, где uh-huh. несколько небольших таких вот производств могут на одной площадке, обмениваясь прям буквально физически мыслями, идеями, данными, работать, создавать что-то свое, а потом на общей площадке это все демонстрировать в виде выставок и прочего. И вот этот кластер, он объединит всех творческих создателей всего города, всего региона, для того, чтобы это можно было, во-первых, систематизировать, во-вторых, систематизировать помощь.
5: Вот, и, вот. Скажем, главная задача, эти... да, помочь этим людям.
7: Вот эти, да, вот эти mm-hmm. фишки, которые плюшки, вернее, даже если это можно выразить mm-hmm. таким вот плендом, это все выразить. И что конкретно получат эти люди, попав в этот реестр, нам рассказал директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пилечев.
5: Послушаем,
7: что он рассказал.
5: Давайте.
8: Мы должны обеспечить равную поддержку всем предпринимателям. Каждый обращается к нам за тем, что требуется именно ему. Льготные займы по самой низкой ставке, бесплатное обучение, расширение рынков сбыта своей продукции в другие регионы или новый нетворкинг в рамках форумов. Для креативных предпринимателей, которые находятся в реестре, открыт доступ для подачи и получения займов от нашего фонда по ставке 3/4 от ключевой ставки Банка России. Это самые дешевые деньги для развития бизнеса, которые можно найти.
5: Да, но почему обратили внимание именно на этот сектор, скажем так, экономики?
7: Потому что малые предприниматели, которые начинают с нуля, особенно те, кто начинают именно что-то творческое, они же потом все равно вырастают в более крупные предприятия. Это то, чего не хватает. То есть очень много сейчас идей у молодежи, как можно монетизировать свои таланты, свои возможности и то, чего не, особенно чего не хватает с уходом западных брендов.
1: Ну да,
7: опять же, мы говорим и про кино, мы говорим про одежду, мы говорим про игры, мы говорим про программное обеспечение и многое-многое-многое другое, развитие СМИ, развитие рекламы и пиара каких-то, потому что сейчас нужно не только создать, но и продать красиво упаковать, и в этом тоже, на самом деле, большая проблема, и развитие вот этих всех направлений, придумка каких-то новых способов, как можно продать красиво, красиво подать идею людям, которые сейчас у нас вот живут в России, это тоже искусство, и я считаю, что это очень правильная,
1: да,
7: инициатива, потому что и вся суть этого, вот этого и кластера, и реестра в том, чтобы не просто помочь продать, помочь создать, а научить, как это сделать. То есть,
1: вот,
7: как уже сказал Валерий, это и нетворкинги, это и мастер-классы, это обмен мнениями, это более частые совместные выставки.
1: Ну да, когда люди обмениваются, да, разного рода опытом и ради, так скажем, проведенной им работы, это, конечно, очень интересно, но одно из основных, как мне кажется, направлений, то, что здесь могут научить еще тому, чего ты не знаешь.
6: Ну и поддержать в том числе.
1: Угу.
7: Да, именно так. То есть, в принципе, у областного фонда поддержки предпринимательства уже много лет работает программа обучения начинающих молодых предпринимателей, там и налоговое законодательство, и юриспруденция такая на необходимом уровне. А тут это все будет еще гораздо глубже, еще сильнее. И с возможностью в том числе выйти на новые рынки сбыта, и кому-то даже на международные рынки, а кому-то помогают продвинуть свой продукт на межрегиональном уровне, чего молодым предпринимателям, у которых команда состоит часто из одного, двух, трех, пяти человек,
1: они
7: очень сильно не хватает.
1: Сами, собственно, и жнец, и на дуде и грец, и, конечно же, это очень все важно.
6: Да, иногда, к сожалению, очень сложно, но вот как мы видим, что это способствует продвижению, и действительно поддержка здесь необходима.
1: Альберт Мусин из Свердловской области был у нас на связи, рассказал, как Свердловская область будет помогать всем самозанятым, индивидуальным предпринимателям и компаниям, задействованным в творческих сферах экономики.
0: Большая страна, разное время.
6: Ну а теперь поговорим о более, скажем так, юных талантах и, конечно же, учениках, школьниках, которые хотят понять, чего они хотят от жизни и определиться с будущей профессией. И речь сейчас идет о том, что в Северокавказском федеральном округе как раз-таки обсудили развитие профориентации. И сегодня мероприятиями единой модели профориентации охвачено почти 9 миллионов школьников, это все только на Кавказе. Вот сейчас будем разговаривать с нашим коллегой Андреем Чистяковым. Андрей, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Андрей.
9: Приветствую, друзья. Я в рабочие пошел, пусть меня научат.
1: Да, да, именно так, именно так, потому что сегодня рабочие — это уже не приговор, это не то, что ты пойдешь в ПТУ и будешь потом на заводе работать, это уже направление такое достаточно серьезное, которое зачастую даже опережает поступление в высшие учебные заведения.
9: Да, на самом деле, главное, чтобы фельдшеры и медсестры потом не изучали вопросы наращивания ногтей и там филирования бровей, чтобы я не ошибся. Но на самом деле о серьезном, вы правы абсолютно, Северокавказский федеральный округ подводит итоги этой программы, подвел, вернее, накануне итоги этой программы. И что самое интересное, самые большие лидеры вырвались в Дагестан, Чеченская республика и Карачаево-Черкесия. Вот. И сегодня мне удалось поговорить с руководителем регионального центра, который как раз занимается профориентацией в Грозном. Это Светлана Мустафинова. Вот. И давайте дадим ей слово, пусть она расскажет, какие приоритеты у чеченской молодежи есть.
6: Давайте.
10: Можете поделиться популярными профессиями или направлениями у чеченской молодежи?
11: Сильно развивается туристическое направление. Это у нас популярное направление сейчас среди студентов, среди школьников. Ну, наверное, такой тренд по всей России. У нас очень востребована медицина. Да, у нас очень много детей учатся в рамках, естественно, научного профиля и поступают медицинские вузы как в регионе, так и по России. Нам бы хотелось, чтобы у нас было больше инженерных профессий, но в этом направлении мы тоже активно проводим профориентационную работу.
1: Да, скажите, пожалуйста, Андрей, а вообще вот какие отрасли наиболее интересуют сейчас вот молодежь?
9: Ну, вот Светлана и рассказала, Кавказ все-таки это больше аграрный сектор, по большей части, да, а есть, безусловно, влюбленность в туризм, поскольку россияне полюбили Кавказ все больше и больше год от года, но и медицина, потому что здесь быть лекарем на Кавказе, это достойно
1: почетно,
9: как и девушкам, потому что, в принципе, равноудаленные села где-то в горах, где-то без связи, скажем так, фельдшер знающий или там терапевт или участковый, это просто, ну, что называется, копия Бога на земле.
1: Да.
9: На самом деле, вы слышали, да, есть запрос у Чеченской Республики на инженерные.
1: А вот здесь
9: уже палочку эстафетную перенимает Ставрополь. Ставропольский край и также есть региональная площадка, естественно. Ну, на самом деле, поясню немного, чтобы тот, кто первый раз об этом слышит. Программа достаточно проста. Да? С 6 по 11 класса в школу отправляются педагоги вузов. А где-то заинтересовывают, где-то это на полставки берут педагоги школ и начинают ребятам рассказывать про профессии. Идет, что называется, полевой выход в сами вузы. То есть на учебной площадке дети видят рабочие профессии, где-то водят на электростанции, некие такие экскурсии показывают, что называется, один день. Один день проводят даже в вузах. Вот. И я сегодня пообщался в Ставрополе с ведущим вузом, это Северокавказский федеральный университет, Пятигорский институт, это подразделение здесь на Кавминводах, тоже руководитель профориентации Ирина Кайванова. Давайте дадим ей слово, пусть она об этом немножко расскажет.
1: Слушаем.
12: Проводим такое с ними знакомство в течение всего учебного года. И программы рассчитаны на 3-4 года. Когда приходят к нам дети, вот, допустим, на технологии общественного питания, которые они даже не подозревали об этой специальности, поступают, потому что им очень понравился мастер-класс, молекулярный курс. Было совершенно неожиданностью, когда, допустим, из 15-го лицея города Пятигорска в один год пришли выпускники 11-го класса поступать на дизайн архитектурной среды, хотя до этого мы делали профтест, проводили профсрезы, и они как бы не предполагали именно выбрать эту специальность. Но после знакомства, после того, как они были, вот прям скажу, влюблены в преподавателя этой дисциплины, они пришли, подавали и поступили на дизайн архитектурной среды.
6: Андрей, ну и колледжи наверняка тоже заинтересованы в привлечении, скажем так, будущих кадров.
9: Да, вы правы, основные площадки, конечно, скажем так, там, где работают руками, это, конечно, профтехучилище, но по-бывшему, еле колледжи. А вот, потому что базовые площадки здесь, в Северокавказском федеральном округе, они максимально созданы для того, чтобы реализовать потенциал молодежи. Но, к сожалению, есть большой минус, о котором рассказывают все, это наша общая боль. Если к профессии у детей есть тяга, то к знаниям, которые сопровождают эту профессию, вот здесь сложнее, потому что так называемый, вот сегодня, по-моему, объявили день цифрового детокса, да, вот этот цифровой детокс немного мешает. Он, конечно, и помогает, потому
1: что дети начинают вливаться
9: в профессию, даже смотрят, ну, чего там греха таить, эти короткие ролики в различных социальных сетях у тех, кто ведет эти блоги, да, то есть тот, кто показывает реально, с кого жизнь лепить. И как бы делают выводы, но ведь каждую профессию сопровождает, например, такие известные науки, как математика, физика, химия.
1: Неизбежно.
9: Какой вы будете строитель, если вы, простите, и звездку от клея не отличите? Или электрик, если вы не знаете, простите, закон Ома, и сунете отвертку в розетку. Это, конечно, глупости, но тем не менее заинтересованность есть. И вот Ирина Кайванова рассказывала, что мне сегодня каждый год заинтересованность детей есть. Несмотря на то, что это, ну, скажем так, почти факультативные уроки. Сейчас, конечно, вот летом нет, в летние каникулы, поскольку в вузах это сессии, подготовка к сессиям, а в школах, известно, это ЕГЭ, да, финализируют. Это вот осенние каникулы, ближайшие осенние и зимние каникулы. Но, тем не менее, заинтересованность есть. По крайней мере, большая часть школьников задумывается заранее, то есть учиться им идти в вузы, вот, либо останавливаться и становиться профессионалом в каком-то деле. Ну вот, например, у нас здесь тоже очень много автомехаников, потому что сфера услуг, конечно, сейчас опережает желание детей как-то заработать, потому что вы правы абсолютно в подводке сказали, что рабочие профессии сейчас начинают перегонять даже знания высшего звена. Но и выше инженеры, как слышали, запрос есть на инженерные специальности, потому что электроэнергетика здесь развивается, причем зеленая электроэнергетика на юге, она очень активно идет. Плюс Химпром, как ни крути, Ставропольский край в том числе, и вот чеченская наша известная Грознефть, они по-прежнему продолжают производить нужные товары для нашей страны. Поэтому вот таков расклад.
1: Да, да, действительно. А главное, что дети получают возможность попробовать все своими руками, да, вот на подготовительных этапе их водят на экскурсии, рассказывают, опять же, что здесь делают непосредственно, и наверняка тоже не скрывают, сколько за это можно заработать денег, да? Это тоже очень важная история.
9: Я, откровенно говоря, когда мы готовили репортаж «Я профессионал», раньше это буржуйское слово было WorldSkills, видел фрагмент такого класса подготовки, когда школьникам показывали вот фрагмент технологии общественного питания, они готовили хлеб. То есть, представляете, сколько было детской радости, когда дети своими руками испекли, скажем так, в профессиональных условиях,
1: да, это пара или соблюдением всех необходимых, хлеб.
9: Попробовали его. Это просто вот, ну, простите за сленг, щенячий восторг. А уже понимать, каким потом хлебушек достается, вот здесь уже нужно думать, что ты принесешь в общество. Или, допустим, тот же фельдшер, который посмотрит, как работает станция скорой помощи, да, какая нагрузка психологическая идет.
1: И это, конечно, самое интересное, что и в сельское хозяйство идут люди. Вот что
9: я хочу сказать. А вы знаете, в Ставропольском крае, я добавлю, у нас продолжаются здесь ученические производственные бригады. Вот они летом стартуют. Это как раз, скажем так, в сильно насыщенных аграрных регионах. Ну, это, скажем так, коммунистическое прошлое, когда дети выходили в поля заниматься полноценным ухаживанием за полем. То есть там есть и тракторы, там есть и различные сеялки. То есть после, вот финальная часть года, это как раз не очень старшие классы, где они загружены экзаменами, они как раз пробуют себя в роли агрономов, в роли механизаторов, в роли дойеров. Тем более сейчас дойка же это современный процесс.
1: Да,
9: это
1: да,
9: не просто так подошел, буренку погладил, дай, пожалуйста, молочка, вот тебе.
13: Но при всем при этом это действительно тяжелый физический
1: труд. Да, и понимание тоже, это очень важно.
9: Это безусловно. Конечно, отсев есть, потому что не все влюбляются в какие-то профессии, но и хорошо, что есть некий отсев, скажем так, никто потом
1: не влюбляется. Да, да, никто не будет всю жизнь заниматься нелюбимым делом, что самое хотелось бы избежать во всех этих направлениях. А так вот очень интересно вы рассказываете. Андрей, спасибо вам большое. Андрей Чистяков был у нас на связи, рассказал, что в Северо-Кавказском федеральном округе развивается профориентация, притом очень интересными, так скажем, методами это делается, а главное с большим очень вниманием, уважением к самим ребятам.
13: Но при всем при этом еще в каждом регионе отдельно делается упор на собственное производство.
1: Да, и стремление показать именно профессию без прикрас, вот именно в чистом виде.
0: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
14: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Дачные затеи. Спецпроект в рамках программы «Все в сад».
15: Саша, а вот бывает, что все дела на даче переделаны?
16: Ну, бывает. Хотя звучит, конечно, как сказка.
0: И это не сказка. Когда дела завершены, приходит время для души.
15: Удивительный факт. Оказывается, и у дачников есть другие хобби.
16: Да не может быть, Маша.
0: Может. Потому что дача – это еще и пространство для увлечений.
15: Дачные затеи. Специальные выпуски программы «Все в сад».
16: Для тех дачников, у которых есть время для любимого хобби.
0: Дачные затеи. По воскресеньям в рамках программы «Все в сад». Большая страна. Разное время.
1: Иван Фурсов, Борис Петухов сегодня ведут программу «Разное время для вас». И следующая новость пришла из Смоленской области.
13: Да, так точно. Там все дело в том, что Смоленская область, она у нас лидирует в обеспечении жильем преподавателей сельхозакадемии. Таким образом, у нас при поддержке государства и инвесторов приобретено, внимание, 50 квартир и 6 индивидуальных жилых домов в Смоленске. То есть жильем обеспечено 85% профессорского преподавательского состава вуза. Это, конечно же, не может не радовать. Да, абсолютно точно. И вот сейчас будем разговаривать, как эта программа реализуется, какие у нее дальнейшие проекты и цели. Наверняка точно не будут на этом останавливаться. Татьяна Савицкая у нас на связи. Татьяна, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Татьяна.
17: Здравствуйте,
1: да, расскажите, как же повезло-то смоленским преподавателям.
17: А сейчас расскажу, в чем секрет успеха.
13: Да, давайте.
17: Он действительно был, в общем, такой необычный. Дело в том, что Смоленская государственная сельскохозяйственная академия — один из старейших вузов региона. Именно этот вуз занимается формированием кадрового резерва для сельского хозяйства Смоленской области. Это один из ключевых центров образования и науки аграрной отрасли. Поэтому для нас очень важно, чтобы удержать и педагогов, и привлечь студентов в этот вуз. И кадровый потенциал академии сегодня определяют свыше 70 преподавателей. Это 11 докторов и 48 кандидатов наук. В академии сформированы 4 научных школы. И вот наш регион стал участником государственной программы. В рамках федерального проекта «Кадры ВПК» было направлено свыше 300 миллионов рублей на приобретение 50 квартир и 6 индивидуальных домов для профессорско-преподавательского состава нашей Смоленской государственной сельскохозяйственной академии.
1: А это средства, извините, выделены из губернских возможностей?
17: Нет, это федеральная программа. Федеральная. Ага. Да,
1: да. Ну, при поддержке.
17: Да, естественно, конечно. Губернатор региона Василий Анохин вместе с министром сельского хозяйства России Оксаной Вуд, министр приезжала к нам в Смоленск, они осмотрели несколько квартир, и затем состоялась уже торжественная церемония, где министр сельского хозяйства России Оксана Вуд вручила первые 10 ключей от новых квартир. Она рассказала о государственной программе. При этом самое интересное, что Смоленская область, в чем секрет раскрываю, оказалась в единственном числе, кто стал участником данной программы.
1: Да что ж,
17: то есть другие регионы не подавали даже заявки.
1: Угу.
17: И поэтому мы получили финансовые средства, благодаря которым мы смогли приобрести сразу 50 квартир и 6 домов для преподавателей Смоленского вуза. Вот давайте послушаем министра сельского хозяйства России Оксану Лут, что она рассказала.
1: Слушаем.
18: Мы, значит, запустили с прошлого года эту программу для профессорско-преподавательского состава. То есть для этого у нас была только программа в сельских территориях для работников сельского хозяйства. И мы в рамках вот нацпроекта решили, что нужно, ну, обеспечивать жильем наших преподавателей и наших научных сотрудников. И вот мы начали эту программу, и у нас заявился один смоленец. То есть никто не понял, в чем прикол. У нас заявок не было практически. И Смоленск фактически, мне кажется, забрал все финансирование, и благодаря этому у нас 60 человек, ну, то есть у нас не было такого никогда, чтобы 60 человек вот в одной организации фактически сразу получили жилье.
13: Татьяна, ну вы хитрее всех, получается. Вот,
1: не, получается, что не надо скромничать никогда. Надо
17: совершенно
1: всегда...
17: верно, да. Да. Да, то есть, ну, другие регионы тоже имели возможности подать заявки. Почему не сделали, это уже другой вопрос. Но то, что 85% практически преподавательского состава вуза получили жилье новое, комфортабельное, да, это новый жилой комплекс, ну, расположен в восточной части Смоленска, конечно, не в центре, будем говорить
1: это
17: честно.
1: Дело не в этом, на окраине воздуха больше всегда.
17: Совершенно верно, да. Зеленая зона, здесь хорошая транспортная развязка. Дома были сданы осенью 2025 года. Квартиры имеют увеличенную площадь, так называемые евродвушки.
1: Ага.
17: В них уже сделан ремонт. Кстати, есть фото, и нашим зрителям на платформе «Смотрим» можно посмотреть эти фотографии, да, вот дом там, и вся эта церемония, и сама обстановка в квартире. Установлена сантехника, индивидуальное отопление. Жилой комплекс обеспечен детской и спортивной площадками. Есть парковочные места. Поблизости расположена зеленая зона. Среди первых новоселов, вот как раз сотрудница сельхозакадемии, доцент кафедры агрономии, садоводства, селекции, семеноводства Ольга Лапина. Она работает в нашем вузе 8 лет. И вот что она рассказала.
1: Давайте послушаем.
19: Я приехала сюда из Брянска работать в эту академию. Вышла замуж с мужем, жили в квартире его. Мы оба преподавателя работаем в академии с мужем. Для нас это огромный подарок, как вы знаете, лотерейный билет судьбы. То есть мы очень рады, счастливы. У нас очень маленькая дочка. Я думаю, что здесь в квартире побольше мы будем счастливы.
13: Ну, за них тоже очень рады, конечно.
17: Люди, конечно, да.
1: Татьяна, а эти квартиры им просто в собственность выделены или на каких-то условиях, что они должны отработать?
17: Ну, возможно, и в собственность они перейдут, да. Дело в том, что, как вот отметил губернатор Смоленского председателя Анохин, вот эти 10 преподавателей, которые уже получили ключи от новых квартир, это конкретно педагоги, имеющие достижения и заслуги.
1: Ага, ага.
17: То есть, конечно, был отбор, да, не то, что там...
1: Ну и жизненная ситуация наверняка тоже учитывалась, да?
17: Учитывалась. Ну и хотелось, чтобы педагоги не испытывали каких-то бытовых проблем, а все-таки могли заниматься, знаете, наукой, да, потому что... ВУЗ — это такой исследовательский, действительно, они занимаются очень большой работой научной, поэтому хочется направить на это.
1: В сторону Москвы не глядели, да?
17: Естественно, да, да, не уезжали, чтобы не было оттока. Видите, к нам приезжают из других регионов, все-таки приезжают, это тоже очень приятно, что специалисты приезжают, и у нас очень активно же и программы земские работают.
1: Вот-вот-вот мы и говорим, да.
17: Да, по земским, по направлениям земской программы у нас и учителя, и сейчас и тренеры, и культура тоже вот во всех направлениях. Но Василий Николаевич Анохин вообще уделяет огромное внимание образованию. Именно. Понимаете, вот в сфере образования он считает, что это фундаментально, чтобы специалисты росли для своей родины, для Смоленщины.
1: Конечно.
17: И давали здесь именно
1: потенциал. Древнейшая область, можно сказать. И действительно, столько раз, столько лет мы Смоленск то брали, то отдавали, вот теперь навсегда забрали, и действительно эта область должна в себе содержать квалифицированные кадры, и если есть такая возможность, то уж, конечно же, задерживать эти кадры вот хотя бы жильем, и, конечно, поздравляем вас, что вы всех обошли.
13: Да, очень-очень рады. Татьяна, спасибо.
1: Татьяна Завицкая была у нас на связи, спасибо большое.
0: Большая страна, разное время.
13: Ну вот какая новость у нас замечательная, вообще просто прекрасная.
1: Да, не казалось ли тебе, что, скажем так, поэтично?

0: в состав национального маршрута «Золотое кольцо», она поддержана. И 10 июня это все произошло на 6-м международном туристическом форуме путешествий. Вот нам сегодня об этом расскажет Андрей Собынин, как это все у нас сейчас будет происходить и когда же мы сможем гордо сказать, что да, Тверь – это часть «Золотого кольца».
1: Здравствуйте, Андрей.
0: Здравствуйте, Андрей.
2: Да, да, здравствуйте. Хочу сказать, что это, конечно, восстановление такой исторической справедливости, да. Потому что если вы сейчас откроете программу многих туроператоров по Золотому кольцу, увидите, что они в Тверь многие все равно приезжают, несмотря на то, что Тверь официально пока не включено. Но надо сказать, что как раз этот маршрут уже в следующем году празднует свое 60-летие, и уже сейчас проводятся различные улучшения этого маршрута, то есть создаются новые маршруты внутри вот этого как раз Золотого кольца. Это маршруты и по воде, и железнодорожные, и автобусные туры. И вот, например, Кашин и Калядин, они вот в январе 26-го года,
1: среди прочих, еще 49
2: городов были включены.
1: Да,
2: и... а Тверь, казалось бы, не попала. Но вот наш новый глава региона пытается эту несправедливость исправить, и как мы сейчас понимаем, что все это выходит уже на финишную прямую, значит, послушаем Ирину Шереметкер, это президент Ассоциации туризма Тверской области, она как раз свое мнение выскажет.
3: У нас богатое историческое наследие, у нас есть что показать, и, конечно, для развития туризма, я думаю, также Торжок войдет в Золотое кольцо. Это, естественно, повлияет на нашу узнаваемость, на формирование брендов. Дальше включается процедура включения в Большое кольцо, и направляются инспекционные туры, направляются информационные сопровождения различные, там блогеры и там журналисты и так далее. Ну, начинается такая вот раскрутка территории. Сейчас известные китайские блогеры у нас в эти выходные, они проехали по Тверской области. Нам надо будет, в свою очередь, больше проявлять активности в формировании событийного календаря. В Твери как-то не очень много событийных мероприятий. По сравнению даже с районными центрами.
1: Да, я хочу напомнить, что Тверь буквально, ну вот по такому историческому исключению и некому набору фактов могла бы стать столицей нашей страны. Очень запросто.
0: Да, когда туда было даже противостояние.
1: Да, потому что действительно, что такая была Москва и что такая была древняя Тверь, это действительно было все серьезно, и только московской хитростью, по-моему, удалось это победить.
2: Там много-много трагических событий. Кстати, как говорят наши культурные деятели, многие москвичи до сих пор очень осторожно эту тему вспоминают, хотя, казалось бы, что там уже вспоминать, все уже давно прошло. Но, тем не менее, многие, кстати, жители Москвы и других городов как раз в эту древнюю Тверь приезжают, хотят в нее погрузиться. И как раз, когда мы будем включены в Золотое кольцо, ожидается, что турпоток возрастет как минимум на 1 миллион, а то и на 1,5 миллиона человек в год. Сейчас 3 миллиона, будет где-то 4-4,5. И, конечно, нам есть что показать. И давайте вот послушаем Александра Крошкина, это экскурсовод, он расскажет, а что сейчас туристы смотрят.
4: Слушаем. Мы, как город, на этом ожерелье Золотого кольца тоже можем быть достаточно интересны. Как город, который давно расположен на ключевых российских дорогах, например, на государевой дороге, город, который издавна пользуется благоволением царских особ, например, Екатерины II, которая считала его самым красивым после Петербурга, город, который кормил Санкт-Петербург как часть Вышневолоцкой водной системы. Люди приезжают из-за Волги. У меня было несколько случаев, когда люди с благоговением замирали на набережной, оказавшись в первый раз у берегов этой великой реки. Есть, конечно, Морозовский городок. Это архитектурный ансамбль, который создавался очень талантливыми архитекторами рубежа 19-го, начала 20-го веков. У нас одна из лучших картинных галерей, тожественное собрание в Центральной России, и это тоже важный такой магнит для туристов.
1: Да там не перечислить действительно
2: привлекательных
1: объектов.
2: Да, мне кажется, очень можно всю передачу перечислить.
1: Да, да, да. А, и у вас еще одна запись есть, да, я так понимаю?
2: Да, да, на самом деле многие еще приезжают не просто посмотреть, но еще и поесть. Давайте послушаем, как Александр, он расскажет про тверское меню.
4: А еще люди приезжают за тверской кухней. Очень часто просят указать им ресторан, где можно отведать тверскую кухню, где можно попробовать щи, пожарскую котлету, например. И здорово, что на этот спрос появляется и предложение. Появляются и рестораны, которые...

0: которые предлагают это тверское меню путешественникам.
1: Даже есть мастер-классы по готовке пожарки
2: котлеты. Тверь уже давно готова для статуса стать новым украшением Золотого кольца России. И действительно, под этим есть и большая, огромная историческая история, простите за тавтологию, есть и чем похвалиться, есть эксклюзивы всякого рода и, конечно же, гастрономическая составляющая, конечно, которую да, никто не... А главное, никто что,
1: не отменял,
2: что это все находится близко, не надо ехать на Камчатку, на Чукотку, а все здесь решается практически на расстоянии 200-300 километров.
1: Андрей Собынин из Твери рассказал нам об этой замечательной новости.
3: Радио России. Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Страхи и мечты, эмоции и поступки, тайны подсознания и секреты счастья. Все, что мы хотим знать о себе и окружающих, в программе Дмитрия Таирова «Психология».
4: Психология продвинутого века, интеллекта гиперсовременного. Психология любви, расставаний, осознания себя и понимания других. Встреч, надежд, осуществления желаний. Психология судеб людских.
3: В откровенных беседах с ведущими психологами страны ищем ответы на важные вопросы. Психология. Слушайте по вторникам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Большая страна. Разное время. Отдыхаем в России.
2: Да, действительно, мы продолжаем отдыхать в России, притом продолжаем отдыхать совершенно разными способами, методами. Нас, как выяснилось, интересует не только море.
1: У нас в стране много возможностей для такого.
2: Оказалось, что такое огромное количество у нас достопримечательностей, притом эксклюзивных таких, вот, которых нет в других регионах. Это все может находиться в соседней области, и вы об этом не знаете.
1: Да, и каждый день что-то действительно реально новое, неожиданное появляется.
2: Поэтому еще мы эту рубрику ввели. Сегодня мы отправимся в Прикамье. Там открылся туристический маршрут «Пермский индустриальный экспресс».
1: Поразительно.
2: Да, к особым видам туризма мы относимся по-особенному. Тоже действительно это интересно, совершенно по-новому открывает тот же самый регион и позволяет узнать много чего интересного. Сейчас мы поговорим с Константином Бахаревым, специальным корреспондентом «Российской газеты». Здравствуйте, Константин.
1: Константин, здравствуйте.
5: Добрый вечер, здравствуйте.
2: Да, расскажите, пожалуйста, в чем же уникальность вот этого туристического маршрута «Пермский индустриальный экспресс»? Во-первых, это будет на базе поезда сделано?
5: Давно напрашивалась идея сделать такой маршрут, потому что Пермь начал свое рождение как город, именно как завод мелькоплавильный. И вот сам маршрут, он проложен в тех местах, где этот завод в свое время находился, Игошехинский мелькоплавильный завод. И он выходит, идет по таким местам, вот, где там сейчас музей находится, завод Шпагина, там уже рядом находится визит-центр промышленного туризма, то есть показывает людям, откуда начинался город, откуда вот Урал начинался, именно заводской Урал начинался, где все стояло, где там плотины были и так далее. То есть вот 300 лет назад, как вот Урал стал, так сказать, основой и хребтом всей нашей державы. Вот, и этот маршрут, он первые экскурсии прошли по нему в День России 12 июня, и вот сейчас там люди тоже ходят, записываются сюда, пока погода хорошая стоит, прогуляться. Прекрасный там парк у нас сделан, и заодно узнать очень много нового интересного.
2: Технических каких-то, да,
1: составляющих.
2: Подробностей и данных. Ну, вообще Пермь – это столица, так скажем, еще и оружейная, да, своего рода. И мотовилиху, конечно, нельзя забывать здесь с их потрясающим набором, так скажем, пушек.
5: Музей-то ракетно-пушечный,
2: да. Да, но тем не менее, вот что значит этот маршрут, как он работает? То есть люди, например, да, записались, зарегистрировались, что они увидят на этом маршруте?
5: туда они входят, начинается маршрут он от памятника основателю города Перми и его строителю уральских заводов, как в Перми, как и Екатеринбурге, это Василий Татищев.
2: Татищев,
5: да. От него пройти буквально 200 метров, и начинается спуск в такой у нас парк в долине реки Игашиха сделан, прекрасные там такие деревянные проходы, как экологическая тропа. Именно здесь когда-то и был медиплавильный завод Игашихинский. Вот в этих местах он стоял, там сейчас археологи ведут раскопки, что-то достают, там какие-то, не знаю, какие предметы там находят.
2: Ну, там что не достань, все сувенир, все действительно. Вот я в Екатеринбурге видел вот ту самую плотинку-то, которая, да, и вот я так понимаю, что такие же были установлены и у вас в свое время.
5: Да, заводы, они работали ведь на воде, энергия шла от водяных колес, и вот этот овраг, ну, где сейчас долина реки Игашихи, он был запружен плотиной, там крутились колеса, там приводы подавались там с кожаными ремнями на все эти механизмы, агрегаты, и вот там печь плавилась и так далее, то есть в печи плавили медь и руду. А потом, кстати, когда вот медь закончилась, появилась и Бодовидик, она чуть подальше, там от Весеналоги, наверное, 2 км в сторону, там пушечный завод стали строить. Они, ну, он сейчас действует, кстати говоря, этот завод. То есть у нас Пермь — это город завода.
2: Да, именно так. Константин, давайте послушаем пленочки, которые вы подготовили. Представьте их.
1: Константин.
5: Алло?
2: Да, представьте, пожалуйста,
1: пленочку. Кого сегодня будем слушать?
5: А, да. Это сейчас расскажу немножко. Ольга Чудинова, она куратор проектов по промышленному туризму в Пермском крае.
2: Давайте послушаем.
6: Турпоток на предприятие, запрос на экскурсии такого вида только растет. Например, по итогам 2025 года у нас свыше 174 тысяч туристов посетили промышленные предприятия. В числе лидеров, на экскурсии которых чаще всего приходят гости, это завод по производству роботов «Промобот», это гончарное производство «Кунгурская керамика», это музеи предприятия «Лукойл». Кстати, ряд корпоративных музеев мы тоже относим к промышленным экскурсиям, потому что в этих музеях показан технологический процесс, и можно прикоснуться к уникальным экспонатам, доступ на которые в обычное время запрещен. Музей печатной фабрики «Газнак» пользуется тоже большой популярностью, «Пермская кондитерская», «Питерская фабрика», «Фабрика кукурузных палочек», «Фабрика деревянной игрушки» в Краснокамске.
2: Ну да, номенклатура, да. А если вспомнить фабрику «Гознак», которая печатает все паспорта в нашей стране и все документы, то это действительно очень интересно сходить, да, Константин?
5: Да, я был в этом музее, у них потрясающий музей, там, представляете, вот деньги, которые выпускались когда-либо на фабрике «Газнак», причем не только российские, но и зарубежные, там всякие столки стоят, ну, просто уходить не хочется, прекрасно сделан музей.
2: Ясно, тогда продолжайте, что еще вы хотели нам поведать?
5: Ну, видите, промышленный туризм, вот сказала там Ольга, что в том числе и профориентация для подростков, я вспоминаю, что это хорошо забытое старое, потому что, когда я еще учился в школе, мы ездили на стекольный завод куда-то, на ту же кондитерскую фабрику, еще на какие-то фабрики нас школьников просто возили. И сейчас то же самое, вот, возят детей, они смотрят, как все делается. Особенно интересно это, конечно, авиационный наш кластер, тут несколько заводов авиадвигателей делают. Там, конечно, потрясающие моменты есть, и у них прекрасные корпоративные музеи. Там вот тоже можно ходить час и два, смотреть, что сделано. Это за последние годы все так оборудовали очень хорошо. Ну, честно говоря, я бы сходил на кондитерскую фабрику.
2: Ну, кто бы не сходил. Кто бы не сходил, вот понимаете, вот это все равно, что да, шоколадная фабрика, это навечно.
1: Да, мы сегодня, Константин, кстати, уже говорили, вот как раз в Ставрополе, что ребята хлеб.
2: Да, и давайте тогда вторую пленочку тоже подведите. Кто там
1: сегодня будет говорить?
5: Да, тоже Ольга Чудинова, куратор промышленных туризма.
2: Хорошо. Продолжаем.
1: Слушаем.
6: Внутри визит-центра уже разработаны собственные экскурсии, то есть можно узнать именно о профессиях в области машиностроения, можно поучаствовать в мастер-классе на токарном и фрезерном станке, можно погрузиться в историю промышленной Перми, потому что есть экскурсии, которые захватывают пешеходную часть и «Зеленое кольцо», где мы наблюдаем место первогорода, где был основан первый медиплавильный завод, давший начало Перми. Посещаем памятник Василию Татищеву, основателю города. И далее уже погружаемся в историю современной промышленности, ее укладов. Очень наглядно эта схема представлена представлена как раз в виде центра промышленного туризма, а затем мы следуем на выставку «Оружие Победы». Это наш флагманский проект, который позволяет увидеть продукцию и ощутить вклад пермских предприятий не только в победу в Великой Отечественной войне, но и в современные достижения в сфере ракетостроения, космических технологий, оборонной промышленности.
2: Вот действительно, есть, да, что показать и чего бояться нашим врагам, как мне кажется, да, Константин?
5: Да, вот у нас большая эта выставка, про которую Ольга упомянула, угу. Она находится вот в музейном пространстве завода Шпагина. Там и тоже я был потрясен, я даже не знал, что у нас делали, что у нас делается сейчас. Обход бесплатный для всех. Угу. Пожалуйста, заходите, смотрите, там огромные такие, ну, не ангары, заводские цеха, и вот в них бывших распределено все, пушки какие-то, там, не знаю, там двигатели, в общем, там очень много интересного. Масса
2: всего. То есть такой рай для любителя военной техники, я так понимаю, что...
5: Ну да, вот музей мотовидики угу. и вот эта угу. выставка.
2: Да, да, спасибо. Спасибо большое. Константин Бахарев, специальный корреспондент российской газеты в Прикамье, был у нас на связи. Говорили мы о том, что в Прикамье открылся туристический маршрут Пермский индустриальный экспресс, который пользуется большой популярностью именно у туристов. И это еще раз подчеркивает, что разновидности отдыха огромное количество.
1: Да, так вот можно...
2: Можно совместить с одной стороны, с другой стороны, если вы настроены действительно вот это посмотреть, вы можете более подробно это сделать. И слава богу, что сейчас есть рассказ, есть специальные центры, которые позволяют и направляют вас туда как раз.
1: Да, именно так.
2: Чтобы вы не плутали по городу, и это будет замечательно. И о новых видах туризма мы обязательно будем рассказывать. Иван Фурсов.
1: И Борис Петухов.
2: Борис Петухов.
1: Ждите с нетерпением.
2: Да, всего вам доброго, берегите себя.
3: Разное время. Когда появляются дети, вопросов становится больше, чем сна. И как с этим быть? Давайте разбираться.
7: Здравствуйте, в эфире программа «Я ж мать» и я ее ведущая Кристина Косова. В каком возрасте приучать ребенка к чистке зубов? Как давать детям сладости? Что делать, если ребенок боится контрольных и из-за этого показывает худший результат? Как вести себя родителям, чтобы выстроить доверительные отношения со своим чадом?
3: На каждый вопрос найдется ответ. Реальные истории, полезные советы и все, что волнует родителей в программе «Я ж мать». По пятницам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
9: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
10: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
3: Радио России. Главное радио страны. «Наша трибуна» – шоу о спорте в новой реальности. Ведущие Дмитрий Сухинин и Юрий Геворкян разбирают не только голы, очки и секунды, но и рассуждают о том, как современные события переписывают правила игры.
11: Ты вот ради интереса залезь в интернет, посмотри, сколько стоит набор клюшек для гольфа.
12: Сколько стоит набор?
11: От 100 тысяч. Это причем самый такой
12: базовый, так сказать, для начинающих.
11: Дешманский.
12: Понятно. Вот будет такой вид спорта у наших школьников 1 сентября.
3: Наша трибуна. Слушайте по вторникам и пятницам в 10:10 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России.
13: 30 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет. Скрипач Иван Почекин и пианист Борис Березовский исполнят камерную программу из сочинений Моцарта Грига Бартока. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19:00. 6+. 24 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт одного из самых известных коллективов России – Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». В программе вечера знаменитая серенада для струнного оркестра Петра Ильича Чайковского и величественная рахманиана для струнного оркестра Антона Танонова. За дирижерским пультом лауреат международных конкурсов Арсентий Ткаченко. 6+.
14: Мы перевозим. воспитываем мажоров по всему миру.
15: Иван Охлобыстин, Павел Прилучный.
16: Товарищ Федор, ты помилуйте, по-лаборатски, а?
15: Кристина Асмус.
17: Какой век на дворе?
18: 17-й от Рождества Христова.
15: Александр Самойленко.
19: Ты будешь первой русской жена у моего сына.
15: Мария Миронова.
20: 3, 2, 1.
15: И Милош Бикович.
21: Мы отправляемся в поход.
15: В главной комедии страны «Холоп 3» уже в кино. Категория 16+.

0: Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские войска высокоточным оружием большой дальности поразили 16 объектов УПК Украины. Лавров рассказал, чего в Москве ждут от спецпосланников Трампа в их следующий приезд. Министр транспорта доложил президенту Путину о ходе строительства высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург. Евросоюз расширил ограничительные меры в отношении России. И теперь подробнее. Вооруженные силы России в ходе массированного удара высокоточным оружием большой дальности поразили как минимум 16 объектов оборонно-промышленного комплекса Украины, следует из данных, опубликованных Минобороны России. Ранее российское оборонное ведомство сообщило, что ночью российские войска в ответ на террористические акты ВСУ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам оборонного промышленного комплекса в городах Киев, Харьков и Днепропетровск. В списке пораженных объектов значится 12 предприятий и заводов украинского ОПК, производящих комплектующие для ударных БПЛА и крылатых ракет, а также занимающихся их сборкой и хранением. Кроме того, удары были нанесены по 4 военным аэродромам – Васильков, Умань, Черкассы и Красная Слободка, а также по территориальным центрам комплектования в Киеве. Их количество не называется. Добавлю, суточные потери ВСУ составили около 1265 военных в зоне СВО. Средства ПВО России сбили 10 авиабомб, 2 снаряда РСЗО «Хаймерс», 2 крылатые ракеты «Фламинго» и 453 украинских беспилотника. В Москве ожидают, что в ходе планирующегося визита в Россию специального посланника президента США Стивена Уиткофа, а также зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера, они сообщат о том, как американская сторона планирует выполнять договоренности, о которых шла речь в ходе российско-американского саммита по Украине, который прошел на Аляске. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
2: Мы привержены договоренностям, достигнутым 15 августа прошлого года на Аляске. Президент Путин неоднократно говорил, что он принял предложение президента Трампа. И мы, конечно, рассчитываем на то, что позиция, которая согласована на базе американского предложения, будет воплощаться в жизнь. Юрий Ушаков, помощник президента Путина, объявил, что мы ожидаем в обозримом будущем очередной визит господина Уиткофа и господина Кушнера. Конечно, будем рассчитывать, что они сообщат о том, как американцы планируют выполнять договоренности, основанные целиком на их предложении.
1: Сергей Лавров напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно говорил о том, что принял предложение Дональда Трампа относительно украинского регулирования. Министр транспорта Андрей Никитин доложил Владимиру Путину в ходе рабочей встречи в Кремле о строительстве высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург, а также о проработке дальнейших вариантов развития ВСМ. По словам министра, сейчас создается поезд для таких дорог.
3: Вопросов много, комплекс у вас огромный. Вот давайте с этого и начнем. ВСМ с высокоскоростной магистрали. Как вы думаете, как работаете?
4: Владимир Владимирович, спасибо за этот очень важный вопрос. У нас на всем протяжении проекта развернута на сегодняшний день работа. Поезд создается. Мы сегодня уже сварили практически первые 5 вагонов поезда для высокоскоростной магистрали. Впервые в мире на профиле 980 миллиметров осуществлена сварка. 400 километров в час – это практически физика другая, поэтому там требования совершенно другого уровня, к безопасности, к допускам и так далее. И сегодня в Пышме эта работа развернута в полном соответствии с графиком. Что очень важно, 150 предприятий находятся в промышленной кооперации, работают над созданием поезда. И два таких ключевых элемента взаимодействия как бы поезда и так называемое колесо рельс – это колесная пара и тяговый привод. Они российские, они изготовлены, они успешно проходят испытания и готовятся к сертификации.
1: Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 км в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом, а затем планируется создание целой сети таких трасс. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ между конечными точками составит 2 часа 15 минут. Сейчас самый быстрый поезд идет по существующей железной дороге около 4 часов. Совет Европейского Союза объявил о расширении ограничительных мер в отношении России. В новый санкционный пакет включены более 80 физических лиц и организаций, в том числе представители и структуры из государств, которые поддерживают сотрудничество с Россией. Об этом говорится в решении Совета ЕС, передает ТАСС. Среди новых представителей санкционного списка оказались компания «Лукойл Западная Сибирь», «Газпромнефть Шиппинг», а также президентский фонд культурных инициатив. Ограничительные меры введены в отношении генпрокурора России Александра Гуцана, адвоката и бывшего уполномоченного по правам ребенка Павла Астахова, митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Кроме того, под санкции попали исполнительный директор госкорпорации «Ростех» и один из индустриальных директоров корпорации. В перечень также включены ряд журналистов и блогеров, в том числе и сотрудничающих с телеканалом «Арти». Ранее в Москве не раз подчеркивали, что вводимые против России санкции неэффективны и работают против тех, кто их принимает. Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина примет участие в пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров по ключевой ставке 19 июня. Об этом говорится на сайте регулятора. Набиуллина сделает заявление по кредитно-денежной политике. ТАСС напоминает, что Эльвира Набиуллина не участвовала в Петербургском международном экономическом форуме в связи с больничным. Она должна была выступить в первый день ПМЭФ. Глава регулятора также не присутствовал 9 июня на конференции «Российский фондовый рынок», что породило множество слухов. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды.
5: Спорт. Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Пресс-служба «Локомотива» объявила о подписании нового контракта с 21-летним нападающим Вадимом Раковым. Соглашение рассчитано до 30-го года. Прошлый сезон Раков провел в крыльях Советов на правах аренды. В 10 матчах забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи. В этом году Раков не выходил на поле в официальных матчах из-за травмы. Президент Оренбурга Кирилл Волженкин сообщил, почему клуб выбрал на пост главного тренера Ильдара Ахмедзянова. Молодой специалист на пике с философией концепции. Готовые работать с молодыми футболистами, у которого нет отрицательного опыта, зато есть большие амбиции. С Александром Киржаковым и Сергеем Игнашевичем переговоров не было, в наш шорт-лист они не входили. Сборная Туниса отправила в отставку главного тренера Сабриля Муши после поражения от Швеции 1-5 в матче первого тура группового этапа на чемпионате мира. 54-летний специалист возглавлял сборную с января этого года. Это первый случай в истории чемпионатов мира, когда тренер сборной уволен после стартового матча на Мундиале. Хоккейный «Спартак» поздравил российских игроков «Каролины», которые в составе своей команды стали победителями Кубка Стэнли. Обладателями трофея стали 3 российских хоккеиста – вратарь Петр Кочетков, защитник Александр Никишин и нападающий Андрей Свечников. С дебюта в КХЛ за «Спартак» начинался путь талантливого защитника Александра Никишина к самым большим спортивным вершинам. Также поздравляем с победой в розыгрыше Кубка Стэнли семью нападающего «Каролины» Андрея Свечникова, чей старший брат Евгений стал новичком нашего клуба, говорится в сообщении «Спартака». В завершении о теннисе на этой неделе в Берлине проходит турнир категории WTA 500. В первом раунде Екатерина Александрова прошла представительницу Австрии Потапову. Екатерина выиграла первый сет 6-1, после чего Потапова снялась с матча из-за травмы. И пока это все новости спорта.
0: Погода.
1: Во вторник, 16 июня, в Великом Новгороде ожидается 18-20 градусов, кратковременные дожди. В Калининграде от 17 до 19 тепла, кратковременные дожди. Перми плюс 24, плюс 26, кратковременные дожди и гроза. В Кирове временами дожди 21-23 градуса. В Уфе плюс 25, плюс 27, кратковременные дожди и гроза. В Оренбурге от 27 до 29 градусов, кратковременные дожди. В Воронеже 21 21-23 градуса, кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге днем кратковременный дождь, 18-20 градусов. В Москве ночью местами ливни, 11-13 градусов. Днем временами дождь с грозой, плюс 17, плюс 19. Сейчас в столице 17 градусов, ветер западный 1 метр в секунду.

0: Пути дороги.
1: Всем привет! Как всегда в это время в эфире Радио России программа «Пути дороги». С вами Игорь Маржарета. И, как всегда, мы нашу программу начинаем с обзора свежих автомобильных новостей, которые на этой неделе было немало и которые так или иначе могут повлиять на нашу автомобильную жизнь.
0: Автомобильные новости.
1: Ну, вот такая новость, которая должна порадовать автомобилистов. Их хотят освободить от обязанности оплачивать платную парковку в том случае, если деньги не получилось внести по независящим от них причинам. Такие причины сейчас бывают из-за перебоев с интернетом. Часто невозможно оплатить привычным способом парковку. Вот я тут пытался несколько дней назад оплатить парковку возле здания ВГТРК и принципиально не видел сервис вообще, где я нахожусь. Отправлял, что я говорю, что я в Шереметьево и так далее. Я не мог привязаться к этой парковке. Вот ты мучаешься, пытаешься как-то оплатить. 5 минут проходит, хоп, тебе уже пошел штраф. В Москве, например, штраф через 5 минут уже 5000 приходит. У меня, кстати, однажды был такой штраф. И оказалось, что время между тем, как камера сняла меня, и тем моментом, когда деньги упали на счет банка, всего 11 секунд. Так что есть такая инициатива, есть такой законопроект. Правда, я не очень понимаю, как можно определить, что такое независящие причины и вообще, как будет действовать этот закон, если он будет введен в действие. Ну, давайте спросим специалиста. У нас на прямой линии автоюрист, адвокат Александр Беленко. Здравствуйте, Александр Борисович.
2: Здравствуйте.
1: Скажите, как вы оцениваете такую инициативу?
2: Ой, мне понравилась инициатива. Я считаю, что да, проблемы с работой различных сервисов, которые завязаны на оплату через интернет. Могу даже пример привести тоже. Вот в другой сфере у нас тоже был отключен интернет, и мы не смогли подключиться к онлайн-судебному заседанию. Потом мы обжаловали, что, соответственно, нас не смогли подключиться. И вот отключение интернета в связи с экстренной ситуацией, такой объективной, признали уважительной причиной. По такому же принципу можно поступить, что если отключается интернет, трудности со связью, невозможно оплатить, то почему тогда человека от штрафа освободить?
1: Было бы здорово, просто непонятен механизм, и там в этом проекте написано, что заплатить предоставлено будет возможность иным способом. Это каким? Засунуть в этот аппарат 100-рублевую банкноту? Так он для этого не приспособлен. В общем, инициатива-то интересная, инициатива хорошая, но я не очень понимаю, как этот механизм вообще может работать.
2: Вполне себе, может быть, предлагают до банка, до отделения банка ближайшего. Но начало само по себе правильное. Если все больше трудностей создают такие экстренные ситуации для жизнедеятельного человека, почему бы действительно не пойти навстречу? Я полностью поддерживаю. Я думаю, что с исполнением мы, собственно, разберемся.
1: Ну, посмотрим, как это будет проходить в Государственной Думе. Спасибо большое, Александр Борисович. Всего вам доброго. А вот такая новость пришла из Башкирии. Там Верховный суд встал на сторону автомобилиста, который требовал от страховой ремонт машины с использованием только оригинальных запчастей. Ну, в чем суть дела? Что это значит? Понимаете, у нас вообще-то, честно говоря, не расписаны в законы понятия толком оригинальные и неоригинальные, контрафактные, новые. У нас вообще путаница с терминами. Но мы привыкли к тому, что речь идет, когда автомобиль ремонтируется. Вот привезли детали, вот они в коробочке. Там написано название фирмы, как правило, которая производит этот автомобиль, или название производителя, и написано «для этой модели». Это сделано на каком-то третьем предприятии. Путаница возникает, но по закону об ОСАГО, например, если компания страховая берется организовать ремонт, то она обязана ремонтировать только новыми запчастями, оригинальными, а если платит деньги, если невозможен ремонт, то тогда считают по неоригинальным запчастям. Еще раз говорю, поскольку путаница с терминами возникает, тут возникает много проблем. Например, у нас 9% парка – это автомобили с правым рулем, как правило, для них вообще не существует никаких оригинальных запчастей. Ну, в принципе, не существует. Поэтому сейчас практика следующая. Если у страховой компании есть сервисы, и у него есть запчасти какие-то оригинальные, тогда предлагают натуральный ремонт. Если нету, то выплачивают деньги. Ну вот есть такое решение суда башкирского, который обязал только оригинальными запчастями в конкретном случае ремонтировать. Как это повлияет на ситуацию на рынке, я не очень понимаю. Давайте спросим у руководителя экспертно-оценочной компании. На связи у нас Евгений Ладушкин. Здравствуйте, Евгений.
3: Здравствуйте.
1: Скажите, что вообще означает это решение суда? Изменится ли теперь что-то для автомобилистов?
3: Это решение суда означает то, что суд понимает, что автомобиль, который проходит сертификацию в рамках одобрения типа, проходит его в сборе с определенными запчастями, с оригинальными запчастями, соответствующими ОЕМ-каталогу. Соответственно, все тесты, все замеры и исследования, которые проводятся в рамках одобрения типа, они проводятся в сборе именно с этими запчастями, а не с аналогами. Эти запчасти, они должны выдерживать определенные температурные режимы, иметь определенную жесткость, прочность и какие-то технические характеристики, которых аналог может вполне не иметь. Поэтому в данном случае рассчитывать ремонт автомобиля с использованием запчастей другим каталожным номером, которые как бы в эту машину подходят, но на самом деле являются собой другие запчасти, было бы неправильно просто по той причине, что в данном случае этот автомобиль уже с технической точки зрения не является тем же самым автомобилем, который проходил сертификацию в рамках одобрения типа. Поэтому для автовладельцев это очень важный на самом деле такой сигнал, важное решение суда по той причине, что здесь есть намек на то, что нужно пересмотреть все-таки немножечко систему ОСАГО.
1: Наверное, стоит ее в любом случае дорабатывать, как-то дотачивать, но тут надо понимать, что нынешняя ситуация экономическая во многих случаях не позволяет найти оригинальные запчасти. Опять же, я сказал, что есть почти каждый десятый автомобиль на нашем рынке с правым рулем, там вообще оригинальных запчастей в России не существует. Вообще, что сейчас творится на рынке автозапчастей? Ведь огромное количество еще и подделок.
3: Подделок действительно огромное количество, и когда мы смотрим объявления о продаже запчастей даже от каких-то именитых магазинов и реселлеров, мы видим оригинальный каталожный номер, но при этом что придет под видом этого оригинального каталожного номера, мы, к сожалению, не знаем. Поэтому здесь такая серьезная достаточно есть проблема, она заключается в том, что, во-первых, большинство автомобилей, даже из тех, которые официально ввозятся в Россию и на них официально есть запчасти, может попросту не хватить максимальной премии в 400 тысяч рублей для проведения ремонта, просто потому что оригинальные запчасти, они стоят действительно дороже, чем то, что можно купить в виде аналогов. И в этом случае страховой компании придется выплачивать эту сумму натуральным возмещением, и, соответственно, остаток придется уже истребовать с виновника аварии в судебном порядке. Помимо прочего, здесь может возникнуть такая возможность для мошенничества по той причине, что сервисы будут закупать аналоги запчастей, а в заказ-нарядах для страховых компаний указывать оригинальные номера, чтобы опять-таки попасть вот в изменившиеся правила. И в данном случае автовладельцу определить, какие именно запчасти были поставлены ему в автомобиль, оригинальные это запчасти, ПУ это запчасти или это новые, но аналоги, будет крайне проблематично, особенно когда мы говорим про сложные технические узлы.
1: Я вас понял. Спасибо большое. Вывод один. Во-первых, берегите свои машины, ремонт нынче дорог. Ну, а во-вторых, каждый из нас может решить для себя сам. Ну, в случае с ОСАГО там сложнее, в случае с КАСКО, как известно, можно сказать, оставьте вот такую деталь, она меня устраивает. И закон об ОСАГО, конечно, требует корректировки. Вот какая тема. Россиян предупредили о летнем подорожании стоимости поездок на такси. А в отдельных городах и в период пикового спроса даже на 25-30%. Ну, я, честно говоря, почувствовал это на себе, потому что за последние несколько дней пару раз брал такси и вижу, как оно подорожало в Москве и Подмосковье. Чего-то совсем дорого стало. Много причин называют, но давайте мы спросим мнение специалиста. У нас на прямой линии руководитель Центра компетенции Международного евразийского форума такси Станислав Швагерус. Здравствуйте, Станислав Евгеньевич.
4: Добрый день.
1: Скажите, пожалуйста, действительно подорожание идет и грядет еще более сильное?
4: Ну, насчет более сильного, это, как говорится, вилами на воде, но дело в том, что действительно каждое лето у нас повышается спрос на такси, и с другой стороны уменьшается предложение, так как водители, ну, все-таки тоже люди, и летом тоже отдыхают. Поэтому традиционно проблемы с вывозом заказов, да. Но дело в том, что не только в Москве, но и в других субъектах Российской Федерации уже идет такой вот, по данным мониторинга, то, что да, действительно летнее подорожание идет. Здесь оказало влияние наши законодательные инициативы по регулированию рынка такси, в частности, по вступившим в силу требованиям о локализации легкового такси. С другой стороны, у нас Федеральная налоговая служба отчиталось об успехах, то, что водители легализованы, получили статус самозанятыми. Но здесь и другая сторона медали, как говорится. Дело в том, что все-таки, если, например, раньше в этот летний сезон люди где-то подрабатывали, то сейчас, скажем так, выйти на линию статуса водителя легкового такси, это чревато. Нужно выполнить огромные административные требования, достаточно серьезные. соответственно, перекрывает возможность подработки на легковом такси. Не все хотят связываться с административными процедурами. Я подчеркну, они все-таки достаточно сложные для существующего уровня развития цифровой экономики в легковом такси. Ну и, соответственно, пассажиры видят последствия отсутствия баланса спроса и предложения. Спрос растет, предложений мало.
1: Увы, увы, цены будут расти. Я так подозреваю, в ближайшее время никаких причин для того, чтобы они начали снижаться, я не вижу.
4: Есть законодательные инициативы, которые еще больше усложнят вход на рынок обычным людям, которые хотят подработать в легковом такси. В частности, у нас и депутаты, и сенаторы, и по детским перевозкам собираются закручивать гайки, и по остальным направлениям реализации. А цифровой государственный контроль, он такой. Сразу видно, что вот, особенно в Москве, что вот водитель, он не зарегистрирован надлежащим образом. И соответствующие штрафные санкции.
1: Понятно. Спасибо большое. Ну, вот такая ситуация, к сожалению, она не улучшается.
0: Главная тема.
1: Вот какая тема, которую очень широко обсуждали в СМИ и в автомобильном сообществе. Оказывается, в России могут ввести поэтапный допуск граждан к управлению автомобилем. Во всяком случае, так прописано в плане мероприятий по воплощению в жизнь стратегии повышения дорожной безопасности. Там написано, что рассмотреть некие меры по такому поэтапному допуску к движению. О чем идет речь? Существует несколько практик мировых. Ну, например, в Советском Союзе в свое время были ограничения для молодых водителей до 2 лет, скорость там не более 70 км в час, запрет на перевозку пассажиров частичный. Ну, в общем, еще целый ряд запретов, которые, в общем, никто не выполнял, потому что никто не мог проконтролировать. Существует некая немецкая практика, когда по окончанию курса обучения после сдачи экзамена выдают временные права, которые надо поменять на постоянные в течение года или чуть больше. Плюс к тому, надо заниматься периодически с своим инструктором, встречаться с ним, обсуждать сложные темы. И по окончанию этого срока инструктор выносит решение, что вот допустить или не допустить, и поменять на настоящие права или нет. И очень строго учитывается количество нарушений. Если есть серьезные нарушения в этот период, срок могут продлить или вообще аннулировать ученические права и отправить на повторное обучение. Опыт некоторых штатов Америки и некоторых других стран, где, например, право выдают 16 лет, но первый год там должен с тобой рядом сидеть взрослый водитель с опытом. В общем, много есть примеров, и я так думаю, что наши специалисты будут изучать все эти варианты, ну и потом могут предложить некий свой вариант, а могут сказать, что этого совсем не нужно. У нас сейчас на прямой линии эксперт направления Народный фронт аналитика, руководитель рабочей группы Народного фронта защита прав автомобилистов Петр Шкуматов. Здравствуйте, Петр.
5: Игорь, добрый день.
1: Как вы вообще оцениваете эту инициативу? Тут пока речь идет о разработке некоторых таких рекомендаций, я так понимаю.
5: Ну, вообще у нас в стране молодые водители и так ограничены. Например, они не могут работать в такси, если стаж меньше 1 года. То есть какие-то элементы ограничений для молодых водителей у нас присутствуют в законодательстве. Но если говорить про реальный международный опыт, то, скорее всего, у нас не приживется вот эти ограничения скорости, как в Беларуси, например, когда новичок должен ехать медленнее, чем общий поток. Ну, во-первых, это опасно, а во-вторых, это невозможно контролировать. То есть камеры не знают, кто водитель в конкретном автомобиле. Также можно, конечно, утопической признать идею наличия инструктора в автомобиле, который будет давать какие-то рекомендации. Мы понимаем, что эти рекомендации будут либо продаваться, покупаться, либо водитель, новичок, просто выдержит определенное время без автомобиля, ну, допустим, 1/2 года. Потом, как уже опытный, сядет за руль, уже все забывший, и вперед к новым ДТП. Мне кажется, самый оптимальный вариант, который вообще, в принципе, в мире существует и который может работать в России, это ограничение мощности автомобиля, на котором может передвигаться водитель-новичок. Эта методика применяется в Южной Корее, и она показала свою поразительную эффективность. То есть, если человек только-только получил права, он имеет право передвигаться на маломощных автомобилях. Спустя год он приходит местная ГИБДД и говорит: я вот передвигался на автомобиле с таким-то номером, сделайте мне улучшение водительского удостоверения. После анализа нарушений, аварийности и всего остального, ему либо повышают возможность ездить на более мощных автомобилях, либо отправляют на пересдачу. И вот таких градаций там три, если не ошибаюсь. 3 года стажа водитель получает полную разблокировку. Может ездить на любых автомобилях любой мощности, если он вот ступенчато вот так вот 3 года прошел все этапы от маломощных малолитражек до каких-то средней мощности автомобиля.
1: Понятно. Спасибо большое за рассказ. Но я хочу сказать, что вообще-то по статистике у нас аварийность среди молодых водителей последние годы все время снижается и снижается. Во многом, в основной своей массе, более осторожные, они еще не умеют разобраться в сложной ситуации, поэтому и ездят не со страшной скоростью и пытаются не нарушать правила. Так что вопрос, конечно, достоин изучения, но что из этого выйдет и какой из этого окончательный будет сделан вывод, вводить какие-то ученические права или не вводить.
0: Пути дороги.
1: А теперь переходим к самой интересной части нашей программы. Сегодня это будет не путешествие, потому что я решил посвятить эту часть программы обзору новинок, которые были представлены на Петербургском международном экономическом форуме, который прошел вот совсем недавно в северной нашей столице. Вы знаете, вот как-то с автомобильными выставками у нас сейчас достаточно сложно и в России, и в мире. И вот в разных странах придумывают разные места, чтобы показать новинки автомобильные. Ну, в частности, многие показывают на каких-то электронных выставках. А у нас таким местом, где показывают новинки, уже несколько лет, как является ПМФ, который проходит всегда в начале июня в Питере. И вот тут было очень много новинок, причем в самых разных сегментах, начиная от самых доступных автомобилей и кончая самыми дорогими. Причем большинство новинок представили российские производители, хотя были и иностранцы. Ну, отличился АвтоВАЗ, у которого был довольно большой стенд. Главной новинкой был, наверное, обновленный внедорожник «Лада Нива Легенд». Надо сказать, что модель выпускается с 1977 года, в следующем году будет 50 лет, но модель по-прежнему очень популярна, это доступный полноприводный автомобиль, это реальный внедорожник, и теперь он получил новый двигатель объемом 1,8 литра, 90 лошадиных сил, это плюс 10 лошадиных сил, относительно прежнего агрегата, который имел 1700 кубиков. Ну и на АвтоВАЗе заявляют, что расход топлива сократился в некоторых режимах до 30%, управляемость и плавность хода стали значительно лучше. Между прочим, барабанный бой, внедорожник получил подушку безопасности водителя, и, наконец-то, у Нивы единый ключ для дверей и зажигания. Ну, вот так преобразился наш автомобиль Нива. Цены пока не объявлены, производство третий квартал, тогда же продажи. Ну, а еще показали предсерийный образец нового кроссовера «Лада Азимут». Его тоже начнут производить в третьем квартале, в четвертом продаже. Пока будет 2 двигателя, 1,6 литра, 120 лошадиных сил, и 1,8 литра, 132 лошадиных силы. Естественно, у нас бензиновые оба мотора, коробка или механика, или вариатор, но вообще обещают даже полноприводный гибрид. Ждем, цен пока тоже нет, ориентировочно от 2 миллионов, думаем. Это вот крайность, что называется, самый бюджетный вариант. А дальше самый премиальный вариант от российских производителей. Показали обновленный автомобиль Aurus Senat. Премиальный автомобиль на премиальном уровне. Стандартная версия будет стоить порядка 50 миллионов рублей и более 100 миллионов за удлиненную версию. Технические характеристики не изменились. Двигатель 4,4 литра, почти 600 лошадиных сил. Коробка 9-ступенчатая автоматическая со встроенным электромотором, полный привод. Большие изменения внутри. Калибровки подвески, тормозной системы, автоматической коробки передач. Внешние изменения небольшие. Новые фары, фонари, бампера, решетка радиатора, новый капот, крышка багажника. В салоне изменения есть тоже. Консоль изменилась, руль, дверные карты и новая мультимедийная система с увеличенным экраном. Ну, вот такой автомобиль нам показали и говорят, что эксклюзивные модели есть уже заказы на них. Но Senat теперь это не только модель бренда Aurus, но еще отдельная марка. Был стенд новой российской марки Senat. Первую модель представил вице-премьер Денис Мантуров. Это премиальный седан Senat 900. Ну, все понимают, что вообще-то это перелицованный китайский премиум-седан Ханчи H9. Но у него новая решетка радиатора, совершенно другая в стиле премиальной российской марки Аурус. Но вообще это большой автомобиль, 5-метровый. Технически он повторяет китайский лимузин, но в китайской комплектации, потому что здесь 3-литровый мотор V6 мощностью 326 лошадиных сил в паре с 8-ступенчатым автоматом. Полный привод, разгон до сотни занимает у машины 6,5 секунд. Я напомню, что Ханчи H9, который продается у нас, там 2-литровый двигатель, порядка 245 лошадиных сил. Здесь 3-литровый. Собственно, две модификации с 5 и 4 посадочными местами. Цены на модель тут демократические. Всего от 12 миллионов рублей. И производство налажено уже, сборка налажена на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге. Вот модель 900 уже в ближайшее время будет у дилеров. А на подходе есть еще модель 1000, покрупнее. Тут стоял, в общем, концепт этого автомобиля. Ну и еще премьеры какие были. Российская марка «Волга» провела первую публичную премьеру флагманского кроссовера К50. Это большой кроссовер класса D. Производство автомобиля уже налажено на заводе в Нижнем Новгороде, там, где еще несколько лет назад собирали модели Шкода и Volkswagen. Это перелицованный китайский Джили Манджаро, очень популярный у нас кроссовер, за исключением передней части, которая не похожа на китайский образец. Она своя. Собственно, решетка радиатора отличается, и большая надпись «Волга» крупными буквами. Ну, а по техническим характеристикам и размерам К50 полностью соответствует Манжаро. Под капотом 2-литровый мотор 238 лошадиных сил. Совместно с классическим работает он 8-ступенчатым автоматом. Привод только полный. Продажи стартуют в ближайшее время уже вот-вот. И стартовая цена уже известна. 4 199 тысяч рублей. Кстати, на 400 тысяч рублей меньше, чем просится на Манжаро, который пока еще продолжает параллельно продаваться. Еще одна новинка – это российский автомобильный холдинг АГР представил первый кроссовер новой марки «Джеланд» – «Джеланд J6». Внешне он идентичен модели «Джеку J6», которая у нас не так давно дебютировала. Теперь сборка налажена на бывшем заводе «General Motors» в Шушарах. Автомобиль имеет пока только полный привод, 1,5-литровый турбомотор, 147 лошадиных сил и 6-ступенчатый робот. Несколько комплектаций, цена демократичная, от 2 миллионов 290 тысяч до 2 миллионов 650 тысяч рублей. Ну и последняя премьера, очень яркая. Китайская компания, премиальная компания «Ханчи», который уже не первый год выступает официальным партнером форума, представил флагманский седан класса люкс «Гойя». Он относится к высшей линейке. В Китае она называется «Golden Sunflower» – «Золотой подсолнух». Название модели не фамилия испанского художника, можно перевести с китайского как «национальная элегантность». Автомобиль доехал до России, в Китае он начал продаваться 2 года назад. Разработан дизайн под руководством вице-президента по дизайну марки Джайлса Тейлора, это вообще бывший шеф-дизайнер Роллс-Ройса. Ну и говорят, что в дизайне сочетается классическая европейская эстетика и элементы китайского культурного наследия. Вообще выглядит автомобиль роскошно, я даже в салоне посидел. Впечатляет, более 5 метров 20 сантиметров в длину. Ну и под капотом двигатель V6 3-литровый или 4-литровый V8, почти 500 лошадиных сил. Коробка 8-ступенчатая автоматическая со встроенным электромотором дополнительной мощностью 218 лошадиных сил. Привод, естественно, полный. Цена для роскошного лимузина довольно скромная. 27-31 миллион рублей. Это, кстати, в 2 раза дешевле, чем просто наш «Аурус». Хороший автомобиль, красивый, непонятно, как он пойдет, но я надеюсь, он пойдет хорошо, потому что действительно роскошный автомобиль. Ну и, в общем, экономистам еще предстоит оценить итоги ПМФ. Говорят, что сделок там заключено на 6,5 триллионов рублей, но с точки зрения автомобильной форм точно удался. Такого количества значимых премьер во всех сегментах рынка мы давно не видели. И что интересно, почти все модели в производстве, а некоторые уже в продаже. Так что можете пойти и посмотреть лично, как выглядят автомобили, как недорогие от АвтоВАЗа, так и дорогущие автомобили Аурус и, в общем, недешевые автомобили под названием Ханчи. А также уже посидеть в салоне новой нашей марки «Волга». На этом наша программа подошла к концу. В студии для вас работал Игорь Маржарета. Хорошей вам всем дороги и берегите себя.

0: 20 мегабайт.
1: Всем привет! Я Станислав Миловидов, и это программа «20 мегабайт». Примерно столько весит аудиофайл этой радиопередачи, где приблизительно за 10 минут эфирного времени мы совершим путешествие в мир цифровых технологий и инноваций. Итак, поехали!
0: Сегодня в программе...
1: Американцы получили зеленый свет на постройку лазерного реактора, который зажигает рукотворное солнце. В небо впервые поднялся электросамолет на батареях нового типа, а искусственный интеллект нарисовал вакцину против вирусов, которых еще не существует. Начнем с термоядерного синтеза. Министерство энергетики США официально утвердило концепцию и программу развития термоядерного реактора с красивым названием «Афина». Речь идет не о лабораторной игрушке, а о коммерческой установке, которая должна непрерывно генерировать 400 мегаватт. Это примерно энергопотребление небольшого города. Подключить «Афину» к электросетям обещают к середине 30-х. Давайте разберемся, что вообще такое термоядерный синтез. Это ровно тот процесс, который идет в недрах Солнца. Легкие атомные ядра сливаются в более тяжелые и при этом выделяют чудовищное количество энергии. Проблема одна, но огромная. Ядра заряжены положительно, а одноименные заряды отталкиваются, как два магнита, которые вы пытаетесь свести одинаковыми полюсами. Чтобы продавить это отталкивание, физики его называют кулоновским барьером, топливо нужно разогреть до десятков миллионов градусов. Большинство проектов удерживает такую плазму магнитными ловушками. Это так называемые токамаки, тороидальные камеры с магнитным полем. А вот разработчики нового реактора идут другим путем. Они сжимают и поджигают крошечную мишень с топливом мощнейшим лазерным импульсом. Ради этого в Денвере запустили установку «Феникс» — крупнейшую в мире частную лазерную систему. Топливо здесь — смесь дейтерия и трития, двух тяжелых разновидностей водорода. И вот тут самое главное — тритий радиоактивен и в природе почти не встречается, его приходится вырабатывать прямо в реакторе. Доказать, что установка способна сама себя обеспечивать тритием — отдельная задача программы. Без ее решения никакой коммерции, конечно же, не будет. Ну а двигаются они, конечно же, поэтапно, с говорящими названиями. Сначала демонстратор с именем «Наковальня» к 2028 году. Потом будет более мощный «Вулкан» в начале 30-х и только затем сама «Афина». Делается это все не в одиночку. «Афина» — часть государственно-частной программы, в которую еще в 23-м году вложили стартовые $9 миллионов. А всего в ней 8 команд, и каждая идет своей дорогой. Кто-то строит классический «Токамак», другие выбрали экзотические варианты, где плазму сжимает собственное магнитное поле разряда. Государство раздало деньги и теперь смотрит, кто первым доведет рукотворное солнце до розетки пользователей. Ну и под занавес, пока американцы давят кулон барьер грубой силой или нагревом, китайские ученые предлагают его обойти. Их идея — лазером подтолкнуть ядра к так называемому квантовому туннелированию. Это удивительное свойство микромира. Частица иногда способна просочиться сквозь барьер, который по классическим законам ей не преодолеть. Как если бы мяч сам собой оказался по ту сторону стены, не перелетев ее. Если прием сработает, поджечь синтез можно будет при меньших температурах, а гонка к звездной энергии идет сразу по нескольким трекам.
0: 20 мегабайт.
1: Ну а пока физики приручают солнце на Земле, инженеры осваивают небо. Во Флориде на аэродроме Zephyr Hills состоялся первый в истории пилотируемый полет электрического самолета на твердотельных аккумуляторах. Самолет представляет собой переоборудованный мотопланер, то есть с легким мотором. Но интересен тут не планер, а то, что внутри него. Раньше он летал на обычных литий-ионных батареях с плотностью энергии 260 ватт-часов на килограмм. Чтобы было понятнее, плотность энергии

0: к перегреву и ударам. Что для себя включаете деликатного?
1: Сейчас в столице 17 градусов.
2: Получить для себя любимого прекрасную Нобелевскую премию мира, которую он бредит уже целый год, но никак не может получить, возможно.
3: Да, и у него сейчас, кстати, он же открывал вот эту большую семерку J7, да, и у него там первый вопрос, который прозвучал. А планируете, надеетесь ли вы получить Нобелевскую премию за эту сделку? Да, вот это вот прекрасное.
2: Да.
3: Обязательно за сделку, почему
2: это
3: должно прозвучать.
2: Сделку? Ну, у них все сделка. У них сделка с совестью, сделка с дьяволом. Ну, и это тоже сделка нормальная, экономическая, да, такая терминология. Ведь риэлторы правят миром и строители башен. Так что Трамп Тауэр, да.
3: Еще один немаловажный момент, тоже заявление Дональда Трампа. Он написал, он же все, как это, он же через мессенджеры, да, там главная вещь это сообщает. Так вот, он сообщил уже, что корабли начали проходить через Ормузский пролив уже. Многие из них загружены нефтью, говорит.
2: Ну, видно, ему виднее. Он, когда летел, видел, наверное, когда через Атлантику летел, он взял подзорную трубу и посмотрел туда, вдаль, вперед. И увидел, что корабли уже идут. Но это же мы прекрасно понимаем, что это невозможно. По одной немаловажной причине. Это невыгодно Ирану.
3: Но объясни, еще, насколько почему. Я знаю, Ормузский пролив заминирован, да?
2: Заминирован.
3: И говорят, что там
2: точно.
3: От 30 до 40 дней только разминировать его.
2: Ну, можно и дольше разминировать, потому что мины могут находиться там в хаотичном порядке. Вспомним, например, украинские мины, ну, доплывали до Турции, и туркам приходилось их разминировать. То же самое можно делать и здесь. Это можно делать бесконечно. Минировать и разминировать, минировать и разминировать. Оторвались, все. И находится в свободном плавании, опасно для судоходства, все останавливаем. Потому что Ирану невыгодно до завершения всех элементов этой сделки выпускать в свободное плавание такое количество нефти. Сразу же будет насыщен рынок. Не просто цены упадут. Понятно, что они уже упали по одному заявлению Дональда Трампа, но цены упадут, и получится ситуация, что еще можно 60 дней воевать без каких-либо без какой-либо боязни о том, что цены опять пойдут вверх, будут проблемы, корабли идут, обеспечивают государство, а вот то, что закроется позже, мы бомбим дальше. Я думаю, что Трамп на это и рассчитывает, по сути дела. Но я думаю, что Ирану это невыгодно, он этого делать не будет.
0: В эти минуты, кстати, идет встреча Дональда Трампа с президентом Франции Макроном. Вот несколько заявлений тут уже прозвучало. Например, по Ирану Трамп подтверждает во время встречи, что полностью меморандум с Ираном подписан. Кроме того, говорит о том, что Ормузский пролив уже частично открыт, но Соединенные Штаты начнут снимать санкции с Ирана. Я процитирую. Если Тегеран будет делать то, что от него ждут. Ну, вот такие. Кстати, есть заявление и по украинскому урегулированию. Он сказал, что говорил и с Путиным, и Зеленским, оба открыты к перспективе урегулирования. Ну, а займется он им, Трамп, этим урегулированием украинским, сразу после Ирана.
3: То есть вот уже завтра.
0: Подождите, Олег Анатольевич, я просто не понимаю. Мы только что с вами выяснили, что вот этот процесс, да, иранского урегулирования, он может растянуться на какой-то длительный срок, более чем прописано в меморандуме, там, 60 или 30 дней. То есть к украинскому урегулированию Трамп, вероятно, приступит не скоро.
3: Не завтра.
2: Конечно. Ну, не завтра, это точно. Ну, у него всегда все быстро. Завтра он объявит о том, что он от этого отходит, потому что никто не хочет останавливать конфликт. Знаете, слушать Трампа, себя не уважать. Поэтому делить это на 50, что он хочет. Желание человека, это еще не значит фактическое выполнение этих обещаний или этих заявлений. Трамп, ну, знаете, в русском языке это прекрасное слово «балабол». Человек, который говорит, но потом, как хозяин своего слова, забирает свои слова обратно.
3: А вот это вот его намерение профинансировать восстановление Ирана, вот мне это сразу напомнило вот, план Маршалла, да? Когда вроде бы как восстанавливая Европу, при этом Соединенные Штаты подчинили себе всю экономику Европы, потому что они отстраивали, и до сих пор вот буквально отзвуки этого мы видим, да, и вот об этом там говорил Джей Ди Вэнс тоже в том числе, что хватит уже Америке платить. С этим как?
0: Ну, и об этом мы поговорим, видимо, уже в следующем нашем эфире, да, время, к сожалению, у нас заканчивается. Олег Анатольевич, спасибо.

0: Большое. Востоковед, кандидат философских наук, доцент кафедры культурологии и кафедры теологии Московского педагогического государственного университета, автор канала «Олег Макаренко. Восточный вопрос». Олег Макаренко был с нами на связи.
1: 24 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт одного из самых известных коллективов России – Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». В программе вечера знаменитая серенада для струнного оркестра Петра Ильича Чайковского и величественная рахманиана для струнного оркестра Антона Тононова. За дирижерским пультом лауреат международных конкурсов Арсентий Ткаченко. 6+. «30 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт «Все лучшее» с Вадимом Эйленкригом. Известный трубач и телеведущий, заслуженный артист Республики Татарстан, выступит с артистами творческого объединения «Эйленкриг Крю». Музыканты представят как хорошо всем известные произведения, так и авторские композиции из нового альбома 5G. 6+.
0: Продолжаем наш эфир. Людмила Шаулина, Данил Гусельников. И переходим к следующей теме. Под председательством Владимира Путина прошло совещание по социально-экономическому развитию новых территорий. Донецкая, Луганская народная республика, Запорожская, Херсонская области. Докладчиков, в общем-то, было два главных. Это вице-премьер Марат Хуснуллин и Татьяна Голикова. Соответственно, речь шла про инфраструктурные проекты, про экономику и про социальную сферу. Что касается... Естественно, то, что бросается в первую очередь в глаза, это строительство, да, и здесь довольно много всего было сказано. Восстановление гражданской инфраструктуры идет, школы, больницы, спортплощадки, коммунально-энергетические объекты, цифры назывались. Почти 8 тысяч многоквартирных жилых домов восстановлено. Это 24 миллиона квадратных метров жилья. Отремонтировано 63 объекта здравоохранения, почти 2 тысячи объектов образования, 500 объектов культуры и спорта, сообщает вице-премьер. 260 промышленных предприятий запущено. Собрано 19 миллионов тонн зерновых, это уже Владимир Путин говорил. Свыше 8 тысяч километров автодорог проложено, включая участки трассы Азовское кольцо. Кстати, при Азове посвящено была большая часть этого совещания, потому что утверждена стратегия развития Приазовья, которая, в частности, развитие туристической инфраструктуры включает в себя. Но вот за этими цифрами всегда, конечно, хочется поговорить и спросить о впечатлениях, которые складываются у людей, у тех, кто видит все эти изменения и видит то, что сейчас мешает развиваться, в общем, регионам. Это, естественно, приграничие и это, естественно, напряженная военная обстановка. О ситуации на месте мы поговорили, попросили записать свой небольшой комментарий военного корреспондента Сергея Воробьева. Давайте его послушаем.
2: Если говорить о социально-экономическом развитии исторических регионов и Новороссии в целом, то, как бы это пафосно ни прозвучало, но хочется отметить, что ни одна камера и ни один отчет полностью не дадут представления о масштабах происходящего на Земле. Потому что вот 23-е, 24-е, 25-е года, когда ты движешься из региона в регион и ежедневно видишь, как кладутся сотни километров автомобильных дорог, ты видишь эти движущиеся вперед на освобождение русской земли войска и идущие за ними бригады строителей, ты в какой-то момент начинаешь себя чувствовать вот в том самом Третьем Риме, да, о котором так много говорят. То есть ты понимаешь масштабы этих работ, которых, наверное, не было со времен распада Советского Союза. Это вот первое, что хотелось бы отметить. Второе, это то, что... наверное, ярче всего об этом смогут сказать сами местные жители, да, которые вот лично я опрашивал. И момент, когда какую-то инфраструктуру ремонтировали, тем более делали заново, могут вспомнить только старики. И то всегда с одним и тем же тезисом. То, что это было давно, когда они были молоды, еще при Советском Союзе. Что касается удара вражеской беспилотной авиации, здесь, конечно, хотелось бы отметить, что все мы видим, что перехватывается не все, к сожалению, но надо отметить, что подавляющее большинство дронов все же до своей цели не долетает. Потому что если бы долетела хотя бы половина, то последствия были бы куда-куда более плачевными. Работа в этом направлении постоянно ведется. По моей информации, буквально недавно нашим военным удалось средствами РЭП перехватить и подавить новый американский беспилотник, которым сейчас Украина пытается перерезать наш сухопутный коридор на Крым и отрезать снабжение наших войск. Динамика в этом вопросе положительная. Я надеюсь, что в ближайшее время эти решения будут масштабированы, и мы сможем эффективно бороться с новой угрозой. Также постоянно идет поиск решений по защите наших тылов от дальних тяжелых беспилотников. То есть в том числе это разработка автоматических орудийных систем калибра 30 мм, 100 мм с программируемыми боеприпасами. Пока это, конечно, на стадии разработки тестирования все, но опять же есть определенные предпосылки, что скоро эти установки будут запущены в серию и будут прикрывать наши предприятия и наши тылы от вражеских атак.
0: Военный корреспондент Сергей Воробьев свой комментарий для нас записал. К нашей беседе присоединяется доктор экономических наук, директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец. Алексей Николаевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте, добрый день.
4: Здравствуйте, Алексей Николаевич. Вот цифры Данил перечислил, да, тысячи квадратных метров жилья, тысячи квартир, да. 63 объекта здравоохранения, почти 2000 объектов образования, 500 объектов культуры. Это вот то, что строится, это то, что вот вообще чего не было, и оно возводится. О ремонтах, понятно,
3: это
4: тоже.
3: Это не совсем так. В это число входит большое количество домов, которые... Ну, это город Мариуполь, надо понимать. Mm-hmm. Основная часть строительства происходит именно там. К сожалению, там было большое количество домов, которые пострадали во время войны, включая там театр тот же самый, сильно пострадавший от взрыва. Ну и вот как раз вот эти восстановления домов, это очень часто именно на строительство Мариуполя. Ну, то есть там были дома, их просто возводят заново.
4: Ну, вот именно что заново.
3: На месте развалин.
4: Да, считаем, что строили заново. Я к чему все это вела? Это строит государство. Но, насколько я понимаю, и об этом говорит в том числе и стратегия развития Приазовья, большое желание и серьезное намерение вовлечь именно местных жителей. И тут тоже есть определенная информация своя. Там же работает сейчас особая экономическая зона, да, и в ней уже принимает участие огромное количество местных жителей, там более 500 участников, бизнесменов. И вот, например, цифры налоговых поступлений, налоговых же не обманешь, да, и вот по собираемости налогов можно следить за тем, как экономика развивается. На 22% больше за 25-й год собрали, чем в 24-м. Но это, мне кажется, хороший показатель, как вы думаете?
3: Да, безусловно, это хороший показатель. Я хотел бы дополнить вашего предыдущего спикера, военного корреспондента. Он говорил, что невозможно померить настроение населения вот в этой зоне. Ну да, действительно, это Донецк и Луганск, это все еще затруднительно. А вот если брать тот же самый Крым, мы меряем настроение населения в ходе наших исследований качества жизни. И могу сказать, что Симферополь и Севастополь, вот несмотря на все проблемы, входит в число городов, где самые высокие оценки качества жизни. Вот президент на этом совещании говорил, что надо поднять на качество жизни на новых территориях до уровня, который есть на старой коренной. Ну так вот, в части Крыма эта задача уже решена, и более того, там вот Крым с Симферополем входит в число, Севастополь и Симферополь входит в число на наиболее продвинутых в этом отношении городов нашего государства. А что касается программы вот развития новых территорий, ну вот этих четырех регионов с исключением Крыма, то, конечно, главная проблема – это война, а это террористические удары украинских войск по грузовикам, по бензовозам. И мы знаем про то, что сейчас в Крыму, ну не просто с бензином, ну и на новых территориях та же самая проблема. Там она больше, меньше, но тем не менее. Поэтому главная задача на сегодняшний день, те программы и проекты, о которых говорил президент, ну понятно, что они будут осуществляться на тех территориях, которые более-менее защищены, где, в общем, военных действий, практически не было, как в Луганске, там под Луганском, либо но вот на Азовском побережье, где действительно есть очень большие возможности для развития. И для того, чтобы вот состоялась эта программа по подтягиванию новых территорий к остальной территории России, к старой территории, нужны, конечно, вот якорные предприятия, вокруг которых будет концентрироваться бизнес. Вот, ну, Запорожская атомная электростанция, где число сотрудников там, ну,

0: сожалению, пока что эти планы можно осуществлять только на тех территориях, куда не прилетают вот эти вот тяжелые дроны на вот украинские. Ну, просто нет смысла строить, но прилетят дроны и развалят. Поэтому, к сожалению, начинать восстановление новых территорий надо вот тех мест, где на сегодняшний день военные риски невелики. А дальше расширять их на те территории, где сейчас идет все-таки военные действия.
1: Алексей Николаевич, мы хотим вообще понимать вот этот уровень. Ну, то есть, понятное дело, что четыре региона живут в условиях фактически боевых действий, да, где-то целиком, где-то не целиком. Но вот весь этот объем всего восстановленного, построенного, запущенных предприятий, это, ну, 5 баллов по 5-бальной шкале, 3 балла, 4. Где, вот в какой точке сейчас находятся регионы?
0: Мы находимся, к сожалению, в стартовой точке этого процесса, надо это понимать. То есть из тех планов, которые поставлены, ну хорошо, если выполнено четверть, может быть меньше четверти. Вот как раз из-за того, что строительные работы были сосредоточены вот типа Мариуполь, Мелитополь, вот эта вот зона, где, в общем, да, война окончилась, слава богу. А те территории, которые находятся севернее, там, в общем, еще как это начать и кончить. Именно с этим связано проведение этого совещания и планы на до 30-го года по вот подъему качества жизни на этих территориях, интеграции в полноценные вот социальные экономические механизмы. Если говорить о социальных механизмах, о социальной инфраструктуре, то там все более, как бы, более продвинуто. Это школы, больницы, там детские сады и так далее. Здесь, в общем, сделано очень много по всей территории, где, в общем, риски на сегодня минимальны. Но если говорить об экономическом восстановлении, пока что здесь, в общем, ну, скажем так, сделано гораздо меньше половины. Именно об этом говорил президент, о том, что планов громадье и надо их осуществлять, потому что если мы этого не сделаем, тогда возникает вопрос, а будут ли там вообще люди-то жить. То есть им проще уехать на старую российскую территорию и найти там себе работу. А кто будет там осваивать вот эти новые территории, разминировать, там огромные работы по разминированию предстоят, а кто будет восстанавливать промышленность, это, в общем, большая проблема, и мы не должны допустить того, что люди там, у людей опустятся руки, и они оттуда уедут. Вот об этом, собственно, и говорил президент.
1: Кадры, да, как всегда, не хватает кадров, а здесь они особенно актуальны. А скажите,
0: ну,
1: пожалуйста,
0: да, здесь
1: Алексей Николаевич, я как раз под кадры хотел вот подвести, вы знаете, но вот одно дело — это боевые действия, они закончатся, другое дело — это команды управленцев, которые работают на месте. Они же непосредственно своими действиями вот реализуют и экономическую, и социальную политику. Понятное дело, что Федеральный центр строительством занимается социальных учреждений, но а на месте-то вот эти команды, как вы их видите, они способны добиться этих результатов?
0: Ну, вот когда Россия присоединила Крым, выяснилось, что качество управленческих команд, оно крайне низкое. То есть украинские чиновники, которые вот остались там от украинской власти в Крыму, ну, они были просто убеждены в том, что должности, которые им даются, это для того, чтобы они там брали взятки и кормились. И пришлось менять несколько управленческих команд, снимать старых, ставить новых, и, ну, через какое-то время вот управленческая, эти команды, они начали работать так, как работают управленцы там на старых российских территориях. Здесь та же самая история. То есть проблема кадров на сейчас для того, чтобы повысить качество управленческих вот команд, их просто вывозят, завозят со старой территории, и, надо сказать, это работает. Но, в общем, задача поставлена, и я абсолютно убежден, что указания президента будут выполнены, ну а те, кто их не выполнит, пожалеют о том, что они их не выполнили. А, вот. Так что я абсолютно убежден, что все эти задачи будут выполнены. Но вопрос, когда, и, безусловно, прекращение военных действий, победа российской армии, это, в общем, одно из главных условий нормального восстановления новых территорий.
1: Алексей Николаевич, спасибо вам большое. Алексей Зубец, доктор экономических наук, директор Центра исследований социальной экономики, был с нами на связи.
2: Каждую пятницу авторы ведущие программы «Аурум Нителя» Дмитрий Чернов приглашают послушать и оценить новую музыку современной России.
3: Что могут предложить молодые рокеры привычному ходу вещей в российской рок-культуре? Как всегда, новые группы, новая музыка и ответы лидеров коллективов на самые каверзные вопросы ведущего в прямом эфире.

0: пятого класса мечтала о своей группе.
1: Давайте, друзья, послушаем и оценим высший музыкальный пилотаж.
2: Аурум и Нутили. Слушайте в пятницу в 21.10 по Москве и в 14.10 по времени Южно-Сахалинска. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Наше время.
3: Мы продолжаем наш эфир. Людмила Шаулина, Данил Гусельников с вами. Я напомню, 8-925-222-99-92 – это номер наших эфирных мессенджеров. Вы можете по этому номеру написать сообщение в мессенджере, и мы их обязательно прочитаем. Переходим к теме обсуждения. Появился тут доклад на сайте нацразведки США. Ну, такой интересный документ, в котором, например, значится, что Соединенные Штаты финансировали деятельность 120 лабораторий биологических, разработки всевозможных там биологических оружие, процессов, да, ну и в том числе биологического оружия, безусловно, более чем в 30 странах мира, включая и Украину.
4: Да, это директор национальной разведки США, она уходит в отставку и напоследок решила рассекретить пакет документов, в числе которых и вот этот документ был о том, что биолаборатории все-таки финансируются американцами. Неоднократно об этом говорили в России, и Минобороны, и МИД российский говорил о том, что биолаборатории работают, в том числе на Украине, и после начала специальной военной операции даже находили доказательства прямые тому самому. Однако постоянно мы, в общем, слышали упреки во лжи, в том числе с американцев, дескать, никаких биолабораторий, о чем это вы таком говорите, смеялись неприкрыто, да, интеллигенция даже смеялась, что, мол, Россия выдумала тут себе какие-то биолаборатории.
3: Ну, пытались превратить это все в конспирологию, да, это же очень удобно.
4: И вот оказалось, что это никакая не конспирология. Документы официально рассекречены. Что удалось, значит, узнать из этих документов? О чем речь идет, когда говорят про биолаборатории американские? О том, что в них изучались возбудители таких заболеваний, как сибирская язва, тулеремия, свиной грипп, марбургская лихорадка, лихорадка Эбола, да, то, что сейчас в Африке начинает проявляться, чума и некоторые другие опасные патогены. Причем они не просто носители этой заразы изучали, но и делали какие-то, я не знаю, штаммы новые, да, сейчас нас эксперт поправит, которые делали эти вирусы еще более убийственными и опасными для определенной биологической группы людей.
3: Ну и география.
4: Для славян.
3: Ну, например, да. И география, конечно, замечательная. В Харькове, Днепропетровске, Львове, Виннице, Тернополе, Чернигове, Одессе. Это вот самые крупные города. Но и в других городах тоже такие лаборатории были.
4: Еще раз хочу подчеркнуть. Россия была права, когда говорила про биолаборатории. А многие не верили или делали вид, что не верят. А сейчас официальное подтверждение оттуда, кто деньги давал на эти самые биолаборатории. Вот так.
3: А я думаю, что сейчас скажешь, что это все просто она договорилась с Владимиром Путиным.
4: Хакеры
3: Владимир
4: сломали.
3: Ну, вряд ли уж так уж прям хакеры, да, тут это же ее явный жест. Наверное, она просто работает на Путина.
4: Ага, ну, конечно, конечно.
3: Вот и все.
4: Попробуем разобраться, что это за возбудители, как работали эти биолаборатории вместе с биотехнологом, бывшим членом комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин. С нами на связи. Игорь Викторович, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
3: Ну что, вот эти вот лаборатории, которые вроде бы как изучали, занимались изучением вирусов, но, с другой стороны, и их совершенствованием, оказывается, это все-таки правда. Верно?
5: К сожалению, да.
3: Угу. Так, и насколько эффективны такие лаборатории современные, особенно если они финансируются Соединенными Штатами? Как далеко могли зайти эти разработки?
5: Ну, как далеко могли зайти, уже всем показал небезызвестный SARS-CoV-2, который американцы испытывали как раз на Украине в октябре 2019 года, за несколько месяцев до начала пандемии.
3: Коронавирус вы имеете в виду?
5: Да, да, имеет в виду тот самый коронавирус, который утек, по-видимому, США из форта Детрик, которого закрыли потом на целый год из-за подобной утечки. Где-то это произошло в июле 2019 года. 11 сентября Трамп провел даже специальное совещание по поводу того, что появилась какая-то новая неизвестная болезнь вейперов. Так ее обозвали.
3: Угу.
5: К тому моменту в США уже заболевших было больше 500 человек и погибло больше 20, из которых, среди которых были военнослужащие армии США, которые охраняли эту сверхсекретную лабораторию.
3: Ну, значит, они просто этого... активнее всего вейпы курили, наверное, именно вот там.
5: Ну, конечно, безусловно. Курили что-то, и все. Но только посмертное вскрытие у многих американских граждан, умерших летом 2019 года, обнаружили тот самый коронавирус, который потом они успешно распространили по всему миру, используя инфраструктуру вот этих 300 военно-биологических лабораторий, которые расположены по всему миру.
3: А как же Ухань и летучая мышка?
5: Ну, вот Ухань тоже был одним из местов испытаний. Вообще было три места испытаний. Это Ухань, Институт вирусологии, это Мирефа возле Харькова, и это Цюрих в Швейцарии. И уже в сентябре появилась вспышка этого же вируса в Италии, в Бергамо, откуда был Труффальдино, на границе Швейцарии, и во Франции, на границе Швейцарии. Туда даже выезжали наши военные из войск РХБЗ устранять последствия эпидемии.
4: Игорь Викторович, так, ну вот. это еще у нас в голове-то есть, как это все распространялось, не успели забыть пандемию. А скажите, пожалуйста, вот лаборатории, которые остались, ну вот Людмила перечисляла список, понятное дело, некоторые уже уничтожены, но вот Харьков тот же самый, про который вы говорите, там все осталось, Днепропетровск, Львов, Винница, насколько это все опасно?
5: Это все чрезвычайно опасно, и скажу вам по секрету, что как раз появление на Украине биологического оружия в больших количествах послужило одним их, скажем так, триггером для начала специальной военной операции. Mm-hmm. Потому что на Украине было биологического оружия примерно столько же, сколько у США там где-то в 70-е годы. То есть тысячи литров концентратов, десятки дронов, которые готовы были уже распылять всю эту гадость нам на головы, ну, начали, скорее всего, с Донбасса. Mm-hmm. Но, тем не менее, и, как вы знаете, прекрасно все эти дроны летают на большие расстояния и легко залетают на территорию нашей страны.
4: То есть это не пугалка какая-то, правильно?
3: Это все
5: нет,
3: реальность.
5: Это не пугалка. Это реальность, к сожалению, mm-hmm. в которой мы живем.
3: Игорь Викторович, а как вот я всегда, когда такие новости читаю, когда они мне попадают в руки, я всегда удивляюсь, как люди сами-то не боятся. Ну, у них что, у них антидоты, что ли, какие-то есть? Ну, они же себя-то тоже заразят обязательно. Мы видели, как распространялся коронавирус.
5: Ну, вот некоторые думают, что они бессмертные.
3: Бессмертные. Хорошо, тогда вот такой вопрос. В том числе в этом докладе говорится о том, что вот эти вот вирусы, их как бы дорабатывают, да?
5: Да.
3: Дорабатывают таким образом, чтобы они сильнее всего воздействовали например, на белых мужчин со славянским генотипом. Это реально? Это возможно? Возможно заточить сибирскую язву так, чтобы она поражала именно белых мужчин со славянским генотипом?
5: Теоретически возможно.
3: А практически?
5: А практически не знаю. Это надо, так сказать, проверять. Угу. Все это экспериментально. Никакого другого способа нет.
4: Ну, но, видимо, в этих лабораториях-то как раз они и проверяли это.
5: Да. Еще в 1999 году тогдашний директор ЦРУ Джордж Теннет поставил задачу перед американским ВПК, перед вот этой ДИТРой, ДАРПой и другими агентствами, которые занимаются перспективными разработками, создавать патогены, которые будут этнически специфичными. И вот американцы этим занимаются примерно уже как минимум 30 лет. И ради этого они собирают генетический материал со всего мира, не только россиян, но тех же китайцев, иранцев, жителей стран СНГ. Ну, в общем, Мы также окружены этими биолабораториями, как и Китай.
4: Игорь Ильич, 30 секунд у нас остается. Можно быстро спросить у вас, а как этому противодействовать на химическом уровне?
5: Ну, как этому противодействовать? Можно только укреплять наш санэпиднадзор. Либо мы, если мы вернем его к тому уровню, который был в Советском Союзе, то я думаю, что мы сможем себя защитить. Если вся эта оптимизация будет и дальше продолжаться, и монетизация, то тогда, я думаю, у нас очень печальные перспективы.
4: Спасибо большое вам за разговор. Игорь Ильич, время, к сожалению, у нас заканчивается. Обязательно к этому разговору когда-нибудь вернемся. Биотехнолог Игорь Никулин был с нами на связи.

0: Музыка большой страны. Радио России. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
2: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана, Койлани, Сундалой хлыняли.
1: Мы ведем разговор о литературе с именитыми поэтами и писателями, а также читаем произведения бурятской классики и современной национальной литературы.
3: Радиожурнал «Баянталын айылга» является одной из самых популярных программ среди слушателей Бурятии.
1: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.

0: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские войска уничтожили здание с производителями частей БПЛА в Харькове и заняли поселок Артема в ДНР. Трамп заявил, что США смогут довести конфликт на Украине до завершения. Более 50 тысяч жителей Приднестровья записались в очередь на гражданство России. В Крымском районе Кубани ввели ЧС из-за подтоплений после прорыва дамбы. И теперь подробнее. Российские войска ударом дрона «Камикадзе Герань» поразили здание на территории бывшего завода «Промсвязь» в Харькове, где находились фирмы по производству боевых частей для дронов, сообщили в Минобороны России. Согласно разведывательным и агентурным данным, в здании располагались украинские фирмы, специализирующиеся на производстве боевых частей для беспилотников большой дальности и ракет различного типа. Ранее сегодня стало известно, что группировка «Юг» взяла под контроль населенный пункт Артема в ДНР. Об этом сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
2: Подразделения южной группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Артема Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием трех механизированных горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах Николаевки, Дружковки, Пескуновки, Славянска, Рай-Александровки, Краматорска и Николайполье. В Константиновке штурмовые группы южной группировки войск ведут активные наступательные действия и продолжают уничтожение ВСУ в юго-западной части населенного пункта. За сутки в Константиновке освобождено более 100 зданий. Потери противника составили свыше 100 человек, 3 бронеавтомобиля и 18 пикапов. Всего в полосе ответственности южной группировки войск противник потерял до 140 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 20 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии.
1: Дональд Трамп заявил, что США смогут довести конфликт на Украине до завершения, и после разрешения конфликта с Ираном Вашингтон сосредоточится на урегулировании ситуации на Украине. Трамп заявил, что его переговоры с Путиным и Зеленским прошли очень хорошо. По словам президента США, и Путин, и Зеленский открыты к возможности урегулирования конфликта. Также Дональд Трамп подтвердил, что меморандум с Ираном подписан, но не уточнил, как именно это было сделано. Он заявил, что США начнут снимать с Ирана санкции, если Тегеран сделает то, чего от него ждут. Конец цитаты. Сегодня президент США находится во Франции, где начался саммит Большой Семерки. С подробностями европейский Сапкор Вести ФМ Регина Севастьянова.
3: Дональд Трамп во время короткой встречи для журналистов с Эммануэлем Макроном заявил о том, что Ормузский пролив в пятницу будет открыт для разминирования, сказал он, подчеркнув, что Вашингтон очень хорошо сотрудничает с Ираном, которым теперь управляют другие лидеры. Он заявил, у Ирана никогда не будет ядерной бомбы. При этом подчеркнул, что соглашение должно быть подписано 19 числа. Соединенные Штаты будет представлять J.D. Vance, но, возможно, и сам американский президент тоже на этой церемонии присутствовать будет. Эммануэль Макрон, как принимающая сторона, заявил также о том, что это соглашение между Соединенными Штатами и Ираном, цитирую, решает ядерную проблему. Это важная тема для мира во всем мире, сказал Эммануэль Макрон. Таким образом, собственно, тон и главная тема для обсуждений на этой семерке была задана. Дональд Трамп, пишут теперь эксперты, намерен использовать этот импульс для того, чтобы добиться от своих партнеров помощи в разминировании Ормузского пролива. Фактически с этим уже согласились страны, которые ранее создали специальную коалицию для этого, которую, как известно, возглавят Франция и Великобритания. Дональд Трамп при присутствии Эммануэля Макрона напрямую сказал: «Я хотел бы, чтобы Франция задействовала для 2 корабля». Чуть ранее днем Эммануэль Макрон заявил о том, что один корабль, авианосец «Шарль де Голль», может прибыть к Ормузскому проливу уже в течение 2-3 дней. Чуть ранее как отдельные европейские страны, так и Евросоюз в целом приветствовали достижение соглашения между Вашингтоном и Тегераном, и в свою очередь Лондон подтвердил готовность начать работу коалиции, о которой ранее договаривались страны под предводительством Лондона и Парижа для разминирования Ормузского пролива.
1: Европейский Сапкор Вести ФМ Регина Севастьянова. Сегодня ровно месяц со дня подписания Владимиром Путиным указа об особых правилах приема жителей Приднестровья в российское гражданство. Второй президент Приднестровской Молдавской Республики Евгений Шевчук отметил в эксклюзивном интервью Вестям ФМ, что задача указа – защита прав россиян, проживающих в республике.
4: Действительно, указ президента от 15 мая этого года, он ожидаем в Приднестровье, потому что была определенная проблема с точки зрения того, чтобы иметь соответствующую процедуру, упрощенную, по получению российского гражданства. Так случилось, что граждане, проживающие, допустим, в Осетии, в Абхазии, имели этот упрощенный порядок, а приднестровцы нет. На сегодняшний день это очень ожидаемый указ президента. Он направлен на то, чтобы защитить права российских граждан, соотечественников, проживающих в Приднестровье, и предоставить им российскую защиту. Потому что получение российского гражданства, получение российского паспорта обеспечивает граждан консульскими услугами. Хочу просто напомнить, это не только замена паспорта, это и акты гражданского состояния, это даже доверенности, это вопросы наследства, вопросы пенсии и так далее. В соответствии с федеральным законодательством, российское государство обеспечивает граждан, проживающих за пределами России, консульскими услугами. Поэтому упрощение этих процедур – это тот шаг, который направлен помочь гражданам Российской Федерации в Приднестровье, особенно в этот период, когда вокруг региона вот такая нестабильная и сложная, я так сказал бы, мягкая ситуация.
1: Добавлю, более 50 тысяч жителей Приднестровья записались в очередь на гражданство России. Режим чрезвычайной ситуации введен на всей территории Крымского района Краснодарского края из-за подтоплений после прорыва дамбы на реке Кубань в районе хутора Западного, сообщает районная администрация в своем канале в Телеграм. Уже затоплены хутор Западный и садоводческое некоммерческое товарищество «Йодник». Под угрозой затопления находятся населенные пункты Троицкого, Кеслеровского, Киевского и Южного сельских поселений. По данным местных властей, всего в Крымском районе подтоплено 3300 гектаров земель сельскохозяйственного назначения. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
5: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международный союз конькобежцев в ближайшее время объявит решение о допуске российских фигуристов до соревнований. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Международного союза конькобежцев. Ранее источник Матч ТВ сообщил о том, что по итогам совета ожидается положительное решение касательно допуска российских фигуристов-юниоров до международных соревнований. Напомню, накануне на Тенерифе завершился конгресс ICU с участием российской делегации. Пресс-служба футбольного «Локомотива» объявила о подписании нового контракта с 21-летним нападающим Вадимом Раковым. Соглашение рассчитано до 30-го года. Прошлый сезон Раков провел в самарских крыльях Советов на правах аренды. В 10 матчах забил 5 мячей и сделал 2 результативные передачи. В этом году Раков не выходил на поле в официальных матчах из-за травмы. Президент Оренбурга Кирилл Волженкин объяснил, почему клуб выбрал на пост главного тренера Ильдара Ахмедзянова. Это молодой специалист на пике с философией и концепцией, готовый работать с молодыми футболистами, у которого нет отрицательного опыта, зато есть большие амбиции, отметил Волженкин. Теннис. Екатерина Александрова пробилась во второй раунд турнира WTA 500 в Берлине. Россиянка выиграла первый сет у Потаповой 6-1 в тот момент, когда соперница снялась с матча из-за травмы. Диана Шнайдер вела в решающем сете 3-0 против Николы Бортуньковой, но уступила 6 геймов подряд, а с ними и матч 2-6, 7-6, 3-6. Баскетбол. Лука Митрович покидает ЦСКА. Сербский центровой пополнил ряды красно-синих в декабре прошлого года на правах свободного агента. Митрович принял участие в 46 матчах и помог ЦСКА выиграть все титулы в этом сезоне. Отмечу, что он стал самым полезным среди армейцев в финале турнира Basket Cup. И пока это все новости спорта.
0: Погода.
1: Во вторник, 16 июня, в Нальчике ожидается 26-28 градусов без осадков. В Сочи и Ставрополе также сухо, 25-27 градусов выше нуля. В Краснодаре плюс 27, плюс 29. В Волгограде от 25 до 27 тепла. В Ростове-на-Дону кратковременные дожди и гроза, 23-25 градусов. В Воронеже 21-23 градуса, кратковременные дожди. В Ярославле, Владимире, Туле 17-19 градусов, кратковременные дожди и гроза. В Санкт-Петербурге днем кратковременный дождь, температура 18-20 градусов, ночью местами ливни. В Москве 11-13, днем временами дождь с грозой, температура 17-19 градусов.

0: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
2: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Театр Радио России представляет. Радиоспектакль «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский» по роману Мигеля де Сервантеса.
3: Если ты принесешь мне радость, я упьюсь ею в здравом уме. Если же горе, то не почувствую его.
0: Неутомимый мечтатель и рыцарь Дон Кихот бросает вызов реальности вместе со своим верным спутником Санчо Пансой.
3: Сначала я стану рвать на себе одежды, разбросаю доспехи, буду биться головой о скалы. Вообще натворил таких дел, которые приведут тебя в изумление.
0: Мир, где фантазии и храбрость сталкиваются с действительностью, превращает их путь в захватывающее и трогательное приключение.
4: Подвиг этот очень опасен.
3: Нет. Впрочем, кто его знает, может быть, мне придется тяжко пострадать.
0: Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ижевска. «Наша трибуна» – шоу о спорте в новой реальности. Ведущие Дмитрий Сухинин и Юрий Геворкян разбирают не только голы, очки и секунды, но и рассуждают о том, как современные события переписывают правила игры. «Наша трибуна». Слушайте по вторникам и пятницам в 10.10 в Москве на частоте 101.5 FM. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
5: Мы продолжаем наш эфир. В студии Людмила Шаулина и Данил Гусельников. Впереди у нас еще час нашего времени.
6: А связаться с нами, как всегда, просто и можно. По следующим номерам, по следующим контактам. 8-925-222-99-92. Пишите нам сюда. Здесь мы все видим сразу же. Ваши вопросы, мнения, комментарии. Присоединяйтесь к беседе в нашей группе ВКонтакте. Подписывайтесь на нее. Там в последнем сообщении идет трансляция. И эту трансляцию также можно прокомментировать. И кроме того, можно скачать наше приложение «Радио России» в Рустор и Google Play. Оно доступно абсолютно бесплатно. Там тоже есть возможность с нами поговорить, отправить сообщение или свои собственные соображения по темам, которые мы обсуждаем. Ну и как всегда скажу, напомню, что самые актуальные и интересные новости на вести.ру. Заходите, читайте.
5: На заседании Совета по правам человека недавнем сообщили, что на 100 тысяч россиян приходится только 12 профессиональных психологов. И особенно остро ощущается эта нехватка специалистов вот этого профиля, таких как детский психолог, подростковый психолог, семейный, онкопсихолог, а также не хватает экспертов по работе с ветеранами боевых действий.
6: Да, и здесь же озвучена была проблема, что на рынке очень много психологов без необходимого образования. Их втрое больше, чем дипломированных психологов. Ну, кстати, вот 12 профессиональных психологов на 100 тысяч россиян, а вот эти профессиональные психологи, это просто психологи, у которых диплом есть? Или как вообще измеряется эффективность психолога?
5: Ну, можно измерить, вот, например, пойти таким путем. Есть понятие клинический психолог. Кто это? Это человек, который получил высшее образование как психолог, который в том числе, они, мне кажется, они даже и медицинскую базу получают определенную. То есть они, конечно, не психотерапевты, они все-таки психологи, да. Но это высшее образование. А есть психологи, которые вот заходишь в интернет, набираешь «хочу стать психологом», и высыпаются курсы такие, курсы сякие, за 2 месяца обучат психологии, можно начинать практику, за 3 месяца обучат психологии, можно начинать практику там. Ну уж если уж очень поискать, ну год.
6: А напишите нам, дорогие радиослушатели, сталкивались ли вы когда-нибудь с работой психолога, профессионального или непрофессионального, вообще какого-либо? 8-925-222-99-92. Мы же подключаем к нашей беседе доктора психологии, преподавателя МГИМО Викторию Шиманскую. Виктория Александровна, здравствуйте.
7: Здравствуйте, коллеги.
5: Здравствуйте, Виктория Александровна. Ну что, у нас действительно вроде бы как психологов много. То есть найти психологическую помощь через интернет труда не составит. Огромное количество, да? Но действительно ли они профессиональные?
7: Будет ли она качественная,
5: да. И кто такой профессиональный психолог?
7: Да, и вы знаете, я еще усугублю немножко ситуацию, что, хотя с одной стороны я большой амбассадор искусственного интеллекта, именно как помощника для профессиональных психологов, а сейчас многие не то что к специалистам, там, с дипломом, без диплома, а, к сожалению, не совсем грамотно обращаются и к помощи просто ИИ. Это как раз из-за нехватки квалифицированных психологов. Вы очень правильно сказали, что, например, клинический психолог – это высшее образование, но надо сказать, что и психолог, да, есть там и специальный психолог, есть организационная, общая психология и так далее, это тоже есть именно специалисты с высшим образованием. Но самое главное, что хороший специалист, так же, как вот программист, вы же не можете себе представить, что человек получил один раз образование, неважно, в Бауманке, и больше никогда ничего не изучал в этой сфере. Вот почему-то идет колоссальная недооценка, что помимо базового образования еще необходимо постоянное повышение специализированной квалификации и, конечно же, опыт. Обязательно наличие супервизии, интервизии, что это такое? Это когда коллеги разбирают кейсы друг другу. Ну и уж извините, но хороший психолог должен регулярно тоже ходить к психологу, потому что чтобы восстанавливаться. Потому что главное, что придает, ну, профессиональный психолог, это состояние, а не просто какой-то метод, и поговорить об этом.
5: Хорошо. А вот эти вот школы психологии, которых огромное количество, да, все ли они... Ну, действительно, профанация. Или все-таки действительно можно стать психологом, например, отучившись 2 года, пусть за деньги, но вот так вот, в ускоренном.
7: Смотрите, получить базу, да, за 2 года, но тут тоже очень важно, что это не вопрос количества времени. Но давайте вспомним, на любой профессии человек может, да, присутствовать, становится на лекциях и даже написать какой-то диплом, но это не означает, что он в это погружен. То есть тут всегда, помимо базы теоретической, в первую очередь это идет практическая отработка. То есть дальше очень важно, когда человек получает специализацию, например, хотя бы на первом этапе. Например, именно работа там с тревожными состояниями, или, например, даже на там тема того же эмоционального интеллекта. Вы правильно отметили, что, например, работа с депрессиями, как клинической депрессией, это уже, например, работа клинического психолога, который имеет другую базу подготовки, и более того, клинический психолог и психиатры, они еще могут оказывать медикаментозное лечение, чего не допустимо для именно психолога даже с высшим образованием. Поэтому, конечно же, это, ну, то есть еще раз повторюсь, всегда комплекс мер. Вот, это помимо базового образования регулярная практика повышения квалификации, методов, самообучения, ну и вообще работа над своим состоянием, чего не хватает.
6: Виктория Александровна, а скажите, пожалуйста, а как так получилось, что психологов тьма тьмущая, в интернете каждый второй готов оценить твои психологические травмы, которые тебе причинили родители в детстве, и попросить своим родителям написать письмо, что они неправильно там меня как-то воспитывали. А с другой стороны, у нас всего 12 профессиональных психологов на 100 тысяч россиян. Как такое выходит? В профессиональную психологию не идут? Это не престижно, это не денежно. Почему онкопсихологией не занимается никто, а детские травмы анализируют каждый второй?
7: Ну, кстати, онкопсихологи тоже занимаются, да, специалисты, но вы правы, это очень маленький там процент, и более того, действительно, ну, очень важно, чтобы психологи работали, например, в связке с врачами. И если говорить о таких направлениях, то, например, большой хороший опыт, когда, наоборот, ну, я там с коллегами, мы обучали врачей, именно врачей, базовым принципом, и вот тут это как раз занимает там 3 месяца, но это не полностью психология, а именно базовый профайлинг, умение работать с состоянием, поддерживающая коммуникация. И тогда работа врача, например, выходит тоже на качественно новый уровень. Но представляете, сколько обучаются врачи? Напомню, это не то, что 2 года, там десятилетия, чтобы просто до тебя допустили до пациентов. Поэтому детскими травмами Тоже плохо, что занимается каждый, думает, что это легко с детками. На самом деле это еще более тонкая среда. Это требует вообще величайшей настройки и очень большого опыта. И там, кстати, сильное выгорание. Ну, там, как вы представляете, воспитатели в детском
6: саду. Да, я, Виктория Александровна, поэтому... не про тех, кто с детьми работает. Их как раз нехватка. Я про тех психологов, да, да. которые вот нынешним 30-40-летним людям...
7: Все объясняет детские травмы, понятно.
6: Да, это у вас родители просто вас неправильно воспитывали. Давайте 20 часов за 40 тысяч потратим времени и денег. Понимаете, чтобы это выделить.
7: Колоссальная, да, нехватка профессионалов, мне кажется, во всех сферах. Поэтому, ну, понимаете так, первое. Нужно посмотреть, а как вообще у психолога самого в этой жизни все складывается. Второе. Если есть дискомфорт или есть навязанная позиция, там, иди туда, сделай это, неважно, женись, разведись, отдай деньги и еще какие-либо манипуляции, это не про психологию, то есть очень важно, да. Дальше действительно есть целая категория, которые не профессиональный коучинг, и фактически они это направление, ну, скажем так, даже стало нарицательным, которые думают, что можно просто задавать вопросик, и человек сам к этому придет. Но хорошо, если действительно грамотно задают вопросы, к сожалению, таким образом они могут тоже человека привести не туда.
5: Вот, я как раз и хотела спросить, я прошу прощения, да, хотела спросить, просто времени немного, а насколько вредно оказаться случайно вот у такого психолога, там, самоучка, или психолог, закончившего двухмесячные курсы, насколько это опасно?
7: К сожалению, это действительно очень вредно. И даже на моей практике огромное количество ситуаций, когда приходилось вытаскивать людей после других психологов. Поэтому первое, что мы оцениваем, это действительно свое состояние после сеанса. Это не про то, что меня похвалили, одобрили все мои стратегии или навязали. Это действительно есть внутреннее состояние такого внутреннего поиска. Иногда да, это прохождение через определенные трудности, но человек понимает, он движется к этой трансформации и получает результаты, действительно изменения в реальной жизни. А не просто, ну, заученные стандартные слова, которые действительно сейчас чуть ли не из ИИ эти недоученные психологи берут.
5: Поняли. Вот. Спасибо. Спасибо вам большое. Вам. Доктор психологии, преподаватель МГИМО Виктория Шиманская была с нами на связи.
0: Наше время.
6: Переходим к следующей теме. В Москве закончился форум «Путешествуй». Как мы можем догадаться из названия, форум был посвящен путешествиям.
5: Как это ни странно.
6: Как ни странно, да. Значит, очень много интересного прозвучало. Ну, понятное дело, собирались эксперты отрасли, обсуждали новое, старое, проблемы, идеи. Что, вот лично мой взгляд, например, зацепило, это, например, промышленный туризм и его развитие. Возможно, мы в ближайшем будущем об этом поговорим. Или вот, например, информация о том, что на самом деле многие семьи не могут подобрать подходящий вариант отдыха, 60% таких, кстати, говорят, из-за вопросов стоимости, логистики или безопасности. Ну, то есть вот семья хочет поехать куда-то вся вместе, но не могут. Потому что либо логистика, либо тут безопасности вопросы не решены, да, там, например, нужно разделить на два номера, там, детей отделить, родителей, ну, безопасность разная бывает. Ну, или стоимость, понятное дело, здесь все. Ну, в общем, в целом поговорим о форуме, и в частности поговорим о том, куда с семьей поехать, с вице-президентом по коммерции и маркетингу «Космос Хотель Группы», эксперт Российского союза туриндустрии Елена Махрова с нами на связи. Елена, здравствуйте.
8: Добрый вечер.
5: Здравствуйте, Елена. Какие впечатления? Были вы, кстати, на форуме? А то я уже сразу про впечатления от этого форума. Тогда какие у вас от него впечатления?
8: Ну, вы знаете, мы на форуме ежегодно видим, как он развивается, растет, меняется. Растет география форума. В этом году у нас в гостях было больше, я имею в виду нас в стране в нашей, да, на форуме было больше 50 разных стран, гостей из разных стран, и, соответственно, большое количество участников, много разных интересных секций, достаточно полезных для индустрии гостеприимства, туризма.
6: Какая самая интересная секция, Елена, вам понравилась?
8: Слушайте, ну, пленарка мне очень понравилась, достаточно глубинные и важные вопросы поднимались, и развитие туризма, и будущих треков, и цифровизации, и много всего другого обсуждалось.
5: А вот эту вот проблему как раз обсуждали, может быть, как-то была какая-то подтема,
6: туризм, да.
5: Подтема сформулирована, как отдохнуть всей семьей и не разориться.
8: Вы знаете, да, вот у нас на сессии как раз мы обсуждали тему развития семейного туризма, И мы как Космосгрупп 25-го года достаточно держим на контроле именно привлечение семей с детьми к нам в отели и выпускаем на рынок различные специальные предложения, которые позволят отдыхать всей семьей большее количество дней в наших отелях. То есть у нас сейчас, например, акция 2 года уже действует.
5: Нет, давайте мы все-таки детей. Про вашу компанию не будем разговаривать, да? Давайте мы поговорим в целом про именно вот ситуацию на рынке. Понятно, что все дорожает, это понятно, но то, как дорожают туры, как дорожают отели, как дорожают билеты, поездки и вообще как дорожает отдых, ну, мне кажется, что по сравнению с другими отраслями экономики тут просто рекорды.
8: Ну, знаете, я здесь не соглашусь с вами. На самом деле рост год к году достаточно такой комфортный. Он в пределах инфляции, где-то в среднем там около 7-8% то, что мы видим на рынке. И, конечно, семейный туризм – драйвер роста рынка и достаточно активно влияет на развитие внутреннего туризма. Из того, что мы видим, как компания большая именно по трендам, конечно, семьи с детьми в первую очередь выбирают, ну, например, автомобильные путешествия по стране, из крупных городов выезжают, смотрят те города, которые находятся там, ну, рядом с Санкт-Петербургом, там едут в Карелию, едут в Ленинградскую область, из Москвы едут во Владимирскую, Ярославскую, в Тульскую. Вот. И количество бронирования таким образом семья может себе позволить за лето поехать в несколько городов там на 2-4 ночи для того, чтобы посмотреть страну, показать детям, собственно, красивые, привлекательные природные локации или исторические локации. Угу. Вот этот тренд мы четко видим, да.
5: А в туриндустрии, представители туриндустрии понимают, что цены очень высокие и что это очень мало кому по карману, в принципе?
8: Ну, вы знаете, наверное, нужно, что с чем мы сравниваем. То есть есть дорогие
5: пятизвездочные стоимость отели. Стоимость поездки с зарплатой мы сравниваем.
8: Зарплаты. Да. Понятно. Вы знаете, я думаю, что среднестатистическая семья сейчас на вот такой уикенд рядом с Москвой или Санкт-Петербургом с двумя детками в среднем потратит, ну, наверное, где-то в пределах, там, может быть, от 30, там, 30-35, может быть, 40
5: тысяч.
8: Уикенд,
5: это уикенд, то есть 2 дня?
8: Да, это, ну, это 3 дня. 3 дня, да, 2 ночи. Да, то есть мы говорим о том, что это с питанием, с проездом и с проживанием в комфортабельном отеле. Ну, как бы в среднем, да, такие цены. Плюс добавляются, конечно, билеты в музеи, дополнительные развлечения для детей.
5: Ну, ну да. Так. А, хорошо, такой еще вопрос. Достаточно остро стоял этот вопрос еще 2 года назад, вот я помню, в одном из эфиров мы это обсуждали, и тогда говорилось, что да, туриндустрия это все понимает, и, значит, всячески стремится дисбаланс убрать. Очень мало среднеценовой и низкой ценовой категории отелей хорошего качества у нас. Вот эта ситуация начала выправляться как-то?
8: Знаете, конечно, там благодаря поддержке государства последние годы ситуация меняется, и строится и много апартаментов, где достаточно комфортно размещаться семье с детками. Также строятся отели 3 звезды и 2 звезды разного уровня отелей, которые позволяют комфортно путешествовать. Ситуация меняется. Просто стройка – это не такой быстрый процесс, поэтому нужно время
6: это
8: на радикальные изменения.
6: Да. Скажите, пожалуйста, а что касается, вот, может быть, каких-то новинок, которые на форуме прозвучали? Ну вот я тут упомянул то, что меня лично заинтересовало, это промышленный туризм. А что-то еще вот такого прям, чтобы зацепило искушенного путешественника, было?
8: Вы знаете, я скажу то, что мне как бы запомнилось, как человеку, который достаточно давно работает в гостеприимстве. Например, изменение тренда к впечатлениям, да, то есть тренд к впечатлениям, который был уже последние несколько лет, он меняется на тренд, грубо говоря, тренд пользы в путешествиях. То есть мы сейчас выбираем уже не просто чем-то восхититься, а именно непосредственно там поправить здоровье, отдохнуть, выспаться, правильное питание. Ну, то есть как бы сейчас люди начинают уже более плотно наблюдать за собой именно в комфортном путешествии с плюсами для своего здоровья, для своего ментального такого состояния, ради которого они едут на отдых. Поэтому,
5: то есть мода возвращается, тюленей отдых.
7: Ну, не только зрение, можно же и там 10 километров пройти по лесу и получить определенный заряд энергии, перезагрузиться.
6: Польза. Лен, спасибо вам большое. Елена Махрова, вице-президент по коммерции и маркетингу, эксперт Российского союза туриндустрии была с нами.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир. История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
9: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
10: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны. Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
11: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
0: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Ульяновска. Наше время.
6: Мы продолжаем наш эфир. Людмила Шаульна, Данил Гусельников. Перед тем, как мы к спорту нашему перейдем, зачитаю комментарий, который от Натальи пришел. Обсуждали мы тему про психологов, про профессиональных и непрофессиональных. Вот Наталья пишет. «Знаю одну такую женщину, которая ушла из семьи, оставила двух детей, о которых заботится муж. Стала жить самостоятельно и работать психотерапевтом, не имея никакого образования. Не то, что высшего, просто никакого образования. И у нее масса клиентов за деньги, одиноких женщин, которым она промывает мозги. Удивляюсь, за что люди платят деньги таким шарлатанам».
5: Вот так.
6: Ну, вот как раз про таких шарлатанов мы, в частности, и поговорили. Если интересно, может быть, вы пропустили, то добро пожаловать в наше приложение. Радио России в Рустор и Google Play абсолютно бесплатно скачивается и слушается наш эфир, в том числе про профессиональных и непрофессиональных психологов. Ну, а теперь к спорту.
5: Андрей Кудряшов у нас в студии. Привет, Андрей.
12: Здрасте.
6: Про чемпионат мира мы сегодня собираемся поговорить.
12: По футболу, да. Да,
5: по футболу. По футболу, уточнил. Вроде как другого нет.
12: США, Канада, Мексика. Ну, спрашивайте, могу много чего рассказать.
5: Почему США, Канада, Мексика? Подожди, из Европы там же летели.
12: В трех странах проходит чемпионат.
5: В этом смысле нет. Господи, я просто вспомнил сразу, как это мы обидим наших несчастных норвежцев. Они там целую фотографию организовали с этими щитами круглыми, свои викинги такие.
12: Да. Нет, ну, болельщики, конечно, всех сборных оттягиваются по полной программе и праздник. Ну, те, кто застал или кто посещал города в России во время чемпионата мира 2018 года, примерно все то же самое. То есть праздник там вообще круглосуточный и с большим удовольствием, что называется.
5: И со всеми вытекающими.
12: Да. Таких историй там, конечно, вагон. Но понятно, что перед началом чемпионата мира все, естественно, говорили о политике, потому что сейчас американцы, я имею в виду США, исповедуют такую крайне жесткую визовую политику, и туда попасть, даже несмотря на визу, то, что у тебя одобрено, то, что у тебя аккредитация FIFA есть, да, чемпионат мира, такая история. То есть, наверное, все видели кадры, когда прилетала, по-моему, сборная Сенегала, что ли, да, и они вышли из самолета на летное поле, там расставили стулья, там стулья поставили, посадили каждого, их таможенники американские, в общем, обыскивали. Это, конечно, все в шоке были полном, и, конечно, те болельщики, которые сейчас приезжают в Штаты, они рассказывают совершенно другие истории. Ну, понятно, что наиболее серьезные проблемы у сборных Ирана и Ирака, обе команды участвуют, да, соответственно. Иранцы, по-моему, вообще уехали в Канаду, у них база была в США, потому что они играют в группе, проводят свои матчи, но из-за понятных событий они выехали в Канаду, и там базируются, или даже в Мексику, по-моему. Ну, что-то, короче, они вынуждены...
6: Вариантов немного.
12: Да, вариантов там совсем было мало, да, они уехали, они будут мотаться между Мексикой и США.
6: Я, кстати, по поводу Ирана, вот и про жесткие правила визовые американские, увидел, что не пустили их СММщика. Это человек, который...
12: Там не только СММщика, да. Нет, ну,
6: размещение фотографии
12: ведет аккаунта, да, соцсетей. Там они пустили главу футбольной федерации, еще какого-то одного чиновника, не пустили СММщика, завернули какого-то... А, нет, допрашивали запрашивали форвард сборной Ирака. 7 часов, по-моему, пустили в итоге в страну. И не повезло, конечно, сомалийскому судье, но это известный скандал, Омар Артан, который был признан лучшим арбитром Африки, но поскольку он неудачно для американцев родился в стране Сомали, а для Сомали там они просто визы вообще, в принципе, по-моему, не выдают. Несмотря на наличие официальной визы, как я и говорил, дипломатического паспорта, аккредитации ФИФА, его 11 часов досматривали, опрашивали в аэропорту Майами, после чего аннулировали визу, пограничники сказали «до свидания», вы депортированные из страны. ФИФА вчера, по-моему, сообщила, что заплатит абсолютно весь гонорар, он станет, по-моему, вообще, в принципе, первым арбитром, первым судьей, который получит полный гонорар, не проведя ни одного матча на чемпионате мира, и в качестве такой, ну, конфетки, да, в качестве такого подсластили, что называется, пилюлю, он проведет в качестве главного арбитра матч за Суперкубок Европы между Пари Сен-Жермен и Астон Виллой, по-моему, будут играть. Ну, то есть скандалов, на самом деле, очень и очень много. Последний скандал был, по-моему, вчера, сегодня ночью, ну, прошедшей ночью, я имею в виду. ВАР-судья, ну, любая трансляция сейчас матча чемпионата мира начинается с представления сборных, представляют судьи, которые сидят на ВАР-экране, это видеоарбитр, да, видеоассистент, арбитр подсказывают. И так вот, во время официальной трансляции матча Германии и Кюрасао показали австралийского видеоарбитра Шона Эванса, который на камеру во время, да, прямой трансляции продемонстрировал такой жест «Окей». Ну, перевернутый, да. Никто не знает, что это сделано. Есть вариант, что это такая история ультраправая, да, которая категорически запрещена, и сейчас поднесется скандал. Второй вариант есть, что это какая-то игра там в соцсетях или в какая-то компьютерная детская игра, надо показать знак, чтобы на тебя там обратил внимание там человек, который тоже с тобой играет. Ну, в общем, не получилось, да, неважно, что было, разразился скандал, и сейчас ФИФА на самом деле... И...
13: Тут надо просто понимать, что это за жест, он нам всем известен.
12: Да-да-да.
13: В соцсетях наших мы его отправляем. Вот есть большой поднятый палец, а есть как бы кружочек, который мы делаем указательным и большим пальцем. Вот он такой показал, только перевернул его, потому что рука
12: да,
13: была
12: обучена. Да. Что это значит, уже не важно, но, скорее всего, он, конечно, дисквал получит, и ФИФА даже не будет.
5: А потому что не надо никаких
12: не
5: жестов.
12: Разбираться. Ну, кто-то
5: ручки,
12: просто
5: ручки.
12: Улыбаться. Кто-то да. хочет. Нет, сейчас я просто смотрел, вот сейчас играет Испания Кабо-Верде, я специально смотрел трансляцию, представляли вот этих видеоарбитров, они вот смотрят четко в экран, все им дано, только если вы, короче, шевельнетесь, вас сразу не только просто депортируют, сразу.
5: Не сразу, а кажется, что у какой-то
12: никто
5: там...
12: Никто не будет...
5: Да, у какой-то группы людей на нашей планете этот жест что-то такое означает.
12: Ну, неважно, человек да. как бы, ну, он австралиец, ему можно, но теперь уже не можно. Ну, не суть. Ну, и, конечно, все в шоке от цен, потому что я сегодня смотрел интервью с шотландскими болельщиками, которые прирулили в Бостон, и поздравляем всех шотландцев, которые выиграли, по-моему, первый раз одержали победу на чемпионатах мира там за огромное количество лет. Так вот, на улицах Бостона праздновали шотландцев, и сколько денег потратили, чтобы вот сюда приехать? Ну, там, там начинается история от 5000 долларов, то есть 700 долларов на самолет, это была самая вообще минимальная цена, которая просто перелет, там билеты 4, там еще что-то 5, там отели, естественно, там по космическим ценам, ну и болельщики, на самом деле, абсолютно все в ярости, и вот такая вот история, что FIFA ввела такую услугу, супер шатаут называется, за 79 долларов фанат может вывести свое имя на табло стадиона строго до матча, то есть во время игры запрещено, то есть ты творишь 80 долларов там за час смысл? До матча, да, там. Вася Пупкин там приехал, там, я не знаю, в Нью-Йорк. Там сфотографировал, уже в социальной сети, а FIFA заработал денег. Ну, не суть.
13: 80 долларов это 8 тысяч на наши.
12: Меньше сейчас, в разы, там, 1006, наверное. И FIFA поспал под расследование прокуратуры Нью-Йорка и Нью-Джерси из-за искусственного завышения цен на билеты на матч, потому что некоторые категории доходят до оценки 11 тысяч рублей, это, конечно, 11 тысяч долларов, простите.
13: Мы
12: желаем за действительно. Ну ладно, у нас есть наши коллеги, которые находятся в Штатах. Григорий Теллингатор, журналист Чемпион.ком и автор телеграм-канала Уан Писака. Собственно, нам вот на пару минут рассказал, какое у него впечатление от организации чемпионата мира.
14: Привет, я уже 6-й день на чемпионате мира, 3 дня провел в Мексике на открытии и сейчас в Хьюстоне. На самом деле, по организации ощущения очень противоречивые в том плане, что в Мексике невероятная атмосфера, единение вокруг футбола, но с организацией, конечно, бардак до многих вещей, особенно в плане логистики. Что люди не понимали, как идти на стадион, куда можно, куда нельзя. Меня как журналиста не пускали, куда мне можно, и наоборот пускали, куда нельзя, например, там ВИПы. И там, в метро тоже там смотришь на меня: «О, это иностранец, нет мелких денег, ну проходи в метро бесплатно». То есть более дружелюбная, менее организованная атмосфера. Сейчас в Хьюстоне, ну я не могу судить по другим городам, потому что я пока был только в Хьюстоне, на матче Курасао, хотя, кстати, Курасао, фанаты существуют, это отдельное впечатление, и их много, прикиньте, там 10 человек было на стадионе против Германии. Я думал, вообще будет 1,5 человека. Их было прям реально много.

если говорить о соотечественниках, о наших поэтах, то это была Акуджава. Есть программа в репертуаре, посвященная его песням, и об Акуджаве я тоже могу говорить часами. Но сейчас я предложил бы послушать песню автора не нашего соотечественника, хотя он имеет отчасти отношение к нашей стране, во всяком случае, его громадная любовь к нашей стране общеизвестна. Я хотел бы, чтобы мы сейчас послушали песню Шарля Азнавура «Богема».

В эфире дорогая передача, я Диана Гурцкая. Вместе с нами сегодня народный артист России Олег Погодин. Этому мы безумно рады и продолжаем нашу беседу. Мы только что послушали песню в его исполнении. Песня Шарля Азнавура «Богема», дорогие друзья, в эфире дорогая передача. Я знаю, что любовь к романсу пришла к вам с детства. Когда вы услышали песню «Гори, гори, моя звезда» в исполнении Анны Герман.

0: Так ли это?
1: Да, и это было совершенное потрясение. Хотя это не первый был случай, когда я услышал романс, но именно вот, знаете, очарование такое, которое остается со мной до сих пор. Наверное, это да, именно романс «Гори-гори, моя звезда» в исполнении Анны Герман. Вообще романс «Гори-гори, моя звезда» — это романс романсов. Можно о нем тоже очень много говорить. У меня по этому поводу были такие короткие эссе, посвященные истории этого романса, посвященные судьбам его авторов и исполнителей. И почти каждый из русских романсов городских, он связан с какой-то очень мощной, чаще всего драматической историей. И я имею в виду сейчас не сюжет романса, а истории его создателей и исполнителей. Но вот «Гори-гори, моя звезда» стоит особняком даже в этом списке. Понимаете, жанр всегда актуализируется исполнителем. Если исполнитель будет достойного уровня, если он будет хорошим, достойным артистом и профессионалом, то не может быть жанр ни устаревшим, ни скучным. Это касается чего угодно, от оперы до городских песен. И вот в этом смысле Анна Герман, я не думаю, что у нее была эта задача как-то именно вот от ума осознанная, но, тем не менее, она выполнила своего рода миссию. Вот на тот период она дала не только продолжение этому именно романсу в том историческом периоде, но она, допустим, вот своим исполнением разожгла огонь любви из маленькой искры, которая была тогда в сердце еще совсем молодого человека, который потом становится представителем, ну, может быть, самым известным в этом жанре на данный исторический момент. Я это все говорю, знаете, к чему? Говорю к тому, что на нас лежит и довольно большая ответственность, на тех, кому дан этот дар, певческий дар. Нельзя забывать о том, что мы не должны его тратить попусту. И вам-то это очень хорошо известно, Диана. Вот, но я говорю это и себе, и, может быть, и всем остальным, напоминая о том, что этот дар священный. И когда мы им пользуемся по назначению и с полной ответственностью, то мы становимся самыми счастливыми людьми.
0: Знаете, есть песни, которые многое сказали в жизни каждого человека. Мне кажется, что вы правильно сказали, что Анна Герман, она как раз и... Это ее миссия, это ее любовь к людям. И в этой песне это и высказывается, и каждый человек сравнивает какую-то свою частицу своего сердца, своей души с этой песней, поскольку этот романс до сих пор популярен. Такая любовь – это все-таки вот проникновенность, которая звучит у Анны. Как вы считаете, вот именно из-за этого, потому что она ее спела правдиво, потому что она не просто ее спела красиво, как полагается, вот красиво исполнить, красиво сделать, красиво там заранжировать, и вот сделать некую огранку. Или все-таки есть правдивость, и вот эту правдивость чувствуем каждый из нас, и поэтому романс этот по сей день популярен.
1: Вы все, в общем-то, уже назвали, Диана. И здесь равно важно, когда я подчеркну, когда это профессиональное делание. Важна огранка, безусловно, но понимаете, вот что в бриллианте суть? Его физическая составляющая или огранка. Без огранки он не заблестит. Но нельзя огранить булыжник и получить тот же результат, как при ограненном бриллианте, при ограненном алмазе, который становится бриллиантом. Говоря все-таки об Анне Герман, я должен сказать, что там фантастическое качество таланта. То есть, когда мы говорим об Анне Герман, это значит, мы говорим о тех, кто из разряда великих, а может быть, из разряда гениев. Но не только дар, безусловно, а труд, ум, все проявления таланта, она была в этом смысле очень счастливым артистом. Что же касается романса, то это тот материал, который если говорить о романсе «Гори-гори, моя звезда», который при достойной огранке всегда будет бриллиантом чистой воды. Счастье, когда ты можешь работать в том репертуаре, который тебе близок, который тебе нравится, который вызывает твой отклик. Я сейчас говорю об артисте. Далеко не у всех артистов есть такая роскошь, как свобода в выборе репертуара. Мне, милостью Божией, эта роскошь вот была дана без меры, и я это очень ценю в своей судьбе. Все-таки жанр, конечно, всегда актуализирует артист, исполнитель. И «Счастье», когда роман с «Гори-гори, моя звезда» исполняет Анна Герман. То есть это соединение высших проявлений как самого материала, так и артистического труда. Это бывает нечасто, но все-таки это случается. Главное не пропустить вот эти совпадения и постараться быть свидетелем этому. Это тоже своего рода счастье.
0: Ну что же, вы знаете, в общем-то, не хочется прощаться, и хочется еще и еще познавать этот мир фантастический, мир музыки, которым есть мы, есть Олег, потому что он по-другому это все рассказывает. И поэтому, на самом деле, я надеюсь, что мы еще и еще неоднократно увидимся. А сейчас что послушаем на прощание?
1: А сейчас один из самых прекрасных русских романсов, называется он «Сияла ночь».

В эфире дорогая передача. К сожалению, наша программа подходит к концу, и мы только что послушали романс сериала «Ночь» в исполнении Олега Погодина. И, Олег, большое вам спасибо за то, что вы уделили нам время, за то, что вы пришли к нам, за то, что вы такой замечательный, отзывчивый, фантастический музыкант, и спасибо за то, что вы делаете. Для нас, для всех. Будьте счастливы, берегите себя, берегите друг друга. Любите друг друга. Всегда я, ваша Диана Гурцкая. До встречи через неделю.

Музыка большой страны. Радио России.

Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Минобороны показала кадры установления полного контроля над населением, над населенным пунктом Артема в ДНР. Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты смогут довести конфликт на Украине до завершения после того, как разрешится конфликт с Ираном. И сегодня ровно месяц со дня подписания Владимиром Путиным указа об особых правилах приема жителей Приднестровья в российское гражданство. Как оно идет, расскажем далее в выпуске. Минобороны России показала кадры установления полного контроля над населенным пунктом Артема в ДНР. Подробнее о результатах работы группировки войск «Юг» сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
2: Подразделение южной группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Артема Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием трех механизированных горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах Николаевки, Дружковки, Пескуновки, Славянска, Рай-Александровки, Краматорска и Николайполье. В Константиновке штурмовые группы южной группировки войск ведут активные наступательные действия и продолжают уничтожение ВСУ в юго-западной части населенного пункта. За сутки в Константиновке освобождено более 100 зданий. Потери противника составили свыше 100 человек, 3 бронеавтомобиля и 18 пикапов.
1: Как подчеркнули в военном ведомстве, в условиях быстрого продвижения южной группировки в Константиновке Киев форсирует эвакуацию самых важных предприятий и учреждений из Дружковки и Славянска. Масштаб и срочность этой эвакуации на запад Украины свидетельствуют о подготовке к утрате всей Славянско-Краматорской агломерации и скорому ее переходу под контроль вооруженных сил России. По данным Минобороны, сегодня ночью российские военные в ответ на теракты Киева нанесли массированный удар по объектам ОПК в Киеве, Харькове и Днепропетровске, которые производят и ремонтируют беспилотники, а также собирают комплектующие для ракет. Все цели поражены, сообщили в Минобороны. Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты смогут довести конфликт на Украине до завершения. Вашингтон сосредоточится на этом после разрешения конфликта с Ираном. По словам президента США, его переговоры с Путиным и Зеленским прошли очень хорошо. И Путин, и Зеленский, по его словам, открыты к возможности урегулирования конфликта. Также Дональд Трамп подтвердил, что меморандум с Ираном подписан, но не уточнил, как именно это было сделано. Он заявил, что Штаты начнут снимать с Ирана санкции, если Тегеран сделает то, чего от него ждут. Конец цитаты. Сегодня президент США находится во Франции, где стартовал саммит «Большой семерки». С подробностями европейский саппор «Вести» Регина Севастьянова.
3: Дональд Трамп во время короткой встречи для журналистов с Эммануэлем Макроном заявил о том, что Ормузский пролив в пятницу будет открыт для разминирования, сказал он, подчеркнув, что Вашингтон очень хорошо сотрудничает с Ираном, которым теперь управляют другие лидеры. Он заявил, у Ирана никогда не будет ядерной бомбы. При этом подчеркнул, что соглашение должно быть подписано 19 числа. Соединенные Штаты будут представлять J.D. Vance, но, возможно, и сам американский президент тоже на этой церемонии присутствовать будет. Эммануэль Макрон, как принимающая страна, заявил также о том, что это соглашение между Соединенными Штатами и Ираном, цитирую, решает ядерную проблему. Это важная тема для мира во всем мире, сказал Эммануэль Макрон. Таким образом, собственно, тон и главная тема для обсуждений на этой семерке была задана. Дональд Трамп, пишут теперь эксперты, намерен использовать этот импульс для того, чтобы добиться от своих партнеров помощи в разминировании Ормузского пролива. Фактически с этим уже согласились страны, которые ранее создали специальную коалицию для этого, которую, как известно, возглавят Франция и Великобритания. Дональд Трамп при присутствии Эммануэля Макрона напрямую сказал, я хотел бы, чтобы Франция задействовала для два корабля. Чуть ранее днем Эммануэль Макрон заявил о том, что один корабль, авианосец Шарль де Голь, может прибыть к Ормузскому проливу уже в течение 2-3 дней. Чуть ранее как отдельные европейские страны, так и Евросоюз в целом приветствовали достижение соглашения между Вашингтоном и Тегераном, и в свою очередь Лондон подтвердил готовность начать работу коалиции, о которой ранее договаривались страны под предводительством Лондона и Парижа для разминирования Ормузского пролива.
1: Сегодня ровно месяц со дня подписания Владимиром Путиным указа об особых правилах приема жителей Приднестровья в российское гражданство. Второй президент Приднестровской Молдавской Республики Евгений Шевчук в эксклюзивном интервью Вестям ФМ отметил, что задача указа – защита прав россиян, проживающих в республике. Этот шаг поможет гражданам в нестабильный и сложный для региона период, заявил он.
4: Действительно, указ президента от 15 мая этого года, он ожидаем в Приднестровье, потому что была определенная проблема с точки зрения того, чтобы иметь соответствующую процедуру упрощенную по получению российского гражданства. Так случилось, что граждане, проживающие, допустим, в Осетии, в Абхазии, имели этот упрощенный порядок, а приднестровцы нет. На сегодняшний день это очень ожидаемый указ президента. Он направлен на то, чтобы защитить права российских граждан, соотечественников, проживающих в Приднестровье, и предоставить им российскую защиту. Потому что получение российского гражданства, получение российского паспорта обеспечивает граждан консульскими услугами. Хочу просто напомнить, это не только замена паспорта, это и акты гражданского состояния, это даже доверенности, это вопросы наследства, вопросы пенсии и так далее. В соответствии с федеральным законодательством, российское государство обеспечивает граждан, проживающих за пределами России, консульскими услугами. Поэтому упрощение этих процедур – это тот шаг, который направлен помочь гражданам Российской Федерации в Приднестровье, особенно в этот период, когда вокруг региона вот такая нестабильная и сложная, я так сказал бы, мягкая ситуация.
1: Шевчук также отметил, что потребность в указе об упрощенном приеме в российское гражданство жителей Приднестровья высокая. Режим чрезвычайной ситуации введен на всей территории Крымского района Краснодарского края из-за подтопления после прорыва дамбы на реке Кубань в районе хутора Западного, сообщает районная администрация. Отмечается, что вода продолжает затапливать сельскохозяйственные угодья и уже приближается к населенным пунктам. Затопленные хутор Западный и садоводческое некоммерческое товарищество «Йодник». Под угрозой затопления находятся населенные пункты Троицкого, Кеслеровского, Киевского и Южного сельских поселений. У меня на этом пока все. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международный союз конькобежцев в ближайшее время объявит решение о допуске российских фигуристов до соревнований. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ICU. А ранее источник Матч ТВ сообщил о том, что по итогам совета ожидается положительное решение касательно допуска российских фигуристов и юниоров до международных соревнований. Пресс-служба футбольного «Локомотива» объявила о подписании нового контракта с 21-летним нападающим Вадимом Раковым. Соглашение рассчитано до 30-го года. Напомню, прошлый сезон Раков провел в крыльях советов на правах аренды. Президент футбольного клуба «Оренбург» Кирилл Волженкин объяснил, почему клуб выбрал на пост главного тренера Ильдара Ахмедзянова. Это молодой специалист на пике с философией и концепцией, готовый работать с молодыми футболистами, у которого нет отрицательного опыта, зато есть большие амбиции, отметил Волженкин. Теннис. Екатерина Александрова пробилась во второй раунд турнира WTA 500 в Берлине. Россиянка взяла первый сет у Потапова из Австрии 6-1 в тот момент, когда Потапова снялась с матча из-за травмы. Далее Александрова сыграет с первой ракеткой мира Ариной Соболенко. Диана Шнайдер, девятая сеянная, вела в решающем сете 3-0 против Николы Бартуньковой, но уступила 6 геймов кряду, а с ними матч 2-6, 7-6, 3-6. Московский хоккейный «Спартак» поздравил российских хоккеистов «Каролины», которые в составе своей команды стали победителями Кубка Стэнли. Обладателями трофея стали три российских игрока – Кочетков, Никишин и Свечников. С дебюта в континентальной хоккейной лиге за «Спартак» начинался путь талантливого защитника Александра Никишина к самым большим спортивным вершинам. Также поздравляем с победой в розыгрыше Кубка Стэнли семью нападающего «Каролины» Андрея Свечникова, чей старший брат Евгений стал новичком нашего клуба, говорится в сообщении «Спартака». И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центров области, 16 июня в Петропавловске и Камчатском днем до плюс 10 градусов, облачно, временами дожди и теплее. Во Владивостоке до плюс 15, облачно и тоже дождливо. В Екатеринбурге пройдут дожди, возможны грозы, плюс 25. В Омске воздух прогреется до 28 градусов. В Мурманске также кратковременные дожди, плюс 17. В Казани до 25 градусов тепла, в Нижнем Новгороде до плюс 20. Также кратковременные дожди в Сочи, 25-27 без осадков. В Севастополе до 24 градусов, кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге и Москве тоже осадки. Ночью до плюс 13, днем 17-20 тепла. Атмосферное давление останется ниже нормы.

Джек Лондон. Морской волк. Часть 11.

0: Передо мной лежал призрак, врезавшись носом в песок, со сломанным бушпритом, торчащим кверху. Снасти болтались у его борта. Что-то нужно было предпринять. Мой нож был при мне. Я вернулся к себе в хижину за ружьем, осмотрел его и отправился на призрак. С большим трудом я взобрался на палубу. Я остановился и прислушался. Тишина была полная. Тогда я спустился по лестнице вниз. Везде было пусто. И чувствовался такой запах, какой обыкновенно бывает в давно необитаемых помещениях. Когда я взошел на палубу, во мне окрепла уверенность, что шхуна была спешно покинута. Я заметил, что не осталось ни одной шлюпки. Призрак был покинут. Теперь он принадлежал Мот и мне. Я вспомнил о судовых кладовых и о запасах под кают-компанией и решил сделать для Мот сюрприз и принести ей к завтраку чего-нибудь вкусного. Когда я проходил мимо кухни, то подумал с удовольствием о тех кастрюлях и сковородах, которыми теперь мы можем воспользоваться. И я взбежал на корму и вдруг увидел волка Ларсена. Он стоял на лестнице в кают-компанию, высунувшись наполовину и в упор смотрел на меня. Он не сделал ни малейшего движения, а только стоял и смотрел. Что-то страшное было в его молчании, в его неподвижности. Я разглядел теперь, что лицо его сильно осунулось. Очевидно, он пережил сильные волнения. Щеки впали, появились морщины, и мне стало казаться, что в его глазах было что-то странное. И не только их выражение, но и внешний вид. Казалось, что в них было какое-то напряжение, и они слегка косили. Я поднял ружье. Теперь Ларсен находился от меня так близко, что я мог бы дотянуться до него рукой.
1: Но почему вы не стреляете? Вы не можете пристрелить меня, Хэмп. Это все не от страха. Вы просто бессильны. Ваша мораль оказалась сильнее вас. Вы раб тех мнений, которые властвуют над известными вам людьми и о которых вы привыкли читать. Их кодекс вбит вам в голову. Вы всосали его вместе с молоком матери, и вопреки вашей философии и всему тому, чему я вас учил, они не позволили бы вам убить безоружного человека.
0: Я знаю.
1: И знаете также, что я убил бы безоружного человека так же легко, как выкурил бы сигару. Вы называли меня змеей, тигром, акулой, чудовищем и калибаном. И все-таки вы тряпичная кукла. Эхо чужих мнений. Вы оказались неспособным убить меня, как вы убили бы змею или акулу. И только потому, что я обладаю точно такими же руками, ногами и телом, как вы. Да что говорить. Я был о вас лучшего мнения, Хэмп. Опустите ружье. Я хочу задать вам несколько вопросов. Я еще не успел осмотреться. Что это за место? В каком положении призрак? Где Мот? То есть виноват мисс Брустер? Или я теперь должен сказать миссис Ван Уэйден?
0: Это остров усилий.
1: Никогда не слыхал о таком.
0: По крайней мере, мы дали ему такое название.
1: Мы? Кто это мы?
0: Мисс Брустер и я. А призрак, как вы сами можете убедиться, прибит к берегу и уперся носом в песок.
1: Тут есть котики. Они разбудили меня своим ревом. Да я бы спал до сих пор. Здесь их должно быть несметное количество. Я мечтал о таком острове всю свою жизнь. Значит, я открыл здесь целый клад. Спасибо моему братцу. А каково географическое положение острова?
2: Понятия не имею. Но у вас должны быть сведения. Каковы были ваши последние измерения? И где ваша команда? Как это случилось, что вы остались один?
1: Мой братец взял меня на абордаж ночью, когда на палубе был всего один вахтенный. Охотники тотчас же перешли к нему. Он предложил им больше, чем я.

0: Хотя и не поймал его ни...
1: Слезы выступили у Мот на глазах, и я понял, что это из сочувствия ко мне. Я сам готов был плакать. Куда теперь девались все наши планы вновь оснастить призрак? Он заслуживает смерти. Пусть простится мне то, что у меня не хватает мужества быть его палачом.
2: Не надо. Не надо, все обойдется. Право на нашей стороне, и все будет хорошо.
1: Я вдруг почувствовал в себе новый прилив сил. Эта благословенная женщина была для меня неиссякаемым источником энергии. Когда я посмотрел в ясные карие глаза Мот, я забыл все на свете и знал только то, что я ее люблю, и что только благодаря ей я буду способен проложить ей и мне обратный путь в мир.

Вы слушали 11-ю часть радиоспектакля «Морской волк» по одноименному роману Джека Лондона. В спектакле заняты артисты. Текст от автора и Хэмфри – Александр Арсентьев. Волк Ларсон – Артур Иванов. Мод – Ольга Красько. Автор сценария – Максим Вербин. Режиссер – Дмитрий Трухан. Композитор – Михаил Антал. Звукорежиссер – Луиза Лунева. Редактор – Катерина Анцупова. Продолжение следует.

0: Радио России. Три измерения. Союз архитекторов, художников и театральных деятелей на Радио России.
1: Здравствуйте, меня зовут Николай Шумаков, я архитектор, президент Союза архитекторов России. У меня в гостях народный артист России, актер театра и кино, лауреат Государственной премии Российской Федерации Владимир Адольфович Ильин, скульптор, народный художник России, академик Александр Юлианович Рукавишников и, наконец, Игорь Филиппович Петрухин, заслуженный артист России, многолетний артист цирка, популяризатор боевых искусств и восточных единоборств, один из основателей бодибилдинга в России. Здравствуйте, друзья!
2: Здравствуйте!
3: Здравствуйте!
4: Здравствуйте! Здравствуйте.
1: Игорь, в прошлую передачу мы закончили разговором с Сашей Рукавишниковым о карате. Я его спросил, карате – это спорт? Он сказал, что нет, это более глубокая какая-то инстанция. Тебе можно такой же вопрос задать? Ты же все-таки стоял у истоков возрождения карате в России. Насколько я помню, в 87-м году. Вопрос звучит так. Карате – это спорт?
4: Ну, я совершенно согласен с Александром Ильиновичем, который в прошлой передаче рассказал о базовых основах карате. Но и вместе с тем стоило бы расшифровать некоторый формат этого искусства. Это на самом деле искусство, спортивное искусство. Образ жизни. До – это, конечно, путь. Приставка «до» ко всем видам карате, их огромное количество, разновидность отличается степенью ответственности и разрешенными ударной техникой. Например, великий стиль, созданный Масатацу Аяма, кёкушин карате, кстати, переводится «Союз искателей абсолютной истины».

0: Он отличается от многих видов спорта, где не разрешена ударная техника руками в голову. Но объясняется это только тем, а Яма объяснял, что в лицо руками попасть очень легко, просто. А мы ищем тяжелые пути. И в основном ударная техника в полный контакт в голову, Маваши, верхний, средний уровень. Удары с разворота в голову ногами разрешены и очень ценятся. Так что вот может здесь судить, контакт есть, контакт нет. Более того, что в частности в этом стиле есть позиция, которая на самом деле принципиально отличает от других стилей. Там нет очков, там нет счета, там есть твое поведение во время удара. То есть, ежели ты, по мнению судей, удар, пропущенный от противника, не можешь держать, тебе, естественно, дается и полочка, или полный проигрыш. И пон. Айкидо, айкикай. Есть, естественно, красивый стиль айкидо, который популярен. Есть айкидо джутсу, боевой стиль. То есть те же самые движения, направленные на противоположность движения кисти, рук и так далее, они идут уже в боевом порядке. Многие стили на самом деле достаточно условны. Но сегодня такое разнообразие видов боевых искусств и, в частности, смешанное единоборство. Люди, которые пришли в смешанное единоборство, это люди, конечно, прошедшие прежде всего курс боевого бойца в карате разных стилях.
1: А теперь, с вашего позволения, вот два молчаливых парня сидят, Володя и я. Я Володе все-таки задам вопрос. Володь, вот послушай, цитата опять из тебя. Я все время тебя цитирую, ты понимаешь? С утра до ночи я цитирую только тебя. Я артистом стал из-за того, что очень хотелось путешествовать. Я же знал, что театры на гастроли часто ездят. Случилось это счастье? Ты всю жизнь путешествовал?
2: Ну да, отец брал меня всегда маленького еще с собой на гастроли. Придя в номер, он сбрасывал на пол матрас. Это для себя. А меня клал на постели. После спектакля музыка. Я засыпал, он шел ужинать или что-то такое. Ну и путешествие продолжалось. Да, да, путешествие. Ну,
1: это я так где это я сказал? По сей день продолжаются путешествия, я так полагаю.
2: Да нет, я убежал из города и...
1: Где ты сейчас обитаешь?
2: В пригороде, под Истрой.
1: Под Истрой. Под Истрой? Вот смотри, интересное у тебя интервью. На вопрос. Вас чаще приглашают на драматические и даже трагические роли. Ответ твой. Наверное, дело в моих бровях. Они слегка приподняты и создают на лице ощущение чего-то трагического.
2: Ну, это я шутил, видимо, я не знаю.
1: Это шутка была.
2: Ну да.
1: Юморная передача, видать.
2: Даю тоже, так что, бери. Я хотел вставить немножко.
1: Пожалуйста.
2: Еще одна красота. До я знал Дао, даосы, Дао тоже путь. И есть такой Валерий Васильевич Мартынов, который приходил к нам в театр Маяковского. И порой днем мы собирались, и есть такое «Тайди Чуань Фа». Он нам формы показывал, все эти шикарные движения. Это не балет, ни в коем случае балет.
0: Это гимнастика, чистая китайская гимнастика.
2: Да. И мы этой гимнастикой занимались чуть-чуть.
0: Да, и вот даже касаясь того, что сейчас Володя сказал по поводу «Тайди Чуань», там же есть... Здоровый раздел, а есть раздел боевой, саньда. Полный контакт, полный контакт. Очень много дагестанских бойцов, которые потом перешли в UFC, они все оттуда. То есть полный контакт, голова, ноги, руки и так далее, и так далее, и так далее.
1: Но я все-таки позволю к Володе еще раз обратиться, потому что нам не дают, а хочется слова-то человека нормального услышать. Вот в свое время, когда на предложение написать книгу, ты ответил, опять же, это было давно, лет 10 назад, «Манит иногда белый лист бумаги, манит. В моей жизни было много историй, но они связаны и с другими людьми, поэтому я всегда останавливаюсь, не могу найти ответ на вопрос, этично ли описывать все так, как было на

Ричард Барбьери, «Snakes and Ladders» из альбома «Hauntings», «Призраки», изданного лейблом «K-Scope». 68-летний маг-волшебник всевозможных электронных клавишных инструментов, Ричард Барбьери был одним из основателей Japan, играл в Renfrew Crawls, Dolphin Brothers, Indigo Falls и No Man. А в 93-м присоединился к Стивену Уилсону и стал постоянным участником его группы Porcupine Tree. Помимо этого, Ричард успел посотрудничать с Рюичи Сакамото, Робертом Фрипом, Хансом Яхимом Роделиусом и Холдером Шукаем. Регулярно записывался с бывшими коллегами по Japan – Стивеном Дженсеном, Миком Карном и Дэвидом Сильвианом. Также в его активе серия сольных работ и два совместных альбома с вокалистом Marillion Стивом Хогартом.

0: Это был британский электронщик и саунд-дизайнер Ричард Барбьери. Прозвучала композиция «Немой» из нового альбома «Hauntings» «Призраки».
1: В эфире программа для настоящих меломанов «Экзотика».
0: А наш обзор продолжает молодой французский артист Ян Вагнер с песней «High».

Ян Вагнер, «Хай» из альбома «Иза», выпущенного лейблом «Йотанг Рекордс». Парижский продюсер, композитор и певец франко-американского происхождения Ян Вагнер создает мрачноватую, но стильную, эффектную современную электронную музыку на стыке техно, постпанка и электропопа, в которой без труда можно обнаружить влияние Depeche Mode, Joy Division, Bauhaus и Nick Cave. Сам артист рассказывает, что, работая над альбомом, вдохновлялся британской музыкой 90-х, в основном стадионным бигбитом The Chemical Brothers и экспериментами Дэвида Боуи.

love is, there is no truth.

Это был парижский музыкант и певец Ян Вагнер. Прозвучала композиция «Corridors» из нового альбома «Иза». А у нас на очереди многообещающие британские дебютанты. Darkwave-дуэт из города Уокинга «Altered View» с песней «Mission for Love».

Altered View. Миссия ради любви. Из альбома Midnight Area, изданного берлинским лейблом Innerschach Recordings. Altered View – это дуэт из города Уокинг в графстве Суррей, состоящий из Джонни Миднайта и Джонни Эрия. Возможно, это псевдонимы. Уж больно удачное название альбома Midnight Area – полночная зона – сложилось из их фамилий. Кстати, это название довольно точно описывает звучание музыки дуэта, в которой пульс темной танцевальной электроники идеально сочетается с мрачной ночной атмосферой постпанка и эмоциональной неоднозначностью дримпопа.

Это был британский дуэт Altered View. Прозвучала композиция Piano Disturbance из дебютного альбома Midnight Area. А наш еженедельный обзор продолжает яркая представительница постдабстеп-сцены, певица и электронщица Эмма Джоли, более известная как Эмика, с песней «Руки времени».

0: сожаление от того, что учебники рассказывали об истории средневековой Европы и Древней Руси как-то последовательно, в отрыве. И сравнивать было очень сложно. Ну, там-то короли, там рыцари, там прекрасные дамы, здесь Древняя Русь, лапти, какие-то стены. Ну, короче говоря, школьнику это было сделать тогда сложно. Что знает современная наука о XII веке Древней Руси? Можно ли сравнить экономику, культуру, как мы сказали, вот этих держав? Вообще, с кем мы и с чем мы будем сравнивать?
1: Ну, сравнивать, конечно, можно. Сравнивать нужно вещи сопоставимые, а не рыцари с лаптями. Это понятно. То есть с рыцарями, если иметь в виду под ними тяжело вооруженных аристократов верхом на конях, у нас все было в порядке. Культура там, взаимоотношений образованных и знатных мужчин с прекрасными дамами, конечно, различалась на Востоке и на Западе Европы, этого мы скрывать не будем. Но, в общем, к лучшему или к худшему различалось, это еще большой вопрос. Наши летописцы, например, в начале 13 века считали, что к худшему Запад отличается, что там вот вся эта куртуазная культура – сплошной разврат. Вот, поэтому сравнивать, конечно, надо вещи сопоставимые, это первое. Да, естественно, у нас достаточно материала и о повседневной жизни, и о политической жизни, и о культурно-экономической жизни как Западной Европы, так и Руси. XII век – это период, который уже очень хорошо обеспечен источниками по всей Европе. Не исключая Русь, где у нас есть и летописи, пусть для этого периода все еще немногочисленные, ну, если брать те, которые непосредственно в этот период создавались, на протяжении этого периода создавались. У нас достаточно много русских литературных памятников, у нас достаточно много, прежде всего, за счет берестяных грамот документального материала. То есть, с другой стороны, и на Западе в XII веке, естественно, письменных источников самых разнообразных достаточно. Археологически, ну, Русь исследована не хуже, чем Запад на сегодняшний день. Может быть, даже если брать те страны Запада, где до сих пор археологические раскопки сталкиваются с проблемой не копать же прямо под мегаполисом. Вот. Ну вот у нас с этим, в принципе, эти проблемы решались проще. И у нас, в общем, все наши крупные, на сегодняшний день уже все действительно наши крупные столичные центры XII века, более или менее археологи представляют их историю в этот период. Конечно, нельзя сказать, что там все перекопано, да, условно говоря, но очень многое все-таки исследовано, и многое исследовано еще начиная даже с XIX века. Вот. То есть, в общем, мы имеем обширный комплекс данных, который нам позволяет, да, сравнивать, сопоставлять разные регионы Европы, внутри Западной Европы, Западную и Восточную, Руси, какие-то западноевропейские страны, все их вместе с Византией, которая, в общем, естественно, стояла на другом уровне развития, хотя XII век для нее уже очень кризисный.
0: Если мы будем сравнивать, вот с чего мы начнем? С экономики, с культуры, с дорог, архитектуры, письменности. С чего бы начали вот с самого такого?
1: Ну, благоразумно для начала охарактеризовать политическую жизнь, потому что здесь на самом деле больше всего сходства, хотя есть и некоторые отличия. Для практически всей Европы, не исключая даже Византию во многих отношениях, XII век – это время политической раздробленности. Это время, да, междоусобных войн, это время, в общем, когда внешние конфликты между государствами часто даже отступали перед лицом конфликта внутри. Это период, с этой точки зрения, очень тяжелый для всех, и в то же время нарастающего понимания практически во всех, опять же, европейских государствах необходимости государственного единства, государственной централизации. Ну, там известно, что папство и западноевропейские короли пытались с конца XI века найти вот такой способ предотвращения войн между христианами и определенной централизации государств в крестовых

0: походах. Это известно. У нас, в общем, этого не было, хотя нельзя сказать, что там крестоносное движение совсем никак не затронуло православные страны. И на Руси был некоторый вот такой энтузиазм в этом отношении. Ну, скажем так, использовать вот этот метод, если условно говорить, для там обороны своих границ со стороны степи. Вот, это было. Но в целом здесь все-таки были другие мотивации, тоже, в значительной степени тоже связанные, да, с иноверческим натиском на границе, прежде всего с кочевнической угрозой. Но все-таки вот не так выраженные, как на Западе в крестоносном движении. А здесь все-таки был, прежде всего, оборонительный пафос, а не наступательный. Да, было стремление к единству, но в течение XII века, опять же, ни в одной практически, по крайней мере, крупной европейской стране, оно так вполне и не реализовалось. У нас были сильные князья, которые подчиняли себе или ставили себя в зависимость других, которые могли 2-3 княжества объединить под своей властью. Там, ну, в самом конце 12-го, начале 13 века Роман Галицкий объединил под своей властью Галицкое, Волынское и Киевское княжество, но все это кончилось через несколько лет с его гибелью в 1205 году. На Западе, да, конечно, в большинстве стран, кроме ну, Польши, которая была устроена политически так же, как Русь, кроме Скандинавии, где очень широко было развито соправительство двух-трех конунгов, но вот во всех остальных западных странах были короли. Но королям все-таки требовалось набрать достаточно сил для того, чтобы начать объединение своих государств под своей властью. Но вот во Франции достаточно сил набралось где-то к самому концу XII века, и то этот процесс был долгий, прерывистый и занял не один век. В Англии при формальной силе королевской власти фактически она в XII веке находилась скорее в упадке. Там достаточно вспомнить биографию Ричарда «Львиное сердце», который там, едва не потерял, в конечном счете фактически потерял свое королевство. И таких историй много, но известно, что Германия и Италия так и не стали едиными государствами в средние века. Поэтому вот это общая черта, то, что и Запад, и Восток Европы, и для той, и для другой стороны Европы, и для католической, и для православной, это время политической раздробленности, которую пока еще безуспешно пытались преодолеть.
1: Вот здесь вопрос, Сергей Викторович, потому что вы говорили, что все-таки с, так скажем, с крещением Руси по православному обряду мы унаследовали и культуру, и как бы подключились к тому корпусу знаний, навыков, умения администрирования, управления, который напрямую шел из главного государства тогдашней Европы, из Византии. А Западное королевство откуда, в чем они черпали для себя образец, так скажем, высокий идеал в империи Карла Великого? Шарлеманя.
0: Ну да, конечно, такой был эпический идеал, причем к этому времени уже известный по всей Европе. Был еще совершенно мифологический, конечно, образец, выдуманный, пусть и на исторической основе, империя или королевство Артура легендарного. Понятно, что исторически это там был вождь военных отрядов, защищавших Британию от саксов, но к XII веку он превратился уже действительно чуть ли не в общеевропейского короля, наподобие Карла Великого. Все-таки для образованных людей подспудным образцом служила, мы с вами говорили как-то об этом, узнанная из книг Римской империи. То есть, в общем, тот образец, который стоял за самой Византией, как ее прямая предыстория. Потому что, ну, мы не должны забывать, что Византийская империя, или точнее Ромейская империя, держава Ромеев, это, собственно, прямое продолжение Римской империи. Это, собственно, и есть Римская империя в той части, в которой она в средние века сохранилась.
1: С точки зрения вот искусства администрирования очень важное значение имеет письменное законодательство. Насколько мы уже об этом говорили, не грех повторить законодательство на Руси, насколько оно было централизовано, понятно русским людям, насколько люди понимали, был ли единый корпус. Вы говорили о том, что в разных территориях, там в Польше, в Венгрии, совершенно по-разному наступало вот
0: Да.
1: это время единого, так скажем, законодательства. Все-таки давайте для наших слушателей повторим этот
0: Ну да, мы
1: отдел.
0: повторим. повторим прежде всего тот важнейший тезис, что, конечно, единое законодательство общегосударственное – это важнейший принцип самого существования государства. Письменное законодательство – это тоже очень важно. Необычное, не устное право. На Руси общее законодательство, государственное законодательство, письменное право появилось в XI веке. Собственно, к середине XI века по Ярославе Мудром, хотя, возможно, первые общегосударственные законодательные акты принимались еще даже при Владимире. Церковный устав, ну, первоначальный, не сохранившийся до нас форм. Что касается Западной Европы, здесь действительно везде было по-разному, очень по-разному. Были территории, где процесс государственного образования шел долго, и, в общем, вот, как правило, именно принятие единого законодательства было самым проблемной частью и дольше всего затягивалось. Это касалось и скандинавских государств, и Польши, действительно. Вот Венгрия в этом отношении, ну, по крайней мере, может быть сопоставлена с Русью, потому что первые общегосударственные законодательные акты, собственно, приписывались первому королю и крестителю, окончательному крестителю Венгрии, Иштвану. В Западной Европе была довольно сложная штука. То есть, с одной стороны, еще в период варварского завоевания Римской империи создавались так называемые варварские правды, которые легли в основу позднейшего законодательства. Они были в Англии, была, собственно, во Франкской империи была солическая правда. Были правды отдельных германских государств, была визготская правда в Испании и так далее. Во времена Франкской империи еще существовало единое законодательство и был большой корпус законодательных актов, законодательных именно грамот, законов, издававшихся Карлом Великим и затем его сыном Людовиком. Но вот после распада Франкской империи, затем начало вот, политической раздробленности, феодальной раздробленности, этот термин именно к Западной Европе вполне применим, особенно к бывшей территории Франкской империи, произошла очень быстрая деградация права. Фактически возродилось в полную силу обычное устное право, которое было наиболее понятно людям на местах. И судьи черпали, да, там официально назначаемые грамотные судьи или избираемые, черпали источники вдохновения для своих приговоров самые разные. Скажем, на севере Франции, да, в основе могла лежать солическое право. На юге Франции римское право. И все равно все это было обычное право, во многом прецедентное. Часто прецедентные в масштабе одного округа. И, в общем, такая ситуация конкретно во Франции, например, сохранялась до самого 17 века, когда попытались создать общефранцузское законодательство, помимо, конечно, да, к этому времени уже централизованной Франции выходили имевшие законодательную силу королевские ордонансы, но для судов на местах основой все равно были кутюмы, вот это самое обычное право. И в 17 веке попытались создать единое законодательство, что кончилось изданием двух собраний обычного права, одно для Северной Франции, одно для Южной. Первое в полном смысле общегосударственное законодательство Франции, полноценное там, с уголовным гражданским правом и так далее, появилось, ну вот, начиная с принятия Конституции в 1789 и до принятия Кодекса Наполеона, уже при Наполеоне, соответственно, в 19 веке. То есть, в общем, в начале 19 века. То есть, в общем, конечно, законодательство, ситуация была очень разная. У нас, например, русская правда... Ну, худо-бедно, да, с появлением каких-то дополнительных законов установления, неизвестно кем часто изданных, с появлением новгородской и псковской, отдельных судных грамот и, возможно, судных грамот других каких-то княжеств, которые до нас не сохранились. Но, тем не менее, русская правда оставалась основой законодательства, по ней судили до судебника Ивана Третьего. Ну, в Новгороде, в Пскове до появления там местных сводов права. К этому времени она, конечно, уже основательно устарела, чем, собственно, и объяснялось появление судей. То есть у нас все-таки вот этот момент, наверное, действительно был в какой-то степени унаследован от Византии, необходимость понимания единого общегосударственного права, даже если само государство политически разрушено.
1: Сергей Викторович, с точки зрения еще наследия и Византии, вот этот баланс государства и церкви, или власти и церкви, насколько он отличался практика и, так скажем, то, что объявлялось и как практиковалось в Западной Европе и на Руси?
0: Ну, идеалом, конечно, для обеих частей Европы была симфония, было согласие государства и церкви. Другое дело, что на Западе оно достигалось, опять же, на теоретическом уровне, через последовательное проведение принципа священства выше царства, через расширение этого принципа, в том числе и на область политических решений. То есть папы римские, ну, действительно, на протяжении всего Средневековья, в меру возможностей конкретного периода, конкретных обстоятельств, претендовали на главенство над светской властью. В Византии этого не было и не могло быть в силу, ну, тесного взаимодействия патриархии с императором, с императорским престолом. Собственно, если на Западе папство было по большому счету, ну, папство, церковь католическая, была по большому счету основным хранителем античного наследия, то в Византии, во-первых, эта проблема вообще не стояла. Во-вторых, в Византии не надо было сплачивать десятки государств, некое единое духовное целое, там было, ну, одно государство. Да? И, ну и, кстати, на там, пике могущества Византии при этом там была не одна патриархия. Ну, была Константинопольская, была Антиохийская, в прежние времена была Иерусалимская и Александрийская, которые теперь были под арабами к XII веку, а уже, ну, собственно, и Антиохийская уже тоже. То есть, ну, в XI веке, да, потом крестоносцы пришли и отвоевали Антиохию и Иерусалим уже себе. Но в любом случае, кстати, вот восточные православные патриархи, они ведь очень часто жили непосредственно в Византии. То есть вот как это в Константинополе часто бывал не один патриарх, но и вот эти эмигрировавшие патриархи с Востока. Поэтому, конечно, отношения между церковью и государством в Византии строились совершенно иначе. Здесь как раз больше внимания уделялось синергии, симфонии, тому, что каждый отвечает за свою область, что взаимодействует, стараясь не входить в конфликты, вот не столько там стремление церкви подчинить государство, сколько стремление церкви находиться в равновесии с государством. Потому что, конечно, искушение для империи, для императорской власти в таких условиях тоже было довольно серьезно. Подчинить церковь себе. Такие ситуации возникают. Русь, хотя здесь, конечно, да, была задача сплочения в единое духовное целое многих княжеств. Тем не менее, ну, поскольку она приняла христианство из Византии, византийская модель здесь отчасти была воспринята. И автономия церкви от государства обеспечивалась тем, что, собственно, до XIII века чаще всего митрополитами становились греки, хотя епископы уже в XII веке обычно были русские. А митрополитов вот в основном присылали из Константинополя. Но они действительно так же, как и патриарх на их родине, свою задачу видели прежде всего в том, чтобы сохранить автономию церкви, сохранить за церковью роль в том числе независимого посредника в княжеских усобицах. Ну и еще там, в случае расхождения между религиозными традициями и местными обычаями на это указывать. Последнее могло вызывать нередко там серьезные трения. Бывали случаи, когда митрополитов и епископов сводили там по вопросу о том, когда можно есть мясо князю, а когда нельзя. Вот. Ну, были такие у нас ситуации, тут уж что скрывать. Но, конечно, вот настолько острых конфликтов, тем более войн между церковью и государством, которые возникали на Западе из-за амбиций папства, на Руси не было и не могло быть. Просто по вот по самой церковно-политической ситуации просто не могло возникнуть.
1: Если мы говорим о развитии территорий, как правило, это определяется наличием городов, наличием дорог, и, как правило, вот общераспространенное понимание, что Западная Европа унаследовала римские дороги, унаследовала сооружения, созданные римскими легионами, ну и на этом развивала свою экономику. С точки зрения удобства путешествования по Руси, удобства обмена товарами, всегда ли это были речные пути, всегда ли это были реки, замерзшие зимой, либо были какие-то тракты, какие-то дороги, которые позволяли обмениваться товарами, ну, обеспечили связность большой, огромной территории.
0: Нет, ну, конечно, сухопутные дороги у нас были, и были они еще с догосударственного периода, когда люди переселялись куда-то, они прокладывали путь, естественно, они не топали просто по лесным тропам. Ну и насчет Западной Европы, унаследовавшей римские дороги, это, конечно, да, так, и мы знаем, что там в Англии проселочная дорога иногда бывает вымощены камнями еще римскими, это все понятно. Но какие римские дороги в Скандинавии, на большей части территории Германии, в Польше, в Венгрии, то есть это далеко не ко всей Западной Европе относится. Если говорить о Руси, то да, конечно, значимость речных путей была очень велика, и это было наиболее удобное, естественное средство передвижения для подавляющего большинства, наверное, тех, кто по Руси ездил и странствовал. Но сухопутные дороги тоже были, они активно использовались. Часто они шли параллельно речным путям, потому что на самом деле, если уж действительно... Зима настолько лютая, что полноводная река по-настоящему замерзает не тонкой кромкой, но все равно удобнее ехать берег. Вот, и менее рискованно. Действительно, часто дороги прокладывались вдоль рек, часто несколько в стороне от них, там, срезая удобные пути, в общем, как и во все времена их строили. Да, конечно, они, как правило, за исключением мостов, были не мощеные даже деревом. Ну, мосты, естественно, наводились вполне цивилизованно. Вот. Очень часто сухопутные дороги начинались, ну, собственно, даже в большинстве случаев, сухопутные дороги уже в XII веке начинались от городских улиц. Вот, например, там Прусская улица в Новгороде – это начало торгового тракта, шедшего в Пруссию. Вот. То есть, в общем... В принципе, Русь в этом отношении мало отличалась от любых других стран, где римских дорог не было. То есть больше от Скандинавии. Здесь никаких особых отличий, которые вот именно нас бы выделяли, не было. Разве что рек у нас судоходных действительно больше. И с этой точки зрения перемещение на огромных пространствах восточноевропейской равнины, ну, оно проще, чем, например, пройти Европу с севера до юга.
1: С точки зрения вот этого развития экономики, если мы говорим о строительстве каменных сооружений, ну, как правило, нам показывают средневековую Европу, в зависимости от фантазии режиссера, то мазанками, то какими-то фахверками, то еще какими-то, вообще просто все в камень, камень, камень, камень. Можно ли сравнить в данном случае уровень архитектуры и там, по доступности материалов, по логичности его использования и так далее?
0: Ну, камни у нас, конечно, было меньше, чем в Альпах, это понятно, вот, или там в любой другой горной системе Центральной Европы, или в Пиренеи, или в Апеннине. То есть, ну, конечно, камни у нас меньше. Дерево у нас, ну, оно есть, но его много, да. Но каменное зодчество у нас, мы хорошо знаем, что уже в XII веке, да даже в XI веке, когда были построены три Софийских собора, когда возводились золотые ворота Киева, каменное зодчество у нас уже было развито достаточно. Княжеские терема там на Киевской горе и так далее. Вот, в XII веке оно уже было развито по всей Руси. Не только в Киеве или в Новгороде, но и мы знаем, вот там, где мы сейчас находимся, ну, в широком смысле, да, в Ростово-Суздальской, Владимиро-Суздальской Руси, мы с вами об этом говорили в связи с личностью Андрея Боголюбского. То есть, в общем, конечно, из камня у нас строить умели, из камня у нас строили при необходимости, прежде всего, храмы, Иногда княжеские дворцы и укрепления, ну, хотя обычно те части укреплений, которые показывали величие правителя, так сказать, лицом, вот действительно главные городские ворота. То есть тут была не столько даже фортификационная мысль за этим стояла, сколько идейная. Но были, конечно, и каменные крепости, причем как на юго-западе Руси, так и на севере Руси их строили. То есть, в общем, сказать, что вот на Западе повсюду камень, а у нас повсюду сплошное дерево, неправильно. Опять же, ну, смотря где и что на Западе. Потому что в Скандинавии, например, из камня строили очень мало. Ну, его там, собственно, и меньше вообще-то. В Польше из камня строили, ну, примерно как у нас. Ну, в Венгрии побольше, у них все-таки гор много. Но, опять же, сказать, что Венгрия в XII веке, допустим, вся каменная, ну, это будет очень сильное преувеличение. Начать с того, что Венгрия в XII веке, ну, только-только перестала быть кочевой. Ну, если иметь в виду, собственно, основную этническую составляющую королевства. А Венгрия, собственно, в X веке еще кочевой, полукочевой народ, в XI веке вот они уже от полукочевого состояния переходят к оседлому на протяжении нескольких десятилетий. То есть, в общем, в принципе, конечно, все по-разному. Европа, опять же, Западная Европа, она сама по себе разная. И, ну, конечно, да, если мы посмотрим на Францию или Рейнскую Германию, ну да, там каменного много. Хотя, опять же, если мы возьмем европейские города и обычное строительство, вот дома, ну там очень много дерева было еще и в XI и в XII веке, даже в Италии. Хотя уж там камня предостаточно.
1: Я боюсь сейчас открыть такой портал в такое пекло, но все-таки очень много людей приобщаются к истории через всевозможные вооружения, рыцари, вот и все такие реконструкцию. Но все-таки, если Русь традиционно еще со времен маркиза де Кюстина обвиняли в том, что у нас не было рыцарства, не было вот такого всего и так далее, но это очень распространенный такой миф, и мы должны к нему обратиться с точки зрения, ну так скажем, прилично вооруженного, тяжело вооруженного конника, его слуги и так далее. Вот то, что мы представляем себе как рыцарей там времен Артура, Круглого стола, там Ричарда Львиное сердце, все, что воспето, насколько русский витязь мог сопоставим быть, ну, хотя бы с точки зрения самого общего вооружения с западным рыцарем, с точки зрения качества его вооружения?
0: Там, ну, наличия, с точки зрения такого качества и внешнего вида, у нас есть прямое свидетельство Ливонского хрониста о Ледовом побоище. Вот в Ливонии запомнилось, что новгородцы вот просто блистали своими роскошными доспехами перед их лицом. Вот, значит, простые воины Христа, а тут вот новгородцы блистают своими доспехами. Понимаете? Вот. То есть, в общем, на взгляд западного рыцаря, русский дружинник выглядел гораздо более роскошно. Это если говорить о качестве и внешнем виде. Если говорить о боевых качествах, русский доспех был вполне сопоставим с западноевропейским. Да, надо, конечно, понимать, что западноевропейский доспех 12-13 веков – это не турнирные латы 14, 15, 16 веков, по которым у нас обычно долгое время судили о рыцарских нарядах. Вот, это гораздо более простой доспех, особенно в бою, они точно так же носили кольчуги, кстати, вот, панцирь или тем более сплошные латы были гораздо большей редкостью, начиная с того, что это очень долго, и, в общем, это не слишком еще и удобно в бою, но панцирь, да, вот сплошные латы, ну, понимаете, это, ну, действительно, это человек, которого на поле боя скорее надо защитить от повреждений, чем чтобы он реально там на этом поле что-то делал. Вот короля можно вывести так на поле боя, потому что, ну, даже если его собьют, то не убьют, а возьмут в плен. Вот, то есть, в общем, и то мы знаем, тот же Ричард «Львиное сердце» рубился в обычных доспехах, в кольчуге или в панцире. То есть, в общем, конечно, во-первых, тут не надо приукрашивать западный рыцарский доспех того времени. Во-вторых, наш доспех дружинника был

0: Радио России.
1: Песням жалобной отрасли изящества Доротеи и решили, не мешкая, двинуться к месту встречи с Санчо Панцей. На следующий день они прибыли в назначенное место. Священник пошел навстречу Санчо, чтобы рассказать ему о новых обстоятельствах их приключения.
2: Ну что, друг Санчо, как там наш сеньор Дон Кихот?
3: Сеньор Дон Кихот, ваша милость, мне очень обрадовался, хотя сидит раздетый в одной сорочке, совсем желтый, слабый, умирает от голода и вздыхает по своей даме Дульсинее. Мне его так жалко, падре.
2: Бедный Дальга, а что он сказал о твоем сообщении?
3: Когда я объявил, что Дульсинея приказала ему немедленно покинуть эти места и отправиться в Табос, то он ответил, что не решится предстать перед ее прекрасными очами, прежде чем не совершит подвигов, достойных ее милости.
2: Это именно то, что мы и ожидали.
3: Если так будет продолжаться, то моему господину грозит опасность никогда не сделаться императором. И все мои надежды на высокий титул и богатство рухнут.
2: Успокойся, успокойся, друг Санчо, не волнуйся. Мы своего добьемся, так или иначе. Смотри, видишь вон ту прекрасную даму?
3: Где?
4: Какая красавица! Ух, да какие наряды!
3: А кто эта прекрасная сеньора, падре? И что она потеряла в этой глуши?
2: Это прекрасная сеньора, брат Санчо. Никто иной, как наследная принцесса великого королевства Миха Микон.
4: Да ну!
2: А ищет она нашего господина, чтобы попросить у него защиты от злого великана, нанесшего ей оскорбление.
4: Да!
2: Да. До нее дошла молва о добром рыцаре Дон Кихоте, и она приехала к нему из Гвинеи.
4: Вот это я понимаю! Вот это дело хорошее!
3: А еще лучше будет, если моему господину удастся отомстить за обиду, убив этого великана. А впрочем, я уверен, что чудовище будет убито в первой же схватке.
2: Ну, это вам, друг Санчо, лучше знать, чем мне. Вы же видели сеньора Дон Кихота в деле?
3: Но об одном я хочу попросить вашу милость, святой отец. Я очень опасаюсь, как бы не пришло в голову моему господину сделаться епископом. А потому посоветуйте ему, ваша милость, поскорей жениться на этой принцессе. Тогда уже никто не сможет возвести его в епископский сан, и он с легкостью завоюет себе царство, и все мои желания исполнятся. Знаете, было бы большим горем для меня, если б мой господин стал епископом, потому что для церкви я непригодный человек, ведь я женат, у меня семья, дети. И еще я не знаю, как величать эту сеньору?
2: Ее зовут по имени королевства, принцесса Мика Микон.
3: А, вот оно как. У них в Гвинее, значит, так принято. По имени королевства. Занятно. Мика Микон.
2: А что же касается женитьбы вашего господина, то я сделаю все, что в моих силах, чтобы убедить его жениться на принцессе.
3: Ой, как моя благодарность, моя ваша.
2: И вот что, ни в коем случае даже не упоминайте о нашей с вами встрече и ничему не удивляйтесь, братец Санчо. Не то все испортите, и ваш господин станет епископом.
4: Не-не-не-не-не, как можно? Буду просто немой, все.
2: Вот это правильно.
1: Священник не мог не подивиться простодушию Санчо и тому, как быстро он заразился сумасбродством своего хозяина. Тем временем Доротея села на мула священника, а цирюльник привязал себе бороду из бычьего хвоста. Затем они двинулись в путь. Не успели они проехать и трех четвертей мили, как увидели нашего рыцаря, уже одетого, но без оружия. Доротея, узнав от Санчо, что это и есть его господин, смело подъехала к Дон Кихоту, ловко спрыгнула с мула и бросилась на колени перед Дон Кихотом. Объятый изумлением, рыцарь

0: пытался ее поднять, но она не вставала.
1: Вы слушали 12-ю часть радиоспектакля по роману Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский». Перевод Бориса Энгельгарта. Роли исполняли от автора Василий Бочкарев, Санчо Панса Михаил Филиппов, священник Юльен Балмусов, цирюльник мастер Николас Владимир Левашов, Доротея Елена Харитонова. Над спектаклем работали автор сценария Александр Кукис, композитор Александр Мясников, музыкальный редактор Юлия Тихомирова, звукорежиссеры Андрей Коновалов и Артем Пинегин, режиссер-постановщик Аркадий Абакумов. Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время. Театр «Радио России».
2: «Радио России». Главное радио страны. «Радио России». Просвещение.
3: Родная речь с Ксенией Липановой.
4: Дорогие друзья, 6 июня мы отметили очередной 227-й день рождения Пушкина, а 18 апреля состоялся тотальный диктант. Автор текста, писатель и ректор Литературного института Алексей Варламов посвятил его нашему поэту и сказал вот что.
5: Мы изначально выбрали фигуру Александра Сергеевича Пушкина не только потому, что мы Пушкина любим, а чтобы вы еще не боялись. Все вы, наверное, помните, что в Евгении Онегине есть такие замечательные строки, как «Уст румяных без улыбки, без грамматической ошибки, я русской речи не люблю». Это не значит, что вы должны делать грамматические ошибки, но все-таки какой-то момент прощения, снисхождения у вас есть. Постарайтесь написать без ошибок. А если у кого-то это не получится, то ничего страшного. Пушкин нас всех заранее простил. С Богом.
4: Я наблюдала за тотальным диктантом в аудитории Московского политеха, которая с трудом вместила всех желающих и, что больше всего меня потрясло, в основном людей среднего возраста.
6: Мы пишем третью часть, которая называется «Наперсница волшебной старины». Вместе с нами эту часть пишут 59 регионов России и 45 стран.
7: Тотальный диктант – это не экзамен, это праздник грамотности. Главное – подходить к нему с умом, писать с душой и не бояться ошибок. Удачи!
4: А вот как был представлен, скажем так, чтец этого диктанта.
8: Это Сергей Эдуардович Алдонин, актер, сценарист, педагог, главный режиссер Московского театра имени Булгакова и режиссер таких любимых и культовых проектов, как «Папины дочки» и Людмила Гурченко.
4: Текст диктанта есть в интернете, кто хотел, уже посмотрел. Ну а я все же предлагаю вам послушать небольшой его фрагмент в исполнении автора Алексея Варламова и чтеца Сергея Алдонина.
5: Наперсница волшебной старины. Когда мы говорим о детстве Пушкина, то самая первая ассоциация – няня Арина Родионовна. Спору нет, эта замечательная женщина сыграла в жизни поэта роль исключительную. Недаром он посвятил ей столько стихов.
9: Однако няня появилась в доме Пушкиных позднее, а первой воспитывала младенца его бабушка по материнской линии.
5: Мария Алексеевна Ганнибал.
9: О, это была удивительная по силе характера женщина. После того, как ее не просто бросил,
5: но объявил умершей законный супруг и оставил с маленькой дочерью на руках без средств к существованию, Мария Алексеевна не впала в уныние.
9: Она сделала все, чтобы девочка не повторила ее горестную судьбу и была вознаграждена в полной мере.
4: Сколько же, однако, узнаешь на тотальном диктанте? А еще больше откроется вам, если прочтете все четыре его части. Ведь Алексей Варламов рассказывает о детстве Пушкина, пытаясь разгадать таинственную историю формирования личности поэта. И его бабушка, дальше цитирую, Мария Алексеевна, немало пережившая на своем веку, сумела разглядеть в ребенке те драгоценные черты, которые, возможно, не видели в нем другие. Сама она говорила о своем любимце.
9: Мальчик умен и охотник до книжек, а учится плохо. То его не расшевелишь, то вдруг так развернется и расходится, что его ничем не уймешь. Из одной крайности в другую бросается, нет у него середины. Умерла Мария Алексеевна в тот год, когда ее внук стоял на пороге славы. Но как знать, пришла бы к нему эта слава, узнал бы юный лицеист власть вдохновения, когда б не бабушка, которую в одном из стихотворений он назовет наперстницей волшебной старины, своей самой первой музыкой.
4: Переходим к разговору с Сергеем Алдониным, которого кто-то, я слышала, называл диктатором. Он же ведь текст диктовал.
10: Что вы скажете о тексте «Тотального диктанта»?
11: Текст хороший. О Пушкине. Это такая редкая история. Наверняка 99% не знают.
10: Честно говоря, я не знала.
11: Знаю про Ганнибал фамилию. Но что она именно начала, женщина с такой сложной судьбой, подняла и не знала, что он станет таким.
10: Вы видели глазами этот текст. Если бы вы писали, у вас были бы сложности, так, по-честному?
11: Там пару штук я заметил, забыл про это. Так, это не очень сложно, тем более все даже разжевывается, где кавычки, где что. Сложность там есть запятая или тире. Я думал, запятая стоит тире.
10: А я вот думала, в одном месте двоеточие, а потом длинное очень предложение, в другом месте я двоеточие бы поставила. И вот...
11: Есть некоторая сложность, потому что можно так, можно так.
10: Да, мы когда проходили русский язык на факультете журналистики, и вот правило. А потом приводится куча исключений из классиков. Толстой так считал, а Горький так считал.
11: И акцентировали.
10: И это собственные, или я забыла, как правильно называется, их знаки препинания.
4: Это так называемая авторская пунктуация.
10: То есть они имели право поставить тот знак, который они считают нужным.
11: И мне покажется, что тут не точку, а троеточие.
10: Многоточие.
11: И это не ошибка. Мне показалось, что тут надо, чтобы зависла. Мысль пусть идет, а я продолжаю. Да, русский язык в этом сложен. Допустим, в английском запятые – это примитив. Где они там ставят восклицательный знак, запятые – точка. А у нас целый спектр. Запятая с тире, или без, или восклицательный, вопросительный, и еще восклицательный. Мы понимаем, на что делается акцент.
10: А еще меня поразило, что так много людей, не молоденьких, пришли писать диктант.
11: Значит, людям интересно, хочется заниматься, не дома сидеть, полы драить, развиваться. Да я бы тоже сел бы и пописал, я и не знал, что так происходит.
4: Теперь бегу за теми, кто писал диктант и еще не успел уйти.
12: Здравствуйте, как вас зовут?
13: Анна.
12: Анна, почему вы решили прийти на тотальный диктант?
13: Уже несколько лет моя коллега Наталья показала мне эту возможность. Это интересно, это что-то новое. Интересные чтецы, авторы текстов. Мне очень нравится испытание такое себя.
12: А по результату как у вас?
13: По-разному. Иногда бывают очень сложные тексты, перегруженные депричастными, причастными оборотами, прямой речью. И я еще мастер запятых. Везде запятые, а там, оказывается, нужны и тире, и двоеточие. Ну, пунктуации я
12: слабовато
13: чуть-чуть, да?
12: А в этот раз как вы считаете, был сложный текст?
13: Нет, мне кажется, текст был не то чтобы простой, а скорее в литературной, в книгах чаще всего вот именно такие описания встречаются. Нет каких-то уникальных авторских поворотов.
12: То есть вы надеетесь, что хорошая?
13: Я надеюсь, что будет хорошая оценка.
12: Вы, Наталья, да?
13: Да, Наталья.
12: Вы еще чаще ходите?
13: Первый раз я пришла в 2017 году, причем именно в политехнический институт. Тогда диктатор была Марина Кравец.
4: Это российская теле- и радиоведущая, певица, актриса кино, телевидения и дубляжа.
13: Каждый год с тех пор. Но диктант сейчас был хороший. Я думаю, вот учителя русского языка его напишут все на отлично.
12: А вы не учитель русского
13: Нет.
12: языка? Нет. А чем вы занимаетесь, если не секрет?
13: Экономика, бухгалтерия.
12: А вы?
13: Сметное дело.
12: С ума сойти. А как вы относитесь к состоянию русского языка сегодня?
13: Я думаю, что на достойном уровне в определенных кругах. Те, кто специалисты.
12: А просто речь, которую вы слышите вокруг. И в том числе речь в средствах массовой информации.
13: Но массовая информация все-таки старается пытается правильно разговаривать.
12: Ну, когда как, я бы сказала. А вы?
13: Очень много англицизмов, очень много заимствований, очень много сленга, который сейчас сложно понять. Спасибо, просвещают. Совсем маленькие.
12: Совсем что маленькие не просвещают, но вот вы, молодая женщина, и даже вы отмечаете, как много дурацких новых заимствований никому не нужно.
13: Я сейчас

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Минобороны сообщило, что установлен полный контроль над населенным пунктом Артемов Донецкой Народной Республики. Вице-президент США Джей Ди Венс рассказал о подробностях меморандума о взаимопонимании с Ираном. Второй президент Приднестровской Молдавской Республики в эксклюзивном интервью «Вестям» рассказал, что спустя месяц со дня подписания указа об особых правилах приема жителей Приднестровья в российское гражданство спрос на услугу высок. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Минобороны России сообщило, что установлен полный контроль над населенным пунктом Артемов Донецкой Народной Республики. Как подчеркнули в военном ведомстве, в условиях быстрого продвижения южной группировки в Константиновке Киев форсирует эвакуацию самых важных предприятий и учреждений из Дружковки и Славянска. Подробнее о результатах работы южной группировки войск рассказал начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
2: Подразделения южной группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Артема Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием трех механизированных горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах Николаевки, Дружковки, Пескуновки, Славянска, Рай-Александровки, Краматорска и Николайполье. В Константиновке штурмовые группы южной группировки войск ведут активные наступательные действия и продолжают уничтожение ВСУ в юго-западной части населенного пункта. За сутки в Константиновке освобождено более 100 зданий. Потери противника составили свыше 100 человек, 3 бронеавтомобиля и 18 пикапов. Всего в полосе ответственности южной группировки войск противник потерял до 140 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 20 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии.
1: Российские военные в ответ на теракты Киева также нанесли массированный удар по объектам УПК в Киеве, Харькове и Днепропетровске. Там производят и ремонтируют беспилотники, а также собирают комплектующие для ракет. Все цели поражены, сообщили в военном ведомстве. Средства ПВО сбили 10 авиабомб, 2 снаряда РСЗО «Хаймерс» американского производства, 2 крылатые ракеты «Фламинго» и 453 БПЛА. Подробности меморандума о взаимопонимании с Ираном раскрыл вице-президент США Джей Ди Венс. По его словам, документ занимает всего лишь около полутора страниц, так что это очень общий документ. Меморандум определяет структуру будущих шагов, но ряд более сложных вопросов будет вынесен на следующий этап технических переговоров, сказал Венс в интервью телеканалу CNN. Он также выразил надежду, что проход через водную артерию останется бесплатным и после заключения итоговой версии соглашения, имея в виду Ормузский пролив. Ранее Дональд Трамп подтвердил, что сделка с Ираном подписана, санкции начнут снимать, если Тегеран будет делать то, что от него ждут. Что касается Ормузского пролива, то сейчас он открыт частично, полностью судоходство возобновится в пятницу, сказал Трамп. Также он заверил, что Соединенные Штаты намерены сконцентрировать свое внимание на урегулировании ситуации на Украине, поскольку завершили выработку меморандума о взаимопонимании с Ираном. Об этом Трамп заявил после встречи с президентом Франции на полях саммита группы Семи. Он подтвердил планы обсудить урегулирование на Украине с европейскими партнерами по «семерке». В Туле подожгли 2 офиса банка на Красноармейском проспекте и улице Фрунзе. Подозреваемого в совершении преступления 20-летнего тулика задержали. Он заявил, что действовал под воздействием третьих лиц, сообщили в ОМВД по Тульской области. Пожар потушен, пострадавших нет. Второй президент Приднестровской Молдавской Республики Евгений Шевчук в эксклюзивном интервью «Вестям ФМ» рассказал, что спустя месяц со дня подписания Владимиром Путиным указа об особых правилах приема жителей Приднестровья в российское гражданство спрос на услугу высок. Он отметил, что задача указа – защита прав россиян, проживающих в республике. Этот шаг поможет гражданам в нестабильный и сложный для региона период, заявил Шевчук.